0: В Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации мерах поддержки Почты России. Об этом свидетельствует статус инициативы в думском системе документооборота. Проектом предполагается внести поправки в федеральный закон о почтовой связи. Согласно этому документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться через портал госуслуги. Почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компания и сторонние организации только по решению общего собрания жильцов. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Почта России также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений. Я напомню, что в апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильным источником дохода. 25 мая этого года инициативу поддержала правкомиссия.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знание, ум, образованность, гениальность. Люди постоянно говорят: «Господи, хотел бы я быть таким умным». Как таким стать? Компетентность. Вот что мне нужно. На прошлой неделе я встречался с тремя лучшими рекрутерскими агентствами страны. Из Нью-Йорка, Чикаго и Мэна. Корн Ферри. Лучший из лучших. Рассел Рейнольдс, которые неизменно занимают не ниже второй строчки рейтинга. И еще одна из Мэна. Они искали нового исполнительного директора для крупной компании, и одна из их сотрудниц, Корн Ферри, задавала мне столько вопросов. Отличных вопросов. Доводилось ли вам в прошлом нанимать того, кто в итоге не справился? Да. К чему это привело? Что бы вы сделали иначе? И прочие вопросы. И в итоге она сказала: «Знаете, Патрик, вот что мы говорим в Корн Ферри. Людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются». Повторю. Людей нанимают за то, что они знают, но увольняют за то, кем они являются. Подумайте об этом. Сейчас я в Палм-Спрингс. В доме на 25 тысяч квадратов. Завтра здесь будет 140 человек. Мы будем развлекать их, и в то же время на протяжении 4 дней мы будем говорить, как разрешать проблемы в команде, как командно принимать решения. Однозначно мы отлично проведем время. У нас будут свои повара, три огромных бассейна, плазменные панели и прочее. Но главное, что мы будем делать, это работать над пониманием механизма принятия решений. И что еще важнее, будем работать над пониманием людей того, кем они могут стать. Потому что момент, когда эта женщина сказала мне, что людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются, заставил меня задуматься, что не умеешь управлять людьми? Кому какое дело, сколько у тебя образований? Если не знаешь, как работать с персоналом в режиме аврала, давления и трудностей, всем плевать на твои знания. Всем без исключения. И пока вы готовитесь встречать 2020-й, а мы сидим и готовимся к завтрашнему принятию гостей, сколько там, кстати, времени? Почти полночь. Почти полночь. Но в 6 утра мы вылетели из Далласа, а в Далласе сейчас 2 часа ночи. Но знаете, почему я в таком восторге от нашей ежегодной встречи? Потому что всякий раз моя цель – найти способ принимать еще лучшие решения и в то же время помочь вам стать лучшими лидерами, чтобы, вернувшись к управлению людьми, вы могли получать лучшие результаты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Сегодня, разбирая медицинский бизнес, мы обсудим, как вообще устроена экономика клиники, какие самые перспективные направления для инвестирования в медицине, что нужно сделать, чтобы начинающему предпринимателю открыть частную клинику, ну и самое главное, подорожают ли медицинские услуги в следующем году. И сегодня нам всем невероятно повезло, потому что у нас в гостях основной акционер компании EMC Андрей Яновский. Андрей, привет!
2: Приветствую!
1: Очень много вопросов, потому что медицина абсолютно всех интересует. Я думаю, каждый абсолютно из нас просто обязательно обречен на то, чтобы сталкиваться с этим постоянно, хотим мы это или нет. Давай сначала я хотел просто поговорить немножко про твой бизнес вот в цифрах. Что такое EMC, Европейский медицинский центр, сегодня?
2: Давай я сделаю одну единственную оговорочку. Это публичная компания, поэтому у меня есть некоторые рамки. Но для того, чтобы представить размер, это уже значительно больше, чем 25 миллиардов. В этом году
1: выручки,
2: да, рублей, если считать. Это маржинальный бизнес, это 40 плюс процентов, я думаю, что... Да, это...
1: EBITDA
2: margin.
1: Я бы сказал, это высокомаржинальный бизнес.
2: Это высокомаржинальный бизнес, а я, в принципе, делаю бенчмаркинг, и это по мировым стандартам хороший бизнес. Ну и, наверное, почему? Потому что работают много врачей, более 650 профессионалов, работает порядка 450 медицинского среднего персонала. Ну и дальше это уже мы, поддерживающие функции. В общем, 2500 сотрудников. А при том, что для того, чтобы поддерживать, естественно, высокую маржинальность, мы внимательно нормируем, считаем и стараемся подходить к медицине, что не всегда традиционно в нашей отрасли, как к бизнесу. Это означает, что это четкие KPI, это обсчет, сколько приносит каждая койка, какой на ней должен быть оборот, сколько покупать оборудование, какое оборудование, ну и так далее. В общем, ничем не отличаясь, как это делается в обычном бизнесе.
1: Сколько клиентов у вас ежегодно?
2: В этом году и так же, как в прошлом, мы в районе 100 тысяч клиентов увидим, обслужим. У них, естественно, разный характер. Разная частота посещения, но, тем не менее, это хорошая сформированная база.
1: Вот это очень интересная история, потому что мы здесь уже неоднократно разбирали, что для того, чтобы построить большой многомиллиардный бизнес, и причем с капитализацией, я так понимаю, тоже десятки миллиардов, я даже хочу уточнить, мы специально посмотрели, на сегодня у тебя капитализация 64 миллиарда. С чем я тебя действительно поздравляю, это блестящий результат.
2: Спасибо.
1: Так вот, для того, чтобы построить такой многомиллиардный бизнес, оказывается, не нужны миллионы клиентов. Достаточно иметь 100 тысяч клиентов, как в твоем случае, но при этом очень лояльных и тех, кто действительно ценит твои услуги. Вот расскажи, чем вы отличаетесь, вообще немножко про свое позиционирование, как вы отличаетесь от других игроков рынка?
2: Одно маленькое отступление. Любой рынок, как правило, делится по ценовой пирамиде. Когда мы пришли в медицину, а никто из нас, акционеров, в тот момент никогда не был медиком или разбирался в этом глубоко, естественно, мы посмотрели на лучшие аналоги всего, что творится вокруг, в мире. И мы сформулировали, что на самом-то деле вся пирамида должна делиться на две части. Это настоящая бескомпромиссная медицина и медицина, в которой появляются различного рода нюансы. Отличаюсь я в первую очередь тем, что моя модель подразумевает лучшие врачи, лучшее оборудование, лучшие самые современные технологии и эффективность управления бизнесом. То есть это то, что позволяет мне всегда находиться на острие. Я объезжаю весь мир, высматриваю все, что рождается в любой точке и комбинирую, что я могу привести, внедрить. Самое главное – внедрить здесь.
1: Это премиум-сегмент, правильно?
2: Это премиального качества медицинская услуга.
1: Премиального качества.
2: Да. При этом, извини, пожалуйста, я договорю, что для меня важно, и я пытаюсь в первую очередь донести это до своих сотрудников. Мы работаем в сервисном бизнесе. И это самое сложное изменение ментальное, которое мне вот как управленцу пришлось вносить. Потому что врачи, как правило, считают, что они оказывают медицинскую помощь, и на этом заканчивается все. А все остальные концы, то есть по пути клиента или, как обычно называют в медицине, пациента, театр начинается с вешалки. И у нас тоже начинается на самом деле все с вешалки. Потому что мы собираем обратную связь и всегда видим, недоработал в любой из точек маршрута, тебе скажут, что медицина была непремиальной.
1: Что самое важное в твоем бизнесе, что помогает тебе завоевывать любовь твоих клиентов?
2: А вот я и думаю, что, опять же повторюсь, из-за обратной связи сейчас самая большая доля всего, о чем говорят люди, это «дайте нам коммуникацию». То есть они уже давно уверены, само понимание бренда сформировано в сознании. Им нужно видеть ценность того, что действительно услуга отличалась, они действительно должны видеть результаты и качество, а это мы доносим только с помощью коммуникации. Поэтому вот все мои усилия последнего там, года, двух и следующих, естественно, 100, я надеюсь, значит, будут посвящены тому, чтобы мы могли донести ценность того, что мы создали. Uh-huh. Не просто создали, продали и забыли. У нас это не так. Мы должны быть с клиентом постоянно на связи, он должен жить с нами, а мы жить для него через слово «забота».
1: Ну, все-таки что определяет вот, с точки зрения клиента вот, формирование этого клиентского опыта? Это врачи?
2: Как правило, это, конечно же, врачи. Но еще раз повторюсь, когда вы закончили общение с врачом, вы же еще совершите несколько шагов. И это формирование счета и удобство пользования любыми сервисами, которые мы создаем вокруг. Ну, вплоть до мобильного приложения. Ведь элементы цифровизации, они все больше и больше проникают. Да, и они должны помогать, а не, например, выносить, как сказать, остатки сознания.
1: Да, ну, да, это немножко... Я хотел бы так это заострить нашу дискуссию, потому что, вот, предположим, я думаю, в какое медицинское учреждение мне обратиться. Ну, наверное, да, у меня в голове будет какая-то многофакторная конструкция. Может быть, даже где-то я буду думать, тут удобное приложение, тут менее удобное. Да. Но, наверное, на первом месте, как мне кажется, все-таки это доверие к врачам, доверие к бренду, это... какой-то личный опыт, рекомендации.
2: Вот, только что прозвучало самое важное, то, чем я занимаюсь. Доверие к бренду. Вот, что я пытаюсь сформировать. Безусловно, мой основной бизнес-процесс, он единственный, собственно, это оказание медицинской помощи. То есть это врачи, это их поиск, отбор, адаптация, естественно, создание всех условий для того, чтобы они могли себя правильно позиционировать. И потом последняя часть – это проверка качества их работы. Вот это сложило бренд. Но надо честно отдать должное и сказать, что EMC часто стоит либо первым, либо последним в ряду при выборе. Почему? Потому что это стоит денег. И выбирая, естественно, человек пытается рассмотреть разные опции. Но в конце концов за нами всегда закреплена одна характеристика. Если никто не помогает, и даже бывает, что и федеральный центр не помогает, то здесь будут биться до последнего. Вот это одна из характеристик, которую мы пытаемся поддерживать и развивать.
1: Как государство регулирует бизнес медицинский в России?
2: Ой, слушайте, мне кажется, что сильнее не контролируется ничего сейчас. Во-первых, ну, вы знаете, что есть законодательные требования, есть органы, которые следят, Роспотреб, Росздравнадзор, и мы сами, что самое главное, потому что, осуществив медицинский процесс, мы тут же начинаем анализировать с помощью искусственного интеллекта сначала, потом с помощью привлечения комиссии профессионалов, что было сделано так в соответствии с нашим же протоколом, что было сделано нет. И мы сдаем всю статистику, и мы реагируем на все обращения, которые делает клиент, и мы реагируем на все обращения снаружи. То есть в месяц это обязательно десяток запросов, которые прилетают на проверку того, что написано в карте неправильно, а может быть это нарушение тех клинических рекомендаций, которые есть и так далее. То есть это весьма жесткая как бы система, и поэтому...
1: То есть эта информация, она оцифровывается и как-то контролируется?
2: Электронная
1: правильно?
2: Медицинская карта, да. Безусловно. И чтобы у вас не было сомнений, государство работает с этим очень плотно. То есть... Если вы обратитесь в государственную поликлинику, то там все абсолютно цифровизовано уже. Частные медицинские организации, Ну, сколько я сейчас сдаю? Наверное, порядка 300 форм статистических, то есть практически всю информацию. И сейчас готовится законодательство, которое подразумевает, что я буду после каждого вашего посещения передавать информацию. Ну, условно, в безличном, обезличенном, извините, режиме, но тем не менее. Где обезличенный, там появится и правильный. Ну, смысл в том, что да, супер, понятно, контролируется понятно. Все.
1: Как ваша компания контролирует врачей, которые нас лечат?
2: Все начинается с оценки профессионального уровня подготовки. Это, безусловно, соответствие тому стандарту, который есть. За это отвечает самый главный в специализации, то есть, ну, в нашем случае это там руководитель центра или заведующий отделением. Там, условно, приступив к работе врач, все 100% карт обязательно сдает и их проверяют. Дальше проверяют, если он участвует, например, в хирургических вмешательствах, то все порядок всех действий и результативность этих действий. Это как отче наш. Что еще? В компании есть служба качества, которая тоже разделена на несколько направлений, и она обеспечивает в первую очередь защиту организации, потому что я владелец лицензии. Это означает, что любой материал, который у меня будет запрашивать контролирующий орган, будет соответствовать всему, что необходимо. Служба качества, которая отвечает за клиентский сервис. То есть мы точно выполнили все, что предписано по обслуживанию этого клиента. По выдаче информации, по своевременности выдачи, по полноте выдачи информации и так далее. То есть, когда я формулирую как генеральный директор компании задачу, что такое качество, я говорю, товарищи, это качество медицинской помощи, это качество сервиса и качество коммуникации. Вот три вещи, которые составляют единое целое и оцениваются клиентом.
1: А вот какие KPI существуют у врачей и чем вообще хороший врач вот отличается от среднего, условно?
2: У врача в коммерческой клинике, как правило, KPI состоят из двух частей. Первые могут быть привязаны к коммерческим интересам клиники, вторые, безусловно, должны быть привязаны к качеству. У нас качественные занимают гораздо большую долю, потому что, когда я лучше или глубже разобрался в медицине, я понял, что если выполнить все требования, которые прописаны в стандартах, и выбрать наиболее такой полный, обширный подход к случаю, который есть у клиента, выручки будет сколько хочешь. То есть я иду от обратной части. На стороне KPI, которые коммерческие, я, безусловно, смотрю за тем, чтобы структура себестоимости у меня была постоянно под контролем, там, условно, от систем. Я ничем уже давно не отличаюсь от магазина, где пик-пик на каждый товар, который был отдан клиенту. И формирование себестоимости. То есть для меня это, безусловно, важно. Особенно в современных условиях. Потому что вот когда вы вначале спросили, а чем же она отличается? Ну, наверное, отличается тем, что если у меня стоит американский робот, значит, у меня будут расходники только американские. Потому что, ну, потому что оно должно соответствовать все одному. Если были проблемы с тем, чтобы своевременно доставить какие-то расходные материалы или запчасти, значит, я предпринимал те действия, которые необходимы. Вот так... или так, но я взял перед клиентом обязательство. Я свое качество ни в коем случае не могу уронить.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживает энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: Знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания резиденции правителя и его окружения.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – «мистер», «миссис» для замужних женщин или «мисс» для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – «доктор», а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: биться, мы бы жили в совершенно другом мире, где достичь успеха было бы намного легче. Никто не знает. И все ошибаются. При этом в истории бывают совершенно безумные кейсы. Например, вот два интернет-магазина. Озон и Утконос. Озон запустился в 1998 году. Компания, по-моему, называлась RedSoft. И 20 лет был убыточный. 20 лет сплошные убытки, вообще чемодан без ручки, постоянные перепродажи одним другим. Черт ногу сломит. И вдруг, через 20 лет, поперло. 20 лет эта штука генерировала не только убытки, постоянно меняла владельцев. Постоянно ее думали, как бы ее кому продать, втюхать, чтобы хотя бы часть вернуть. Но через 20 лет оно полетело. Или Утконос. Эти несчастные продавали продукты, доставку на дом. Ждали, все мучились, мучились. Потом приходит пандемия. Казалось бы, вот в этот момент-то дождались, и они все просирают. Нет ни Утконоса, ни доставки продуктов, ничего. Вроде и ждали, вроде и дождались. А как время пришло, все потеряли. И вот кто был прав? Как надо было? Надо было бросать? А сколько людей бросило по пути эти интернет-магазины? И вот они, два примера.
1: Мысли вслух. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: Неудача, как она есть.
3: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
2: Это в самом деле неудача.
3: Ошибка и неудача – не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху.
2: Почему мы не любим неудачи?
3: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними – неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка – это одно. А если вечно отвлекающийся племянник – совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
2: Виды неудач. Разумные неудачи.
3: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
2: Незнакомые обстоятельства.
3: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
2: Новые возможности.
3: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
2: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
3: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно.

0: неизвестны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
0: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенное решение. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации — их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
0: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Нома, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
0: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны. Или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
0: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организации высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутятся неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги.
2: Личный коуч.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Второй пакет антифрутмер, рассмотрение которого запланировано Госдумой в этом месяце, оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и операторов связи в случаях, если те предотвратят действия злоумышленников. Кроме того, решено отказаться от идеи регистрации на значимых ресурсах только на российской почте и от предложений по открытию банковского счета только по привязке к ННН. Из документа авторы исключили ряд положений, в частности, норму от подтверждения значимых действий через мессенджер Макс вместо СМС, а также норму регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте. Законопроект дополнили и новыми мерами. Одна из них была анонсирована в профильном вице-премьером Дмитрием Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме 2026 и получила широкий резонанс. Это определение порядка компенсации для жертв мошенников. Так, если банк или оператор связи проигнорируют определенный порядок действия по выявлению мошеннических операций, клиент сможет претендовать на компенсацию. Как сказано в таблице поправок к новой версии законопроекта, в случае неисполнения обязанности, повлекшего хищение средств лицевого счета абонента, оператор связи обязан возместить абоненту сумму перевода в порядке, установленном правительством. Также в проект добавили норму о борьбе с так называемой заменой сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 суток после его заключения. При этом оператор обязан прекратить предоставляемые услуги связи и перестать взимать абонентскую плату, если абонент сообщил, что хочет расторгнуть договор.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авай валлахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз касы ахай Балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай Балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
2: Гангстеры пришли ко мне и говорят: «Похоже, вы помогаете многим». Многие люди утверждают, что вы помогли им мыслить яснее. Я спрашиваю: «И в чем твоя проблема?» А он, его звали Майли, и, судя по всему, он работал на Аль Капоне. Он ответил: «У меня два Роллс-Ройса». «Это хорошо, но в чем твоя проблема?» Он сказал: «Мне нравится ездить на этих тачках в Нигерский квартал». Это его слова. «И мне нравится, как эти чуваки смотрят на меня за рулем шикарного авто. Я продолжаю ездить по району кругами на моей новой тачке». И он спросил: «Зачем я это делаю?» Конечно, причины могут быть разные. Когда ты был ребенком, ты смотрел на кого-нибудь за рулем шикарной тачки, представляя себя на его месте. И ты до сих пор все тот же ребенок, но теперь уже ты ездишь на тачке перед глазами других детей. Они завидуют тебе». Он сказал: «Да? Да», — ответил я. А он: «Да, да, а вот мои друзья так на меня не смотрят». Я ответил: «Слушай, ты поступаешь довольно глупо, ты просто растрачиваешь свою жизнь». А он: «Такого мне еще никто не говорил». «Так в этом-то и дело. Ты хотел, чтобы я помог тебе? Ты думал, что я помогу тебе, ответив, почему ты ездишь кругами на своей тачке?» А он: «Чему бы мне обучиться?» Так и сказал. «Чему бы мне стоило обучиться?» Я дал ему несколько книг, которые он особо и читать-то не мог. Поэтому я сам читал ему о том, как люди оказываются в определенных условиях, становясь немцами, французами, да кем угодно. Он сказал: «Я веду себя так, потому что…» Но говорил он гораздо грубее. «Я вырос в трущобах и нищете». Когда ты рос в трущобах и кругом одна нищета, невозможно стать щедрым и открытым. Для того, чтобы выжить, ребятам приходилось идти на паршивые работы, трудясь за жалкие гроши. $3 в неделю за тяжелую работу и многочасовые смены. Затем они научились стучаться в двери магазинов, допустим, в химчистку. «С тебя $1 в неделю за крышевание. И еще $1 в неделю с твоего продуктового. Иначе твоему магазину не сдобровать». Хозяин отвечает «нет», и они разносят весь магазин. Поэтому им приходилось платить этим небольшим бандам. А они ходили от одного магазина к другому, ведь у них не было за что жить. Они объединялись в банды, угрожая магазинам. Они поливали одежду кислотой в химчистке, если хозяин отказывался платить $2 в неделю. Слышали о таком? Они объединялись в банды. Когда евреи приходили в итальянский квартал, они собирали свои банды. Итальянцы дрались с евреями, ирландцы как с итальянцами, так и с евреями. Потому что все они угрожали друг другу. Затем самый успешный становился лидером банды. Но у итальянцев был и более старший мужчина, которого они называли Доном. Он говорил: «Если тебя кто-то обижает, дай нам знать кто, и мы быстро это исправим». Они платили Дону $5 в неделю, скидывались все семьи. Он уже крышевал всех итальянцев. Подобные крыши были и у ирландцев, и у итальянцев, и у греков, и у евреев. Еврейские банды, еврейские гангстеры, итальянские гангстеры. И у всех них были одни и те же проблемы. А многие ирландцы были еще и алкоголиками. Без алкоголя они не могли. Никакого лечения тогда еще не было. Было проведено исследование, что поедание большого количества картофеля, чем славились ирландцы из-за своей бедности, повышает склонность к алкоголю. То есть желание выпить становилось сильнее. И дело не в том, что они были плохими. Да, ирландцы много пили. Но евреи тоже стали алкоголиками. Когда они стали питаться так же, как ирландцы, они тоже стали алкоголиками. Это было очень интересное наблюдение. То есть и пищевая среда оказывает влияние на поведение людей. Так я начал смотреть на все аспекты окружающей человека среды. Не только на дом, но и на еду. Если родители не будут следить за питанием, ходить в фастфуд и поедать сосиски и колбасу, в которых мало чего полезного, это будет ослаблять мозг. Однажды в школах провели тестирование. Было выявлено, что меньшинства не такие умные, как белые, у которых была хорошая работа. Питание белых детей было гораздо лучше. Другие дети страдали от скудного питания. То есть дело не в том, что бедные дети тупые. а в питании и необразованности их родителей, которые на завтрак кормили их кофе с хот-догом. В этом ничего полезного. И это влияет на способность к обучению.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
3: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «Ейлак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена, в основном как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало. Скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему, что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность. Найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если получили акт проверки из налоговой инспекции? Всех проверят, сразу вам говорю, чтобы не было сомнений, что я маленький, меня не проверят, проверят всех. Просто, возможно, сейчас вы не такой заметный, но через полгодика, год, два, три проверят всех, так или иначе. Поэтому, если ты получил акт из налоговой инспекции, сразу шарахаться, сразу бояться и сразу теряться вообще точно не стоит. Когда получаете акт налоговой проверки на руки? Во-первых, дата, когда вы получили этот акт проверки, она отражается, если мы получаем через телекоммуникационные сети, через интернет, она сразу фиксируется, когда мы отправили квитанцию, что мы, да, мы получили. То есть, окей, бухгалтер ваш или вы лично, в личном кабинете, либо через контур СБИС получили этот документ и в итоге отправили обратное извещение о получении. Вот с этого дня и начинается течь срок, когда мы обязаны уже какие-то действия предпринимать. Сам акт проверки не означает уже арест, и тем более не забирают деньги. Сам акт проверки – это документ, подтверждающий, что налоговая проверила и нашла вот что. Поэтому, если вы получили акт, 30 дней на подачу возражений у нас всегда имеется. Даже если вы получили 29 дней назад этот акт, и вы тупо забыли про него, у вас еще один день есть отправить хоть какие-то возражения в налоговую инспекцию. Да, конечно, я буду говорить о том, что, ну, желательно возражения писать нормально, чтобы сразу можно было на встрече по решению, по принятию решения по акту проверки как-то уже к чему-то прийти. Но хотя бы хоть какие-нибудь возражения, конечно, нужно написать, а потом уже можно дополнение к ним привести и добавить уже на встречу с представителем налоговой инспекции. Поэтому шарахаться, бояться, убегать точно никуда не стоит и, конечно, не банкротиться, потому что у меня большинство людей сразу начинает: «Дмитрий, я что, банкрот? Все, убегаю?» Нет, подождите, надо разбираться. Это раз. Во-вторых, открывая акт, любой акт, там можно частенько найти большие, частые ошибки в подсчете налоговых обязательств. Налоговики сейчас молодцы, они достаточно хорошо сейчас копают, но есть и случаи, когда, ну, не успевают. Поэтому акты бывают сделаны поверхностные. И там цифры, которые считывают налоговые инспектора, они бывают берутся просто, ну, фактически кассовым методом. То есть выручка вся, которая видна, то есть через расчетный счет или через кассы, они просто ее считают налоговой базой, на нее начисляют налог, все, эта сумма, соответственно, является недоимкой, которую хотят они взыскать. Когда мы проверяем, вот этот акт получаем, часто бывает там вообще все неправильно. Нет подтверждающих документов расходов, нет каких-то данных, которые говорят о том, что сумма налогов может быть уменьшена и так далее. Поэтому, когда мы начинаем акт изучать, возражение, которое мы будем готовить с вами, оно будет содержать информацию о том, что цифра была рассчитана неверно, возможно, она вообще будет нулем. Поэтому это все нужно будет пройтись, посчитать. Что еще хотел бы донести о том, что если вдруг получили акт, если у вас вдруг возникла идея о том, что сейчас меня арестуют сразу все счета, счета не арестовывают сразу на основании акта камерной проверки. Точнее как, обычно не арестовывают.

0: Если у вас очень часто используются какие-то подставные лица, то есть вы работаете с компаниями, которые оформлены на подставных лиц, так называемые дропы. И самое интересное, что если вдруг вы как-то или где-то участвуете в каких-то тендерах, аукционах, закупках, где участвует государство, то вам уж точно стоит опасаться того, чтобы где-нибудь закупать бумажные документы, подтверждающие приобретение товара или сырья. Я с НДС. Вот это вот важная история. Потому что ввели в Уголовный кодекс 173.3 статья Уголовного кодекса за подделку документов, а это подделка документов является снижающей НДС. А теперь уголовная статья. Поэтому вот здесь опасаться, конечно, стоит. Тогда здесь включатся истории и с следственными органами, возможно, в зависимости от цифры до начислений, там включатся уже и прослушки и так далее, для того, чтобы понять вообще, насколько к вам стоит присмотреться. Но обычно при получении акта прежде всего нужно разобраться, что инкриминирует вам налоговик, как это все он посчитал. И если посчитал неправильно, берем и пересчитываем заново.
1: Юридическая рубрика

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской.

0: деле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Жители Махачкалы чаще всего оставляют чаевые в ресторанах, барах и в кафе. 28% опрошенных махачкалинцев делают это всегда, а еще 40% – иногда. Об этом сообщает Суперджоп по итогам опроса. В махачкалинском такси чаевые обычно оставляют 7% от чека. Иногда доходят и до 37%. Курьерам регулярно дают 6%. В отдельных случаях – 32%. В парикмахерских и салонах красоты нашего города обычно поощряют персонал на 9%. На заправках Дагестана и автомойках средний чек размера чаевых – 4%. Самые крупные чаевые оставляют в отелях в Махачкале до 450 рублей. В ресторанах, барах и кафе средний размер составляет около 250 рублей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Еще раз, бизнес не требует. Вот многие люди не понимают, что бизнес – это прежде всего обмен риска на прибыль. Бизнес – это не работа грузчиком. Бизнес – это работа мозгом, риском, ответственностью, чем-то другим. И в основном в бизнесе платят тебе не за то, что ты вкалываешь, а за то, что ты принимаешь себе ответственность и рискуешь. И в этом смысле вот мать троих детей, которая с утра до вечера в школах, устроиться на работу действительно не может, потому что на работе платят за человека часы. Но бизнес она сделать может, потому что в бизнесе платят за ответственность и риск. И как раз бизнес – это то, что ты можешь тратить час-два, а получать неадекватно высокие деньги, потому что ты берешь на себя большую ответственность и риск. И это легко объяснить. Например, если мы допускаем, что у этой женщины, кроме детей, есть какой-то капитал. И она наняла людей, которые за нее в джобу, а ей надо всего лишь в чатике отвечать на вопросы. И тогда все как бы вроде складывается. Представьте, что у женщины с тремя детьми есть ресторан. Кто-то мне сейчас скажет, что ну нет, надо мы на стороне с утра до вечера появляться, иначе у тебя все украдут, бла-бла-бла, он разорится. И да, и нет. Если ты хороший управленец и можешь собрать нормальную команду ни воров, ни жуликов там и ни раздолбаев, через какое-то время этот бизнес будет вполне себе самостоятельно счастливо работать. Я вот видел салон красоты успешный, но собственники там не появлялись уже 2 года. Потому что в этом и есть суть правильного построения бизнеса. Настроить так процессы, так подобрать команду, так все выстроить, чтобы, ну, действительно он работал и работал. Мне сейчас возразят, что я ничего не понимаю про малый бизнес, хотя я типичный представитель малого бизнеса. Я вот самый, что ни на есть, был малый бизнес, который развился в средний и так далее. И мне сейчас скажут, что нет, ты что, малый бизнес, я там так впахиваю. Скорее всего, эти люди делают что-то не так. В бизнесе платят не за человека часы. В бизнесе тебе платят не за то, что ты 20 часов там пахал как черт. Если ты в бизнесе пашешь 20 часов как черт, скорее всего, ты что-то делаешь не так. В бизнесе основная премия за другое. За риск, за ответственность, за, не знаю, там, за капитал и так далее. За что угодно, только не за вкалывание с утра до вечера. Действительно, малый бизнес требует много ресурсов на старте. Действительно, если ты мать с тремя детьми в декрете, скорее всего, стартануть ресторан у тебя не получится. Но если ты стартанул ресторан 10 лет назад, что тебе туда ходить вообще? Там уже бренд, процессы, люди, команда. Свали отсюда вообще, не мешай людям работать. Ну, грубо говоря.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте сегодня поговорим о том, как нужно учиться, а конкретно обсудим, как происходит познание. Если вы смотрели фильм «Начало», то знаете, что нельзя просто поместить идею кому-то в голову, она просто не приживется. Например, если я попытаюсь внушить вам, что деньги не принесут счастья, вряд ли вы резко действительно это поймете. Но когда вы разбогатеете и будете сидеть на куче денег, вам в голову придет мысль: «Деньги не сделали меня счастливым». Челюсть отпадет, и на вас спустится прозрение: «Я всю жизнь занимался какой-то ерундой». И так с любым знанием. Пока не пощупаешь, не поймешь по-настоящему. Это же можно сказать о процессе обучения. Нельзя просто положить в голову готовое знание. Его можно только родить внутри себя. Сложить пазлы. Но что происходит в наших школах и вузах? Приходит товарищ учитель и начинает надрываться, объясняя смысл формул. После такого чудесного объяснения ученики сдают экзамены. Но где здесь процесс познания? Его нет. Именно поэтому очень скоро мы забываем все, что выучили в школе. Это знание пытались поместить нам в голову, тогда как нужно было научить нас мыслить и самостоятельно искать ответы. Чувствуете разницу? Школа как бы пытается сказать тебе: деньги не принесут тебе счастья, а должна сделать тебя богатым, чтобы ты понял это самостоятельно. То есть процесс обучения – это процесс открытия новых знаний, а не получения информации. К счастью, тысячи лет люди знали, как организовать такое обучение. Римский философ Сенека сформулировал его просто: «Уча других, мы учимся сами». И современные ученые приходят к тому же выводу. В исследовании Стэнфордского университета восьмиклассников разделили на две группы и сказали им изучать биологию. Первая группа детей должна была обучить компьютер. Специально для этого разработали программу, которая могла учиться через общение. Вторая же группа просто готовилась к важному экзамену. В итоге дети, которые обучали компьютер, проявляли больше интереса к материалу, лучше старались и глубже поняли материал. Похожие эксперименты были проведены еще много раз, и всегда выяснялось, что когда мы пытаемся кого-то обучить, то и сами быстрее и лучше узнаем тему. Ученые назвали это эффектом протеже. А теперь представьте, вы приходите в школу или институт, но вместо того, чтобы получать знания в готовом виде, сами занимаете роль объясняющего, а учитель лишь задает правильные вопросы, указывая на дыры в вашем знании. Таким образом, ученик самостоятельно рождает в себе понимание темы. Поэтому, если вы хотите чему-то научиться, скажем, английскому, представьте, что должны объяснить базовые правила полному профану, который никогда не изучал английский. Или если нужно выучить математический анализ, представьте, что объясняете слабому ученику смысл формул. Спросите себя, какие бы вопросы задавал ученик, что ему может быть непонятно. Это как если бы вы зарабатывали деньги вместе с учеником, чтобы понять, что богатство не приносит счастья. Расскажу пример из детства. Когда мне было 2 года, папа учил меня писать. Он сказал: «Глеб, напиши слово «мама» и объясни, почему ты выбрал именно эти буквы». Я несколько часов сидел перед азбукой, пытаясь понять, как я могу написать слово «мама», да еще и объяснить это. Я ревел, злился на отца, на себя, но в один момент, эврика, я понял, как написать слово «мама». Это было очень давно, но запомнилось мне как величайший прорыв самообразования. Первую книгу я написал в 5 лет. Не ищите информацию, а учитесь думать. Не ищите учителя, который объяснит вам всю мудрость мира, а сами станьте учителем. Как говорят в народе, пока объяснял, сам понял. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Разные мысли.
2: Только приложив усилия, мы можем получить вознаграждение. Обязательно записывайте все свои желания. Выберите 4 главные цели. Ежедневно записывайте результаты продвижения к цели. Разделите свой путь к успеху на маленькие шаги. Визуализируйте. Увидьте картину вашего успеха. Научитесь закрывать глаза на трудности и ограничения. Извлекайте выгоду из любой ситуации. Меняйте отношение к происходящему. Будьте требовательны к себе. Делайте любую работу качественно.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И здесь тоже должен признаться, что вот у нас на тренинг, если у человека еще нет команды, мы его не возьмем ни за какие деньги.
2: Ну, он не понимает вообще, с чем предстоит столкнуться.
1: Да, нам бы, конечно, может быть, и мы бы хотели продать, но у нас вначале происходит обязательно скоринг по параметрам, потом диагностика. Если мы видим, что человек нам нерелевантно, мы отказываем. У меня тут такой, кстати, есть смешной пример. Значит, приходит одна интересная девушка-предприниматель, вторая, потом я с ней общаюсь, я говорю, а как вы вообще узнали про программу? Они говорят, нам психолог порекомендовал. Я такой, интересно. Что про газ Дэвид? Звоню этому психологу, говорю, здравствуйте. Говорю, а почему вы нас порекомендовали? Значит, она говорит. Она говорит, а вы меня не пустили. Я поняла, что раз вы меня не пустили, она говорит, я же психолог, я же действительно не из бизнеса. Наверное, там что-то хорошее. Говорит, я вам одного, говорит, порекомендовала клиента. Он пришел, ему все понравилось. И говорит, я поэтому стал другим рекомендовать. Потому что это тоже, мне кажется, важная часть, да, понимания своей бизнес-модели. Кому тебе нужно продавать свой продукт, а кому не нужно? Вот у тебя, например, на подкасте там люди покупают рекламу. Но явно не всем нужно продавать. Ну, не знаю, там, мошенникам, шарлатанам и так далее. Но на входе это не всегда очевидные ответы. Кто подходит, да, для твоего продукта, а кто не подходит. И вот это вот понимание ты постепенно как бы накапливаешь, и вот в какую-то критическую массу, когда ты готов нажать, топить, да, вот тогда нужно начать интенсивно инвестировать в команду. Но, как правило, вот там тоже редко кто нажимает педаль газа в пол, потому что люди чуть затягивают момент. Они уже там 50 человек, у них какие-то работы, уже что-то там все делают, 20 человек, и они в итоге не могут с этим всем справиться. Вот тогда, как правило, у людей возникает вопрос, как бы понять, ой, а что вообще с этим делать?
2: Когда это уже гангрена такая, да?
1: Да, потому что работы, они думают, что станет меньше, а ее стало больше. Угу. Потому что они раньше всю ту работу, которую сами делали, а теперь еще у них 50 людей, которым надо зарплату зарабатывать. Теперь работы стало больше.
2: А вот давай углубимся в эту тему. Смотри, это же такая реально феноменальная штука в плане того, что, как правило, там, фаундеры и руководители, они привлекают других членов команды для того, чтобы как бы разгрузить себя и для того, чтобы можно было направить свое внимание на какие-то, возможно, новые направления, а команда могла бы развивать то, что уже существует. А, как правило, превращается это во что? В балаган, в котором, по сути, человек, который привлек всех этих людей в команду, должен их всех контролировать, должен за всем следить, и, по сути, всем, чем он занимается, не развитием, а просто контролем тех людей, которых он нанял. Он просто наплодил процессов и зачастую не приумножил свой результат. Да? То есть результат мог остаться таким же, косты только выросли. Это прям, мне кажется, такая большая боль, не знаю, подтверди или опровергни.
1: Все, что ты сказал, это прям формула, как сделать плохую команду.
2: Так.
1: Шаг номер один. Нанять людей, чтобы они разгребали то, что ты не хочешь делать. А потом ты получишь, что, оказывается, работы стало больше, и только они генерируют.
2: Они разгребают то, что ты не хочешь делать, а ты разгребаешь то, что они не хотят
1: Абсолютно
2: делать.
1: Вот. Потому что я понимаю, что ты это как
2: утрированный пример.
1: Да, как утрированный пример приводишь, да, я уверен, что ты сам так в жизни не мыслишь, но на самом деле так мыслят многие предприниматели. Они хотят, чтобы люди разгребали дерьмо, которым они сами заниматься не хотят. Но вот человек, вот представь, ты хочешь что-нибудь дерьмо разгребать?
2: К счастью, нет. Если только это не
1: вынужденная мера.
2: Нет, если только это не какой-то ретрит с лошадьми, знаешь, где-то у тебя полностью погружение в ферму, вот это. Там, возможно, хорошо повлияет на очищение сознания.
1: Либо если ты оказался в вынужденном положении.
2: Безусловно.
1: Не дай бог, да? Дай бог, все будет хорошо. Но есть. И получается, что когда ты ставишь задачу, чтобы кто-нибудь разгребал вот эти скучные, неинтересные задачи, то ты можешь претендовать только на людей, которые в вынужденном положении. А если люди пришли в вынужденное положение в твою компанию, они создадут среду, где нужно потом за них дорабатывать.
2: Ну и будем честны, люди, которые оказались в вынужденном положении, скорее всего, не совершили ряд ошибок в своей жизни, которые их к этому привели. Значит, они не в лучшей кондиции находятся.
1: Абсолютно верно. И поэтому вот это кажется нюанс, а он критически важен. Перестать искать людей, чтобы они разгребли то дерьмо, которое ты не хочешь делать. Угу. Очень важно осознать, что на любую задачу есть люди, которые любят эту работу делать. Вот у меня такой есть распространенный мой внутренний пример. Я вот раньше думал, что вот бухгалтерия, ну кто, нормальные люди еще в бухгалтерии, кто будет заниматься? Вот только дебил. Вот как тебе кажется, в тот момент, когда у меня были такие мысли, насколько у меня была сильная финансовая служба?
2: Ну, да, предполагаю, что да, потому что бухгалтерия, это на самом деле может быть довольно интересно.
1: Абсолютно верно. И только когда я разобрался, пошел там, поучился, понял, и переключил, и понял, что там делают люди вообще в финансовом отделе, чем отличается бухучет, управленческий учет, налоговый учет, и почему люди выбирают эту профессию, то я стал более грамотным заказчиком для этих людей. Uh-huh. И когда ты становишься более грамотным заказчиком, то тогда сильные люди с удовольствием могут с тобой работать. И тогда не возникает вот той проблемы, что ты скинул на них дерьмо, которое надо разгребать, и потом они натворили какие-то чудеса, и тебе надо только их всех спасать. И это вот тоже... Вот мы с тобой вначале затронули эту тему, да, эго, да, или гордыни. Это как, все же просто, все же понятно, что не гор, не, убери гордыню, пусть эти людишки занимаются. Угу. И вот тогда, и это оберег от того, чтобы нанять сильную команду.
2: Интересно, давайте я расскажу, какой у меня здесь подход вообще, как я стараюсь мыслить. Не знаю, насколько это правильно и по книжке, но, по крайней мере, работает, скажем так. То есть я, у меня вообще в целом, я очень четко отдаю себе отчет в том, какой я человек. Я понимаю то, что я могу часто расфокусироваться на разное, что я там, мне очень нужна какая-то там поддержка в команде и так далее, с кем я буду бежать, что я идейный, что я могу там передавливать и так далее. Поэтому в целом у меня подход сейчас такой, что как, я всегда начинаю любое дело с... как бы сильно вот этого вот как раз человека, который я хочу увидеть в глазах этого человека желание вот в том, что мы собираемся сделать, достичь результата. То есть я должен понять, что вот этот человек, который делает, да. что он делает не потому, что ему деньги нужно заработать здесь сейчас, а потому что он видит, вот я бы хотел это сделать вне зависимости от всего. А если я еще буду получать деньги, это дополнительно. Как, это может звучить как сказка, но тем не менее, все равно, мне кажется...
1: Для кого-то это как сказка, но ты абсолютно прав.
2: Вот, мне кажется, все-таки на определенном уровне людей, люди так и мыслят, когда они понимают, что в целом они получают хорошие по рынку деньги, дальше встает вопрос, чем мне вообще предстоит заниматься каждый день, да? И вот у меня всегда так. И дальше вот моя позиция как, я не знаю, фаундера любого там проекта, я стараюсь наоборот не то, чтобы относиться к тому, что люди там что-то подбирают и так далее, а я стараюсь просто приносить те ресурсы, которые от меня нужны. То есть, и вот это, мне кажется, для меня это, по крайней мере, выигрышная схема, потому что я понимаю, что зачастую, когда я начинаю во что-то погружаться и пытаться выиграть в роль менеджера, я создаю абсолютно не те вещи, которые нужны. У людей есть свой темп, они понимают, что они делают. Когда ты просто без погружения залез, там все раскидал, только там просто хаос какой-то в сарае, знаешь, навел условно и убежал, да? А люди потом это заново перестраивают. Вот у меня всегда такой подход. То есть у меня должен быть вот первый вот этот лидер в команде, и это не я, а я здесь такой, я как это, ресурсовед, вот. Да. А должен быть первый человек, который, по сути, я его воспринимаю как партнера. Почему я с тобой начал про партнеров да. говорить? Я всех людей так воспринимаю как партнеров. То есть даже если это наемный сотрудник, говоря по факту, то я все равно к нему отношусь, это мой партнер в этом деле. И вот когда я воспринимаю человека первого в команде как партнера, у меня отношение к нему совсем другое. Я от него не требую, ну что ты там, да? Или я не спускаю идею. Я всегда прихожу с предложением, с идеей, давай обсудим и так далее. Вот это вот как бы для меня рабочий механизм. Не знаю, насколько он правильный. То есть, на твой взгляд, когда, допустим, фаундер какого-то проекта, он хочет, вот грубо говоря, он хочет разгрузить себя и дать себе возможность как бы вдохнуть в бизнес новую жизнь, допустим. Да. С какой идеей он должен подходить к набору команды? Как он должен для себя формировать задачу?
1: Я думаю, что ты абсолютно прав, что в первую очередь это находить людей, которые взаимодополняющие. Да, как ты говоришь, что ты можешь там ресурсы притащить, вдохновить и так далее. А тебе нужны там сильные менеджеры, сильные управленцы. И в этом смысле все супер. Просто есть нюансики. Ну, например, вот когда ты говоришь, я их называю партнерами, и, соответственно, все, мы с ними работаем. Вот, а почему ты их называешь партнерами, а не руководители проекта? И вот это очень важный вопрос. Угу. Я не знаю, да, почему.
2: Да,
1: но,
2: рассуждаем.
1: Но часто распространена еще одна проблема – это скидывание ответственности. И поэтому очень часто люди играются в доли, и я тоже наигрался этим именно из-за этой идеи. Но если у него доля, то тогда пусть он всем там и занимается. И я не знаю, как у тебя.
2: Такой боли нету, точно.
1: Но потом возникает часто проблема, что ответственность скинул, потом ты приходишь, а там как бы ничего не произошло, да, потому что человек там в нужный момент не пришел, не сказал, что тебе ресурсы ему нужны были или еще какие-то. Вот. И это очень незаметная штука. Нам кажется, что типа все окей, но мы можем только через дело увидеть. Через дело это значит, все растет, набирает темпы, взаимодействие с этими людьми в легкости, много инициативы, много драйва, много желаний, растущая прибыль, у всех есть интерес и желание это все продолжать и множить. Но бывает же иначе. Стагнация, тормоз, что-то не получается, люди не доделают, задачу вроде поставил, о чем-то договорился, оно не происходит, да, и вроде как бы все понятно, а результата нет. И вот это должно быть символом, сигналом, да, что есть что-то, что нужно корректировать и исправлять.
2: Очень хороший, кстати, ты сейчас тезис вот про то, что да, есть разные фазы. И в моей картине мира, если что-то не летит, что без меня и без моего полного внимания как бы вообще не обойдется никогда. То есть я очень, скажем так, далек от той идеи, что там могут быть какие-то там партнеры, которые сами все это делают, mm-hmm. а ты наблюдаешь и дивиденды получаешь. Нет, вот это очень хорошая сейчас мысль, что я так отношусь вот к членам команды, когда вот там все летит, и ты дрова им подкидываешь, а они как паровоз вперед прут, все понимают, все и так далее. Но у меня вот такая философия, что как только я вижу проблему, я сразу, я первый, кто туда ныряет и погружается. Вот, то есть я не представляю, как это может быть по-другому. Ну вот на моем текущем этапе. Наверняка, условно, когда там какая-нибудь огромная корпорация на 10 тысяч человек, там вообще по-другому все процессы устроены. То есть там фаундер может не знать о том, что есть какая-то проблема в принципе, узнать об этом через 3 года, чтобы была какая-то проблема. А может не узнать вообще.
1: Там, я думаю, что просто меняется несколько вещей. Первый, объем ресурсов, который человек может в легкости дать. То есть ты, возможно, завтра легко не можешь дать там 100 миллионов долларов или 10 миллионов долларов, или даже, может быть, миллион долларов на какой-нибудь проект. А для кого-то это слишком небольшая сумма, но эта сумма уже достаточно. А вторая – это степень риска, на который мы с тобой готовы пойти. Мы с тобой пока не настолько богатые люди, поэтому мы более внимательно, да, к нашим ресурсам относимся и не можем себе позволить каждый день там терять миллионы долларов. Ну, когда у человека уже большой капитал, он, конечно, чуть-чуть может спокойнее относиться к тому, что он там кому-то передал, с кем договорился, и там получилось или нет. Поэтому и это тоже важно, что надо каждому четко осознавать, какой объем ресурсов у него реально сегодня есть. Если их немного, то тогда нужно понять, что основной ресурс – это там твое время, внимание, способность, талант и самому очень много в оперативной части принимать участие.
2: Да, здесь я с тобой полностью согласен. Давай вернемся. Соответственно, мы зашли сюда с темы того, какую задачу человек должен поставить перед собой, чтобы вот сформировать правильную такую команду лидеров, да, или как это назвать. Давай сформулируем это прямо.
1: Каждый по-своему называет. Вот, например, Виктор Кузнецов, который тоже много учусь, он у тебя тоже здесь был, все инструменты, он использует такой термин, как командные игроки. Мне кажется, очень четко это отражает. Здесь вот я хочу тоже очень важную тему сказать. Какие еще бывают моменты? Вот есть две крайности. Например, команда как семья. Вот некоторые говорят, мы дружные, там за ручку ходим, у нас там хорошая атмосфера и так далее. И вроде как бы и хорошо, но что-то попахивает не тем. Другая, это, назовем так, команда как армия. Жестко там по регламентам, раз-раз-раз, что не то, сразу тебя уволим. Чук-чук. И вроде тоже вроде работает, но что-то как будто не то. И вот, где правильно? И вот как будто бы метафора спортивной команды, она более точная. Для бизнеса. Она более подходящая. Потому что что такое спортивная команда? С одной стороны, там есть взаимное уважение, может быть, даже любовь, почти как в семье. А с другой стороны, четкие правила, да, и четкая ответственность. И вот задача, по сути, в том числе руководителя, предпринимателя, создать вот эту среду, чтобы там не было избыточно дружелюбности и не было избыточной вот этой жесткой структуры, да, как вот ни направо, ни налево. И вот тогда, как вот у тебя закручивается вот этот такой командный механизм, и тогда команда становится источником вот этой прибыли и драйва в твоей компании. Вот это, я думаю, важный момент.
2: Кстати, очень хорошая сейчас докручивает метафору. Осознание такое приходит про команду. Вот, например, в семье, да, как бы нету как таковой цели. Семья, она живет за счет, ради процесса, скажем так, да. В армии, например, там есть цель любой ценой, либо отсутствие цели тоже, в зависимости от того, о чем мы говорим. Тоже нерелевант. А внутри команды, то есть, опять же, да, когда команда выходит на футбольное поле, она четко знает, какая у нее задача.
1: Да.
2: Ни у кого нет сомнений. У каждого члена команды есть четкое понимание, что он должен сделать в данную секунду для того, чтобы получить желаемый результат. И вот, к слову, возвращаясь к команде, мне кажется, вот почему, опять же, тяжело нанимать, и почему, например, HR тяжело нанять, или вообще кого-то. Потому что не всегда есть четкое понимание того, зачем ты это делаешь. То есть вот эта вот цепочка от цели до твоего действия в найме человека, она не всегда качественно простроена. И как только она смыкается у тебя не возникает вопроса, надо или не надо. Ты такой, точно, это единственное, что сейчас нужно сделать. Именно по этой причине большинство людей, мне кажется, проходят вначале вот через стадию, когда дыру нужно заткнуть, ты точно уже понимаешь, зачем тебе это надо, и ты в этот момент затыкаешь дыру.
1: 100%. Вообще, это вот эти вот самые базовые вещи, например, четкое целеполагание, оно очень не распространено в компаниях. Вот так кажется, ой, цель, всем все понятно. Ну вот, например, у меня очень простое есть правило. Любой созвон со мной в компании, любой, вот там, представим, что ты менеджер, у меня работаешь, HR, ты со мной созвонился, мы с тобой переговорили, обязательно. Что может быть результатом созвона?
2: То, чтобы должен был результат, нужно понять, с чем мы зашли сюда.
1: Да, а давай представим, что вот любой созвон. Вот какой результат должен быть у любого созвона?
2: Подбитые пункты итоги созвона.
1: Абсолютно верно. И вот это кажется мелочь. Но не во всех компаниях есть такая культура, что любой созвон, у меня вся команда знает, что вот мы созвонились, после этого нужно написать репорт. В репорте есть итог, принятое решение, и соответственно, пошли делать. Зачем это нужно? Потому что очень много в компаниях на что теряют деньги. Все что-то друг с другом общаются, какие-то совещания бесконечные, что-то все обсуждают, а выхлопа оттуда нет. И это тоже индикатор, что нету цели, что хотят сделать. Но начинать нужно и с малого. Встреча прошла, какая сейчас цель? Вакансию открыли, вот часто вакансию как открыли, говорят, вот там нам нужен такой-то там, HR-директор или еще кто-то. Тоже неправильно. Нужно опять же начать с цели. Что нам нужно? Там, произвести 50 нанятых сотрудников по таким-то позициям за такой-то срок, за такой-то ресурс. Вот все, мы под это берем человека. И тогда как раз не возникает тех проблем, которые тоже есть часто в команде. Например, распространенная проблема – боятся уволить сотрудника. Вот, может быть, ты такое тоже слышал или сталкивался.
2: Все, ой, говорим обязательно.
1: Я буду плохим, еще что-то такое. А что это такое? Это значит, твоим поведением управляет страх обидеть человека. А как ты можешь его обидеть? Вы же не благотворительный фонд делаете. Угу. Вы делом совместным занимаетесь. А это возникает почему? Потому что у тебя нет с ним договоренностях о результате.
2: Это не только, вот, мне кажется, еще одна из больших проблем. Я просто много раз сталкивался с историей, когда тебе сложно разойтись с человеком, и у меня это было даже не так, что, типа, знаешь, я плохой там или неплохой, а в начале пути вы очень плохо зафиксировали, ради чего вы вообще здесь собрались, и поэтому у тебя нет понимания, для чего работает человек, у него нет четкого понимания, для чего он работает. В итоге человек занимается абсолютно булшитом ради того, чтобы просто заниматься чем-то в

0: идея перейти на удаленную работу в период пандемии? Поднимите руки. Типа 70% поднимают, ну, типа, руки в Zoom. Он такой, а, вы уволены. Отключает их, типа. Так, кому нравится идея, что-то там еще. Чик, вы уволены. Вот их там два человека в конце остается.
1: Тоже продвинутый метод для юмористических шоу. Ну, смешно, но такое тоже, к сожалению, часто бывает. А, между прочим, уволенные сотрудники, да, по твоей инициативе, это самый главный источник бренда твоей компании. Потому что то, что рассказывают уволенные сотрудники, это то, чему все будут доверять больше, чем даже текущие сотрудники или там еще кто-то. Потому что если ты разошелся с человеком,
0: ты не боишься говорить правду.
1: То ты не боишься правду. И вот это очень важно. Поэтому вот какие правила, да, как увольнять? Первое. Какие у меня правила? Во время испытательного срока, если ты у меня, например, работаешь, и ты и я можем в любой момент друг к другу прийти и сказать...
0: Я же несколько раз предложил бы опрос оффера, братан.
1: Саш, ну... Че торгуешься? Это, как Фридман сказал однажды во своем интервью...
0: При всем вашем уважении мы вас не нанимаем.
1: Да, да, мы, говорит, при всем уважении, Александр говорит... Да, да, что, говорю, мы вас никогда не рассматриваем. Хотя, должен признаться, Саш, я бы с удовольствием рассмотрел на ряд позиций. Вот. Первое. Во время испытательного срока договариваться сразу, что и человек, и мы можем в любой момент разойтись. Во время испытательного срока, там, допустим, 3 месяца, не останавливается поиск кандидата, да, потому что испытательный срок – это еще не найм. Это момент, когда мы пробуем друг с другом работать, открываем друг другу двери, и только по итогу испытательного срока проходит встреча, где ты, как руководитель, финально с своей стороны принимаешь решение, говоришь, добро пожаловать в команду, и в этот момент у вас возникает те самые договоренности. Вот это первое правило, да, которое очень простое, его можно применять на любом уровне. И я тебе могу сказать, я встречал компании, там по 25 тысяч сотрудников, у них таких вещей нету. Дальше, следующее. Если уже ты поработал с человеком какую-то дистанцию, и ты понимаешь, что уже все, он не тянет, у него какие-то, может, жизненные обстоятельства, еще что-то, не получается. Как разойтись? Пункт первый. Мы проводим встречу и с человеком открыто проговариваем те моменты, которые нам сегодня не нравятся, и обозначаем свои сомнения. Например, там, если ты вот у меня работаешь, мы так будем играть сегодня с тобой. Я говорю, Саш, говорю, вот мы там вот такие цели с собой ставим, что там не получается и так далее. У меня вот возникли сомнения, получится ли у нас в итоге вот в долгу дальше работать. И дальше, что я предлагаю тебе? Я говорю, я предлагаю, мы сейчас с тобой вдвоем, оба, договоримся о том, какую цель мы перед собой ставим. Какую цель ты перед собой ставишь, там, например, на ближайший месяц или на квартал, в зависимости от масштаба позиции. И если не получается... то это и для тебя, и для меня будет автоматическим сигналом, что, ну, наверное, нам не по пути. Значит, что-то не получилось. Может, мы что-то не додаем, какие-то ресурсы. Может, у тебя сейчас что-то не получается. Давай с тобой определим, какую цель ты можешь вот так перед собой поставить. И вот тут очень важный момент, что эта цель не я тебя спускаю. Говорю, так, Саш, не наберешь 1 000 000 просмотров на подкасте, больше не приду. Это неправильно. Это как
0: это
1: раз...
0: я тебе.
1: Да. Это как раз эго-конструкция. А наоборот, нужно исходить из того, на что ты реально сам готов. Угу. Да, за что ты сам готов закоммититься. Сколько голов ты забьешь, или там, сколько там поймаешь, если ты на позиции вратаря находишься. И вот это очень важный момент. И дальше вы чуть-чуть торгуетесь, но важно, что вы достигаете общего согласия о цели с этим человеком. И тогда... Как бы, если человек уже все-таки говорит, все, да, вот это я должно получиться, да, должно, и это не получается, вот все. Мы, значит, завершаем сотрудничество, и тут не возникает никаких недопониманий.
0: Угу. Здесь несколько таких моментов интересных у меня всплывает в голове. Первая история, с которой, мне кажется, вот почему вот это зачастую сложно делать, потому что если на входе не было договоренностей, да, и ты, по сути, не знаешь, на что опираться, и это очень часто, ты постоянно откладываешь. А здесь как раз тоже эффект вот этот работает, мне кажется, признание, да, того, что я вот там допустил ошибку, не договорился, а людям очень тяжело передоговариваться, как с партнерами, так и с сотрудниками, с коллегами, там, неважно с кем. То есть если у тебя изначально были вроде бы какие-то условия, ты эти условия на самом деле не конкретизировал, вы не понимаете вообще, куда вы бежите вместе и что вы делаете, но вот прийти и сказать, слушай, мы там с тобой как бы обсудили, но как все очень обтекаемо, давай мы передоговоримся по-нормальному теперь, по-человечески. Вот это, мне кажется, очень сложный для психологически именно такой барьер, и он постоянно отодвигается, и дальше, пока вот точка кипения не настанет какая-то.
1: Лучший способ этот барьер преодолеть – это признание собственной ошибки. То есть прийти к человеку и сказать, слушай, я вот сейчас понял, что я ошибся, это была моя ошибка, что я не четко зафиксировал вот наши договоренности. Это я был неправ. Вот. И я понимаю, что это и для тебя плохо, что я не сформулировал свои критерии. И для меня не очень хорошо. Мы сегодня оба с тобой из-за этого страдаем. Как бы взять на себя в этом смысле ответственность, да,

0: лидера процесса. И тогда и на базе этого легче договариваться. Потому что когда ты приходишь и говоришь, вот ты ничего не сделал, ты не исправляешь, у тебя ничего не получается, давайте договариваться будем. Ну, как-то не очень приятно с таким человеком договариваться. Uh-huh. И вот это же тоже, опять же, про гордыню. Способность прийти к сотруднику и сказать, что ты был неправ. Прийти и сказать, что у тебя что-то не получалось у тебя, что где-то ты был не точен, неверно действовал. Вот это и формирует вот такую культуру, которая может давать итоги, в итоге результат.
1: Давай подобьем итоги. Наверное, вот давай какой я такой вывод относительно команды и вообще всего этого сделал. Вот то, что я, наверное, услышал больше всего, это про то, что команда формируется вокруг тебя, и ты формируешь команду, исходя из того, какой ты сам есть. Это, наверное, первая такая мысль. То есть то, какая ты личность, определяет то, каких людей ты сможешь привлечь, то, каких людей ты как бы примагнитишь к себе, скажем так. Да? Это первое. Второе, то, что в целом как бы, команда недооцененный ресурс. Да, и то, что мы, как правило, там, прибегаем к этому в тот момент, когда горит, а, возможно, нужно стратегически немножко вперед думать. Ну и третье, что начинать заниматься построением команды нужно только тем, у кого есть все-таки эта устойчивая бизнес-модель, а не тем, кто пытается первую какую-то темку замутить, в чем, кстати, ничего плохого нету, но просто, возможно, вам нужны пара ярых активистов, которые с вами вместе это сделают, а уже потом, когда что-то образуется и потребуется какая-то команда.
0: 100%. Я единственное чуть-чуть придерусь к фразе. Я думаю, что все-таки команда формируется не вокруг лидера, а вокруг цели.
1: Да.
0: Да, вокруг цели. Но лидер является первым магнитом, который говорит, что вот может быть, нам стоит
1: цель объединиться. Валидная.
0: Да, цель валидная, да, и вот формирует вот эту веру, первую веру в эту цель. И вот это, наверное, такая тоже тонкая, важная разница, да, которая определяет, сильная команда у тебя в итоге сформируется или нет. И будешь ли ты сам вот в этой сильной команде драйвовых людей, с которыми вместе бежите и забиваете голы. Вот. Но и последнее, что мне здесь очень хочется сказать, я вот нигде это не рассказывал.
1: Ну-ка.
0: Это знают только люди, кто был на программе. Но я 100%, я 31 раз проводил его, и 31 раз я в конце плачу. Почему? Потому что я искренне считаю, что сегодня команда – это очень важная такая ячейка общества. И то, как мы формируем взаимоотношения в коллективе, каких людей мы выбираем, как мы сами там проявляемся, это очень сильно влияет на то, в каком обществе мы живем. И вот я считаю, что когда мы сами порождаем какие-то конфликты, гордыни и прочее, мы порождаем конфликты сначала в маленьком коллективе, потом в более крупном, а на верхнем уровне в мире появляются войны или в мире появляются какие-то серьезные конфликты, из-за чего страдают люди. И поскольку я очень миролюбивый в этом смысле человек, и для меня жизнь – это номер один ценность, люди – номер два ценность, то мне очень хочется, чтобы в мире было больше реального добра, больше созидательной энергии. И вот мы, раз мы рождены там, предпринимателями, руководителями, то я чувствую, что на нас огромная ответственность. То, каких людей мы нанимаем, то, какую культуру мы создаем, оно потом распространяется. Оно потом влияет на тысячи людей и на миллионы. И поэтому и для себя тоже я вот эту миссию выбрал. Я понимаю, что это большая ответственность. И поэтому я вот за эту тему буду и дальше двигаться в ней. И всех призываю вот максимально быть внимательным к тому, какая атмосфера в команде. Вот мы с тобой много говорили о внутреннем состоянии, о внутренней энергии. А какое состояние, какая энергия у команды? Да. А вот какая сегодня там по 10-бальной шкале? Они действительно, для них понедельник – это каторга, а пятница – день радости? Угу. Ну, сколько мы можем жить в этом обществе? Рабство уже отменено. И вот нам как будто бы важно вместе вот преодолеть это. При этом помня, что мы занимаемся бизнесом, это не про семью дружить, да, но вот вместе создать. Мне кажется, нам нужно там, за ближайшие там, 50-100 лет как-то вот научиться совершенно на другом уровне выйти во взаимоотношения. И вот это то, что очень хочется. Вот. Поэтому спасибо тебе большое, что
1: спасибо
0: ты тебе
1: большое. Сегодня
0: пригласил.
1: Всегда рад. Мы с тобой, как я уже сказал, видимся не очень часто, но всегда, кстати, очень качественно. Хочу заметить.
0: Благодарю.
1: Каждый раз, когда встречаемся, мы по несколько часов разговариваем.
0: Да, взаимно.
1: Увидимся.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 9 июня – Международный день архивов. Думаете, это скучно? А вот и нет. Архивы сегодня – это и гигантские базы данных, и оцифрованные рукописи, и проекты по искусственному интеллекту, который помогает читать старые тексты. Благодаря архивам мы можем узнать, как выглядел ваш город 100 лет назад, найти сведения о предках или восстановить важные факты. Это не просто хранилище бумаг, это точки опоры для истории, науки и даже семейных традиций. Так что в этот день скажем спасибо архивистам, людям, которые умеют слушать тишину старых документов и превращать ее в живую историю.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте! Сегодня мы сразу начнем с острой геополитической ситуации. На Ближнем Востоке мы видим беспрецедентную эскалацию. Иран выпустил баллистические ракеты по территории Израиля.
2: Но важно отметить, что эти ракеты, они были успешно перехвачены израильскими системами ПВО.
1: Угу. Перехвачены, но ответ не заставил себя долго ждать. Израиль нанес удары по западным и центральным районам Ирана. И знаете, здесь есть одна просто поразительная деталь. Израиль сделал это, полностью проигнорировав прямую просьбу о сдержанности.
2: Да, причем просьбу от своего главного союзника.
1: Именно. Президент США ведь прямо заявил, и это публичная цитата, «Я здесь решаю». Он призывал не отвечать на удар, чтобы можно было сосредоточиться на мирном соглашении. Но Израиль все равно атаковал.
2: И это, понимаете, это показывает фундаментальный сдвиг в дипломатии. Раньше считалось, что если сверхдержава дает оружие и деньги, она имеет право вето.
1: Логично. Кто платит, тот и заказывает музыку.
2: Вот именно. А сейчас локальные игроки видят, что сверхдержавы сами связаны по рукам предвыборными циклами, какими-то внутренними проблемами. Президент США вряд ли полностью отрежет поддержку в такой острый момент. И поэтому локальные лидеры просто, они игнорируют эти окрики сверху.
1: Это очень напоминает, знаете, такую типичную семью. Родитель кричит на весь дом, что он тут главный, а подросток просто хлопает дверью и делает по-своему. И, кстати, эта аналогия с мятежным подростком, по-моему, идеально ложится и на другую часть света.
2: Вы про Азию сейчас?
1: Да, про Азию. Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за целых 7 лет прибыл в Пхеньян, Ким Чен Ыну. Является ли этот визит Си в Пхеньян попыткой вернуть контроль над своим, скажем так, мятежным союзником, который слишком сблизился с Россией?
2: Абсолютно. Это инвентаризация влияния. Китаю просто необходимо вернуть КНДР в свою орбиту, особенно если президент США решит снова начать какие-то прямые дипломатические шаги с Кимом, Пекину нужно, чтобы все эти переговоры шли исключительно через их китайский фильтр.
1: То есть они возвращают рычаги давления?
2: Да. И знаете, вся эта геополитическая турбулентность и на Ближнем Востоке, и в Азии, она ведь не проходит бесследно. Вкупе с новыми макроэкономическими данными из США, она уже спровоцировала самую настоящую финансовую бурю.
1: И буря эта выглядела просто катастрофически на азиатских рынках. Южнокорейский индекс Коспи рухнул более чем на 8%.
2: 8% — это паника.
1: Да, биржам даже пришлось включить вот этот механизм автоматической приостановки торгов, circuit breaker, на 20 минут. Просто чтобы люди выдохнули. И кто возглавил это падение? Гиганты Samsung и SK Hynix. Они потеряли больше 10%.
2: И это очень показательно. Потому что, с одной стороны, у нас Ближний Восток, инвесторы просто сбрасывают переоцененные акции, бегут от рисков. А с другой стороны, вышли новые данные по рынку труда в США.
1: 172 тысячи новых рабочих мест в мае, верно? Казалось бы, это хорошая новость.
2: Для обычных людей – да, а для инвесторов – это кошмар. Сильный рынок труда означает, что инфляция может не упасть. Значит, ставки останутся высокими. А технологические гиганты, вроде тех же Samsung, которые производят чипы памяти для искусственного интеллекта, они живут на заемные деньги.
1: Угу. Дорогие кредиты бьют по их планам.
2: Именно. И тут мы видим этот контраст. Сектор падает, но при этом Wall Street Journal выпускает свой новый рейтинг «Лучшие компании для будущего 2026 года».
1: Там на первом месте Nvidia, что вообще не удивляет. В топе Alphabet, Microsoft, успех AMD, они на 16-м. А вот Broadcom как-то сильно отстал, 110-е место.
2: Да, разрыв колоссальный.
1: Но меня больше всего поразила Apple. В общем, рейтинги, они 12-е. Но если брать конкретно метрику готовность к ИИ, они рухнули на 56-ю строчку. Зато нетехнологическая компания, авиаперевозчик Delta Airlines, оказалась на первом месте по готовности талантов.
2: Ничего себе! Дельта обошла Кремниевую долину в кадрах.
1: Да, и знаете, мне это напоминает бум доткомов. Или даже строительство железных дорог в XIX веке. Сначала огромный хайп, сумасшедшие инвестиции, потом все с грохотом рушатся на бирже. Но в итоге-то рельсы остаются, и они меняют мир.
2: Хорошая аналогия.
1: Как говорит профессор Итан Моллек, сравнивая ИИ с электричеством. И вот я хочу понять, мы сейчас видим конец пузыря искусственного интеллекта? Или это просто такая здоровая коррекция перед долгосрочным ростом?
2: Я склоняюсь к коррекции. ИИ – это действительно долгосрочная инфраструктура. Это как провести электричество на каждый завод, и плоды этой технологии, мы их уже начинаем видеть. Причем они спасают жизни.
1: Это вы про новости из Кембриджа?
2: Да, абсолютно верно.
1: Это фантастика просто. Искусственный интеллект спроектировал вакцину, настоящий суперантиген для защиты от всех существующих коронавирусов и даже от потенциальных будущих пандемий.
2: И ведь алгоритм не просто скомпилировал старые данные, он с нуля создал молекулу.
1: Да, которую уже впервые испытали на 39 людях. Пишут, что эффект пока скромный, но потенциал-то колоссальный. Они уже делают вакцины от птичьего гриппа и лихорадки Эбола.
2: Это невероятный прорыв. Но знаете, тут есть и контраргумент. Эта же технология несет невиданные угрозы. Компания Anthropic недавно выпустила предупреждение о рисках.
1: Об ИИ, который может сам себя воспроизводить.
2: Да, создание так называемых ИИ-червей. Они могут потерять контроль, начать распространяться. В Washington Post даже вышла колонка, где автор превозносит именно человеческий интеллект, или HI.
1: Ага, который работает на 20 ваттах энергии, как лампочка в холодильнике.
2: Точно. Но при этом наш мозг способен к сочувствию, способен создавать искусство, проявлять лидерство в кризисах. Алгоритмам этого не дано.
1: Но подождите, я хочу тут немного поспорить. Если искусственный интеллект уже сам собирает молекулы суперантигенов, которые ни один биолог-человек в мире не смог бы придумать, не находимся ли мы уже в точке потери контроля?
2: В каком смысле?
1: Но мы же просто берем и слепо доверяем черному ящику наше здоровье. Мы вкалываем в себя то, что придумала машина.
2: Но мы все-таки проводим клинические испытания. Хотя ваш страх понятен. Но пока главная опасность исходит не от самих алгоритмов, а от людей. От того, как люди используют новейшие технологии во вред.
1: Да, технологии в руках преступников — это страшно.
2: И это подводит нас к совершенно шокирующему докладу из Юго-Восточной Азии по Камбодже.
1: О да, свежие доклады Amnesty International. Это просто кошмар. Правительство Камбоджи заявляло, что они якобы закрыли больше 250 мошеннических колл-центров, этих скам-центров.
2: Где процветает торговля людьми.
1: Именно, но правозащитники выявили, что в апреле там работало 86 гигантских комплексов кибермошенников. А год назад их было 53. То есть их стало больше. И государство реально вмешалось, всего в 24 случаях.
3: Это огромная структурная проблема. Эти сети мошенников, они не просто в вакууме существуют, они глубоко связаны с легальным бизнесом казино.
1: То есть они используют легальную крышу.
3: Да. И самая большая трагедия в том, что когда полиция все-таки кого-то освобождает, официально этих работников даже не признают жертвами торговли людьми. Есть задокументированные факты, когда людей после рейдов просто повторно продавали в рабство в другой такой же центр.
1: Ужас какой. Это напоминает, знаете, аркадную игру «Ударь крота» — «Уакамол». Ты бьешь молотком, а они вылезают из другой дырки. Только здесь кроты не просто знают, откуда появится молоток. Они, похоже, сами владеют всем этим игровым автоматом.
2: Отличное сравнение.
1: Но почему тогда международное давление здесь абсолютно бессильно?
2: Потому что коррупция пронизывает все уровни. И, знаете, вот это чувство полной незащищенности перед огромной системой, будь то преступный синдикат или глухая бюрократия, оно заставляет людей искать другие пути.
1: Пытаться взять контроль хоть над чем-то.
2: Да, люди пытаются взять контроль в свои руки, особенно когда речь идет об их собственных телах, об их здоровье.
1: Это очень тонкий переход к нашему следующему сюжету. Мы видим этот поиск контроля в медицине. Заболеваемость раком молочной железы среди женщин до 50 лет растет. Растет на 1,1% каждый год.
2: Цифра небольшая, но стабильна.
1: Да. И реакция на нее невероятная. Девушки, совсем молодые, до 30 лет, массово сдают генетические тесты. И как только они узнают о наличии мутации гена BRCA, они решаются на радикальную профилактику. на двойную мастектомию. Просто профилактически удаляют грудь.
3: Да, я читал об этих случаях. Там была история 23-летней Софьи Бенсон. Ей мама перед операцией даже устроила такую вечеринку, назвали ее «Буб-вояж». Звучит дико, но это их способ справиться со стрессом. И еще история сестер Шифман. У старшей нашли рак, а младшая сестра тут же делает профилактическую операцию и замораживает свои эмбрионы.
1: И это в 20 с небольшим лет. Но тут я опять хочу выступить адвокатом дьявола. Я читала, что онкологи прям говорят о буллинге в соцсетях вокруг этой темы.
3: Да, давление там колоссальное.
1: Мы же помним эффект Анджелины Джоли. И не превратили ли мы генетическую предрасположенность, вероятность в какую-то паранойю? Соцсети сейчас не просто информируют, они буквально давят на этих здоровых 20-летних девушек.
3: Заставляют их ложиться под скальпель.
1: Да, из-за банального страха неопределенности. Где вот эта граница между проактивной заботой о здоровье и откровенной паникой?
3: Знаете, я думаю, люди просто пытаются контролировать будущие риски в своих генах, вырезать их хирургически. Потому что глобально мы абсолютно бессильны перед рисками, которые скрываются прямо у нас под ногами.
1: И это возвращает нас к суровой реальности природы. Экстренные новости с юга Филиппин. Остров Минданао. Разрушительное землетрясение магнитудой 7.8.
3: Это огромная мощность.
1: Да, эпицентр был совсем недалеко от муниципалитета Маасим. Сильно пострадал город Генерал Сантос, там обрушились здания. Уже известно как минимум о 12 погибших и более чем 200 раненых.
3: И там же еще была угроза цунами, верно?
1: Да, объявляли угрозу метрового цунами, но, к счастью, она миновала. Но знаете, что самое трагичное в этих деталях?
3: Время.
1: Да. Землетрясение произошло в 7:37 утра в понедельник, прямо перед звонком на первый урок в самый первый день учебного года. Президент Фердинанд Маркус-младший экстренно отменил все занятия, заявил, что правительство не оставит Минданао.
3: Филиппины ведь находятся прямо в зоне Тихоокеанского огненного кольца. Для них это постоянная угроза.
1: Угроза постоянная, но я просто не могу перестать думать о том, что это произошло перед самым звонком на урок. Как вообще страны в таких сейсмоопасных зонах могут планировать какую-то инфраструктуру? Строить больницы, школы, если все это может рухнуть за секунду?
3: Это очень глубокий вопрос. И знаете, возможно, именно здесь все наши сегодняшние темы сходятся воедино.
1: Вы про технологии и природу?
3: Да. Сегодня мы обсуждали ИИ, который способен предсказывать сложнейшие мутации вирусов, способен писать сложнейший программный код. Но что, если настоящим испытанием для искусственного интеллекта станет не создание чат-ботов и не генерация картинок?
1: А что тогда?
3: А его способность анализировать сейсмические данные Земли. Представьте, если мы научим ИИ предсказывать землетрясение вроде этого филиппинского не за секунды до толчка, когда уже поздно, а за часы, за дни.
1: Это бы изменило все.
3: Абсолютно. Подумайте об этом. Возможно, спасение от гнева природы кроется именно в тех самых серверах и алгоритмах, которых мы сейчас так сильно боимся.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бидюк. Современный аул, по преданию, образовался после разгрома поселения Сарфун. Считается, что на месте современного села в эту отдаленную эпоху располагались летние хутора речинцев. В связи с тем, что здесь были идеальные условия для скотоводства, два тухума Халилар и Камбарар из села Рича переселились сюда на постоянное жительство и образовали небольшой хутор. На правом берегу речки Харан-Ницыф расположено другое заброшенное поселение – Жугутарин-Хулер, что означает «еврейские дома». Предание гласит, что здесь жили вместе и евреи, и мусульмане. Какие-то враги уничтожили это поселение, и остатки жителей переселились частично в Бидюк, частично в Усук. Если учесть, что в Бидюке сохранились албанские надписи на камнях старинных домов, то можно сказать, что Бидюк входил в состав Кавказской Албании. Между селами Бидюк и Шинас издавна существовали торговые и добрососедские связи. Добрые отношения закреплялись и брачными связями. Свидетельством тому является то, что одно из небольших плато называется Хумбар-Лухатуб. Ходит легенда, будто бы жители обоих сел, провожая и встречая невесту, встречались там и устраивали прощальные танцы. С юго-восточной стороны Бидюк граничит с Курахским районом, в частности с селами агульского происхождения Хевередж и Квардал. С жителями этих и других сел Курахского района у бидюкцев тоже сложились тесные добрососедские и родственные отношения. Через куначество, экономические, культурные и брачные связи они взаимно обогащались материально и духовно.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Притчи народов мира.
3: Некий правитель пошел однажды в лес и там встретил мудреца. Он говорил с мудрецом. Был поражен его праведностью и мудростью и выразил желание, чтобы тот сделал ему одолжение, приняв от него подарок. Мудрец отказался, сказав: «Плоды этого леса – достаточная для меня пища. Чистые потоки, бегущие с гор, дают мне воду для питья. Кора деревьев доставляет мне покров. Горные пещеры служат мне убежищем. Зачем же я стану брать подарки от тебя или от кого бы то ни было?» Правитель отвечал: «Просто, чтобы доставить мне удовольствие. Пожалуйста, пойдем со мною в город, в мой дворец, и возьми у меня что-нибудь». Он убеждал его долго. И мудрец, наконец, согласился исполнить его желание и пошел с ним в его дворец. Прежде чем предложить подарок мудрецу, правитель начал молиться: «Господи, дай мне еще детей, дай мне еще богатство. Господи, дай еще территории. Господи, сохрани мое тело в добром здравии». Прежде чем правитель окончил свою молитву, мудрец встал и спокойно ушел из комнаты. Видя это, тот смутился и погнался за ним, громко крича: «Ты уходишь, не взяв моих подарков!» Мудрец обернулся и сказал: «Я не беру попрошаек. Ты сам нищий. Как же ты можешь мне что-нибудь дать?»
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп? Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов. Я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче. Да, потому что я понял, что это очень выгодная травма. Потому что ты когда собой недоволен, но в меру.
2: Да.
1: Не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой. А именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше. Я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не

0: Момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть. Окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
0: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
0: Да.
1: Большинство вообще не дожимают людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить.
0: Окей.
1: И знаешь, не знаешь?
0: Нет.
1: Есть такое понятие заманячить. И я это узнал, когда заманячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится там. Представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою. И говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
0: Конечно.
1: Без вариантов.
0: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос. А почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
0: Да.
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
0: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я
0: Да.
1: чувствую, он так, ну, задумался.
0: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
0: Добиваешь,
1: перевод. Он
0: да.
1: говорит... Эй, 8778. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была
0: Ну
1: зарядка.
0: окей,
1: И она
0: да.
1: об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
0: Да.
1: Вот, это классное качество.
0: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Ну, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы
0: Спасибо.
1: там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
0: Спасибо большое.
1: Да, пусть
0: Будем
1: так и
0: стараться.
1: будет, да.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Вам
1: Будет
0: спасибо.
1: что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
0: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Мудро.
1: Не секрет, что часто предприниматель и бухгалтер говорят на разных языках. Предприниматель думает, что бухгалтеру только кнопочку нажать, и там все само посчиталось, и налоги исчезли. А бухгалтер, в свою очередь, думает, что предприниматель базово должен знать, как устроена бухгалтерия. Но задумывались ли вы о том, почему бухгалтер часто выглядит злым и уставшим, и почему некоторые так не любят заходить в кабинет бухгалтерии? Сегодня мы разберем самые частые действия предпринимателя, которые вызывают тихий, а иногда и не очень, ужас у бухгалтера. И главное, разберем, как этого избежать, чтобы работа у всех шла гладко и спокойно. Первое, что раздражает абсолютно любого бухгалтера, это, конечно же, несвоевременно предоставленная первичная документация. Незаменимая классика – принести стопку документов практически за год, за неделю до сдачи отчета. И вы думаете, что ваш бухгалтер встретит всю вашу первичку с распростертыми объятиями? Нет, это не так. Перебрать и занести документы в программу занимает достаточно большое количество времени, и было бы неплохо предоставлять всю первичную документацию в срок. За это ваш бухгалтер будет носить вас на руках. Также было бы неплохо перейти на электронный формат обмена документами с вашими контрагентами. Это ускорит процесс. Эдо, наше все. Второе место в нашем рейтинге по праву занимает танцы с бубном вокруг налогов. Давайте представим такую ситуацию. Бухгалтер внес все документы и отразил их в программе, которую вы ему предоставили. Он рассчитал все налоги. И тут предприниматель произносит сакральную фразу, от которой у любого бухгалтера будет дергаться глаз. А что так много налогов? Давайте их уменьшим. Или там, может, какая-то схемка есть. Такая фраза страшна для любого бухгалтера, особенно в отчетный период, потому что только все посчитал, проверил, со всеми контрагентами сверился, и тут надо что-то откуда-то взять, да еще и чтобы это было законно. Но так дела не делаются. Если вы хотите уменьшить свои налоги законно, то это называется налоговая оптимизация, и о ней мы начинаем думать в декабре месяце предыдущего года. Ну, либо в декабре этого года мы будем думать на следующий год. И главное, если бухгалтер отказывается влезать в какую-то серую схему, то это не означает, что он вам враг и враг вашему бизнесу. Нет, он просто не хочет сидеть с вами в одной камере. А я напомню, что за незаконные махинации с налогами бухгалтер будет нести ответственность наравне с вами, как административную, так и уголовную. Идем дальше. И третье место – это когда предприниматель обесценивает опыт и знания бухгалтера и считает, что бухгалтер просто кнопочки нажимает и за него все делает программа. Но огорчу, программа за нас мало что делает. Да, программа облегчила жизнь бухгалтеру. Если раньше все приходилось писать ручками и заносить все данные от руки в журналы и расчеты также производить от руки, то сейчас это все вносится через компьютер в программу. Но чтобы программа выдала верный отчет, конечно же, сначала нужно знать, что именно в нее необходимо занести, как это отразить и что по итогу должно получиться. Потому что если где-то допустить ошибку в программе, то она об этом не скажет. Об этом узнает только бухгалтер, когда будет сидеть и перепроверять все данные и смотреть, что из этого получилось. На бухгалтера учиться так же, как и на любого другого специалиста, а еще необходимо получить дополнительные знания по работе с программой. Поэтому, пожалуйста, уважайте труд бухгалтера, иначе вы останетесь один на один с неведомой программой, которая за вас все сделает, но без отчета. Четвертое место у нас занимает уверенность в том, что бухгалтер знает и умеет абсолютно все. И, например, если бухгалтер не знает, как настраивается связь между эквайрингом и кассой, то значит это плохой специалист. Да, работа бухгалтера тесно связана с юриспруденцией, кадрами, делопроизводством, экономикой, финансами и так далее. Но бухгалтер может этого все и не знать, а может и знать. Это будет его желание развиваться всесторонне за рамками своей специализации. Но он может этого и не хотеть. Это как подойти к вам и сказать: «Почините мне компьютер, вы же постоянно на нем работаете». И вы можете знать, как он работает и как его починить, а можете и не знать, потому что это не ваша обязанность. И финальное пятое место – это звонки и сообщения вне рабочего времени. Считается, что бухгалтер должен быть на связи 24/7. Конечно, я понимаю, что иногда возникает вопрос, на который хочется получить ответ прямо здесь и сейчас, иначе спокойствия вообще не будет. Нужен ответ вот прямо сейчас, в 2 часа ночи. Но бухгалтер такой же человек, как и вы. У него есть, может быть, семья, дети, котики. В конце концов, он просто хочет полежать в тишине. Это как позвонить сантехнику в 2 часа ночи и спросить у него, какой унитаз купить, треугольный или квадратный. Вы же так не делаете? Надеюсь. Цените личное время друг друга. Если, конечно же, пожар, то звоните обязательно. Наяривайте до победного. Если же этот вопрос может подождать до утра, то подождите. Какой из этого всего вывод? Успешное сотрудничество между предпринимателем и бухгалтером строится на взаимном уважении, понимании зон ответственности и четкой организации процессов.
0: Хитро-мудро.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Около 600 незаконно размещенных объектов демонтировали с начала этого года в Махачкале. Среди демонтированных объектов значительную часть составляют нестационарные объекты торговли. Наиболее масштабные мероприятия проведены на территории, которая прилегает к Сумадинскому рынку и по проспекту Акушинского. Тут в связи с аварийной ситуацией и угрозой обрушения демонтировано 56 торговых объектов. Также среди незаконно размещенных строений – гаражи, заборы, ворота и шлагбаумы в общей сложности 172 объекта. Жители столицы Дагестана ожидают плановое отключение и возможное снижение давления газа в течение июня и июля. Компания «Газпром Газораспределение» информирует о проведении ремонтно-профилактических работ на ряде газораспределительных станций, что потребует временного прекращения поставок голубого топлива. Об этом сообщает Центр управления города. В ведомстве сообщили, что работы затронут газораспределительные станции «Восточная» и «Северная», а также объектах в районе Талги, Чапаева, Ленинкента и Агачаула. В связи с этим в обозначенные месяцы возможны перебои газоснабжения и снижение давления в городской системе. Федор Щукин провел рабочую встречу с главой Михайловского муниципального округа Запорожской области Вячеславом Бедняком. В рамках встречи стороны обсудили итоги работы и планы на будущее. Я напомню, что 3 года назад указом президента России район был закреплен за нашей республикой. С 2023 года там работает аварийно-восстановительная бригада, которая готовит объекты теплоснабжения и котельного хозяйства к осенне-зимним периодам. За это время также были восстановлены десятки объектов: школы, детские сады, учреждения культуры, больницы и административные здания. Мультимедийный фонтан в Дербенте открывает летний сезон. Полюбоваться грандиозным водно-световым спектаклем можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 8 вечера до 21:30. Самый большой в России светомузыкальный фонтанный комплекс, я напомню, что был открыт в 2022 году, площадь фонтана составляет более 5000 метров. Строительство мультимедийного фонтана профинансировал Сбербанк. За минувшую неделю в Центр управления региона Дагестана поступило более 2000 обращений. Пик активности жителей пришелся на 3 июля, когда операторы зафиксировали 420 сообщений. В числе наиболее острых тем, которые волнуют дагестанцев, остаются вопросы состояния дорожной инфраструктуры, включая нарушение сроков и технологий при ремонте, а также перебои с электроснабжением из-за аварии на сетях. Ну и к новостям культуры. Серия из 5 сборников «Волшебный мир дагестанской сказки» детской писательницы Наиры Алидес получила диплом Ассоциации книгоиздателей России. Я напомню, что это первая победа издательского проекта из Дагестана за всю историю конкурса. Члены жюри отметили высокий уровень содержания, опору на традиционные ценности и развитие культурного кода Дагестана как части общероссийской культуры. Я напомню, что наша Наира Алидес – доктор педагогических наук, профессор, лауреат Государственной премии Дагестана. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 9 июня. Это значит, что начинается новый день, полный возможностей, планов и самых неожиданных встреч. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Привет всем, кто уже в пути, кто собирается на работу, кто готовит завтрак там семье или просто наслаждается первыми минутами нового дня. Спасибо, что выбираете нашу волну. Впереди интересные новости, события этого прекрасного дня, полезная информация и, конечно, хорошее настроение. Пусть этот день принесет вам только приятные новости и добрые встречи. Начинаем утро вместе на Диалог ФМ. Радио, которое слышит весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну а с начала этого года под надзором Россельхознадзора из Махачкалинского порта в Иран и в Афганистан было отправлено свыше 290 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки из разных регионов России. В частности, несколько тонн поступило из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. При документальных проверках и досмотрах нарушений не было выявлено, обеззараживание зерна выполнено в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-импортерами. Администрация Махачкалы выпустила разъяснение в связи с появившейся информацией о том, что дом на проспекте Акушинского 96Ж якобы снесен незаконно. Мэрии сообщили, что по решению Кировского районного суда Махачкалы от 14 апреля 2021 года четырехэтажный каркас многоквартирного дома по Акушинского 96Ж признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Законность этого судебного постановления подтвердил вышестоящие инстанции, это Верховный суд Дагестана и Пятый кассационный суд общей юрисдикции. А дагестанец Иса Усманов выиграл один из сильнейших алхакатонов в мире, организованный Open L. Выпускник технического университета Мюнхена, специалист в области машинного обучения и искусственного интеллекта, создал голосовую операционную систему для телефонов без значков приложений. Но и Минфин сообщил о переносе даты с начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Вместо 1 сентября 2026 года платеж начнут собирать 1 декабря. Такие изменения уже внесены в Госдуму в составе поправок к бюджетному кодексу. Ведомство уточнили, что решение о переносе принято с учетом предложений отраслевых объединений. Я напомню, что технологический сбор – это новый платеж неналогового характера. Его будут перечислять российские компании, которые ввозят или выпускают электронную продукцию. На фоне роста цен на бензин в Дагестане АЗС «Татнефть» приняла решение пока не повышать стоимость топлива. Об этом сообщили представители компании, назвав свой подход социально ориентированным. Я напомню, что в региональном Минэнерго рост цен связывают с сезонным увеличением спроса и перебоями в работе крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Я напомню, что вопрос сейчас находится на контроле у федеральных властей. Компания не уточнила, как долго планирует удерживать текущий уровень цен. Более 90% компаний Дагестана теперь подают заявки на финансирование предупредительных мер по охране труда в электронном виде. Об этом сообщили в региональном отделении социального фонда. Так, например, год назад ведомство полностью перевело весь процесс от подачи заявления до возмещения расходов в цифровой формат. Это позволило избавить работодателя от необходимости лично посещать клиентские службы фонда. Таким образом, цифровизация услуг остается одним из самых приоритетных направлений социального фонда Дагестана. Я напомню, что наш дагестанский соцфонд... На дорогах Дагестана за первую неделю лета зафиксировано 42 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе один ребенок. По информации госавтоинспекции, которую они дали нам, еще 61 человек, в том числе 6 детей, получили различные травмы. Ну а наших жителей Махачкалы призвали не выбрасывать габаритный мусор в контейнеры. Остатки стройматериалов и старая мебель повреждают инвентарь и усложняют очистку контейнеров. Негабаритный мусор необходимо утилизировать за отдельную плату через специализированные организации. Нарушение привлечет административную ответственность. Армия обороны Израиля Цахал заявила об ударах по военным целям центральной и западной части Ирана. В Тегеране, в Тебризе, Исфахане и в районе Кириджа прогремели несколько взрывов. Об этом передают РИА Новости. Также поступают сообщения об атаке на иракский Багдад. Армия обороны Израиля заявила, что ВВС наносит удары по военным целям на территории Ирана в ответ на атаку Тегерана, которая была накануне. Операция сейчас продолжается. Достаточно крупный бизнесмен, которого многие знают в Кремле, подтвердили, что некий предприниматель действительно вел переговоры в Киеве. Однако, судя по всему, его миссия закончилась без особого результата. Тем временем Владимир Зеленский отправился в Лондон на встречу с основными союзниками. Среди главных тем – возможные контакты с Россией. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что надежд на мир по-прежнему немного. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе, ему прямо сейчас слово.
2: Пусть сами разбираются. Дональд Трамп фактически подтвердил, что ушел в сторону и, по крайней мере, на какое-то время не намерен заниматься проблемами России и Украины. Сейчас идет активное обсуждение так называемого открытого письма Зеленского Путину. Чего украинский лидер хотел этим добиться? Самая популярная версия – это сигнал 47-му президенту США, мол, смотрите, мы хотим мира, а Россия не хочет. При том, что жесткий ответ Владимира Путина был предсказуем, ибо открытое послание было выдержано в неприемлемом для Кремля тоне. Так что оставим этот вопрос без ответа. Между тем, стоит обратить внимание на следующие факты. Главное – это, наверное, миссия некого секретного бизнесмена, которого, тем не менее, многие знают. Что-то похожее наблюдалось в 2022 году. Результата добиться тогда не удалось, хотя так считается, что стороны были где-то рядом с ним. Помощник российского президента Юрий Ушаков со своей стороны подтвердил, что у Москвы есть как закрытые, так и открытые контакты с Киевом. Открытые были тогда, когда велись официальные переговоры, видимо, сейчас остались только закрытые. Но они, тем не менее, имеют место. Наверное, это неплохо. Что касается упомянутого письма, Зеленского в Кремле не против послания как такового, но зачем нужно было устраивать публичный спектакль? Передал бы по-тихому. Все было бы лучше. Как бы то ни было. У России и Украины нет другого выбора, как самим разбираться между собой. Искать не только военный, но и мирный путь решения проблемы. Миссия тайного бизнесмена, вернее сказать, возобновление этой самой миссии, тому подтверждение. Трамп, естественно, приписал эту заслугу себе. Это я их вынудил говорить друг с другом. Владимир Зеленский тем временем отправился в Лондон на встречу с основными союзниками. Соответственно, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Главная тема их общения – проработка единой позиции на гипотетических переговорах с Москвой. Смысл понятен. Пока Трамп ушел в сторону, занимается Ираном, нужно брать инициативу в свои руки. Не совсем понятно, как они собираются это делать. Достаточно напомнить о коалиции то ли желающих, то ли решительных, о которой нынче ни слуху, ни духу. Собирались даже войска размещать где-то подальше от линии фронта. Видимо, с этим решено повременить. Официальный переговорщик от ЕС также до сих пор не утвержден. Может быть, Макрон соберется с силами и наконец-то уже позвонит Путину. Однако есть большие сомнения, что даже если этот разговор состоится, что он что-нибудь изменит впоследствии. Так кажется, что у миссии тайного бизнесмена больше шансов, если она, конечно, будет продолжена. И на этот счет также есть большие сомнения. В таком случае понадеемся на закрытые контакты Москвы и Киева. Надо же хоть на что-то надеяться.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана. Осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог FM. Хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Второй пакет антифрутмер, рассмотрение которого запланировано Госдумой в этом месяце, оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и операторов связи в случаях, если те предотвратят действия злоумышленников. Кроме того, решено отказаться от идеи регистрации на значимых ресурсах только на российской почте и от предложений по открытию банковского счета только по привязке к ННН. Из документа авторы исключили ряд положений, в частности, норму от подтверждения значимых действий через мессенджер Макс вместо СМС, а также норму регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте. Законопроект дополнили и новыми мерами. Одна из них была анонсирована в профильном вице-премьером Дмитрием Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме 2026 и получила широкий резонанс. Это определение порядка компенсации для жертв мошенников. Так, если банк или оператор связи проигнорируют определенный порядок действия по выявлению мошеннических операций, клиент сможет претендовать на компенсацию. Как сказано в таблице поправок к новой версии законопроекта, в случае неисполнения обязанности, повлекшего хищение средств лицевого счета абонента, оператор связи обязан возместить абоненту сумму перевода в порядке, установленном правительством. Также в проект добавили норму о борьбе с так называемой заменой сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 суток после его заключения. При этом оператор обязан прекратить предоставляемые услуги связи и перестать взимать абонентскую плату, если абонент сообщил, что хочет расторгнуть договор.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Три населенных пункта Карабудах-Кенского района Дагестана остались без газа более чем на 3 дня. По информации Минэнерго Дагестана, период отключения до 11 июня до 16:00. В зону отключения попали села Манаскент, Зеленопорск, поселок Манас и санаторий Каспий. Подача газа была прекращена из-за необходимости завершить подготовительные земляные работы для устранения дефектов на магистральном газопроводе Каспийск-Ачасон. В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в Дагестане построят первое в регионе современное модульное приемное отделение. Об этом отметил Федор Щукин. Он сказал о том, что работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В новом корпусе разместятся операционные и реанимационные блоки, а также противошоковая палата, оснащенная всем необходимым. Врачи смогут проводить диагностику прямо на приемном покое, что сократит сроки обследования. Федор Щукин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает, что до конца этого года Махачкалинский международный аэропорт получит нововзлетно-посадочную полосу длиной более 3 километров. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС «Кавказ». По словам Федора Щукина, готовность объекта превышает 95%. Впереди только финальные подготовительные работы. Федор Щукин также добавил, что действующие взлетно-посадочные полосы продолжат принимать все типы воздушных судов в штатном режиме. Специалисты Роспотребнадзора в Хасавюрте в ходе контрольной закупки выявили грубые нарушения правил обязательной цифровой маркировки в одном из местных супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. В результате проверки наложен арест на продукцию, реализация которой велась с нарушением передачи данных в систему «Честный знак». Общее количество изъятой продукции составило 480 единиц. В основном это молочные товары, упакованная питьевая вода. Жители Махачкалы чаще всего оставляют чаевые в ресторанах, барах и в кафе. Их 28% опрошенных. Такси чаевые обычно оставляют 7% от чека. Иногда доходят до 37%. Курьерам регулярно их 6% жители Махачкалы дают, а в парикмахерских и салонах красоты обычно поощряет персонал только 9% махачкалинцев. Самые крупные чаевые оставляли в отелях, там до 450 рублей это в среднем чеке. В ресторанах и барах средний размер чаевых в Махачкале составляет 250 рублей. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И такая интересная новость. В Дагестане на накопление квартиры без ипотеки уйдет 13 лет. Это самый долгий срок в России, кстати. Я напомню, что средний срок накопления на квартиру в Старом фонде России составляет чуть менее 5 лет, при условии, что все доходы будут откладываться на жилье. Однако в Дагестане этот срок достигает 13 лет, что является самым высоким показателем по стране. Допустим, для сравнения, в Москве там понадобится 10 лет, в Санкт-Петербурге 8,5 лет, а в Подмосковье чуть более 5 лет. Такие данные приводит исследование федерального портала «Мир квартир». Аналитики подсчитали, сколько лет россиянину придется копить на жилье без ипотеки, исходя из средней зарплаты по данным Росстата. В целом по России время накопления составляет чуть менее 5 лет, при средней стоимости квартиры чуть более 6 миллионов рублей и зарплате свыше 100 тысяч рублей. Помимо Дагестана, в числе регионов самым долгим сроком накопления это Севастополь, там 12 лет, Ингушетия, Крым, Республика Алтай, Северная Осетия, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Ну и в апреле этого года средних доходов жителей Дагестана хватило бы на покупку, ну, в среднем, 680 литров бензина марки АИ-92. Такие данные представили аналитики РИА Новости. Я напомню, что в июне прошлого года средняя зарплата хватила бы на 712 литров. Традиционные лидеры рейтинга – это северные регионы нашей страны, такие как Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотская автономная область. Ну и по итогам первого квартала этого года Дагестан занял второе место среди регионов России с самой высокой долей просрочной задолженности по ипотеке. Об этом нам сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка России. Показатель в республике составил чуть выше 4%. Хуже всего по ипотеке платят только жители Ингушетии, где доля просрочки превысила 10%. Замыкая тройку, антилидеров Тыва с показателем чуть выше 4%. Также в пятерку регионов с высокой долей просроченной задолженности вошли Северная Осетия и Чеченская Республика, где показатель составил почти 4%. При этом я напомню, что самая низкая доля просрочки по ипотеке зафиксирована в Ненецком автономном округе. Там чуть выше 0,3%. Число регионов-лидеров по этому показателю также вошли Архангельская область, Республика Бурятия, а также тройку регионов с высокой долей досрочных погашений ипотеки. Как вы думаете, кто? Чукотка с высокой зарплатой, Магадан и Самарская область. Ну и благоустройство 11 дворовых и 6 общественных территорий предусмотрено в Махачкале в этом году по федеральному проекту «Формирование современной городской среды». Общее финансирование – это около 221 миллиона рублей. Об этом на заседании актива города, которое проходило накануне под руководством главы Махачкалы Джамбулата Салавова, доложил заместитель мэра Гаджимурат Муртузалиев. На конкурсной основе был заключен муниципальный контракт с подрядными организациями на всех 17 объектах, установлены паспорта объектов, согласован план графики выполнения работ и установлены камеры онлайн-видеонаблюдения. Я напомню, что дополнительно идут также подготовительные мероприятия. Это производится вырубка деревьев и зеленых насаждений. Полив улицы Махачкалы летом он необходим для решения нескольких задач, связанных с состоянием дорожного покрытия, комфортом городской среды и продлением срока службы инфраструктуры. Чем же полезен полив, друзья, летом? Ну, для тех, кто не знал, сообщает портал «Махачкалинское известие», это охлаждение асфальта, обеспыливание, улучшение микроклимата и аэрация воздуха. Ну и нашим жителям Махачкалы напомнили о недопустимости выброса строительного и крупногабаритного мусора в обычные контейнеры для бытовых отходов. То бишь, друзья, говоря простым языком, шкаф, кресло и прочее нельзя кидать в мусорку и рядом даже оставлять. Нарушение не только влечет административную ответственность, но и значительно усложняет процесс очистки контейнеров и приводит к повреждению инвентаря. Негабаритный мусор должен утилизироваться за отдельную плату по договору со специализированной организацией. Заказать вывоз можно через почту tko@mbu.sobaka.mail.ru и также по телефону в Махачкале, это 60-95-25. Об этом напоминает МБУ благоустройств. Авиакомпания «Икар» открывает воздушное сообщение между Махачкалой и Кировом. Вылеты будут проходить по понедельникам и пятницам с аэропорта Махачкалы и аэропорта города Киров.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, интернету предлагает паспортный контроль, как может работать возрастная идентификация личности в интернете. Минцифра хочет проверять возраст россиян на онлайн-платформах. Такую меру власти обсудят в самое ближайшее время. Об этом заявил глава министерства Максуд Шадаев. Как может выглядеть эта процедура? Подробнее далее у моего коллеги, ему слово.
2: Минцифры, в частности, изучают опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. В России она заблокирована Роскомнадзором. Там сколько человеку лет определяет искусственный интеллект? По лицу или фото паспорта. Игроки до 18 лет могут общаться только с ровесниками. А данные пользователей младше 13 площадка автоматически удаляет. Однако глава сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян сомневается, что этот принцип дойдет российскому рынку.
3: Внедрение биометрического распознавания, либо загрузки скан-копии документов, удостоверяющих личность, все это является достаточно тяжеловесным решением, как раз может создавать очень большие риски. По утечке этих данных обязаны ли будут все владельцы интернет-ресурсов в нашей стране соблюдать эти требования, какие дополнительные расходы им придется осуществлять. Если мы говорим о миллионах небольших частных интернет-ресурсов, вот это будет достаточно долго непростая общественная дискуссия.
2: Еще в марте в Госдуме предлагали ограничить доступ к интернету детям до 14. Впрочем, в России уже есть законодательная база для защиты несовершеннолетних. Например, федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
4: Возможность проверить возраст есть у каждой платформы, и она не обязательно связана с государственными службами. Некоторые западные соцсети задают простой вопрос о возрасте. Его можно проверить, привязав какой-то кредитку или родительский аккаунт подтверждает. Это можно полуавтоматически проверять, попросив пользователя включить камеру, то есть вообще не вмешивая в отношения между платформой и пользователем государства.
2: Верификация на сайтах через госуслуги технология – самый вероятный сценарий для россиян. Причем это может стать обязательным, считает ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании B152 Максим Лагутин.
5: Есть посредник, банк или сотовый оператор или другие, сравнивают данные, верны или нет. Это надо платить за вот такие сравнения. Это не супербольшие деньги, но их очень много, таких подтверждений потребуется. Наверное, здесь выход им попытаться создать саморегулирование, но обычно на саморегулирование плохо работает. Платформы хотят, первое, сэкономить, второе, не хотят сильно уменьшать конверсию. Поэтому закон позволит, наверное, в данном случае, чтобы все под одной гребенкой.
2: По словам министра Максута Шадаева, многие развитые страны уже идут по пути жестких ограничений. Для детей младше 15 лет запрещены соцсети в Австралии, Норвегии, Греции и Франции. За ними собираются последовать власти Испании, Литвы и Малайзии. А в середине апреля страны Евросоюза создали приложение для проверки возраста в интернете. Пользователь должен загрузить фото паспорта и указать номер телефона.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана. Осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог ФМ. Хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
1: Ну и, друзья, в Хасавюрте возбуждено уголовное дело против коммунальщиков. И вспоминается здесь фраза «ЖКХ, вы что творите?», которые оставили жильцов многоэтажки с проблемой угрозы обрушения. Дело на коммунальщиков сейчас расследуют по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тревогу забили сами горожане, опубликовав в сети кадры аварийного дома. На фасаде здания появилась глубокая трещина, из-за чего кусок бетонного покрытия буквально повис в воздухе. Вместо оперативного ремонта коммунальщики и обслуживающая компания ограничилась полумерой. Натянула предупреждающую ленту. Ну, как обычно у нас. При этом опасный участок находится в месте с высокой проходимостью, и люди вынуждены ежедневно ходить под угрозой обрушения плиты. Следователи регионального следственного комитета России усмотрели в действиях ответственных лиц признаки преступления. В рамках уголовного дела будет дана правомерная оценка работе организации, допустившей возникновение опасной ситуации. Ну и Махачкала закупит 141 автобус в рамках программы льготного лизинга. Об этом сообщил первый заммэр столицы Дагестана Гаджимурат Муртазалиев на заседании актива. Я напомню, что, по его словам, городу удалось защитить в Минтрансе России две заявки на поставку техники через систему. В рамках федерального проекта, это развитие общественного транспорта, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», будет закуплено 78 автобусов среднего класса по госпрограмме нашей страны. Это развитие транспортной системы. А также 63 автобуса, из них 36 больших и 27 средних. Транспорт будет работать по регулируемому тарифу. Для этого администрация города выделила 658 миллионов рублей на 2027 год и 798 рублей на 2028 год. Новые автобусы сейчас оснащены кондиционерами, валидаторами для безналичной оплаты и проезда, а также системами GPS и GLONASS для отображения на онлайн-картах. Администрация Махачкалы вводит запрет на остановку и парковку транспортных средств на нечетной стороне улицы Магомеда Гаджиева в пределах участка от улицы Гайдара Гаджиева до улицы Умаханова. Решение направлено на повышение пропускной способности одной из ключевых городских магистралей. Я напомню, что в ближайшее время на указанном участке будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор». Владельцам автомобилей рекомендуется заранее спланировать парковку в другом месте, чтобы избежать эвакуации и административных штрафов. Ну и, друзья, до 7 августа 2026 года продлен срок содержания под стражей бывшего замначальника управления ЖКХ администрации Махачкалы Шамиля Магомедова. Экс-чиновник, я напомню, что обвиняется в мошенничестве при ремонте городских ливневых сетей. По данным следствия, в 2022 году управление ЖКХ заключило контракт с подрядной организацией на модернизацию ливневой канализации на сумму 417 миллионов рублей. Работы должны были пройти на нескольких столичных улицах, а также в микрорайоне Ипподром. Следователи полагают, сообщает, что Магомедов и генеральный директор компании-подрядника разработали схему хищения бюджетных средств. Сообщники направляли в казначейство фиктивные платежные документы, в которых существенно завышали объемы и стоимость реально выполненных работ. Согласно выводам строительно-технической экспертизы, общая стоимость оплаченных, но так и не проведенных работ превысила 40 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в данный момент продолжается. Но Иран пригрозил атакой на все энергообъекты на Ближнем Востоке, которые связаны с США и Израилем. Я напомню, что 7 июля еще Цахал атаковал пригород Бейрута. Армия обороны Израиля назвала это ответом на обстрел ливанской Хизбаллы на севере еврейского государства. Вечером того же дня по Израилю ударил Ксир, а через несколько часов Иерусалим ответил запуском баллистических ракет. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы здесь, на Диалог ФМ.
6: Ровно два месяца продержалось соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем. Залпы гремели всю ночь с воскресенья на понедельник, отмечает Wall Street Journal. А началось все с удара Цахал по Бейруту. Причем Израиль действовал, похоже, вопреки рекомендациям США. После первых обстрелов Дональд Трамп заявлял агентству Axios: «Я немедленно позвоню Биби и скажу, чтобы он не наносил ответных ударов». После этого, как пишет Рейтер, военные еврейского государства сообщили, что атаковали нефтехимический завод на юго-западе Ирана, а также несколько военных объектов. Аль-Джазира напоминает, что с начала конфликта прошло ровно 100 дней и публикуют спутниковые снимки. Это 15 точек на территории Ливана, Ирана и других стран Персидского залива, которые были атакованы за это время. Крупный завод по обогащению урана, остров Сири, основная база для экспорта нефти из Ирана, портовые города, взлетно-посадочные полосы в аэропортах, ангары и тому подобное. Новый обмен ракетными ударами происходит на фоне переговоров США и Ирана о мирной сделке, напоминает Bloomberg. Это может не только привести к эскалации конфликта, но и существенно отразиться на глобальном энергетическом рынке.
1: 9 июня на календаре. Что же интересного произошло в истории человечества? Итак, в 1672 году родился Петр I, человек, который решил, что нашей стране, России, нужны такие перемены, и начал проводить реформы с таким размахом, что некоторые современники наверняка мечтали бы ему отключить интернет, если бы он тогда существовал.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Представители успешно выступили на чемпионате России по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха, который прошел в Калининграде. По итогам соревнований представители республики завоевали 11 медалей, 4 золотые и 2 серебряные, а также 5 бронзовых. Чемпионом страны по греко-римской борьбе весовой категории до 97 килограмм стал Магомед Джибраилов. В турнире по вольной борьбе золотые медали выиграли Махач Махмудов, это 57 килограмм, и Абуат Ибрагимов, 74 килограмма. Серебряными призерами также стали наши дагестанцы. Бронзовые медали завоевали Бейсултан Абакаров, Багаудин Идрисов и Далгат Муртазалиев. По количеству завоеванных наград сборная Дагестана вошла в число сильнейших команд турнира России. Ну и 2 золотые и 1 серебряную медали завоевали дагестанские тэквондисты на первенстве России в Нальчике. Об этом сообщили информагентство в пресс-службе регионального Минспорта. Соревнования проводились среди спортсменов до 12-14 лет. В составе сборной Дагестана лучших результатов добились Юсуф Джангалаев и Сумая Гаджиева. А второе место заняла Нурият Алиметова. Подготовили спортсменов тренеры Шамиль Мухиев, Сулейман Ахмедов и Рустам Магомедов. Друзья, продолжаем. По данным Авито-услуги, в апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Дагестане вырос интерес к услугам, связанным со строительством, ремонтом и обустройством частных домов. Жители Дагестана чаще обращались к специалистам по фундаментам, инженерным системам, отделке и благоустройству участков. Однако выросло число предложений от исполнителей. Лидером по росту спроса в этой сфере строительной стал и садовые дорожки. Интерес к этим увеличился в нашей республике на почти 3 раза. На втором месте монтаж систем водоснабжения, спрос на который вырос почти в 3 раза. В разгар строительного сезона жители активнее занимаются инженерным обустройством частных домов. В числе быстрорастущих направлений оказались и строительство домов в стиле факферк. Это предложение увеличилось в них аж прям тоже на 2,5 раза. С 10 июня Управление Федеральной службы судебных приставов по Дагестану организует масштабный прием заявителей с 12.00 до 20.00. Жители республики и представители организации смогут получить консультации по вопросам принудительного исполнения судебных актов. Как отметили в пресс-службе ведомства, прием будет проходить как в аппарате управления, это в городе Махачкала, на улице Мирзабекова, 159, так и во всех районных и городских подразделениях службы. Предварительная запись не требуется, достаточно иметь при себе паспорт или документ, который подтверждает полномочия представителя. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону

0: Махачкале, 78-12-80. Ну и, друзья, в Махачкале перед судом предстанут владелицы подпольных круглосуточных детских садиков. Прокуратура Ленинского района Махачкалы утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двух местных жительниц. Они обвиняются в оказании небезопасных услуг для детей в возрасте до 6 лет. По версии следствия, с мая по октябрь 2025 года обвиняемые организовали в неприспособленных для этого частных домах платные группы по присмотру и круглосуточному содержанию малолетних детей. Прокурорская проверка выявила в этих учреждениях группы нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Там отсутствовали медицинский контроль, не проводились дезинфекция помещения, систематически нарушались режимы гигиены и питания. Все это создавало реальную угрозу для здоровья их жизни воспитанников. В октябре 2025 года один из малолетних подопечных годовал ребенок с тяжелым заболеванием, который оставлен был без должного медицинского наблюдения, был экстренно госпитализирован. Материалы уголовных дел направлены для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Махачкалы. Ну и в Дагестане пресечено незаконное использование государственных земель. Прокуратура города Дербента провела проверку соблюдения земельного права и заблокировала сделку по передаче коммерсантам двух крупных участков в Дербентском районе общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Как выяснили прокуроры Дербента, договора аренды этих сельскохозяйственных наделов были оформлены еще в прошлом году. При этом на данные земли судом ранее был наложен запрет на совершение любых регистрационных действий и сделок. После вмешательства надзорного ведомства и внесения официального прокурорского предоставления незаконные сделки были оперативно аннулированы, а договора аренды расторгнуты. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов совершил рабочую поездку по объектам коммунальной инфраструктуры Махачкалинской агломерации. Основной целью визита стал контроль за подготовкой к строительству новых канализационных очистных сооружений и сопутствующих объектов. Центральный объект модернизации – один из самых крупнейших инфраструктурных проектов Дагестана. Они позволяют создать там современную систему очистки источных вод для Махачкалинско-Каспийской агломерации. Я напомню, что на сегодняшний день на площадке ведутся активные земляные работы, организована доставка инертных материалов. Ежедневно туда поступает более 3000 кубометров. Выравнивается территория будущей стройплощадки. В работах сейчас задействовано около 75 человек и более 100 единиц техники. Я напомню, что проект предусматривает очистку стоков, которые будут поступать из Махачкалы и Каспийска, и существенно увеличит производительность действующих очистков сооружений, и на выходе даст уже очищенную воду, которая будет сбрасываться в море после очистки. Пример также осмотрел ход работ на площадке строительства канализационной насосной станции в Каспийске, а также ГНС-6 Махачкалы, где ведется модернизация существующих насосных станций. Особое внимание было уделено проекту глубоководного выпуска очистных стоков в Каспийское море, который станет финальным и важнейшим элементом новой системы водоотведения. Я напомню, что реализация всех проектов ведется параллельно как единый комплекс, что позволит обеспечить синхронный ввод в эксплуатацию. Ну и наши школьники пересаживаются с парт за станки. На какую зарплату рассчитывают выпускники колледжей? Девятиклассники массово уходят в колледжи. Тренд затронул не только регионы, но и столичные школы. На бюджетные места практически не попасть, говорят собеседники Коммерсанта. За счет развития среднего профобразования Москва рассчитывает решать кадровые проблемы. Об этом, кстати, на полях Петербургского международного экономического форума заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Тему продолжит мой коллега.
1: Интерес к среднему профобразованию оказался выше прогнозов чиновников из кабинетов власти. 37 тысяч московских девятиклассников в прошлом году поступили в колледжи, что на 40% больше год к году. А если посмотреть на общероссийскую статистику, там вообще рекорды. В техникумы и училища ушли 63% учеников. И причина не только в ЕГЭ. Это самый быстрый способ выйти на рынок труда, говорит председатель правления Ассоциации негосударственного образования, ректор университета «Синергия» Артем Васильев.
2: 3 года, и он дипломированный специалист. У нас много очень ребят, которые учатся в колледже, начинают работать там на 3-м курсе, стажировки проходить. Они для рынка дешевле, более качественный выпускник, практикоориентированный на конкретного работодателя, который просто выходит, начинает работать на том же оборудовании, на котором он учился. Зарплата выпускника колледжа сейчас по таким там топовым специальностям IT, туризм, гостеприимство, инженерия, в среднем она достигает 150-170 тысяч рублей. В Москве есть. По России этот в районе 90 тысяч.
1: Чтобы получать 200 тысяч, в 19 лет лет нужно просто закончить колледж по топовым направлениям, и желательно московский. Тут проще найти высокооплачиваемую работу. Но с прошлого года городские учреждения берут на бюджет только москвичей с пропиской и аттестатом об окончании именно московской школы. Но есть еще и федеральные, замечает директор колледжа электроники и информатики Московского института электронной техники Светлана Литвинова.
3: Федеральные колледжи имеют право принимать на обучение ребят со всех субъектов Российской Федерации, несмотря на то, что федеральные колледжи находятся в Москве. Каждым годом ребят в колледже становится больше. У нас на бюджетные места было 100 человек на место, а на внебюджетные 5 человек в прошлом году. В этом году, наверное, будет примерно так же. За этим стоит необходимость развития экономики и промышленности Российской Федерации, где есть дефицит специалистов среднего звена.
1: В столице более 100 заведений среднего профессионального образования, 57 из них подведомственны правительству Москвы. Там как раз квоты по прописке. Еще 2 строятся. В Коммунарке на 16 тысяч мест. Там будут готовить специалистов в области строительства, промышленности и IT. А в Тушино откроется техноколледж. И без работы эти ребята точно не останутся. Необходимость в выпускниках колледжей обусловлена дисбалансом на рынке труда, заявил на полях МЭФ мэр Сергей Собянин. По его словам, 75% вакансий – рабочие специальности. За будущих абитуриентов сейчас борются не только колледжи, но и вузы, замечает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: В Москве почти все вузы открывают программы среднего профессионального образования. Вузам это очень выгодно. Получают средства на это из федерального бюджета, и это больше, чем региональное финансирование. Коллеги назвали их вузы-матрешки, где они поступают, и поступаешь уже в общем в вуз. Это тоже имеет значение. Они тоже берут и после 9 класса. Приоритет, конечно, будет отдан техническим направлениям, включая компьютерные для этих сфер. Достаточно среднего профессионального образования. Тренд надолго. С другой стороны, у нас сейчас уже затронула школу демографическая яма. Поэтому конкуренция между колледжами, вузами, старшей школы будет только усиливаться.
1: Курс на кадровый резерв рабочих профессий уже затронул профессиональное сообщество. В колледже после 9 класса уходят ребята с высокими баллами. И напряжение испытывают не только школа, но и вузы. Сами старшеклассники говорят, что 3 года – это лучше, чем 6 в университете. И дешевле – от 50 тысяч в год. Самые дорогие программы в московских колледжах стоят 250 тысяч.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана. Осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог FM. Хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: 8 утра в Махачкале. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Минэнерго сообщило о временных сложностях с топливом на юге России. Предприятия ТЭК столкнулись с ростом воздушных атак, что привело к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Об этом сообщили в Минэнерго России. Для стабилизации ситуации создан сейчас отраслевый штаб с участием всех крупнейших компаний. Штаб работает на постоянной основе. Его задача входит обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливо-энергетического комплекса страны, уточнили в министерстве. Новый председатель Дербентского городского суда Максим Юрин был представлен коллективу, об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана. Указ о назначении Юрина президент Российской Федерации Владимир Путин подписал еще 12 мая. Юрину 44 года, он окончил с отличием Саратовскую государственную академию права. Общий стаж работы по юридической профессии превышает 23 года, из них 13 лет в должности судьи. До назначения в Дагестан он более 9 лет возглавлял Вачский районный суд и Вачский межрайонный суд Нижегородской области. Временно исполняющий председателя Верховного суда Дагестана Александр Гудимов представил Юрина коллективу Дербентского суда, отметив его многолетний опыт и профессиональные знания. В Джума-мечети Махачкалы начались летние образовательные курсы. Только в Махачкалинской мечети обучение в данный момент начинает проходить более 1000 учащихся. Об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. В этом году планируют организовывать патриотический конкурс, а самые активные участники смогут посетить Москву, Санкт-Петербург и Волгоград. В Сулейманстальском районе Дагестана утвердили план первоочередных мер по восстановлению 17-арочного моста в Касумкенте. На совещании в Касумкентской администрации определили порядок работ на объекте культурного наследия, который пострадал от паводков. Первым этапом станут противоаварийные работы. Они остановят дальнейшее разрушение трех обрушившихся пролетов общей протяженностью 40 метров. Одновременно проведут инженерную экспертизу уцелевших конструкций и подготовят техническое задание для получения разрешения агентства по охране культурного наследия Дагестана. Восстановление допустят только подрядчиков с профильными лицензиями. Все работы пройдут под контролем экспертов по объектам культурного наследия Дагестана. Ну а в России предложили бесплатно доставлять посылки пенсионерам на дом. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили в Минцифры. Речь идет о посылках, которые уже пришли в почтовое отделение по месту жительства получателя. Доставку предлагают оформлять по заявлению пенсионера или после подтверждения права через государственную информационную систему. Помимо пенсионеров, услуга может быть доступна людям с инвалидностью, маломобильностью и одиноко проживающим гражданам. 52% опрошенных россиян признали, что любят поесть на ночь. Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания, и организм не требует еды на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. И в конце выпуска о валюте. Курс доллара на сегодня составляет 73 рубля 26 копеек. Курс евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Продолжается утро на Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни. Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 9 июня. Это значит, что начинается новый день, полный возможностей, планов и самых неожиданных встреч. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Привет всем, кто уже в пути, кто собирается на работу, кто готовит завтрак там семье или просто наслаждается первыми минутами нового дня. Спасибо, что выбираете нашу волну. Впереди интересные новости, события этого прекрасного дня, полезная информация и, конечно, хорошее настроение. Пусть этот день принесет вам только приятные новости и добрые встречи. Начинаем утро вместе на Диалог ФМ, радио, которое слышит весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Мэрия Махачкалы сообщила о введении запрета на парковку автомобилей на участке улицы Магомеда Гаджиева. Запрет коснется нечетной стороны улицы от поворота на улицу Гайдара Гаджиева до поворота на улицу Маханова. Управление транспорта города отмечает, что это делается для увеличения пропускной способности одной из основных улиц города. Я напомню, что этот участок улицы является излюбленным местом для парковки свадебных кортежей посетителей именно парка Ленинского комсомола. Но и жители дома номер один на улице Баматюртовской в Хасавюрте больше полугода живут с угрозой обрушения. Там отколовшаяся в октябре плита оставляет над проходной зоной нависшие остатки железобетона. Опасный участок огородили только сигнальной лентой, об этом сообщает Мэшгор. Управляющая компания «Спецсервис Контроль М», которая отвечает за дом, не реагирует на жалобы жильцов, но продолжает выставлять счета за коммунальные услуги. Администрация Махачкалы опровергла распространяемую в соцсетях информацию о незаконности сноса многоквартирного дома, строившегося на проспекте Акушинского, 96Ж. В мэрии нам рассказали, что решением Кировского районного суда Махачкалы от 14 апреля 2021 года четырехэтажный каркас многоквартирного дома признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Законность этого решения подтверждена вышестоящими инстанциями. Это апелляционным определением Верховного суда Дагестана и кассационным отделением 5 кассационного суда общей юрисдикции. Основанием, я напомню, что для признания строения самостроем стали отмена разрешения на строительство по протесту прокуратуры и отмена градостроительного плана земельного участка. Таким образом, снос осуществлен на законных основаниях, подчеркнули в администрации Махачкалы. Но в Махачкале 10 июня в 11:00 в Доме правительства пройдут публичные слушания по проекту закона об исполнении республиканского бюджета 2025 года. Проект закона размещен на официальном сайте Народного собрания в разделе «Документы». Слушания состоятся в зале заседаний Народного собрания на втором этаже по адресу площадь Ленина, дом 1. Федор Щукин в День социального работника рассказал о Патимат Магомедова из села Кигир Гунибского района, который уже 20 лет работает в комплексном центре социального обслуживания населения. Патимат дома ждут больная пожилая мама и дети, но она не делит беду на свою и чужую. Сейчас на ее попечении 10 человек. Она не только привозит продукты и лекарства, но и организует для пожилых подопечных досуг, то бишь культурный отдых, развлечения и небольшие праздники. Для них она стала не просто соцработником, а настоящей опорой. У Патимат много наград, но главное из них – искренняя благодарность тех, о ком она заботится. Федор Щукин поблагодарил Патимат и всех, кто посвятил себя этой благородной работе за чуткие сердца и терпение, отметив, что в дагестанских горах живут удивительные люди. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации мерах поддержки Почты России. Об этом свидетельствует статус инициативы в думском системе документа оборота. Проектом предполагается внести поправки в федеральный закон о почтовой связи. Согласно этому документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться через портал госуслуги. Почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компанией и сторонние организации только по решению общего собрания жильцов. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Почта России также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений. Я напомню, что в апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию повышения доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильным источником дохода. 25 мая этого года инициативу поддержала правкомиссия. Жители Махачкалы чаще всего оставляют чаевые в ресторанах, барах и в кафе. 28% опрошенных махачкалинцев делают это всегда, а еще 40% – иногда. Об этом сообщает Суперджоп по итогам опроса. В махачкалинском такси чаевые обычно оставляют 7% от чека. Иногда доходят и до 37%. Курьерам регулярно дают 6%. В отдельных случаях – 32%. В парикмахерских и салонах красоты нашего города обычно поощряют персонал на 9%. На заправках Дагестана магазина и автомойках средний чек размера чаевых 4%. Самые крупные чаевые оставляют в отелях в Махачкале до 450 рублей. В ресторанах, барах и кафе средний размер составляет около 250 рублей. Около 600 незаконно размещенных объектов демонтировали с начала этого года в Махачкале. Среди демонтированных объектов значительную часть составляют нестационарные объекты торговли. Наиболее масштабные мероприятия проведены на территории, которая прилегает к Сумадинскому рынку и по проспекту Акушинского. Тут в связи с аварийной ситуацией и угрозой обрушения демонтировано 56 торговых объектов. Также среди незаконно размещенных строений – гаражи, заборы, ворота и шлагбаумы в общей сложности 172 объекта. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, предложил отложить дальнейшее снижение порога доходов, выше которого у упрощенцев возникает обязанность уплаты НДС. На фоне этих жалоб малого бизнеса на рост налоговой нагрузки планируется сохранить текущий порог в 20 миллионов рублей. Сроки заморозки пока не определены, в Минфине допускают, что она может продлиться еще 3 года. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков, он подготовил репортаж по поводу этого. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
2: Доброе утро, Расим. Пленарное заседание ПМФ преподнесло малому и среднему предпринимательству довольно приятный сюрприз. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать поправки для сохранения порога доходов, при превышении которого у пользователей упрощенной системы налогообложения возникает обязанность платить НДС. Такой порог в 60 миллионов был введен с прошлого года. После этого власти обсуждали его снижение сразу до 10 миллионов рублей. В итоге было принято решение понижать планку поэтапно. С этого года до 20 миллионов, со следующего до 15, а с 28 до 10 миллионов в год. Предприниматели могут выбрать либо платить полную ставку НДС с вычетами, которая с этого года выросла с 20 до 22%, или льготную в размере 5-7% без вычетов. Срок заморозки президент называть не стал, но несколько обнадежил предпринимателей, добавив, чем дальше, тем лучше. Глава Минфина Антон Силуанов допустил, что заморозка порога может продлиться как минимум 3 года. По его оценкам, это может сохранить малому бизнесу около 50 миллиардов рублей в год. По мнению главы Минэкономики Максима Решетникова, такое решение позволит предпринимателям выстраивать траекторию развития без необходимости коррекции бизнес-модели. Мера коснется порядка 200 тысяч субъектов МСП. Бизнес уже предлагал сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей в год и не снижать его в дальнейшем. Прежде всего, с такой инициативой выступала «Опора России». Глава РСПП Александр Шохин также заявлял, что стоило бы оставить текущий порог доходов на год-другой и посмотреть на то, как малый бизнес адаптируется. Как сообщил глава ФНС Даниил Егоров, с начала года малый и средний бизнес уплатил в бюджет около 150 миллиардов рублей НДС. За первый квартал декларации представили 433 тысячи плательщиков УСН, из которых более 200 тысяч новые плательщики с выручкой от 20 до 60 миллионов в год. При этом, по его словам, налоговая служба фиксирует сокращение числа малых компаний при росте количества индивидуальных предпринимателей. Такая динамика требует анализа. Ранее на ПМФ Антон Силуанов высказал мнение, что власти не перегнули палку с фискальными изменениями в целом, сославшись на рост налоговых доходов в этом году. Опросы «Опоры России» показывали, что для МСП избыточная налоговая нагрузка является главной проблемой. На этом фоне бизнес продолжает рассматривать дробление как способ оптимизации затрат. Среди иных мер адаптации – смена налогового режима, в частности, переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Речь идет об экспериментальном режиме, рассчитанном до конца следующего года. Данный механизм изменения практически не затронули, что дает бизнесу с годовым доходом от 20 до 60 миллионов рублей по-прежнему не платить НДС, но в силу ограничений воспользоваться им могут не все. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Спасибо, Рамазан. За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана, осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог FM, хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
6: Жители столицы Дагестана ожидают плановое отключение, возможное снижение давления газа в течение июня и июля. Компания «Газпром Газораспределение» информирует о проведении ремонтно-профилактических работ на ряде газораспределительных станций, что потребует временного прекращения поставок голубого топлива. Об этом сообщает Центр управления города. В ведомстве сообщили, что работы затронут газораспределительные станции «Восточная» и «Северная», а также объектах в районе Талги, Чапаева, Ленинкента и Агачаула. В связи с этим в обозначенные месяцы возможны перебои газоснабжения и снижение давления в городской системе. Федор Щукин провел рабочую встречу с главой Михайловского муниципального округа Запорожской области Вячеславом Бедняком. В рамках встречи стороны обсудили итоги работы и планы на будущее. Я напомню, что 3 года назад указом президента России район был закреплен за нашей республикой. С 2023 года там работает аварийно-восстановительная бригада, которая готовит объекты теплоснабжения и котельного хозяйства к осенне-зимним периодам. За это время также были восстановлены десятки объектов: школы, детские сады, учреждения культуры, больницы и административные здания. Мультимедийный фонтан в Дербенте открывает летний сезон. Полюбоваться грандиозным водно-световым спектаклем можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 8 вечера до 9:30 вечера. Самый большой в России светомузыкальный фонтанный комплекс, я напомню, что был открыт в 2022 году, площадь фонтана составляет более 5000 метров. Строительство мультимедийного фонтана профинансировал Сбербанк. За минувшую неделю в Центр управления региона Дагестана поступило более 2000 обращений. Пик активности жителей пришелся на 3 июля, когда операторы зафиксировали 420 сообщений. В числе наиболее острых тем, которые волнуют дагестанцев, остаются вопросы состояния дорожной инфраструктуры, включая нарушение сроков и технологий при ремонте, а также перебои с электроснабжением из-за аварии на сетях. Ну и к новостям культуры. Серия из 5 сборников «Волшебный мир дагестанской сказки» детской писательницы Наиры Алидес получила диплом Ассоциации книгоиздателей России. Я напомню, что это первая победа издательского проекта из Дагестана за всю историю конкурса. Члены жюри отметили высокий уровень содержания, опору на традиционные ценности и развитие культурного кода Дагестана как части общероссийской культуры. Я напомню, что наша Наира Алидес – доктор педагогических наук, профессор, лауреат Государственной премии Дагестана. Временно исполняющий министр, руководитель Минэкономразвития Дагестана Дильхан Ахмедов, который был на студии «Диалог FM», на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме провел встречу с генеральным директором Skipay Capital Partners Анкуром Гоэлем. Это представитель Индии, занимается инвестициями и передачей технологий в странах БРИКС. Кроме того, пошли переговоры с основателем и директором Optimax Ashit, это Раджелом Лалом. Я прошу прощения, не могу читать индийские имена. Специализируется на логистике и складских решениях в Индии. Бизнесмены из Индии выразили реальный интерес к сотрудничеству с Дагестаном, отметив его логистические и производственные возможности. Стороны обсудили возможные направления дальнейшего взаимодействия. Ну, вот что говорит Адильхан Ахмедов, который был у нас здесь в эфире Диалог ФМ, я еще раз подчеркну, как ранее говорил, мы единственная, наверное, независимая СМИ, которая информационная СМИ в Дагестане, это единственное информационное шоу в Дагестане по утрам. Вот он был у нас в эфире, Адильхан Ахмедов, и, правда говоря, без какой-либо подготовки, обычно как? Заранее вопросы с кому-то скидываем, без каких-либо вопросов. Вот Адильхан Ахмедов, на самом деле, максимально ответил на все, что связано с экономикой в нашей республике. Поэтому браво. Ну и, друзья, с 1 по 7 июня пожарно-спасательные подразделения Дагестана успешно ликвидировали 23 пожара. По данным МЧС, в результате этих происшествий никто не пострадал, все возгорания были оперативно ликвидированы. Среди наиболее значимых инцидентов прошедшей недели можно отметить крупный пожар в многоквартирном доме в Махачкале по проспекту Имама Шамиля. На 6 этаже загорелась квартира, а огонь охватил 20 квадратных метров. В ходе операции огнеборцы эвакуировали и 40 жителей дома и спасли 20 человек. В населенном пункте Башлыкен, это Кайкинский район Дагестана, произошел там также пожар за прошедшую неделю в частном жилом доме, где горела обстановка площадью 60 квадратных метров. Еще один крупный пожар был зафиксирован в поселке Загородный, это в Махачкале, где частный дом лишился 120 квадратных метров кровли. Кроме того, спасатели выезжали на 35 дорожно-транспортных происшествий, где благодаря оперативным действиям наших пожарных удалось спасти одного человека. Второй пакет антифрод мер, рассмотрение которого запланировано Госдумой на сегодня, оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и, внимание, друзья, операторов связи, в случаях, если те не предотвратят действия злоумышленников. Кроме того, решено отказаться от идеи регистрации на значимых ресурсов только по российской электронной почте, а также отказаться от предложений об открытии банковского счета только в привязке к ННН. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тема, на самом деле, настолько актуальная, поэтому слушаем тебя внимательно.
7: Расим, доброе утро. Подготовленная ко второму чтению версия законопроекта «Антифрод 2.0» размещена на портале Госдумы. Источник «Коммерсанта», близкий к разработке проекта, полагает, что с высокой долей вероятности документ будет принят при рассмотрении сегодня сразу в двух чтениях. Из документа авторы исключили ряд положений, в частности, норму о подтверждении значимых действий через мессенджер МАКС вместо СМС, норму о регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте, положение о регулировании работы сим-боксов и виртуальных телефонных станций, а также норму об открытии банковского счета только в привязке к ИНН и о способах восстановления доступа к учетной записи на портале госуслуг. Законопроекты дополнили и новыми мерами. Одна из них была анонсирована профильным вице-премьером Дмитрием Григоренко на ПМФ и получила широкий резонанс. Это определение порядка компенсации для жертв мошенников. Так, если банк или оператор связи проигнорирует определенный порядок действий по выявлению мошеннических операций, то клиент сможет претендовать на компенсацию. Как сказано в таблице поправок к новой версии законопроекта, в случае неисполнения обязанности, повлекшего хищение средств с лицевого счета абонента, оператор связи обязан возместить абоненту сумму перевода в порядке, установленном правительством. Аналогичная мера прописана и для банков. Также в проект добавили норму о борьбе с так называемой револьверной заменой сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 суток после его заключения. При этом оператор обязан прекратить предоставлять услуги связи и перестать взимать абонентскую плату, если абонент сообщил, что хочет расторгнуть договор. Собеседник коммерсанта, знакомый с ходом подготовки проекта, уточнил, что цель меры – исключить возможность мошеннических действий с помощью одноразовых сим-карт. В обновленном тексте законопроекта нет автоматического введения запрета на звонки из-за рубежа. Данную опцию предлагается включать по желанию абонента. Также добровольно предлагается родителям сообщать о покупке сим-карт несовершеннолетними вместо обязательной меры. А если иностранец не пройдет верификацию для пользования сим-картой, то договор с ним должен быть расторгнут. Предельное количество банковских карт на пользователя сейчас указано как не более 20, а никак не более 5 в каждом банке. При этом введение единой системы учета банковских карт в проекте сохранилось, как и маркировка звонков из-за рубежа. В Минцифры сообщили, что редакция ко второму чтению стала итогом проработки заинтересованными ведомствами и бизнесом. Ряд норм был скорректирован для достижения согласованной версии. Финальная редакция будет опубликована после принятия законопроекта Госдумой в трех чтениях. После доработки законопроект получился достаточно сбалансированным и теперь учитывает интересы основных участников рынка, так считают в Мегафоне. С точки зрения формулировок видно, что проблематика финансового сектора транслируется на телеком-операторов, отметили в Импелкоме. С одной стороны, есть ожидание, что операторы связи будут активно бороться со спамом и нежелательными звонками, а с другой, банкам дают право бесконтрольно такие звонки совершать без возможности абонента от них отказаться. Весь смысл законопроекта в том, чтобы разорвать возможность взаимодействия мошенника и его жертвы. Об этом сообщил глава комитета по ИБ Ассоциации российских банков Андрей Федорец. По его словам, в целом нормы законопроекта рынок рассматривает скорее позитивно, так как требования закона кажутся достаточно сбалансированными с точки зрения уменьшения рисков кражи данных и денег. Расим.
6: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь, в программе «Утро» на Диалог FM. Ну и, друзья, директор акционерного общества «Мостотряд-99» Идрис Алиев о текущем этапе реализации проекта по строительству канализационных очистных сооружений. Я напомню, что на сегодняшний день на объекте выполняется подготовительный этап, организованы подъездные пути, расчищена территория, возведен строительный городок, заводится материал для устройства насыпи, будущих очистных сооружений. Ежегодно на будущую стройплощадку заводится более 3000 кубометров материала, проводится выравнивание территории. Вот его комментарий.
8: Данный проект предусматривает очистку стоков, которые будут поступать из Махачкалы, из Каспийска, и существенно увеличить производительность действующих очистных сооружений и на выходе даст уже очищенную воду, которая будет сбрасываться в море после очистки. На сегодняшний день выполняется подготовительный этап, выполнены подъездные пути, заводится материал для устройства насыпи будущих очистных сооружений. Ежедневно на объекте задействовано 35 человек и более 40 единиц техники. При этом для подвоза материала задействовано более 100 единиц техники. И каждый день заводится более 3,5 тысяч кубов материала. Соответственно, ее укладываем, разравниваем, уплотняем. Вот эти работы сегодня выполняются.
6: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству оперативно проработать предложения президента, которые прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает «Коммерсант». Среди них возможная строчка дальнейшего снижения порога выручки для уплаты НДС. Речь идет о компаниях и предпринимателях на упрощенной системе налогообложения. Я напомню, что сейчас этот порог составляет 20 миллионов рублей. По действующим правилам, в 2027 году он должен снизиться до 15 миллионов рублей. А с 2028 до 10 миллионов рублей. Теперь правительству вместе с депутатами предстоит проработать возможность сохранить порог на нынешнем уровне. Ну и, друзья, в России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%. Об этом сообщает РИА Новости и аналитики. Сильнее всего спрос вырос на подержанные машины китайских марок сразу на 55%. Эксперты связывают это тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Ну и, друзья, в правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребителей надежно обеспечивать нефтепродуктами. Об этом передает «Комсомольская правда». Я напомню, что Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани в некоторых заправках появились очереди, при этом на крупных АЗС перебоев с топливом нет.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
6: Ну и, друзья, доброе утро еще раз всем абсолютно желаю. Сейчас я хочу обратиться к нашим слушателям, которые за рулем в разных городах, в разных районах Республики Дагестан. Мы хотим завтра сделать репортаж по поводу цен, которые на бензин у нас в республике. Поэтому сейчас я хочу обратиться к нашим слушателям. У кого есть социальная сеть WhatsApp, пожалуйста, напишите нам туда. Номер сейчас я вам продиктую. 8-988-291-1048. Итак, что нужно туда написать? С какого вы района, города и цены на бензин в вашем городе? На АИ-92, АИ-95 и на, соответственно, газ в том числе. Еще раз напомню номер, куда вы желательно напишите, мы уже сделаем к завтрашнему дню полный репортаж по поводу этого всего. Еще раз напомню, 8-988-291-1048. 91-1048, на WhatsApp прям напишите, ваш район, город и стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95. И к завтрашнему дню, по вашим данным, потому что мы единственная независимая СМИ на территории радио Дагестана, радио жизни Дагестана, и хотели бы сделать вот такой независимый репортаж. Уже с комментариями Управления Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго Дагестана. Но Иран пригрозил атакой на все энергообъекты на Ближнем Востоке, которые связаны с США и Израилем. Я напомню, что 7 июля еще Цахал атаковал пригород Бейрута. Армия обороны Израиля назвала это ответом на обстрел ливанской Хизбаллы на севере еврейского государства. Вечером того же дня по Израилю ударил Ксир, а через несколько часов Иерусалим ответил запуском баллистических ракет. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы здесь, на Диалог ФМ.
9: Ровно два месяца продержалось соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем. Залпы гремели всю ночь с воскресенья на понедельник, отмечает Wall Street Journal. А началось все с удара Цахал по Бейруту. Причем Израиль действовал, похоже, вопреки рекомендациям США. После первых обстрелов Дональд Трамп заявлял агентству Axios: «Я немедленно позвоню Биби и скажу, чтобы он не наносил ответных ударов». После этого, как пишет Рейтер, военные еврейского государства сообщили, что атаковали нефтехимический завод на юго-западе Ирана, а также несколько военных объектов. Аль-Джазира напоминает, что с начала конфликта прошло ровно 100 дней и публикуют спутниковые снимки. Это 15 точек на территории Ливана, Ирана и других стран Персидского залива, которые были атакованы за это время. Крупный завод по обогащению урана, остров Сири, основная база для экспорта нефти из Ирана, портовые города, взлетно-посадочные полосы в аэропортах, ангары и тому подобное. Новый обмен ракетными ударами происходит на фоне переговоров США и Ирана о мирной сделке, напоминает Bloomberg. Это может не только привести к эскалации конфликта, но и существенно отразиться на глобальном энергетическом рынке.
6: 9 июня на календаре. Что же интересного произошло в истории человечества? Итак, в 1672 году родился Петр I, человек, который решил, что нашей стране, России, нужны такие перемены, и начал проводить реформы с таким размахом, что некоторые современники наверняка мечтали бы ему отключить интернет, если бы он тогда существовал. В 1935 году впервые появились персонажи Дональд Дак и его знаменитый характер. С тех пор миллионы людей узнали, что можно сердиться буквально на все вокруг и все равно оставаться любимцем публики. В 1959 году на воду была спущена первая в мире атомная подводная лодка, пересекшая Северный полюс. Пока одни искали короткий путь домой, другие уже путешествовали под льдами Арктики. А еще сегодня отмечается Международный день друзей. Хороший повод написать тем, кому давно уже собирались написать, и напомнить, что настоящая дружба измеряется не лайками, а поступками. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
17: Минэнерго сообщил о временных сложностях с топливом на юге России. Предприятия ТЭК столкнулись с ростом воздушных атак, что привело к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Об этом сообщили в Минэнерго России. Для стабилизации ситуации создан сейчас отраслевый штаб с участием всех крупнейших компаний. Штаб работает на постоянной основе. Его задача входит обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливоэнергетического комплекса страны, уточнили в министерстве.

В Джума мечети Махачкалы начались летние образовательные курсы. Только в Махачкалинской мечети обучение в данный момент начинает проходить более 1000 учащихся. Об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. В этом году планируют организовывать патриотический конкурс, а самые активные участники смогут посетить Москву, Санкт-Петербург и Волгоград. В Сулейманстальском районе Дагестана утвердили план первоочередных мер по восстановлению 17-арочного моста в Касумкенте. На совещании в Касумкентской администрации определили порядок работ на объекте культурного наследия, который пострадал от паводков. Первым этапом станут противоаварийные работы. Они остановят дальнейшее разрушение трех обрушившихся пролетов общей протяженностью 40 метров. Одновременно проведут инженерную экспертизу уцелевших конструкций и подготовят техническое задание для получения разрешения агентства по охране культурного наследия Дагестана. Восстановление допустят только подрядчиков с профильными лицензиями. Все работы пройдут под контролем экспертов по объектам культурного наследия Дагестана. Но в России предложили бесплатно доставлять посылки пенсионерам на дом. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутат Госдумы направили в Минцифры. Речь идет о посылках, которые уже пришли в почтовое отделение по месту жительства получателя. Доставку предлагают оформлять по заявлению пенсионера или после подтверждения права через государственную информационную систему. Помимо пенсионеров, услуга может быть доступна людям с инвалидностью, маломобильностью и одиноко проживающим гражданам. 52% опрошенных россиян признали, что любят поесть на ночь. Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания, и организм не требует еду на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И такая интересная новость. В Дагестане на накопление квартиры без ипотеки уйдет 13 лет. Это самый долгий срок в России, кстати. Я напомню, что средний срок накопления на квартиру в Старом фонде России составляет чуть менее 5 лет, при условии, что все доходы будут откладываться на жилье. Однако в Дагестане этот срок достигает 13 лет, что является самым высоким показателем по стране. Допустим, для сравнения, в Москве там понадобится 10 лет, в Санкт-Петербурге 8,5 лет, а в Подмосковье чуть более 5 лет. Такие данные приводит исследование федерального портала «Мир квартир». Аналитики подсчитали, сколько лет россиянину придется копить на жилье без ипотеки, исходя из средней зарплаты по данным Росстата. В целом по России время накопления составляет чуть менее 5 лет, при средней стоимости квартиры чуть более 6 миллионов рублей. И зарплате свыше 100 тысяч рублей. Помимо Дагестана, в числе регионов самым долгим сроком накопления это Севастополь, там 12 лет, Ингушетия, Крым, Республика Алтай, Северная Осетия, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Ну и по итогам первого квартала этого года Дагестан занял второе место среди регионов России с самой высокой долей просрочной задолженности по ипотеке. Об этом нам сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка России. Показатель в республике составил чуть выше 4%. Хуже всего по ипотеке платят только жители Ингушетии, где доля просрочки превысила 10%. Замыкая тройку, антилидеров Тыва с показателем чуть выше 4%. Также в пятерку регионов с высокой долей просроченной задолженности вошли Северная Осетия и Чеченская Республика, где показатель составил почти 4%. При этом я напомню, что самая низкая доля просрочки по ипотеке зафиксирована в Ненецком автономном округе. Там чуть выше 0,3%. Число регионов лидеров по этому показателю также вошли Архангельская область, Республика Бурятия, а также тройку регионов с высокой долей досрочных погашений ипотеки. Как вы думаете, кто? Чукотка с высокой зарплатой, Магадан и Самарская область. Ну и Махачкала закупит 141 автобус в рамках программы льготного лизинга. Об этом сообщил первый заммэр столицы Дагестана Гаджимурат Муртазалиев на заседании актива. Я напомню, что, по его словам, городу удалось защитить в Минтрансе России две заявки на поставку техники через систему. В рамках федерального проекта, это развитие общественного транспорта, нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет закуплено 78 автобусов средней.

класса по госпрограмме нашей страны. Это развитие транспортной системы. А также 63 автобуса, из них 36 больших и 27 средних. Транспорт будет работать по регулируемому тарифу. Для этого администрация города выделила 658 миллионов рублей на 2027 год и 798 рублей на 2028 год. Новые автобусы сейчас оснащены кондиционерами, валидаторами для безналичной оплаты и проезда, а также системами GPS и ГЛОНАСС для отображения на онлайн-картах. Администрация Махачкалы вводит запрет на остановку и парковку транспортных средств на нечетной стороне улицы Магомеда Гаджиева в пределах участка от улицы Гайдара Гаджиева до улицы Умаханова. Решение направлено на повышение пропускной способности одной из ключевых городских магистралей. Я напомню, что в ближайшее время на указанном участке будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор». Владельцам автомобилей рекомендуется заранее спланировать парковку в другом месте, чтобы избежать эвакуации и административных штрафов. Друзья, продолжаем. По данным Авито услуги, в апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Дагестане вырос интерес к услугам, связанным со строительством, ремонтом и обустройством частных домов. Жители Дагестана чаще обращались к специалистам по фундаментам, инженерным системам, отделке и благоустройству участков. Однако выросло и число предложений от исполнителей. Лидером по росту спроса в этой сфере строительной стал и садовые дорожки. Интерес к этим увеличился в нашей республике на почти 3 раза. На втором месте монтаж систем водоснабжения, спрос на который вырос почти в 3 раза. В разгар строительного сезона жители активнее занимаются инженерным обустройством частных домов. В числе быстрорастущих направлений оказались и строительство домов в стиле «факферк». Это предложение увеличилось в них аж прям тоже на 2,5 раза. С 10 июня Управление Федеральной службы судебных приставов по Дагестану организует масштабный прием заявителей с 12.00 до 20.00. Жители республики и представители организации смогут получить консультации по вопросам принудительного исполнения судебных актов. Как отметили в пресс-службе ведомства, прием будет проходить как в аппарате управления, это в городе Махачкала, на улице Мирзабекова, 159, так и во всех районных и городских подразделениях службы. Предварительная запись не требуется, достаточно иметь при себе паспорт или документ, который подтверждает полномочия представителя. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону в Махачкале 78 12 80. В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в Дагестане построят первое в регионе современное модульное приемное отделение. Об этом отметил Федор Щукин. Он сказал о том, что работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В новом корпусе разместятся операционные и реанимационные блоки, а также противошоковая палата, оснащенная всем необходимым. Врачи смогут проводить диагностику прямо на приемном покое, что сократит сроки обследования. Федор Щукин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает, что до конца этого года Махачкалинский международный аэропорт получит нововзлетно-посадочную полосу длиной более 3 километра. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС «Кавказ». По словам Федора Щукина, готовность объекта превышает 95%. Впереди только финальные подготовительные работы. Федор Щукин также добавил, что действующие взлетно-посадочные полосы продолжат принимать все типы воздушных судов в штатном режиме. Специалисты Роспотребнадзора в Хасавюрте в ходе контрольной закупки выявили грубые нарушения правил обязательной цифровой маркировки в одном из местных супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. В результате проверки наложен арест на продукцию, реализация которой велась с нарушением передачи данных в систему «Честный знак». Общее количество изъятой продукции составило 480 единиц. В основном это молочные товары, упакованная питьевая вода.
Ну и в нашей стране началась четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. По его словам, короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на 1 час, поскольку это предпраздничный день. Администрация Махачкалы опровергла распространяемую в соцсетях информацию о незаконности сноса многоквартирного дома, строившегося на проспекте Акушинского, 96Ж. В мэрии нам рассказали, что решением Кировского районного суда Махачкалы от 14 апреля 2021 года четырехэтажный каркас многоквартирного дома признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Законность этого решения подтверждена вышестоящими инстанциями. Это апелляционным определением Верховного суда Дагестана и кассационным отделением 5 Кассационного суда общей юрисдикции. Основанием, я напомню, что для признания строения самостроем стали отмена разрешения на строительство по протесту прокуратуры и отмена градостроительного плана земельного участка. Таким образом, снос осуществлен на законных основаниях, подчеркнули в администрации Махачкалы. Но в Махачкале 10 июня в 11:00 в Доме правительства пройдут публичные слушания по проекту закона об исполнении республиканского бюджета 2025 года. Проект закона размещен на официальном сайте Народного собрания в разделе «Документы». Слушания состоятся в зале заседаний Народного собрания на втором этаже по адресу площадь Ленина, дом 1. За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана. Осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог FM. Хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 9 июня – Международный день архивов. Думаете, это скучно? А вот и нет. Архивы сегодня – это и гигантские базы данных, и оцифрованные рукописи, и проекты по искусственному интеллекту, который помогает читать старые тексты. Благодаря архивам мы можем узнать, как выглядел ваш город 100 лет назад, найти сведения о предках или восстановить важные факты. Это не просто хранилище бумаг, это точки опоры для истории, науки и даже семейных традиций. Так что в этот день скажем спасибо архивистам, людям, которые умеют слушать тишину старых документов и превращать ее в живую историю.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Границы свыше 6 тысяч объектов недвижимости уточнили в городе Избербаши в ходе кадастровых работ. Об этом нам сообщает Минимущество Дагестана. Работы велись в трех кадастровых кварталах. Особенности этих кварталов – их нахождение на первой береговой линии, что, как отмечается, значительно осложняло процесс. Несмотря на это, специалистам удалось уточнить границы земельных участков и объектов капитального строительства. По отдельным спорным вопросам в ближайшее время примут соответствующие решения. Роспотребнадзор Дагестана добился возврата денег покупателю, который получил бракованный смартфон в магазине «Реал-2», об этом сообщает Роспотребнадзор Дагестана. Так ранее поступило обращение от потребителя, через несколько дней после покупки у телефона перестал работать дисплей. По словам заявителя, попытки обменять или вернуть товар в магазине не увенчались успехом. Обратившийся запросил помощи у специалистов. Сотрудники отдела защиты прав потребителей связались с представителями магазина «Реал-2», не разъяснили им права покупателя при реализации товара ненадлежащего качества и порядок действий продавца. По итогам разъяснительной работы заявителю были возвращены денежные средства за смартфон. Роспотребнадзор напоминает, что в спорных ситуациях с продавцами граждане могут обратиться в ведомство для защиты своих законных прав и интересов. Ну а бывший глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал слухи о том, что после передачи полномочий новому руководству он якобы продолжает кого-то куда-то расставлять. Пост об этом он сам опубликовал в своем телеграм-канале. По словам Меликова, он сейчас не читает анонимные дагестанские телеграм-каналы ни до, ни после обеда и впервые за долгое время посвятил время здоровью своему и своих старших. Меликов подчеркнул, что он офицер, который выполняет поставленные задачи, примерять на него театральные костюмы – неблагодарное дело. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что 11-летнее образование – это оптимальный вариант. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Жилокин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Ранее я напомню, что глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил в интервью телеканалу «Спорт-24», что упразднение его реальной должности и присвоение титула почетного президента назвал его странным и беспредельной историей. Причиной конфликта, по его словам, стали корыстные интересы людей, которые имеют косвенное отношение к клубу. Гаджиев рассказал, что клуб создавался на пустыре из подвала и своими силами, без трансферных расходов, дошел до российской премьер-лиги. В марте, напомню, что у него состоялся разговор с главой Дагестана Сергеем Меликовым до окончания сезона тренер не стал выносить конфликт публично. Но в Госдуме предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня в жару. Инициатива направлена руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, об этом сообщает ТАСС. В обращении поднимается вопрос о необходимости возвращения обязательных норм, которые касаются уменьшения рабочего времени при высоких температурах на рабочих местах. Сейчас я напомню, что такая норма лишь носит рекомендательный характер. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов выше нуля. Для этого нужно письменно уведомить руководителя, предоставить показания термометра и зафиксировать их в присутствии коллег. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, анализ. аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
6: Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 9 июня. Это значит, что начинается новый день, полный возможностей, планов и самых неожиданных встреч. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Привет всем, кто уже в пути, кто собирается на работу, кто готовит завтрак там семье или просто наслаждается первыми минутами нового дня. Спасибо, что выбираете нашу волну. Впереди интересные новости, события этого прекрасного дня, полезная информация и, конечно, хорошее настроение. Пусть этот день принесет вам только приятные новости и добрые встречи. Начинаем утро вместе на Диалог ФМ. Радио, которое слышит весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну а с начала этого года под надзором Россельхознадзора из Махачкалинского порта в Иран и в Афганистан было отправлено свыше 290 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки из разных регионов России. В частности, несколько тонн поступило из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. При документальных проверках и досмотрах нарушений не было выявлено, обеззараживание зерна выполнено в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-импортерами. Ну и администрация Махачкалы выпустила разъяснение в связи с появившейся информацией о том, что дом на проспекте Акушинского 96Ж якобы снесен незаконно. Мэрии сообщили, что по решению Кировского районного суда Махачкалы от 14 апреля 2021 года четырехэтажный каркас многоквартирного дома по Акушинского 96Ж признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Законность этого судебного постановления подтвердил вышестоящие инстанции, это Верховный суд Дагестана и Пятый кассационный суд общей юрисдикции. А дагестанец Иса Усманов выиграл один из сильнейших алхакатонов в мире, организованный Open L. Выпускник технического университета Мюнхена, специалист в области машинного обучения и искусственного интеллекта, создал голосовую операционную систему для телефонов без значков приложений. Но и Минфин сообщил о переносе даты с начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Вместо 1 сентября 2026 года платеж начнут собирать 1 декабря. Такие изменения уже внесены в Госдуму в составе поправок к бюджетному кодексу. Ведомство уточнили, что решение о переносе принято с учетом предложений отраслевых объединений. Я напомню, что технологический сбор – это новый платеж неналогового характера. Его будут перечислять российские компании, которые ввозят или выпускают электронную продукцию. На фоне роста цен на бензин в Дагестане АЗС «Статнефть» приняла решение пока не повышать стоимость топлива. Об этом сообщили представители компании, назвав свой подход социально ориентированным. Я напомню, что в региональном Минэнерго рост цен связывают с сезонным увеличением спроса и перебоями в работе крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Я напомню, что вопрос сейчас находится на контроле у федеральных властей. Компания не уточнила, как долго планирует удерживать текущий уровень цен. Более 90% компаний Дагестана теперь подают заявки на финансирование предупредительных мер по охране труда в электронном виде. Об этом сообщили в региональном отделении социального фонда. Так, например, год назад ведомство полностью перевело весь процесс от подачи заявления до возмещения расходов в цифровой формат. Это позволило избавить работодателя от необходимости лично посещать клиентские службы фонда. Таким образом, цифровизация услуг остается одним из самых приоритетных направлений социального фонда Дагестана. Я напомню, что наш дагестанский соцфонд... На дорогах Дагестана за первую неделю лета зафиксировано 42 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе один ребенок. По информации госавтоинспекции, которую они дали нам, еще 61 человек, в том числе 6 детей, получили различные травмы. Ну а наших жителей Махачкалы призвали не выбрасывать габаритный мусор в контейнеры. Остатки стройматериалов и старая мебель повреждают инвентарь и усложняют очистку контейнеров. Негабаритный мусор необходимо утилизировать за отдельную плату через специализированные организации. Нарушение привлечет административную ответственность. Ну и армия обороны Израиля Цахал заявила об ударах по военным целям центральной и западной части Ирана. В Тегеране, в Тебризе, Исфахане и в районе Кириджа прогремели несколько взрывов, об этом передают РИА Новости. Также поступают сообщения об атаке на иракский Багдад. Армия обороны Израиля заявила, что ВВС наносит удары по военным целям на территории Ирана в ответ на атаку Тегерана, которая была накануне. Операция сейчас продолжается. Достаточно крупный бизнесмен, которого многие знают в Кремле, подтвердили, что некий предприниматель действительно вел переговоры в Киеве. Однако, судя по всему, его миссия закончилась без особого результата. Тем временем Владимир Зеленский отправился в Лондон на встречу с основными союзниками. Среди главных тем – возможные контакты с Россией. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что надежд на мир по-прежнему немного. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе. Ему прямо сейчас слово.
2: Пусть сами разбираются. Дональд Трамп фактически подтвердил, что ушел в сторону и, по крайней мере, на какое-то время не намерен заниматься проблемами России и Украины. Сейчас идет активное обсуждение так называемого «открытого письма» Зеленского Путину. Чего украинский лидер хотел этим добиться? Самая популярная версия – это сигнал 47-му президенту США, мол, смотрите, мы хотим мира, а Россия не хочет. При том, что жесткий ответ Владимира Путина был предсказуем, ибо открытое послание было выдержано в неприемлемом для Кремля тоне. Так что оставим этот вопрос без ответа. Между тем, стоит обратить внимание на следующие факты. Главное – это, наверное, миссия некого секретного бизнесмена, которого, тем не менее, многие знают. Что-то похожее наблюдалось в 2022 году. Результата добиться тогда не удалось, хотя так считается, что стороны были где-то рядом с ним. Помощник российского президента Юрий Ушаков со своей стороны подтвердил, что в Москве есть как закрытые, так и открытые контакты с Киевом. Открытые были тогда, когда велись официальные переговоры, видимо, сейчас остались только закрытые. Но они, тем не менее, имеют место. Наверное, это неплохо. Что касается упомянутого письма Зеленского, в Кремле не против послания как такового, но зачем нужно было устраивать публичный спектакль? Передал бы по-тихому, все было бы лучше. Как бы то ни было, у России и Украины нет другого выбора, как самим разбираться между собой. Искать не только военный, но и мирный путь решения проблемы. Миссия тайного бизнесмена, вернее сказать, возобновление этой самой миссии, тому подтверждение. Трамп, естественно, приписал эту заслугу себе. Это я их вынудил говорить друг с другом. Владимир Зеленский тем временем отправился в Лондон на встречу с основными союзниками. Соответственно, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Главная тема их общения – проработка единой позиции на гипотетических переговорах с Москвой. Смысл понятен. Пока Трамп ушел в сторону, занимается Ираном, нужно брать инициативу в свои руки. Не совсем понятно, как они собираются это делать. Достаточно напомнить о коалиции то ли желающих, то ли решительных, о которой нынче ни слуху, ни духу. Собирались даже войска размещать где-то подальше от линии фронта. Видимо, с этим решено повременить. Официальный переговорщик от ЕС также до сих пор не утвержден. Может быть, Макрон соберется с силами и наконец-то уже позвонит Путину. Однако есть большие сомнения, что даже если этот разговор состоится, что он что-нибудь изменит впоследствии. Так кажется, что у миссии тайного бизнесмена больше шансов, если она, конечно, будет продолжена. И на этот счет также есть большие сомнения. В таком случае понадеемся на закрытые контакты Москвы и Киева. Надо же хоть на что-то надеяться.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана, осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог FM, хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
2: Три населенных пункта Карабудахкентского района Дагестана остались без газа более чем на 3 дня. По информации Минэнерго Дагестана, период отключения до 11 июня до 16:00. В зону отключения попали села Манаскент, Зеленопорск, поселок Манас и санаторий Каспий. Подача газа была прекращена из-за необходимости завершить подготовительные земляные работы для устранения дефектов на магистральном газопроводе Каспийск-Ачусон. В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в Дагестане построят первое в регионе современное модульное приемное отделение. Об этом отметил Федор Щукин. Он сказал о том, что работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В новом корпусе разместятся операционные и реанимационные блоки, а также противошоковая палата, оснащенная всем необходимым. Врачи смогут проводить диагностику прямо на приемном покое, что сократит сроки обследования. Федор Щукин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает, что до конца этого года Махачкалинский международный аэропорт получит новую взлетно-посадочную полосу длиной более 3 километра. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС «Кавказ». По словам Федора Щукина, готовность объекта превышает 95%. Впереди только финальные подготовительные работы. Федор Щукин также добавил, что действующие взлетно-посадочные полосы продолжат принимать все типы воздушных судов в штатном режиме. Специалисты Роспотребнадзора в Хасавюрте в ходе контрольной закупки выявили грубые нарушения правил обязательной цифровой маркировки в одном из местных супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. В результате проверки наложен арест на продукцию, реализация которой велась с нарушением передачи данных в систему «Честный знак». Общее количество изъятой продукции составило 480 единиц. В основном это молочные товары, упакованная питьевая вода. Жители Махачкалы чаще всего оставляют чаевые в ресторанах, в барах и в кафе. Их 28% опрошенных. Такси чаевые обычно оставляют 7% от чека. Иногда доходят до 37%. Курьерам регулярно их 6% жители Махачкалы дают, а в парикмахерских и салонах красоты обычно поощряет персонал только 9% махачкалинцев. Самые крупные чаевые оставляли в отелях, там до 450 рублей это в среднем чеке. В ресторанах и барах средний размер чаевых в Махачкале составляет 250 рублей. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И такая интересная новость. В Дагестане на накопление квартиры без ипотеки уйдет 13 лет. Это самый долгий срок в России, кстати. Я напомню, что средний срок накопления на квартиру в Старом фонде России составляет чуть менее 5 лет, при условии, что все доходы будут откладываться на жилье. Однако в Дагестане этот срок достигает 13 лет, что является самым высоким показателем по стране. Допустим, для сравнения, в Москве там понадобится 10 лет, в Санкт-Петербурге 8,5 лет, а в Подмосковье чуть более 5 лет. Такие данные приводит исследование федерального портала «Мир квартир». Аналитики почитали, сколько лет россиянину придется копить на жилье без ипотеки, исходя из средней зарплаты по данным Росстата. В целом, по России время накопления составляет чуть менее 5 лет, при средней стоимости квартиры чуть более 6 миллионов рублей и зарплате свыше 100 тысяч рублей. Помимо Дагестана, в числе регионов самым долгим сроком накопления это Севастополь, там 12 лет, Ингушетия, Крым, Республика Алтай, Северная Осетия, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Ну и в апреле этого года средних доходов жителей Дагестана хватило бы на покупку, ну, в среднем, 680 литров бензина марки АИ-92. Такие данные представили аналитики РИА Новости. Я напомню, что в июне прошлого года средняя зарплата хватила бы на 712 литров. Традиционные лидеры рейтинга – это северные регионы нашей страны, такие как Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотская автономная область. Ну и по итогам первого квартала этого года Дагестан занял второе место среди регионов России с самой высокой долей просрочной задолженности по ипотеке. Об этом нам сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка России. Показатель в республике составил чуть выше 4%. Хуже всего по ипотеке платят только жители Ингушетии, где доля просрочки превысила 10%. Замыкая тройку антилидеров Тыва с показателем чуть выше 4%. Также в пятерку регионов с высокой долей просроченной задолженности вошли Северная Осетия и Чеченская Республика, где показатель составил почти 4%. При этом я напомню, что самая низкая доля просрочки по ипотеке зафиксирована в Ненецком автономном округе. Там чуть выше 0,3%. Число регионов-лидеров по этому показателю также вошли Архангельская область, Республика Бурятия, а также тройку регионов с высокой долей досрочных погашений ипотеки. Как вы думаете, кто? Чукотка с высокой зарплатой, Магадан и Самарская область. Ну и благоустройство 11 дворовых и 6 общественных территорий предусмотрено в Махачкале в этом году по федеральному проекту «Формирование современной городской среды». Общее финансирование – это около 221 миллиона рублей. Об этом на заседании актива города, которое проходило накануне под руководством главы Махачкалы Джамбулата Салавова, доложил заместитель мэра Гаджимурат Муртузалиев. На конкурсной основе был заключен муниципальный контракт с подрядными организациями на всех 17 объектах, установлено паспорт объектов, согласован план графики выполнения работ и установлены камеры онлайн-видеонаблюдения. Я напомню, что дополнительно идут также подготовительные мероприятия. Это производится вырубка деревьев и зеленых насаждений. Полив улицы Махачкалы летом он необходим для решения нескольких задач, связанных с состоянием дорожного покрытия, комфортом городской среды и продлением срока службы инфраструктуры. Чем же полезен полив, друзья, летом? Ну, для тех, кто не знал, сообщает портал «Махачкалинское известие», это охлаждение асфальта, обеспыливание, улучшение микроклимата и аэрация воздуха. Ну и нашим жителям Махачкалы напомнили о недопустимости выброса строительного и крупногабаритного мусора в обычные контейнеры для бытовых отходов. То бишь, друзья, говоря простым языком, шкаф, кресло и прочее нельзя кидать в мусорку и рядом даже оставлять. Нарушение не только влечет административную ответственность, но и значительно усложняет процесс очистки контейнеров и приводит к повреждению инвентаря. Негабаритный мусор должен утилизироваться за отдельную плату по договору со специализированной организацией. Заказать вывоз можно через почту tko@mbu.sobaka.mail.ru и также по телефону в Махачкале, это 60-95-25. Об этом напоминает МБУ благоустройств. Авиакомпания «Икар» открывает воздушное сообщение между Махачкалой и Кировом. Вылеты будут проходить по понедельникам и пятницам с аэропорта Махачкалы и аэропорта города Киров.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Западные друзья интернету предлагают паспортный контроль, как может работать возрастная идентификация личности в интернете. Минцифра хочет проверять возраст россиян на онлайн-платформах. Такую меру власти обсудят в самое ближайшее время. Об этом заявил глава министерства Максуд Шадаев. Как может выглядеть эта процедура? Подробнее далее у моего коллеги Муслова.
3: Минцифры, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. В России она заблокирована Роскомнадзором. Там сколько человеку лет определяет искусственный интеллект? По лицу или фото паспорта. Игроки до 18 лет могут общаться только с ровесниками. А данные пользователей младше 13 площадка автоматически удаляет. Однако глава сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян сомневается, что этот принцип дойдет российскому рынку.
4: Внедрение биометрического распознавания, либо загрузки скан-копии документов, удостоверяющих личность, все это является достаточно тяжеловесным решением, как раз может создавать очень большие риски. По утечке этих данных обязаны ли будут все владельцы интернет-ресурсов в нашей стране соблюдать эти требования, какие дополнительные расходы им придется осуществлять. Если мы говорим о миллионах небольших частных интернет-ресурсов, вот это будет достаточно долгая, непростая общественная дискуссия.
3: Еще в марте в Госдуме предлагали ограничить доступ к интернету детям до 14. Впрочем, в России уже есть законодательная база для защиты несовершеннолетних. Например, федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
5: Возможность проверить возраст есть у каждой платформы, и она не обязательно связана с государственными службами. Некоторые западные соцсети задают простой вопрос о возрасте. Его можно проверить, перевязав какую-то кредитку или родительский аккаунт подтверждает. Это можно полуавтоматически проверять, попросив пользователя включить камеру, то есть вообще не вмешивая в отношения между платформой и пользователем государства.
3: Верификация на сайтах через госуслуги – самый вероятный сценарий для россиян. Причем это может стать обязательным, считает ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании B152 Максим Лагутин.
6: Есть последние банки, сотовые операторы или другие сравнивают данные, верны или нет. Это надо платить за вот такие сравнения. Это не супер большие деньги, но их очень много, таких подтверждений там требуется. Наверное, здесь выход им попытаться создать саморегулирование, но обычно на саморегулирование плохо работает. Платформы хотят, первое, сэкономить, второе, не хотят сильно уменьшать конверсию. Поэтому закон позволит, наверное, в данном случае, чтобы все под одной гребенкой.
3: По словам министра Максуда Шадаева, многие развитые страны уже идут по пути жестких ограничений. Для детей младше 15 лет запрещены соцсети в Австралии, Норвегии, Греции и Франции. За ними собираются последовать власти Испании, Литвы и Малайзии. А в середине апреля страны Евросоюза создали приложение для проверки возраста в интернете. Пользователь должен загрузить фото паспорта и указать номер телефона.
2: За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана. Осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог FM. Хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
2: Ну и, друзья, в Хасаюрте возбуждено уголовное дело против коммунальщиков. И вспоминается здесь фраза «ЖКХ, вы что творите?», которые оставили жильцов многоэтажки с проблемой угрозы обрушения. Дело на коммунальщиков сейчас расследуют по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тревогу забили сами горожане, опубликовав в сети кадры аварийного дома. На фасаде здания появилась глубокая трещина, из-за чего кусок бетонного покрытия буквально повис в воздухе. Вместо оперативного ремонта коммунальщики и обслуживающая компания ограничилась полумесяцем. Натянула предупреждающую ленту. Ну, как обычно у нас. При этом опасный участок находится в месте с высокой проходимостью, и люди вынуждены ежедневно ходить под угрозой обрушения плиты. Следователи регионального следственного комитета России усмотрели в действиях ответственных лиц признаки преступления. В рамках уголовного дела будет дана правомерная оценка работе организации, допустившей возникновение опасной ситуации. Ну и Махачкала закупит 141 автобус в рамках программы льготного лизинга. Об этом сообщил первый заммэр столицы Дагестана Гаджимурат Муртазалиев на заседании актива. Я напомню, что, по его словам, городу удалось защитить в Минтрансе России две заявки на поставку техники через систему. В рамках федерального проекта, это развитие общественного транспорта, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», будет закуплено 78 автобусов среднего класса по госпрограмме нашей страны. Это развитие транспортной системы. А также 63 автобуса, из них 36 больших и 27 средних. Транспорт будет работать по регулируемому тарифу. Для этого администрация города выделила 658 миллионов рублей на 2027 год и 798 рублей на 2028 год. Новые автобусы сейчас оснащены кондиционерами, валидаторами для безналичной оплаты и проезда, а также системами GPS и GLONASS для отображения на онлайн-картах. Администрация Махачкалы вводит запрет на остановку и парковку транспортных средств на нечетной стороне улицы Магомеда Гаджиева в пределах участка от улицы Гайдара Гаджиева до улицы Умаханова. Решение направлено на повышение пропускной способности одной из ключевых городских магистралей. Я напомню, что в ближайшее время на указанном участке будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор». Владельцам автомобилей рекомендуется заранее спланировать парковку в другом месте, чтобы избежать эвакуации и административных штрафов. Ну и, друзья, до 7 августа 2026 года продлен срок содержания под стражей бывшего замначальника управления ЖКХ администрации Махачкалы Шамиля Магомедова. Экс-чиновник, я напомню, что обвиняется в мошенничестве при ремонте городских ливневых сетей. По данным следствия, в 2022 году управление ЖКХ заключило контракт с подрядной организацией на модернизацию ливневой канализации на сумму 417 миллионов рублей. Работы должны были пройти на нескольких столичных улицах, а также в микрорайоне Ипподром. Следователи полагают, что Магомедов и генеральный директор компании-подрядника разработали схему хищения бюджетных средств. Сообщники направляли в казначейство фиктивные платежные документы, в которых существенно завышали объемы и стоимость реально выполненных работ. Согласно выводам строительно-технической экспертизы, общая стоимость оплаченных, но так и не проведенных работ превысила 40 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в данный момент продолжается. Но Иран пригрозил атакой на все энергообъекты на Ближнем Востоке, которые связаны с США и Израилем. Я напомню, что 7 июля еще Цахал атаковал пригород Бейрута. Армия обороны Израиля назвала это ответом на обстрел ливанской Хизбаллы на севере еврейского государства. Вечером того же дня по Израилю ударил Ксир, а через несколько часов Иерусалим ответил запуском баллистических ракет. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы здесь, на Диалог ФМ.
7: Ровно два месяца продержалось соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем. Залпы гремели всю ночь с воскресенья на понедельник, отмечает Wall Street Journal. А началось все с удара Цахал по Бейруту. Причем Израиль действовал, похоже, вопреки рекомендациям США. После первых обстрелов Дональд Трамп заявлял агентству Axios: «Я немедленно позвоню Биби и скажу, чтобы он не наносил ответных ударов». После этого, как пишет Рейтер, военные еврейского государства сообщили, что атаковали нефтехимический завод на юго-западе Ирана, а также несколько военных объектов. Аль-Джазира напоминает, что с начала конфликта прошло ровно 100 дней и публикуют спутниковые снимки. Это 15 точек на территории Ливана, Ирана и других стран Персидского залива, которые были атакованы за это время. Крупный завод по обогащению урана, остров Сири, основная база для экспорта нефти из Ирана, портовые города, взлетно-посадочные полосы в аэропортах, ангары и тому подобное. Новый обмен ракетными ударами происходит на фоне переговоров США и Ирана о мирной сделке, напоминает Bloomberg. Это может не только привести к эскалации конфликта, но и существенно отразиться на глобальном энергетическом рынке.
2: 9 июня на календаре. Что уже интересного произошло в истории человечества? Итак, в 1672 году родился Петр I, человек, который решил, что нашей стране, России, нужны такие перемены, и начал проводить реформы с таким размахом, что некоторые современники наверняка мечтали бы ему отключить интернет, если бы он тогда существовал. В 1935 году впервые появились персонажи Дональд Дак и его знаменитый характер. С тех пор миллионы людей узнали, что можно сердиться буквально на все вокруг и все равно оставаться любимцем публики. В 1959 году на воду была спущена первая в мире атомная подводная лодка, пересекшая Северный полюс. Пока одни искали короткий путь домой, другие уже путешествовали под льдами Арктики. А еще сегодня отмечается Международный день друзей. Хороший повод написать тем, кому давно уже собирались написать, и напомнить, что настоящая дружба измеряется не лайками, а поступками. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Представители успешно выступили на чемпионате России по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха, который прошел в Калининграде. По итогам соревнований представители республики завоевали 11 медалей, 4 золотые, 2 серебряные, а также 5 бронзовых. Чемпионом страны по греко-римской борьбе весовой категории до 97 килограмм стал Магомед Джибраилов. В турнире по вольной борьбе золотые медали выиграли Махач Махмудов, это 57 килограмм, и Абуат Ибрагимов, 74 килограмма. Серебряными призерами также стали наши дагестанцы. Бронзовые медали завоевали Бейсултан Абакаров, Багаудин Идрисов и Далгат Муртазалиев. По количеству завоеванных наград сборная Дагестана вошла в число сильнейших.

Жители Дагестана чаще обращались к специалистам по фундаментам, инженерным системам, отделке и благоустройству участков. Однако выросло число предложений от исполнителей. Лидером по росту спроса в этой сфере строительной стал и садовые дорожки. Интерес к этим увеличился в нашей республике на почти 3 раза. На втором месте монтаж систем водоснабжения, спрос на который вырос почти в 3 раза. В разгар строительного сезона жители активнее занимаются инженерным обустройством частных домов. В числе быстрорастущих направлений оказались и строительство домов в стиле факферк. Это предложение увеличилось в них аж прям тоже на 2,5 раза. С 10 июня Управление Федеральной службы судебных приставов по Дагестану организует масштабный прием заявителей с 12.00 до 20.00. Жители республики и представители организации смогут получить консультации по вопросам принудительного исполнения судебных актов. Как отметили в пресс-службе ведомства, прием будет проходить как в аппарате управления, это в городе Махачкала, на улице Мирзабекова, 159, так и во всех районных и городских подразделениях службы. Предварительная запись не требуется, достаточно иметь при себе паспорт или документ, который подтверждает полномочия представителя. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону в Махачкале 78 12 80. Ну и, друзья, в Махачкале перед судом предстанут владелицы подпольных круглосуточных детских садиков. Прокуратура Ленинского района Махачкалы утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении 2 местных жительниц. Они обвиняются в оказании небезопасных услуг для детей в возрасте до 6 лет. По версии следствия, с мая по октябрь 2025 года обвиняемые организовали в неприспособленных для этого частных домах платные группы по присмотру и круглосуточному содержанию малолетних детей. Прокурорская проверка выявила в этих учреждениях группы нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Там отсутствовали медицинский контроль, не проводились дезинфекция помещения, систематически нарушались режимы гигиены и питания. Все это создавало реальную угрозу для здоровья и жизни воспитанников. В октябре 2025 года один из малолетних подопечных, годовалый ребенок с тяжелым заболеванием, который оставлен был без должного медицинского наблюдения, был экстренно госпитализирован. Материалы уголовных дел направлены для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Махачкалы. Ну и в Дагестане пресечено незаконное использование государственных земель. Прокуратура города Дербента провела проверку соблюдения земельного права и заблокировала сделку по передаче коммерсантам 2 крупных участка в Дербентском районе на общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Как выяснили прокуроры Дербента, договора аренды этих сельскохозяйственных наделов были оформлены еще в прошлом году. При этом на данные земли судом ранее был наложен запрет на совершение любых регистрационных действий и сделок. После вмешательства надзорного ведомства и внесения официального прокурорского предоставления незаконные сделки были оперативно аннулированы, а договора аренды расторгнуты. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов совершил рабочую поездку по объектам коммунальной инфраструктуры Махачкалинской агломерации. Основной целью визита стал контроль за подготовкой к строительству новых канализационных очистных сооружений и сопутствующих объектов. Центральный объект модернизации – один из самых крупнейших инфраструктурных проектов Дагестана. Они позволяют создать там современную систему очистки источных вод для Махачкалинско-Каспийской агломерации. Я напомню, что на сегодняшний день на площадке ведутся активные земляные работы, организована доставка инертных материалов. Ежедневно туда поступает более 3000 кубометров. Выравнивается территория будущей стройплощадки. В работах сейчас задействовано около 75 человек и более 100 единиц техники. Я напомню, что проект предусматривает очистку стоков, которые будут поступать из Махачкалы и Каспийска, и существенно увеличит производительность действующих очистков честных сооружений, и на выходе даст уже очищенную воду, которая будет сбрасываться в море после очистки. Пример также осмотрел ход работ на площадке строительства канализационной и насосной станции в Каспийске, а также ГНС-6 Махачкалы, где ведется модернизация существующих насосных станций. Особое внимание было уделено проекту глубоководного выпуска очистных стоков в Каспийское море, который станет финальным и важнейшим элементом новой системы водоотведения. Я напомню, что реализация всех проектов ведется параллельно как единый комплекс, что позволит обеспечить синхронный ввод в эксплуатацию. Ну и наши школьники пересаживаются с парт за станки. На какую зарплату рассчитывают выпускники колледжей? 9-классники массово уходят в колледжи.

0: Тренд затронул не только регионы, но и столичные школы. На бюджетные места практически не попасть, говорят собеседники «Коммерсанта». За счет развития среднего профобразования Москва рассчитывает решать кадровые проблемы. Об этом, кстати, на полях Петербургского международного экономического форума заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Тему продолжит мой коллега.
1: Интерес к среднему профобразованию оказался выше прогнозов чиновников из кабинетов власти. 37 тысяч московских девятиклассников в прошлом году поступили в колледжи, что на 40% больше год к году. А если посмотреть на общероссийскую статистику, там вообще рекорды. В техникумы и училища ушли 63% учеников. И причина не только в ЕГЭ. Это самый быстрый способ выйти на рынок труда, говорит председатель правления Ассоциации негосударственного образования, ректор университета «Синергия» Артем Васильев.
2: 3 года, и он дипломированный специалист. У нас много очень ребят, которые учатся в колледже, начинают работать там на 3-м курсе. Стажировки проходить. Они для рынка дешевле, более качественные выпускник, практикоориентированный на конкретного работодателя, который просто выходит, начинает работать на том же оборудовании, на котором он учился. Зарплата выпускника колледжа сейчас по таким там топовым специальностям IT, туризм, гостеприимство, инженерия, в среднем она достигает 150-170 тысяч рублей в Москве. По России этот на районе 90 тысяч.
1: Чтобы получать 200 тысяч, в 19 лет нужно просто закончить колледж по топовым направлениям, и желательно московский. Тут проще найти высокооплачиваемую работу. Но с прошлого года городские учреждения берут на бюджет только москвичей с пропиской и аттестатом об окончании именно московской школы. Но есть еще и федеральные, замечает директор колледжа электроники и информатики Московского института электронной техники Светлана Литвинова.
3: Федеральные колледжи имеют право принимать на обучение ребят со всех субъектов Российской Федерации, несмотря на то, что федеральные колледжи находятся в Москве. Каждым годом ребят в колледже становится больше. У нас на бюджетные места было 100 человек на место, а на внебюджетные 5 человек в прошлом году. В этом году, наверное, будет примерно так же. За этим стоит необходимость развития экономики и промышленности Российской Федерации, где есть дефицит специалистов среднего звена.
1: В столице более 100 заведений среднего профессионального образования. 57 из них подведомственны правительству Москвы. Там как раз квоты по прописке. Еще 2 строятся. В коммунарке на 16 тысяч мест. Там будут готовить специалистов в области строительства, промышленности и IT. А в Тушино откроется техноколледж. И без работы эти ребята точно не останутся. Необходимость в выпускниках колледжей обусловлена дисбалансом на рынке труда, заявил на полях МЭФ мэр Сергей Собянин. По его словам, 75% вакансий – рабочие специальности. За будущих абитуриентов сейчас борются не только колледжи, но и вузы, замечает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: В Москве почти все вузы открывают программы среднего профессионального образования. Вузам это очень выгодно. Получают средства на это из федерального бюджета, и это больше, чем региональное финансирование. Коллеги назвали их вузы-матрешки, когда они поступают, и поступаешь уже в общем в вуз. Это тоже имеет значение. Они тоже берут и после 9 класса. Приоритет, конечно, будет отдан техническим направлениям, включая компьютерные. Для этих сфер достаточно среднего профессионального образования. Тренд надолго. С другой стороны, у нас сейчас уже затронула школу демографическая яма. Поэтому конкуренция между колледжами, вузами, старшей школы будет только усиливаться.
1: Курс на кадровый резерв рабочих профессий уже затронул профессиональное сообщество. В колледже после 9 класса уходят ребята с высокими баллами. И напряжение испытывают не только школа, но и вузы. Сами старшеклассники говорят, что 3 года – это лучше, чем 6 в университете. И дешевле – от 50 тысяч в год. Самые дорогие программы в московских колледжах стоят 250 тысяч.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана. Осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог FM. Хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Министерство энергетики Российской Федерации сформировало отраслевый штаб, в котором входит крупнейшая компания российского топливо-энергетического комплекса для решения сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов России. Об этом нам сообщили пресс-службе Минэнерго Российской Федерации. В ведомстве там уже добавили, что основной задачей штаба является обеспечение стабильной работы всего топливного энергетического комплекса страны. Я напомню, что в конце мая этого года власти Крыма и Донецкой Народной Республики заявили о проблемах с поставками топлива на АЗС. При реализации проектов на побережье Каспийского моря в Дагестане может быть применен опыт строительства гостиниц и отелей в Азербайджане. Об этом компания РБК «Кавказ» заявил президент компании Имин Агаларов в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, компания заинтересована в создании отелей в Дагестане, но пока по проектам нет конкретики. Я напомню, что в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума Агаларов провел встречу с руководством Дагестана, где была достигнута договоренность о разработке проекта по строительству гостиничных комплексов на побережье Каспия. Выдача займов до зарплаты в Дагестане сократилась на 43% за год. Я напомню, что в апреле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 15,5 тысяч займов, это все сократилось. Об этом РБК «Кавказ» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй. Ну а в 2026 году Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости более 1 миллиона человек. Об этом ведомствам рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составил 775 тысяч работников, но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. По отдельным субъектам отмечены хорошие темпы. В частности, в Северокавказском федеральном округе еще в 2024 году было выявлено 77 тысяч человек. Котяков отметил, что показатель эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливается индивидуально для каждого российского региона. Детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов. Свое обращение направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной связи со службой и автоматической передачи местоположения оператора, это позволит сократить время реагирования и станут дополнительным элементом безопасности. Минпромторг совместно с крупнейшими торговыми сетями в данный момент работает над составлением нового стандарта готовой еды. Замглавы министерства Роман Чекушев сообщил, что ведомство совместно с Роскачеством уже утвердили ГОСТ для работы фабрик кухонь и кулинарии. Вопрос регулирования готовой еды обсуждается в том числе на площадке Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Я напомню, что ранее в Госдуме сообщили, что в России планируется разработка ГОСТов для школьного питания. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 9 июня. Это значит, что начинается новый день, полный возможностей, планов и самых неожиданных встреч. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Привет всем, кто уже в пути, кто собирается на работу, кто готовит завтрак там семье или просто наслаждается первыми минутами нового дня. Спасибо, что выбираете нашу волну. Впереди интересные новости, события этого прекрасного дня, полезная информация и, конечно, хорошее настроение. Пусть этот день принесет вам только приятные новости и добрые встречи. Начинаем утро вместе на Диалог ФМ, радио, которое слышит весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Мэрия Махачкалы сообщила о введении запрета на парковку автомобилей на участке улицы Магомеда Гаджиева. Запрет коснется нечетной стороны улицы от поворота на улицу Гайдара Гаджиева до поворота на улицу Маханова. Управление транспорта города отмечает, что это делается для увеличения пропускной способности одной из основных улиц города. Я напомню, что этот участок улицы является излюбленным местом для парковки свадебных кортежей посетителей именно парка Ленинского комсомола. Но и жители дома номер один на улице Баматюртовской в Хасавюрте больше полугода живут с угрозой обрушения. Там отколовшаяся в октябре плита оставляет над проходной зоной нависшие остатки железобетона. Опасный участок огородили только сигнальной лентой, об этом сообщает Мэшгор. Управляющая компания «Спецсервис Контроль М», которая отвечает за дом, не реагирует на жалобы жильцов, но продолжает выставлять счета за коммунальные услуги. Администрация Махачкалы опровергла распространяемую в соцсетях информацию о незаконности сноса многоквартирного дома, строившегося на проспекте Акушинского 96Ж. В мэрии нам рассказали, что решением Кировского районного суда Махачкалы от 14 апреля 2021 года четырехэтажный каркас многоквартирного дома признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Законность этого решения подтверждена вышестоящими инстанциями. Это апелляционным определением Верховного суда Дагестана и кассационным отделением 5 кассационного суда общей юрисдикции. Основанием, я напомню, что для признания строения самостроем стали отмена разрешения на строительство по протесту прокуратуры и отмена градостроительного плана земельного участка. Таким образом, снос осуществлен на законных основаниях, подчеркнули в администрации Махачкалы. Но в Махачкале 10 июня в 11:00 в Доме правительства пройдут публичные слушания по проекту закона об исполнении республиканского бюджета 2025 года. Проект закона размещен на официальном сайте Народного собрания в разделе «Документы». Слушания состоятся в зале заседаний Народного собрания на втором этаже по адресу площадь Ленина, дом 1. Федор Щукин в день социального работника рассказал о Патимат Магомедова из села Кигер Гунибского района, который уже 20 лет работает в комплексном центре социального обслуживания населения. Патимат дома ждут больная пожилая мама и дети, но она не делит беду на свою и чужую. Сейчас на ее попечении 10 человек. Она не только привозит продукты и лекарства, но и организует для пожилых подопечных досуг, то бишь культурный отдых, развлечения и небольшие праздники. Для них она стала не просто соцработником, а настоящей опорой. У Патимат много наград, но главное из них – искренняя благодарность тех, о ком она заботится. Федор Щукин поблагодарил Патимат и всех, кто посвятил себя этой благородной работе за чуткие сердца и терпение, отметив, что в дагестанских горах живут удивительные люди. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации мерах поддержки Почты России. Об этом свидетельствует статус инициативы в думском системе документа оборота. Проектом предполагается внести поправки в федеральный закон о почтовой связи. Согласно этому документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться через портал госуслуги. Почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компанией и сторонние организации только по решению общего собрания жильцов. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Почта России также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений. Я напомню, что в апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильным источником дохода. 25 мая этого года инициативу поддержала правкомиссия. Жители Махачкалы чаще всего оставляют чаевые в ресторанах, барах и в кафе. 28% опрошенных махачкалинцев делают это всегда, а еще 40% иногда. Об этом сообщает Суперджоп по итогам опроса. В махачкалинском такси чаевые обычно оставляют 7% от чека. Иногда доходят и до 37%. Курьерам регулярно дают 6%. В отдельных случаях 32%. В парикмахерских и салонах красоты нашего города обычно поощряют персонал на 9%. На заправках Дагестана магазина и автомойках средний чек размера чаевых 4%. Самые крупные чаевые оставляют в отелях в Махачкале до 450 рублей. В ресторанах, барах и кафе средний размер составляет около 250 рублей. Около 600 незаконно размещенных объектов демонтировали с начала этого года в Махачкале. Среди демонтированных объектов значительную часть составляют нестационарные объекты торговли. Наиболее масштабные мероприятия проведены на территории, которая прилегает к Сумадинскому рынку и по проспекту Акушинского. Тут в связи с аварийной ситуацией и угрозой обрушения демонтировано 56 торговых объектов. Также среди незаконно размещенных строений – гаражи, заборы, ворота и шлагбаумы в общей сложности 172 объекта. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, предложил отложить дальнейшее снижение порога доходов, выше которого у упрощенцев возникает обязанность уплаты НДС. На фоне этих жалоб малого бизнеса на рост налоговой нагрузки планируется сохранить текущий порог в 20 миллионов рублей. Сроки заморозки пока не определены, в Минфине допускают, что она может продлиться еще 3 года. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков, он подготовил репортаж по поводу этого. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
2: Доброе утро, Расим. Пленарное заседание ПМФ преподнесло малому и среднему предпринимательству довольно приятный сюрприз. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать поправки для сохранения порога доходов, при превышении которого у пользователей упрощенной системы налогообложения возникает обязанность платить НДС. Такой порог в 60 миллионов был введен с прошлого года. После этого власти обсуждали его снижение сразу до 10 миллионов рублей. В итоге было принято решение понижать планку поэтапно. С этого года до 20 миллионов, со следующего до 15, а с 28 до 10 миллионов в год. Предприниматели могут выбрать либо платить полную ставку НДС с вычетами, которая с этого года выросла с 20 до 22%, или льготную в размере 5-7% без вычетов. Срок заморозки президент называть не стал, но несколько обнадежил предпринимателей, добавив, чем дальше, тем лучше. Глава Минфина Антон Силуанов допустил, что заморозка порога может продлиться как минимум 3 года. По его оценкам, это может сохранить малому бизнесу около 50 миллиардов рублей в год. По мнению главы Минэкономики Максима Решетникова, такое решение позволит предпринимателям выстраивать траекторию развития без необходимости коррекции бизнес-модели. Мера коснется порядка 200 тысяч субъектов МСП. Бизнес уже предлагал сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей в год и не снижать его в дальнейшем. Прежде всего, с такой инициативой выступала «Опора России». Глава РСПП Александр Шохин также заявлял, что стоило бы оставить текущий порог доходов на год-другой и посмотреть на то, как малый бизнес адаптируется. Как сообщил глава ФНС Даниил Егоров, с начала года малый и средний бизнес уплатил в бюджет около 150 миллиардов рублей НДС. За первый квартал декларации представили 433 тысячи плательщиков УСН, из которых более 200 тысяч новые плательщики с выручкой от 20 до 60 миллионов в год. При этом, по его словам, налоговая служба фиксирует сокращение числа малых компаний при росте количества индивидуальных предпринимателей. Такая динамика требует анализа. Ранее на ПМФ Антон Силуанов высказал мнение, что власти не перегнули палку с фискальными изменениями в целом, сославшись на рост налоговых доходов в этом году. Опросы «Опоры России» показывали, что для МСП избыточная налоговая нагрузка является главной проблемой. На этом фоне бизнес продолжает рассматривать дробление как способ оптимизации затрат. Среди иных мер адаптации – смена налогового режима, в частности, переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Речь идет об экспериментальном режиме, рассчитанном до конца следующего года. Данный механизм изменения практически не затронули, что дает бизнесу с годовым доходом от 20 до 60 миллионов рублей по-прежнему не платить НДС, но в силу ограничений воспользоваться им могут не все. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Спасибо, Рамазан. За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана, осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог ФМ, хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Жители столицы Дагестана ожидают плановое отключение и возможное снижение давления газа в течение июня и июля. Компания «Газпром Газораспределение» информирует о проведении ремонтно-профилактических работ на ряде газораспределительных станций, что потребует временного прекращения поставок голубого топлива. Об этом сообщает Центр управления города. В ведомстве сообщили, что работы затронут газораспределительные станции «Восточная» и «Северная», а также объектах в районе Талги, Чапаева, Ленинкента и Агачаула. В связи с этим в обозначенные месяцы возможны перебои газоснабжения и снижение давления в городской системе. Федор Щукин провел рабочую встречу с главой Михайловского муниципального округа Запорожской области Вячеславом Бедняком. В рамках встречи стороны обсудили итоги работы и планы на будущее. Я напомню, что 3 года назад указом президента России район был закреплен за нашей республикой. С 2023 года там работает аварийно-восстановительная бригада, которая готовит объекты теплоснабжения и котельного хозяйства к осенне-зимним периодам. За это время также были восстановлены десятки объектов: школы, детские сады, учреждения культуры, больницы и административные здания. Мультимедийный фонтан в Дербенте открывает летний сезон. Полюбоваться грандиозным водно-световым спектаклем можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 8 вечера до 9:30 вечера. Самый большой в России светомузыкальный фонтанный комплекс, я напомню, что был открыт в 2022 году, площадь фонтана составляет более 5000 метров. Строительство мультимедийного фонтана профинансировал Сбербанк. За минувшую неделю в Центр управления региона Дагестана поступило более 2000 обращений. Пик активности жителей пришелся на 3 июля, когда операторы зафиксировали 420 сообщений. В числе наиболее острых тем, которые волнуют дагестанцев, остаются вопросы состояния дорожной инфраструктуры, включая нарушение сроков и технологий при ремонте, а также перебои с электроснабжением из-за аварии на сетях. К новостям культуры. Серия из 5 сборников «Волшебный мир дагестанской сказки» детской писательницы Наиры Алидес получила диплом Ассоциации книгоиздателей России. Я напомню, что это первая победа издательского проекта из Дагестана за всю историю конкурса. Члены жюри отметили высокий уровень содержания, опору на традиционные ценности и развитие культурного кода Дагестана как части общероссийской культуры. Я напомню, что наша Наира Алидес – доктор педагогических наук, профессор, лауреат Государственной премии Дагестана. Ну и временно исполняющий министр, руководитель Минэкономразвития Дагестана Дильхан Ахмедов, который был на студии «Диалог ФМ», на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме провел встречу с генеральным директором Skipay Capital Partners Анкуром Гоэлем. Это представитель Индии, занимается инвестициями и передачей технологий в странах БРИКС. Кроме того, пошли переговоры с основателем и директором Optimax Asset, это Раджелом Лалом. Я прошу прощения, не могу читать индийские имена. Специализируется на логистике и складских решениях в Индии. Бизнесмены из Индии выразили реальный интерес к сотрудничеству с Дагестаном, отметив его логистические и производственные возможности. Стороны обсудили возможные направления дальнейшего взаимодействия. Ну вот что говорит Адильхан Ахмедов, который был у нас здесь в эфире Диалог ФМ. Я еще раз подчеркну, как ранее говорил, мы единственная, наверное, независимая СМИ, которая информационная СМИ в Дагестане. Это единственное информационное шоу в Дагестане по утрам. Вот он был у нас в эфире, Адильхан Ахмедов, и, правда говоря, без какой-либо подготовки, обычно как? Заранее вопросы с кому-то скидываем, без каких-либо вопросов. Вот Адильхан Ахмедов, на самом деле, максимально ответил на все, что связано с экономикой в нашей республике. Поэтому браво. Ну и, друзья, с 1 по 7 июня пожарно-спасательные подразделения Дагестана успешно ликвидировали 23 пожара. По данным МЧС, в результате этих происшествий никто не пострадал, все возгорания были оперативно ликвидированы. Среди наиболее значимых инцидентов прошедшей недели можно отметить крупный пожар в многоквартирном доме в Махачкале по проспекту Имама Шамиля. На 6 этаже загорелась квартира, а огонь охватил 20 квадратных метров. В ходе операции огнеборцы эвакуировали и 40 жителей дома и спасли 20 человек. В населенном пункте Башлыкен, это Кайкинский район Дагестана, произошел там также пожар за прошедшую неделю в частном жилом доме, где горела обстановка площадью 60 квадратных метров. Еще один крупный пожар был зафиксирован в поселке Загородный, это в Махачкале, где частный дом лишился 120 квадратных метров кровли. Кроме того, спасатели выезжали на 35 дорожно-транспортных происшествий, где благодаря оперативным действиям наших пожарных удалось спасти одного человека. Второй пакет антифрод мер, рассмотрение которого запланировано Госдумой на сегодня, оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и, внимание, друзья, операторов связи, в случаях, если те не предотвратят действия злоумышленников. Кроме того, решено отказаться от идеи регистрации на значимых ресурсов только по российской электронной почте, а также отказаться от предложений об открытии банковского счета только в привязке к ННН. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тема, на самом деле, настолько актуальная, поэтому слушаем тебя внимательно.
20: Расим, доброе утро. Подготовленная ко второму чтению версия законопроекта «Антифрод 2.0» размещена на портале Госдумы. Источник «Коммерсанта», близкий к разработке проекта, полагает, что с высокой долей вероятности документ будет принят при рассмотрении сегодня сразу в двух чтениях. Из документа авторы исключили ряд положений, в частности, норму о подтверждении значимых действий через мессенджер МАКС вместо СМС, норму о регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте, положение о регулировании работы сим-боксов и виртуальных телефонных станций, а также норму об открытии банковского счета только в привязке к ИНН и о способах восстановления доступа к учетной записи на портале госуслуг. Законопроект дополнили и новыми мерами. Одна из них была анонсирована профильным вице-премьером Дмитрием Григоренко на ПМФ и получила широкий резонанс. Это определение порядка компенсации для жертв мошенников. Так, если банк или оператор связи проигнорирует определенный порядок действий по выявлению мошеннических операций, то клиент сможет претендовать на компенсацию. Как сказано в таблице поправок к новой версии законопроекта, в случае неисполнения обязанности, повлекшего хищение средств с лицевого счета абонента, оператор связи обязан возместить абоненту сумму перевода в порядке, установленном правительством. Аналогичная мера прописана и для банков. Также в проект добавили норму о борьбе с так называемой револьверной заменой сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 суток после его заключения. При этом оператор обязан прекратить предоставлять услуги связи и перестать взимать абонентскую плату, если абонент сообщил, что хочет расторгнуть договор. Собеседник коммерсанта, знакомый с ходом подготовки проекта, уточнил, что цель меры – исключить возможность мошеннических действий с помощью одноразовых новых сим-карт. В обновленном тексте законопроекта нет автоматического введения запрета на звонки из-за рубежа. Данную опцию предлагается включать по желанию абонента. Также добровольно предлагается родителям сообщать о покупке сим-карт несовершеннолетними вместо обязательной меры. А если иностранец не пройдет верификацию для пользования сим-картой, то договор с ним должен быть расторгнут. Предельное количество банковских карт на пользователя сейчас указано как не более 20, а не как не более 5 в каждом банке. При этом введение единой системы учета банковских карт в проекте сохранилось, как и маркировка звонков из-за рубежа. В Минцифры сообщили, что редакция ко второму чтению стала итогом проработки заинтересованными ведомствами и бизнесом. Ряд норм был скорректирован для достижения согласованной версии. Финальная редакция будет опубликована после принятия законопроекта Госдумой в трех чтениях. После доработки законопроект получился достаточно сбалансированным и теперь учитывает интересы основных участников рынка, так считают в Мегафоне. С точки зрения формулировок видно, что проблематика финансового сектора транслируется на телеком-операторов, отметили в Импелкоме. С одной стороны, есть ожидание, что операторы связи будут активно бороться со спамом и нежелательными звонками, а с другой, банкам дают право бесконтрольно такие звонки совершать без возможности абонента от них отказаться. Весь смысл законопроекта в том, чтобы разорвать возможность взаимодействия мошенника и его жертвы. Об этом сообщил глава комитета по ИБ Ассоциации российских банков Андрей Федорец. По его словам, в целом нормы законопроекта рынок рассматривает скорее позитивно, так как требования закона кажутся достаточно сбалансированными с точки зрения уменьшения рисков кражи данных и денег. Расим.
3: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь, в программе «Утро» на Диалог FM. Ну и, друзья, директор акционерного общества «Мостотряд-99» Идрис Алиев о текущем этапе реализации проекта по строительству канализационных очистных сооружений. Я напомню, что на сегодняшний день на объекте выполняется подготовительный этап, организованы подъездные пути, расчищена территория, возведен строительный городок, заводится материал для устройства насыпи, будущих очистных сооружений. Ежегодно на будущую стройплощадку заводится более 3000 кубометров материала, проводится выравнивание территории. Вот его комментарий.
2: Данный проект предусматривает очистку стоков, которые будут поступать из Махачкалы, из Каспийска, и существенно увеличить производительность действующих очистных сооружений, и на выходе даст уже очищенную воду, которая будет сбрасываться в море после очистки. На сегодняшний день выполняется подготовительный этап, выполнены подъездные пути, заводится материал для устройства насыпи будущих очистных сооружений. Ежедневно на объекте задействовано 35 человек и более 40 единиц техники. При этом для подвоза материала задействовано более 100 единиц техники. И каждый день заводится более 3,5 тысяч кубов материала. Соответственно, ее укладываем, разравниваем, уплотняем. Вот эти работы сегодня выполняются.
3: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству оперативно проработать предложения президента, которые прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает «Коммерсант». Среди них возможная строчка дальнейшего снижения порога выручки для уплаты НДС. Речь идет о компаниях и предпринимателях на упрощенной системе налогообложения. Я напомню, что сейчас этот порог составляет 20 миллионов рублей. По действующим правилам, в 2027 году он должен снизиться до 15 миллионов рублей. А с 2028 до 10 миллионов рублей. Теперь правительству вместе с депутатами предстоит проработать возможность сохранить порог на нынешнем уровне. Ну и, друзья, в России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%. Об этом сообщает РИА Новости и аналитики. Сильнее всего спрос вырос на подержанные машины китайских марок сразу на 55%. Эксперты связывают это тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Ну и, друзья, в правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребителей надежно обеспечивать нефтепродуктами. Об этом передает «Комсомольская правда». Я напомню, что Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани в некоторых заправках появились очереди, при этом на крупных АЗС перебоев с топливом нет.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: Ну и, друзья, доброе утро еще раз всем абсолютно желаю. Сейчас я хочу обратиться к нашим слушателям, которые за рулем в разных городах, в разных районах Республики Дагестан. Мы хотим завтра сделать репортаж по поводу цен, которые на бензин у нас в республике. Поэтому сейчас я хочу обратиться к нашим слушателям. У кого есть социальная сеть WhatsApp, пожалуйста, напишите нам туда. Номер сейчас я вам продиктую. 8-988-291-1048. Итак, что нужно туда написать? С какого вы района, города и цены на бензин в вашем городе? На АИ-92, АИ-95 и на, соответственно, газ в том числе. Еще раз напомню номер, куда вы желательно напишите, мы уже сделаем к завтрашнему дню полный репортаж по поводу этого всего. Еще раз напомню, 8-988-291-1048. 91-1048, на WhatsApp прям напишите, ваш район, город и стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95. И к завтрашнему дню, по вашим данным, потому что мы единственная независимая СМИ на территории радио Дагестана, радио жизни Дагестана, и хотели бы сделать вот такой независимый репортаж. Уже с комментариями Управления Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго Дагестана. Но Иран пригрозил атакой на все энергообъекты на Ближнем Востоке, которые связаны с США и Израилем. Я напомню, что 7 июля еще Цахал атаковал пригород Бейрута. Армия обороны Израиля назвала это ответом на обстрел ливанской Хизбаллы на севере еврейского государства. Вечером того же дня по Израилю ударил Ксир, а через несколько часов Иерусалим ответил запуском баллистических ракет. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы здесь, на Диалог ФМ.
1: Ровно два месяца продержалось соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем. Залпы гремели всю ночь с воскресенья на понедельник, отмечает Wall Street Journal. А началось все с удара Цахал по Бейруту. Причем Израиль действовал, похоже, вопреки рекомендациям США. После первых обстрелов Дональд Трамп заявлял агентству Axios: «Я немедленно позвоню Биби и скажу, чтобы он не наносил ответных ударов». После этого, как пишет Рейтер, военные еврейского государства сообщили, что атаковали нефтехимический завод на юго-западе Ирана, а также несколько военных объектов. Аль-Джазира напоминает, что с начала конфликта прошло ровно 100 дней и публикуют спутниковые снимки. Это 15 точек на территории Ливана, Ирана и других стран Персидского залива, которые были атакованы за это время. Крупный завод по обогащению урана, остров Сири, основная база для экспорта нефти из Ирана, портовые города, взлетно-посадочные полосы в аэропортах, ангары и тому подобное. Новый обмен ракетными ударами происходит на фоне переговоров США и Ирана о мирной сделке, напоминает Bloomberg. Это может не только привести к эскалации конфликта, но и существенно отразиться на глобальном энергетическом рынке.
3: 9 июня на календаре. Что же интересного произошло в истории человечества? Итак, в 1672 году родился Петр I, человек, который решил, что нашей стране, России, нужны такие перемены, и начал проводить реформы с таким размахом, что некоторые современники наверняка мечтали бы ему отключить интернет, если бы он тогда существовал. В 1935 году впервые появились персонажи Дональд Дак и его знаменитый характер. С тех пор миллионы людей узнали, что можно сердиться буквально на все вокруг и все равно оставаться любимцем публики. В 1959 году на воду была спущена первая в мире атомная подводная лодка, пересекшая Северный полюс. Пока одни искали короткий путь домой, другие уже путешествовали под льдами Арктики. А еще сегодня отмечается Международный день друзей. Хороший повод написать тем, кому давно уже собирались написать, и напомнить, что настоящая дружба измеряется не лайками, а поступками. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
17: Минэнерго сообщило о временных сложностях с топливом на юге России. Предприятия ТЭК столкнулись с ростом воздушных атак, что привело к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Об этом сообщили в Минэнерго России. Для стабилизации ситуации создан сейчас отраслевый штаб с участием всех крупнейших компаний. Штаб работает на постоянной основе. Его задача входит обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливо-энергетического комплекса страны, уточнили в министерстве. Новый председатель Дербентского городского суда Максим Юрин был представлен коллективу, об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана. Указ о назначении Юрина президент Российской Федерации Владимир Путин подписал еще 12 мая. Юрину 44 года, он окончил с отличием Саратовскую государственную академию права. Общий стаж работы по юридической профессии превышает 23 года, из них 13 лет в должности судьи. До назначения в Дагестан он более 9 лет возглавлял Вачский районный суд и Вачский межрайонный суд Нижегородской области. Временно исполняющий председателя Верховного суда Дагестана Александр Гудимов представил Юрина коллективу Дербентского суда, отметив его многолетний опыт и профессиональные знания.

получения разрешения агентства по охране культурного наследия Дагестана. К восстановлению допустят только подрядчиков с профильными лицензиями. Все работы пройдут под контролем экспертов по объектам культурного наследия Дагестана. Но в России предложили бесплатно доставлять посылки пенсионерам на дом. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили в Минцифры. Речь идет о посылках, которые уже пришли в почтовое отделение по месту жительства получателя. Доставку предлагают оформлять по заявлению пенсионера или после подтверждения права через государственную информационную систему. Помимо пенсионеров, услуга может быть доступна людям с инвалидностью, маломобильностью и одиноко проживающим гражданам. 52% опрошенных россиян признали, что любят поесть на ночь. Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания, и организм не требует еду на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И такая интересная новость. В Дагестане на накопление квартиры без ипотеки уйдет 13 лет. Это самый долгий срок в России, кстати. Я напомню, что средний срок накопления на квартиру в Старом фонде России составляет чуть менее 5 лет, при условии, что все доходы будут откладываться на жилье. Однако в Дагестане этот срок достигает 13 лет, что является самым высоким показателем по стране. Допустим, для сравнения, в Москве там понадобится 10 лет, в Санкт-Петербурге 8,5 лет, а в Подмосковье чуть более 5 лет. Такие данные приводит исследование федерального портала «Мир квартир». Аналитики подсчитали, сколько лет россиянину придется копить на жилье без ипотеки, исходя из средней зарплаты по данным Росстата. В целом по России время накопления составляет чуть менее 5 лет, при средней стоимости квартиры чуть более 6 миллионов рублей. И зарплате свыше 100 тысяч рублей. Помимо Дагестана, в числе регионов самым долгим сроком накопления это Севастополь, там 12 лет, Ингушетия, Крым, Республика Алтай, Северная Осетия, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Ну и по итогам первого квартала этого года Дагестан занял второе место среди регионов России с самой высокой долей просрочной задолженности по ипотеке. Об этом нам сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка России. Показатель в республике составил чуть выше 4%. Хуже всего по ипотеке платят только жители Ингушетии, где доля просрочки превысила 10%. Замыкая тройку антилидеров Тыва с показателем чуть выше 4%. Также в пятерку регионов с высокой долей просроченной задолженности вошли Северная Осетия и Чеченская Республика, где показатель составил почти 4%. При этом я напомню, что самая низкая доля просрочки по ипотеке зафиксирована в Ненецком автономном округе. Там чуть выше 0,3%. Число регионов-лидеров по этому показателю также вошли Архангельская область, Республика Бурятия, а также тройку регионов с высокой долей досрочных погашений ипотеки. Как вы думаете, кто? Чукотка с высокой зарплатой, Магадан и Самарская область. Ну и Махачкала закупит 141 автобус в рамках программы льготного лизинга. Об этом сообщил первый заммэр столицы Дагестана Гаджимурат Муртазалиев на заседании актива. Я напомню, что, по его словам, городу удалось защитить в Минтрансе России две заявки на поставку техники через систему. В рамках федерального проекта «Это развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет закуплено 78 автобусов среднего класса по госпрограмме нашей страны. Это развитие транспортной системы. А также 63 автобуса, из них 36 больших и 27 средних. Транспорт будет работать по регулируемому тарифу. Для этого администрация города выделила 658 миллионов рублей на 2027 год и 798 рублей на 2028 год. Новые автобусы сейчас оснащены кондиционерами, валидаторами для безналичной оплаты и проезда, а также системами GPS и GLONASS для отображения на онлайн-картах. Администрация Махачкалы вводит запрет на остановку и парковку транспортных средств на нечетной стороне улицы Магомеда Гаджиева в пределах участка от улицы Гайдара Гаджиева до улицы Умахан.

Дмитриева. Решение направлено на повышение пропускной способности одной из ключевых городских магистралей. Я напомню, что в ближайшее время на указанном участке будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор». Владельцам автомобилей рекомендуется заранее спланировать парковку в другом месте, чтобы избежать эвакуации и административных штрафов. Друзья, продолжаем. По данным Авито услуги, в апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Дагестане вырос интерес к услугам, связанным со строительством, ремонтом и обустройством частных домов. Жители Дагестана чаще обращались к специалистам по фундаментам, инженерным системам, отделке и благоустройству участков. Однако выросло и число предложений от исполнителей. Лидером по росту спроса в этой сфере строительной стал и садовые дорожки. Интерес к этим увеличился в нашей республике на почти 3 раза. На втором месте монтаж систем водоснабжения, спрос на который вырос почти в 3 раза. В разгар строительного сезона жители активнее занимаются инженерным обустройством частных домов. В числе быстрорастущих направлений оказались и строительство домов в стиле факферк. Это предложение увеличилось в них аж прям тоже на 2.5 раза. С 10 июня Управление Федеральной службы судебных приставов по Дагестану организует масштабный прием заявителей с 12.00 до 20.00. Жители республики и представители организации смогут получить консультации по вопросам принудительного исполнения судебных актов. Как отметили в пресс-службе ведомства, прием будет проходить как в аппарате управления, это в городе Махачкала, на улице Мирзабекова, 159, так и во всех районных и городских подразделениях службы. Предварительная запись не требуется, достаточно иметь при себе паспорт или документ, который подтверждает полномочия представителя. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону в Махачкале 78 12 80. В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в Дагестане построят первое в регионе современное модульное приемное отделение. Об этом отметил Федор Щукин. Он сказал о том, что работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В новом корпусе разместятся операционные и реанимационные блоки, а также противошоковая палата, оснащенная всем необходимым. Врачи смогут проводить диагностику прямо на приемном покое, что сократит сроки обследования. Федор Щукин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает, что до конца этого года Махачкалинский международный аэропорт получит нововзлетно-посадочную полосу длиной более 3 километров. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС «Кавказ». По словам Федора Щукина, готовность объекта превышает 95%. Впереди только финальные подготовительные работы. Федор Щукин также добавил, что действующие взлетно-посадочные полосы продолжат принимать все типы воздушных судов в штатном режиме. Специалисты Роспотребнадзора в Хасавюрте в ходе контрольной закупки выявили грубые нарушения правил обязательной цифровой маркировки в одном из местных супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. В результате проверки наложен арест на продукцию, реализация которой велась с нарушением передачи данных в систему «Честный знак». Общее количество изъятой продукции составило 480 единиц. В основном это молочные товары, упакованная питьевая вода. Ну и в нашей стране началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. По его словам, короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на 1 час, поскольку это предпраздничный день. Администрация Махачкалы опровергла распространяемую в соцсетях информацию о незаконности сноса многоквартирного дома, строившегося на проспекте Акушинского, 96Ж. В мэрии нам рассказали, что решением Кировского районного суда Махачкалы от 14 апреля 2021 года 4-этажный каркас многоквартирного дома признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Законность этого решения подтверждена вышестоящими инстанциями. Это апелляционным определением Верховного суда Дагестана и кассационным отделением 5
5-го Кассационного суда общей юрисдикции. Основанием, я напомню, что для признания строения самостроем стали отмена разрешения на строительство по протесту прокуратуры и отмена градостроительного плана земельного участка. Таким образом, снос осуществлен на законных основаниях, подчеркнули в администрации Махачкалы. Но в Махачкале 10 июня в 11:00 в Доме правительства пройдут публичные слушания по проекту закона об исполнении республиканского бюджета 2025 года. Проект закона размещен на официальном сайте Народного собрания в разделе «Документы». Слушания состоятся в зале заседаний Народного собрания на втором этаже по адресу площадь Ленина, дом 1. За окном сейчас в Махачкале плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха днем обещает плюс 28. Добро пожаловать, лето! Малооблачная погода в столице Дагестана. Осадков не ожидается, ветер слабый, комфортный. Отличный день для того, чтобы начать, знаете, заниматься спортом, прогулками и хорошим настроением. Не забывайте пить больше воды и находить время для отдыха. Оставайтесь на Диалог FM, хорошее настроение начинается именно здесь. Просыпаемся, Махачкала. Просыпается весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Границы свыше 6 тысяч объектов недвижимости уточнили в городе Избербаше в ходе кадастровых работ. Об этом нам сообщает Минимущество Дагестана. Работы велись в трех кадастровых кварталах. Особенности этих кварталов – их нахождение на первой береговой линии, что, как отмечается, значительно осложняло процесс. Несмотря на это, специалистам удалось уточнить границы земельных участков и объектов капитального строительства. По отдельным спорным вопросам в ближайшее время примут соответствующие решения. Роспотребнадзор Дагестана добился возврата денег покупателю, который получил бракованный смартфон в магазине «Реал-2», об этом сообщает Роспотребнадзор Дагестана. Так ранее поступило обращение от потребителя, через несколько дней после покупки у телефона перестал работать дисплей. По словам заявителя, попытки обменять или вернуть товар в магазине не увенчались успехом. Обратившийся запросил помощи у специалистов. Сотрудники отдела защиты прав потребителей связались с представителями магазина «Реал-2», не разъяснили им права покупателя при реализации товара ненадлежащего качества и порядок действий продавца. По итогам разъяснительной работы заявителю были возвращены денежные средства за смартфон. Роспотребнадзор напоминает, что в спорных ситуациях с продавцами граждане могут обратиться в ведомство для защиты своих законных прав и интересов. Ну а бывший глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал слухи о том, что после передачи полномочий новому руководству он якобы продолжает кого-то куда-то расставлять. Пост об этом он сам опубликовал в своем телеграм-канале. По словам Меликова, он сейчас не читает анонимные дагестанские телеграм-каналы ни до, ни после обеда и впервые за долгое время посвятил время здоровью своему и своих старших. Меликов подчеркнул, что он офицер, который выполняет поставленные задачи, примерять на него театральные костюмы – неблагодарное дело. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что 11-летнее образование – это оптимальный вариант. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Жилокин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Ранее я напомню, что глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил в интервью телеканалу «Спорт-24», что упразднение его реальной должности и присвоение титула почетного президента назвал его странным и беспредельной историей. Причиной конфликта, по его словам, стали корыстные интересы людей, которые имеют косвенное отношение к клубу. Гаджиев рассказал, что клуб создавался на пустыре из подвала и своими силами, без трансферных расходов, дошел до российской премьер-лиги. В марте, напомню, что у него состоялся разговор с главой Дагестана Сергеем Меликовым до окончания сезона тренер не стал выносить конфликт публично. Но в Госдуме предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня в жару. Инициатива направлена руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, об этом сообщает ТАСС. В обращении поднимается вопрос о необходимости возвращения обязательных норм, которые касаются уменьшения рабочего времени при высоких температурах на рабочих местах. Сейчас я напомню, что такая норма лишь носит рекомендательный характер. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов выше нуля. Для этого нужно письменно уведомить руководителя, предоставить показания термометра и зафиксировать их в присутствии коллег. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис – и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Спортивные события.
1: Клуб «Ухта», накануне защитивший титул чемпиона России по футзалу, объявил о приостановке выступления в Суперлиге. Причиной стали финансовые проблемы. Бюджет клуба существенно сократился из-за потери регионального финансирования. Ухтинцы несколько дней назад во второй раз подряд выиграли национальное первенство, разгромив в финальной серии «Тюмень» 4-0. Теперь клуб сохранит только дублирующий состав, который будет выступать в высшей лиге. Руководство же займется трудоустройством игроков основного состава. Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева поднялась с 8 на рекордное для себя 6 место в обновленном рейтинге ВТА. После триумфа на парижском мейджоре в активе 19-летней теннисистки 5751 очко. В общей классификации она обошла американку Коко Гауф и украинку Элину Свитолину. Кроме того, полуфиналистка турнира Диана Шнайдер благодаря своему результату поднялась с 23 на 16 место. Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли «Уникс» 86-74 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и повели в противостоянии со счетом 3-0. Армейцы вырвались далеко вперед во второй четверти и к большому перерыву вели 54-31. Казанцы не смогли переломить ход встречи, и, что любопытно, для них это первое домашнее поражение от ЦСКА в этом сезоне. Столичный клуб может оформить очередной титул уже в ближайшую среду, если снова обыграет «Уникс» на чужом паркете. Пресс-служба Тольяттинского «Акрона» объявила о назначении сербского специалиста Сержана Благоевича на пост главного тренера команды, подписав с 53-летним наставником 4-летний контракт. Благоевич известен по работе с белградским «Партизаном», с которым выиграл серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии. В Казахстане он привел к чемпионству «Астану». Серб сменил в «Акроне» Заура Тидеева, отправленного в отставку в мае после разгромного поражения от крыльев Советов в последнем туре РПЛ. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди мужских команд подмосковный «Динамо Электросталь» продлил серию без поражений в новом розыгрыше Суперлиги до 10 игр, дважды выиграв на выезде у екатеринбургского «Динамо-строителя». Подмосковный коллектив одолел хозяев в первом матче со счетом 2-1, в то время как основное время второй встречи завершилось в ничью 2-2, и гости взяли верх в серии буллитов 4-3. «Динамо Электросталь» все еще возглавляет турнирную таблицу, опережая на 2 балла действующего чемпиона страны «Динамо Акбарс». Казанцы дома дважды с одинаковым счетом 4-1 одолели азовскую «Тану». Это были спортивные события, достойные вашего

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак-Казмаляра являются выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака-Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родные».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации мерах поддержки Почты России. Об этом свидетельствует статус инициативы в думском системе документооборота. Проектом предполагается внести поправки в федеральный закон о почтовой связи. Согласно этому документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться через портал госуслуги. Почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компания и сторонние организации только по решению общего собрания жильцов. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Почта России также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений. Я напомню, что в апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильным источником дохода. 25 мая этого года инициативу поддержала правкомиссия.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Российской Федерации. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект уже предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение 4-дневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года, уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин, 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников четырехдневки снижается. И в завершении выпуска: интерес к спортивным турнирам для знакомств имеет психологические причины. Многие люди устали от попыток познакомиться в специальных приложениях и надежды, что алгоритмы подберут подходящего человека. Об этом «Москве-24» рассказала консультант в сфере отношений Светлана Шаталина. По словам специалиста, физическая активность помогает снизить напряжение и тревогу во время знакомства, которые вызваны беспокойством о своем внешнем виде и поведении. Во время совместных занятий спортом внимание смещается на само дело, а в ходе игры появляется возможность наблюдать за человеком в разных проявлениях. Специалист подчеркнула, что знакомство во время спортивного турнира для дальнейшего построения отношений может оказаться информативнее традиционной встречи в ресторане. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Сбер прогнозирует резкое ослабление рубля. Пенсионные накопления россиян хотят передать под контроль госорганизаций. Российский фондовый рынок – один из самых недооцененных в мире. Стейблкоины россиян могут быть заблокированы из-за санкций. Россия и США, похоже, построят туннель от Чукотки до Аляски. Вторичная недвижимость дорожает и сокращает разрыв с новостройками. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Рубль резко упадет к доллару, по крайней мере, так считает глава Сбера, будет на конец года около 85 рублей за доллар. Это примерно на 20% больше, чем официальный курс доллара в конце мая был. Но сейчас он уже немножечко подрос, но, конечно, до 85 еще пока достаточно далеко. Плюс есть целый ряд факторов, которые могут противодействовать этому снижению. Хотя в целом более высокий курс доллара мы, скорее всего, будем иметь в относительно ближайшем будущем, но когда именно, этого никто предсказать не может. Хотя я знаю, что регулярно идут вопросы. А вот скажите, какой точно будет курс доллара через месяц? Ну, так не работает. Мессенджер Макс был удален из официального магазина приложения App Store вроде как из-за санкций. И более того, в нем теперь не очень-то проходят звонки. Вот так Apple блокирует Макс. Роскомнадзор блокирует Telegram. Скоро будем переписываться через вопросы к товарам на Wildberries, видимо. Правительство хочет вложить средства пенсионных фондов в технологические проекты. Внешэкономбанк и правительство готовят закон о создании объединенного пенсионного фонда под контролем госорганизаций. Госкорпорации могут оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты. Вот сразу пенсии и госкорпорации, которые будут ими управлять, вкладывая в высокотехнологические проекты, вот эти три фактора, собранные в одном предложении, вызывают некоторую дрожь. Как вы считаете, сколь эффективно будет управлять пенсионными накоплениями, когда госкорпорации будут вкладывать их в свои высокотехнологические современные проекты? Порог по НДС для малого бизнеса заморозят на текущих 20 миллионах рублей выручки в год. Планировалось, что далее он будет снижаться до 15, а затем и до 10 миллионов. Это было, конечно, крайне проблемное решение для малого бизнеса. Даже текущее это снижение, оно ого-го как ударило. Президент заявил, что дальше снижать пока не будут, но даже то, что было, это нанесло очень сильный удар по бизнесу, и это увидели все, в том числе и налоговые инспекции. Когда налоговые поступления вместо того, чтобы увеличиться, наоборот, упали, да еще и позакрывалось много бизнесов. Это то, к чему привело решение снизить с 60 до 20 миллионов порог по упрощенной системе налогообложения для бизнеса. Бюджет России может получить около 1 триллиона рублей доп. Доходов из-за ситуации в Ормузском проливе. А речь о том, что повышенные цены на нефть привели к тому, что налогов и доходов бюджет получит побольше из этого источника, примерно на 1 триллион, и эти деньги планируется отложить в фонд национального благосостояния, то есть увеличить свою финансовую подушку безопасности, что в целом разумно, и рекомендую вам тоже делать, если случаются в вашей жизни какие-то удачные моменты, когда вы хорошо заработали, то не потратьте все. Хотя бы часть отложите в вашу подушку безопасности, в ваши инвестиционные накопления на будущее. Не оставайтесь просто ни с чем. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг, сообщил министр финансов Силуанов, чтобы перестать зависеть от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда и мирового банка. Потихонечку закрывают международные кредиты, чтобы быть без долгов, опять же, чего и вам желаю, что лучше быть без долгов, по крайней мере, без плохих кредитов. Исключение может быть только ипотека, да и то по хорошей ставке. Почему не удается заменить доллар в международных расчетах? Росконгресс выпустил доклад, где перечислил причины, почему не так легко отказаться полностью от долларов. Это связано с тем, что вокруг доллара построена очень сильная инфраструктура. Сеть счетов в банках, арбитраж, ликвидность, механизмы политического принуждения со стороны США. И поэтому просто заменить доллар быстро другой валютой невозможно. А юань в полной мере нельзя использовать, потому что власти Китая не готовы ослаблять контроль за движением капитала и как бы свободно отпустить юань плавать по всему миру. Россия удаляется от цифрового суверенитета из-за блокировок интернета. А Павел Дуров, основатель Telegram, высказал мнение, что настоящий цифровой суверенитет России невозможен без собственной операционной системы для смартфонов, потому что то, что есть, будут в любой момент блокировать. Ну вот как мы видим ситуацию с Максом. Бац, и Макс заблокировали на платформе iPhone. Все другие варианты позволяют американским и китайским компаниям точечно следить за россиянами, но и использовать разного рода санкции. При этом разработка своей операционной системы становится все труднее вследствие оттока квалифицированных программистов, которые покидают Россию из-за блокировок интернета. Российский фондовый рынок остается одним из самых недооцененных в мире, заявил зампред правления Сбербанка. Несмотря на высокую дивидендную доходность, российский рынок торгуется со значительным дисконтом. Почему бы это, да, казалось бы? Замминистра финансов также сравнил российский фондовый рынок с затаившимся тигром, который готовится к мощному прыжку вперед. Надеюсь, не окажется, что этот тигр перед прыжком вперед стоял на краю пропасти. На самом деле, конечно, текущая стоимость акций очень низкая, но есть нюансы. Не просто так она низкая. ВК, имеется в виду ВКонтакте, корпорация не ставит эффективность и финансовый успех во главу угла. Об этом сообщил вице-президент по медиа-стратегии и развитию сервисов. Жизнь — это не про эффективность, а падение и разочарование формируют наше эмоциональное состояние гораздо больше, чем успех, считает топ-менеджер. Ну вот так прекрасно, да, когда в крупных корпорациях, особенно госкорпорациях, заявляют, а что нам эффективность? Мы и так неплохо себе живем. С начала года акции ВК упали на 23%, а за всю историю на 86%. Ну, вот так они и работают. Слова про то, что цель компании не финансовый результат, инвесторы ощущают в полной мере. Правила по народным облигациям могут поменять. Народные облигации предполагали, что инвестор может в любой момент предъявить ее к погашению, потребовать выкуп с уже накопленными процентами. Но это создает очень высокую нестабильность для заемщиков. И ЦБ хочет поменять правила по народным облигациям. Россияне заработают 7 триллионов рублей в качестве процентов по депозитам в 2026 году, по вкладам и накопительным счетам, и куда-то эти деньги денут. Я думаю, в основном обратно на счета положат, по крайней мере, пока ставка остается достаточно высокой. Стейблкоины россиян могут быть заблокированы. Минфин даже об этом предупредил, что если вы открываете какие-то легальные инвестиции в криптовалюте через российских кастодианов, то появляются серьезные риски, что американские эмитенты могут заблокировать вам USDT, USDC и так далее. То есть, с одной стороны, требуют, вы делаете все через официальные криптообменники, докладывайте нам об этом, но дальше вас могут заблокировать. ЦБ добавит критерии работы с криптовалютами для получения статуса квалифицированного инвестора. А сейчас один из критериев получения статуса квал-инвестора — опыт работы с финансовыми инструментами. Однако сделки с криптой туда не входят. ЦБ хочет включить в перечень крипту. Довольно необычное решение, учитывая, что криптовалюты зачастую являются магнитом для лудоманов. Кто-то скажет, что если человек инвестировал в крипту, то наоборот, должны возникнуть сомнения в квалификации этого инвестора. Возможно, следующим признаком квалифицированного инвестора станет сливание депозита в онлайн-казино. Регуляторы США и Евросоюза договорились о мониторинге стейблкоинов. Был подписан меморандум о взаимопонимании для совместного надзора над рынком стабильных монет между Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк и Европейским банковским управлением. Они намерены контролировать объемы эмиссий, количество держателей активов, соблюдение санкций. Внимание, здесь вот возвращаемся к тому, что у россиян могут заблокировать эти самые стейблкоины. Состав резервов и управление ликвидностью. Так что максимально аккуратно будьте. Вторичная недвижимость дорожает и сокращает разрыв с новостройками. В период дешевой ипотеки на новостройки, новостройки сильно обогнали в цене вторичку, но вторичка начинает догонять. С учетом низкой базы мая 2025 года, годовой темп роста этого сегмента 14-15% в среднем выросла стоимость на вторичном рынке и примерно на 9,8% за год выросли цены на новостройки. Россия и США вроде бы построят туннель от Чукотки до Аляски. По крайней мере, так заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев. Туннель будет. Это будет один из больших инфраструктурных проектов между нашими странами. Ну что же, ждем, когда от Чукотки до Аляски можно будет стремительно промчаться в Америку. Почта России снова начала возить посылки из США. Операторы двух стран в конце мая возобновили почтовый импорт в Россию, приостановленный в 2022 году. Так что вроде как можно теперь посылочки слать через любимую почту. Глава Совета Федерации Матвиенко призвала российский бизнес организовывать на работе службы знакомств и вечера холостых, чтобы решать демографические проблемы. Ну, вроде как идея интересная. В конце концов, в отделе кадров уже есть вся важная информация для поиска пары. пол, возраст, зарплатная ведомость, можно их состыковать по интересам. Но стоит ли смешивать деловые отношения и романтические? Когда на фразу начальницы «зайдите ко мне в конце рабочего дня» сотрудник уже не знает, брать с собой отчет или цветы. Иначе можно лишиться премии за невыполнение KPI по свиданию. А произнесенная на корпоративе фраза «мы все одна большая семья» уже будет звучать как пропаганда нетрадиционных ценностей.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Самозанятым таксистам разрешат работать в Москве без столичной регистрации. Это упростит жизнь жителям регионов. Другие требования при этом сохранятся. По-прежнему нужны разрешение на перевозку пассажиров, автомобиль в реестре такси, стаж от 3 лет, действующие права категории «Б», медсправка и справка за отсутствие судимости. Для иностранных граждан принципиально ничего не изменится. Им по-прежнему нужно легализоваться в России. Гражданам стран ЕАЭС получить патент, а гражданам других стран разрешить. Решение на работу. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Недавно начали прорабатывать новую методику учета сведений о пробеге. Конкретики пока нет, но, скорее всего, создадут единую централизованную систему. Все данные будут стекаться в нее. Вероятно, можно будет проверить информацию через госуслуги. Сейчас они собираются разрозненно и доступны только в платных сервисах. Какие-то данные есть у дилеров страховых компаний или крупных автосервисов. При этом во многих случаях пробег вообще не отслеживается. Регионам запретят тратить доходы от штрафов не по назначению. В правительстве изменили правила использования дорожных фондов. Деньги теперь можно будет потратить только на улучшение дорог в аварийно-опасных зонах. Например, на установку ограждений, светофоров, освещение, обновление дорожной разметки и в целом на улучшение инфраструктуры. Нельзя тратить деньги на другие расходы регионального бюджета, в том числе на плановый ремонт дорог, который не связан с аварийно-опасными участками. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104.

0: найти сведения о предках или восстановить важные факты. Это не просто хранилище бумаг, это точки опоры для истории, науки и даже семейных традиций. Так что в этот день скажем спасибо архивистам, людям, которые умеют слушать тишину старых документов и превращать ее в живую историю.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Может быть, вы удивитесь, но постарайтесь чаще говорить «нет». Мы сегодня поговорим с вами об отказе. Как же сделать так, чтобы отказать, но не обидеть? Как сделать так, чтобы отказать и сохранить отношения? Существует несколько видов отказа. Первый отказ очень частый – это сочувствующий отказ. Когда «Ой, неужели? Да ты что? Вот такая проблема! Ой, да, я как я тебя хорошо понимаю!» Когда я, с одной стороны, сопереживаю, с другой стороны, я демонстрирую, что я не могу этого сделать. Это такой отказ, который не вызовет конфликта, потому что ты же вошел в его ситуацию. У меня такое же тоже было, у меня тоже была такая проблема. Вы присоединились к человеку, как бы показали, что у вас тоже такие проблемы бывают, и вы очень хорошо понимаете, что, в общем, будет ему приятно, даже если вы ему откажете. Второй тип отказа – это обоснованный отказ, когда человек просит что-то сделать завтра. «Слушай, а я завтра в командировке. Ой, как я хотел тебе помочь, но ты знаешь, завтра буду в другом городе». Третий – это отсроченный отказ. «Слушай, завтра не могу, давай послезавтра». «Послезавтра уже поздно, жаль как». Четвертый вид отказа – альтернативный, когда ему предлагаю что-то другое. «Слушай, вот это не могу, вот я могу так». Есть хороший анекдот. «Дай 5 рублей». «Нет, слушай, 5 нет, у меня есть 3». «Ну, давай 3, 2 будешь должен». Следующий тип отказа – это дипломатичный отказ. Обоюдный поиск решения, когда я говорю: «Слушай, вот это не могу, давай подумай, может быть, как-то по-другому могу тебе помочь». Но само желание помочь не должно вызвать у человека обиду на вас. Есть такое понятие – ассертивное поведение. Ассертивное поведение – это когда человек вежливо отстаивает свое мнение и свои интересы, и свои границы, сдержанно, но настойчиво. У человека есть своя собственная цель. Это вызывает уважение. У него есть своя стратегия, у него есть свой график. Это тоже вызывает уважение. В кармалогике есть такой закон. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Вы знаете, гадалка на

0: На Горбате никогда не подойдет человеку, по которому видно, что он знает, куда он идет. А вот она внимательно наблюдает за людьми, которые идут и смотрят по всем сторонам, и они не нацелены в одну точку. И вот это те самые люди, которым она может навязать свою программу поведения. Если человек знает, что ему надо, очень трудно его от этой цели отвернуть. Цель – это то, что собирает все наши внутренние ресурсы и позволяет нам притянуть необходимые внешние ресурсы для того, чтобы там оказаться. Поэтому чем более целенаправлен человек, тем проще ему понять, нужно ли ему то, что предлагает другой человек или нет. Может ли он позволить себе расставить приоритеты так, чтобы дело другого человека оказалось тоже среди твоих дел? Какие формы проявления вот этого ассертивного поведения? Ну, во-первых, одной из правильных форм ассертивного поведения является так называемое «я-высказывание». Я никогда не говорю о человеке, я говорю только о себе. Я не говорю, что кто-то плохо поступает, правильно или неправильно, так надо делать или не так. Я просто говорю, как я к этому отношусь и как я это чувствую. Вторая форма проявления ассертивного поведения называется заигранная пластинка. Это когда я постоянно повторяю какую-то свою цель, какой-то свой интерес или какой-то свой принцип. Третье – это вот уважительный отказ, который не расстроит ваши отношения с человеком. Четвертое – это раскол манипуляций, когда ты человеку говоришь: «Слушай, ну ты же меня это просишь, но не для этого. Ты же хочешь, чтобы я поехал с тобой завтра и помог тебе отвезти что-то на дачу, не для того, чтобы я отвез. Ты же со мной хочешь поговорить. Так поговори, я завтра не могу, так поговори. Для этого не надо ехать на дачу, не надо придумывать какой-то повод, просто поговори со мной». Есть еще техника, которая называется «игра в туман», когда я честно, просто и прямо принимаю обвинение в свою сторону и совершенно по этому поводу не расстраиваюсь. Я же не должен быть удобным для других людей, я не должен всем нравиться. Да, я это не могу, да, я завтра занят. Следующая техника – это бесконечные уточнения, когда ты начинаешь уточнять: «А когда? А чего? А как взять билеты? А сколько это стоит? А как там пройти?» Человеку проще попросить кого-то другого. Слишком много вопросов. И последняя техника, которая показывает, что ты ассертивен, демонстрируешь ассертивное поведение, называется техника английского профессора. «Я вас не отпущу с лекции. Да, я такой. Ты имеешь право быть таким. Ты не обязан быть удобным другим людям. Ты имеешь право иметь свои принципы и считать верным то, что ты делаешь». Друзья, сохраняйте, пожалуйста, свои личные границы. Не позволяйте другим людям манипулировать собой. Расставьте приоритеты, идите к своей цели. Такие люди вызывают больше уважения. Если вы попали в компанию с совершенно незнакомыми вам людьми, ну, друг привел, посадил, сказал: «Это моя там подруга или это мой друг, он будет с нами». И вы сидите, наблюдаете, вокруг вас 10 человек. Кто-то ухаживает за девушкой, кто-то говорит тост, кто-то рассказывает анекдот, кто-то просто болтает, рассказывает историю. И вы за ними полчаса наблюдаете. Вот интересно, что если через полчаса у вас спросить, кто из этих людей вызовет у вас максимальное уважение, доверие, и с кем бы вы хотели оказаться рядом, если что-то такое произойдет вокруг, очень интересно, вы покажете на того человека, который медленнее всех двигался. Почему? Да он не суетится. Внешние факторы, внешние сигналы, внешние раздражители его не отвлекают, потому что он настолько внутренне устойчив, настолько он самодостаточен. Официант что-то уронил, все быстро повернули голову, а он допил кофе, поставил чашку и медленно посмотрел в ту сторону. Он настолько внутренне устойчив, что же там происходит, на него никак не может повлиять, он это знает. И вот такой человек вызывает невероятное уважение и доверие, потому что он знает, что ему надо, он охраняет свои внутренние границы, он внутрь себя не впускает чужие проблемы, интересы, он не суетится. И такой человек обязательно вызывает уважение. Пожалуйста, сохраняйте свои границы, знайте, что вам надо. расставьте приоритеты. Еще одна важная вещь. Если вы умеете говорить «нет», то, пожалуйста, умейте «нет» и принимать. С уважением к человеку, который знает, что ему надо, распределяет свое время и честно вам это сказал. Пусть вот эта честность вызовет уважение к этому человеку.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Министерство энергетики Российской Федерации сформировало отраслевый штаб, в котором входит крупнейшая компания российского топливо-энергетического комплекса для решения сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов России. Об этом нам сообщили в пресс-службе Минэнерго Российской Федерации. В ведомстве там уже добавили, что основной задачей штаба является обеспечение стабильной работы всего топливного энергетического комплекса страны. Я напомню, что в конце мая этого года власти Крыма и Донецкой Народной Республики заявили о проблемах с поставками топлива на АЗС. При реализации проектов на побережье Каспийского моря в Дагестане может быть применен опыт строительства гостиниц и отелей в Азербайджане. Об этом компания РБК «Кавказ» заявил президент компании Имин Агаларов в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, компания заинтересована в создании отелей в Дагестане, но пока по проектам нет конкретики. Я напомню, что в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума Агаларов провел встречу с руководством Дагестана, где была достигнута договоренность о разработке проекта по строительству гостиничных комплексов на побережье Каспия. Выдача займов до зарплаты в Дагестане сократилась на 43% за год. Я напомню, что в апреле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 15,5 тысяч займов, это все сократилось. Об этом РБК «Кавказ» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй. Ну а в 2026 году Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости более 1 миллиона человек. Об этом ведомствам рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составил 775 тысяч работников, но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. По отдельным субъектам отмечены хорошие темпы. В частности, в Северокавказском федеральном округе еще в 2024 году было выявлено 77 тысяч человек. Котяков отметил, что показатель эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливается индивидуально для каждого российского региона. Детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов. Свое обращение направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной связи со службой и автоматической передачи местоположения оператора, это позволит сократить время реагирования и станут дополнительным элементом безопасности. Минпромторг совместно с крупнейшими торговыми сетями в данный момент работает над составлением нового стандарта готовой еды. Замглавы министерства Роман Чекушев сообщил, что ведомство совместно с Роскачеством уже утвердили ГОС для работы фабрик кухонь и кулинарии. Вопрос регулирования готовой еды обсуждается в том числе на площадке Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Я напомню, что ранее в Госдуме сообщили, что в России планируется разработка ГОСТов для школьного питания. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226 400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
0: Копейка рубль бережет.
1: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю. Спортивные бутылки приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
0: Деньги дороги, как память.
1: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле «Ялты», рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 2026 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Декатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Второй пакет антифрутмер, рассмотрение которого запланировано Госдумой в этом месяце, оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и операторов связи в случаях, если те предотвратят действия злоумышленников. Кроме того, решено отказаться от идеи регистрации на значимых ресурсах только на российской почте и от предложений по открытию банковского счета только по привязке к ННН. Из документа авторы исключили ряд положений, в частности, норму от подтверждения значимых действий через мессенджер Макс вместо СМС, а также норму регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте. Законопроект дополнили и новыми мерами. Одна из них была анонсирована в профильном вице-премьером Дмитрием Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме 2026 и получила широкий резонанс. Это определение порядка компенсации для жертв мошенников. Так, если банк или оператор связи проигнорируют определенный порядок действия по выявлению мошеннических операций, клиент сможет претендовать на компенсацию. Как сказано в таблице поправок к новой версии законопроекта, в случае неисполнения обязанности, повлекшего хищение средств лицевого счета абонента, оператор связи обязан возместить абоненту сумму перевода в порядке, установленном правительством. Также в проект добавили норму о борьбе с так называемой заменой сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 суток после его заключения. При этом оператор обязан прекратить предоставляемые услуги связи и перестать взимать абонентскую плату, если абонент сообщил, что хочет расторгнуть договор.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусно они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный и приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, отцовский капитал мог бы предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно пишет «доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще, чем их коллеги, игнорирующие эту традицию. Исследование охватило данные 6 тысяч сотрудников из компаний различных отраслей. Результаты показали нелинейную зависимость. Сотрудники, которые приветствуют коллег 1-2 раза в неделю, не демонстрируют значимых отклонений, но те, кто делает это 3-5 раз в неделю, попадают в группу повышенного риска. А среди тех, кто инициирует приветствие первыми, в 80% случаев уровень выгорания достигает 52%, в 2 с лишним раза выше среднего. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
2: Здравствуйте! Сегодня мы сразу начнем с острой геополитической ситуации. На Ближнем Востоке мы видим беспрецедентную эскалацию.
3: И знаете, вся эта геополитическая турбулентность и на Ближнем Востоке, и в Азии, она ведь не проходит бесследно. Вкупе с новыми макроэкономическими данными из США, она уже спровоцировала самую настоящую финансовую бурю.
2: И буря эта выглядела просто катастрофически на азиатских рынках. Южнокорейский индекс Коспи рухнул более чем на 8%.
3: 8% – это паника.
2: Да, биржам даже пришлось включить вот этот механизм автоматической приостановки торгов, circuit breaker, на 20 минут. Просто чтобы люди выдохнули. И кто возглавил это падение? Гиганты Samsung и SK Hynix. Они потеряли больше 10%.
3: И это очень показательно. Потому что, с одной стороны, у нас Ближний Восток, инвесторы просто сбрасывают переоцененные акции, бегут от рисков. А с другой стороны, вышли новые данные по рынку труда в США.
2: 172 тысячи новых рабочих мест в мае, верно? Казалось бы, это хорошая новость.
3: Для обычных людей – да, а для инвесторов – это кошмар. Сильный рынок труда означает, что инфляция может не упасть. Значит, ставки останутся высокими. А технологические гиганты, вроде тех же Samsung, которые производят чипы памяти для искусственного интеллекта, они живут на заемные деньги.
2: Угу. Дорогие кредиты бьют по их планам.
3: Именно. И тут мы видим этот контраст. Сектор падает, но при этом Wall Street Journal выпускает свой новый рейтинг лучшей компании для будущего 2026 года.
2: Там на первом месте NVIDIA, что вообще не удивляет. В топе Alphabet, Microsoft, успех AMD, они на 16-м. А вот Broadcom как-то сильно отстал, 110-е место.
3: Да, разрыв колоссальный.
2: Но меня больше всего поразила Apple. В общем, рейтинги, они 12-е. Но если брать конкретно метрику готовность к ИИ, они рухнули на 56-ю строчку. Зато нетехнологическая компания, авиаперевозчик Delta Airlines, оказалась на первом месте по готовности талантов.
3: Ничего себе! Дельта обошла Кремниевую долину в кадрах.
2: Да, и знаете, мне это напоминает бум доткомов. Или даже строительство железных дорог в 19 веке. Сначала огромный хайп, сумасшедшие инвестиции, потом все с грохотом рушатся на бирже. Но в итоге-то рельсы остаются, и они меняют мир.
3: Хорошая аналогия.
2: Как говорит профессор Итан Моллек, сравнивая ИИ с электричеством. И вот я хочу понять, мы сейчас видим конец пузыря искусственного интеллекта или это просто такая здоровая коррекция перед долгосрочным ростом?
3: Я склоняюсь к коррекции. ИИ — это действительно долгосрочная инфраструктура. Это как провести электричество на каждый завод, и плоды этой технологии, мы их уже начинаем видеть. Причем они спасают жизни.
2: Это вы про новости из Кембриджа?
3: Да, абсолютно верно.
2: Это фантастика просто. Искусственный интеллект спроектировал вакцину, настоящий суперантиген для защиты от всех существующих коронавирусов и даже от потенциальных будущих пандемий.
3: И ведь алгоритм не просто скомпилировал старые данные, он с нуля создал молекулу.
2: Да, которую уже впервые испытали на 39 людях. Пишут, что эффект пока скромный, но потенциал-то колоссальный. Они уже делают вакцины от птичьего гриппа и лихорадки Эбола.
3: Это невероятный прорыв. Но знаете, тут есть и контраргумент. Эта же технология несет невиданные угрозы. Компания Anthropic недавно выпустила предупреждение о рисках.
2: Об ИИ, который может сам себя воспроизводить.
3: Да, создание так называемых ИИ-червей. Они могут потерять контроль, начать распространяться. В Washington Post даже вышла колонка, где автор превозносит именно человеческий интеллект, или HI.
2: Ага, который работает на 20 ваттах энергии, как лампочка в холодильнике.
3: Точно. Но при этом наш мозг способен к сочувствию, способен создавать искусство, проявлять лидерство в кризисах. Алгоритмам этого не дано.
2: Но подождите, я хочу тут немного поспорить. Если искусственный интеллект уже сам собирает молекулы суперантигенов, которые ни один биолог-человек в мире не смог бы придумать, не находимся ли мы уже в точке потери контроля?
3: В каком смысле?
2: Мы же просто берем и слепо доверяем черному ящику наше здоровье. Мы вкалываем в себя то, что придумала машина.
3: Но мы все-таки проводим клинические испытания. Хотя ваш страх понятен. Но пока главная опасность исходит не от самих алгоритмов, а от людей. От того, как люди используют новейшие технологии во вред.
2: Да, технологии в руках преступников — это страшно.
3: И это подводит нас к совершенно шокирующему докладу из Юго-Восточной Азии по Камбодже.
2: О да, свежие доклады Amnesty International. Это просто кошмар. Правительство Камбоджи заявляло, что они якобы закрыли больше 250 мошеннических колл-центров, этих скам-центров.
3: Где процветает торговля людьми.
2: Именно, но правозащитники выявили, что в апреле там работало 86 гигантских комплексов кибермошенников. А год назад их было 53. То есть их стало больше. И государство реально вмешалось, всего в 24 случаях.
3: Это огромная структурная проблема. Эти сети мошенников, они не просто в вакууме существуют, они глубоко связаны с легальным бизнесом казино.
2: То есть они используют легальную крышу.
3: Да. И самая большая трагедия в том, что когда полиция все-таки кого-то освобождает, официально этих работников даже не признают жертвами торговли людьми. Есть задокументированные факты, когда людей после рейдов просто повторно продавали в рабство в другой такой же центр.
2: Ужас какой. Это напоминает, знаете, аркадную игру «Ударь крота» — «Уакамол». Ты бьешь молотком, а они вылезают из другой дырки. Только здесь кроты не просто знают, откуда появится молоток. Они, похоже, сами владеют всем этим игровым автоматом.
3: Отличное сравнение.
2: Но почему тогда международное давление здесь абсолютно бессильно?
3: Потому что коррупция пронизывает все уровни. И, знаете, вот это Чувство полной незащищенности перед огромной системой, будь то преступный синдикат или глухая бюрократия, оно заставляет людей искать другие пути.
2: Пытаться взять контроль хоть над чем-то.
3: Да, люди пытаются взять контроль в свои руки, особенно когда речь идет об их собственных телах, об их здоровье.
2: Это очень тонкий переход к нашему следующему сюжету. Мы видим этот поиск контроля в медицине. Заболеваемость раком молочной железы среди женщин до 50 лет растет. Растет на 1,1% каждый год.
3: Цифра небольшая, но стабильна.
2: Да. И реакция на нее невероятная. Девушки, совсем молодые, до 30 лет, массово сдают генетические тесты. И как только они узнают о наличии мутации гена BRCA, они решаются на радикальную профилактику, на двойную мастектомию. Просто профилактически удаляют грудь.
3: Да, я читал об этих случаях. Там была история 23-летней Софьи Бенсон. Ей мама перед операцией даже устроила такую вечеринку, назвали ее «Буб-вояж». Звучит дико, но это их способ справиться со стрессом. И еще история сестер Шифман. У старшей нашли рак, а младшая сестра тут же делает профилактическую операцию и замораживает свои эмбрионы.
2: И это в 20 с небольшим лет. Но тут я опять хочу выступить адвокатом дьявола. Я читала, что онкологи прям говорят о буллинге в соцсетях вокруг этой темы.
3: Да, давление там колоссальное.
2: Мы же помним эффект Анджелины Джоли. И не превратили ли мы генетическую предрасположенность, вероятность в какую-то паранойю? Соцсети сейчас не просто информируют, они буквально давят на этих здоровых 20-летних девушек.
3: Заставляют их ложиться под скальпель.
2: Да, из-за банального страха неопределенности. Где вот эта граница между проактивной заботой о здоровье и откровенной паникой?
3: Знаете, я думаю, люди просто пытаются контролировать будущие риски в своих генах, вырезать их хирургически. Потому что глобально мы абсолютно бессильны перед рисками, которые скрываются прямо у нас под ногами.
2: И это возвращает нас к суровой реальности природы. Экстренные новости с юга Филиппин, остров Минданао. Разрушительное землетрясение магнитудой 7.8.
3: Это огромная мощность.
2: Да, эпицентр был совсем недалеко от муниципалитета Маасим. Сильно пострадал город Генерал Сантос, там обрушились здания. Уже известно как минимум о 12 погибших и более чем 200 раненых.
3: И там же еще была угроза цунами, верно?
2: Да, объявляли угрозу метрового цунами, но, к счастью, она миновала. Но знаете, что самое трагичное в этих деталях?
3: Время.
2: Да. Землетрясение произошло в 7:37 утра в понедельник, прямо перед звонком на первый урок в самый первый день учебного года. Президент Фердинанд Маркус-младший экстренно отменил все занятия, заявил, что правительство не оставит Минданао.
3: Филиппины ведь находятся прямо в зоне Тихоокеанского огненного кольца. Для них это постоянная угроза.
2: Угроза постоянная, но я просто не могу перестать думать о том, что это произошло перед самым звонком на урок. Как вообще страны в таких сейсмоопасных зонах могут планировать какую-то инфраструктуру? Строить больницы, школы, если все это может рухнуть за секунду?
3: Это очень глубокий вопрос. И знаете, возможно, именно здесь все наши сегодняшние темы сходятся воедино.
2: Вы про технологии и природу?
3: Да. Сегодня мы обсуждали ИИ, который способен предсказывать сложнейшие мутации вирусов, способен писать сложнейший программный код. Но что, если настоящим испытанием для искусственного интеллекта станет не создание чат-ботов и не генерация картинок?
2: А что тогда?
3: А его способность анализировать сейсмические данные Земли. Представьте, если мы научим ИИ предсказывать землетрясение вроде этого филиппинского не за секунды до толчка, когда уже поздно, а за часы, за дни.
2: Это бы изменило все.
3: Абсолютно. Подумайте об этом. Возможно, спасение от гнева природы кроется именно в тех самых серверах и алгоритмах, которых мы сейчас так сильно боимся.
2: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, купю все любого вкуса кикуни сок для меня.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
20: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
21: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только

0: вместе. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не рос в изобилии денег. Наша семья не была богата, и я знал, что я не пойду учиться в колледж. По определению, не пойду. И это не потому, что это было финансово непосильно. Я не хотел идти учиться в колледж. Единственная вещь, в которой я был абсолютно уверен, это то, чем я действительно хотел заниматься. С юношества я мечтал связать свою жизнь с бойцовским спортом, и люди, окружающие меня, уже тогда считали меня сумасшедшим. Я работал в Бостоне, у причала Роузворд, в пятизвездочном отеле Бостон Харбор. В возрасте 19 лет я заработал неплохо денег, будучи в гостинице носильщиком. Вы знаете, обычно такие ребята довольствуются малым, становясь пожизненными заключенными престижных заведений по типу этого отеля, мечтая работать здесь вечно. Да пожалуйста, это не такая уж и плохая профессия, не худший вариант работы, пожалуй. Но это было не мое. Однажды, как обычно расположившись в лобби, я про себя...

0: Я начал возмущаться. Какого черта я здесь делаю? Ведь это было не то, чего я хотел от жизни. Я не был там, где мечтал быть. Я подошел к парадной двери, и мой друг, он, кстати, до сих пор мой верный товарищ, последовал за мной и сказал: «Что ты делаешь? Что происходит?» Я ответил ему коротко: «Я смываюсь». Каждое утро, когда вы встаете с кровати, прямо в тот самый момент, как вы поднимаетесь из своего ложа, жизнь уже тут как тут, чтобы нанести вам свой удар в лицо. Готовы? Курок уже на взводе. Потому что каждое утро, когда вы просыпаетесь, вас ждут неудачи, а не тут как тут, чтобы заставить вас сдаться. Забудьте о своей работе, личной жизни, других вещах, пора стартовать, ведь жизнь уже приготовила новый урок. Запомните, каждое утро вы должны быть готовы к жизненным трудностям, и вы должны бороться с ними до конца, вы обязаны. Всю дрянь, что судьба преподносит вам на блюдечке с голубой каемочкой, будьте готовы преодолеть. И вот когда вы будете готовы к новым подаркам судьбы, с которыми следует сражаться день за днем, добавится еще работа, ваш бизнес со своим букетом сюрпризов, с которым вы просто обязаны справиться без отговорок. Поэтому вставайте и деритесь за свое место под солнцем каждый день. Как вы можете заметить, мечта – важный двигатель к успеху. Люди, мечтающие о чем-то, уже имеют какую-то цель, а затем начинают движение к ней. Мечтаете ли вы о чем-то? Давайте поделимся с друг другом мыслями и желаниями. Признаюсь честно, моя мечта, чтобы каждый из нас добился успеха. И я искренне надеюсь, что вы к этому идете. Вы уже давно в подсознании установили для себя, что вы занимаетесь не тем и находитесь не в положенном для себя месте. Например, я не могу спокойно выдержать трехдневный выходной. Я ненавижу выходные, но я чертовски жду наступления понедельника. Это все потому, что я люблю то, что я делаю. Если это не о вас, и вы мечтаете о выходных, а от мысли о понедельнике у вас дергается глаз, то пора остановиться. Немедленно сворачивайте с неправильного пути. Вы не на том месте, пора менять работу, потому что нынешняя профессия не просто не приносит вам удовольствия, но и губит вашу жизнь. В конце дня важно осознавать, что небольшой жизненный этап сегодня пройден. Вы должны любить то, чем вы занимаетесь. Это ваше увлекательное путешествие с массой положительных эмоций и достижений. А люди, с которыми вы все это делаете, это ваша команда, компания, партнеры. Это ваша опора. Вас всех объединяет общая цель – стремление к будущим победам. Держитесь за это вдохновляющее чувство. Это очень важное ощущение для успешных людей. Верьте мне, потому что я был там, где большинство из вас было и пребывает в данный момент. Я работал на сложной, изнуряющей работе. Я знаю, что такое зарабатывать только ту сумму, что позволяет покрывать счета и сводить концы с концами. Вы несчастны из-за того, что и у вас единственная потребность – заработать деньги себе на проживание, на погашение регулярных платежей. И только однажды вы перешагнете все это и станете свободным от правил, открыв для себя то, что по праву любите всей душой. Вы отыщете дело, которое будет вас вдохновлять на новые достижения. Вы поймете, как здорово наслаждаться каждым днем своей жизни. Если я обернусь и посмотрю назад на череду событий и пережитых дней, то я увижу, что все, что со мной происходило, было связано напрямую с планированием своего времени, расчету своих возможностей. Все зависит от времени, количества затраченных часов, дней, недель. И я верю, что вам удастся спланировать свой собственный путь к успеху с ключевыми событиями, прогрессом, любовью к своему делу. Что самое худшее может произойти, если вы наконец решитесь попробовать? В тот день, когда я покинул отель с мыслью о большем, чем я рисковал? Если бы ничего не вышло, то я бы дальше продолжил работать носильщиком в Бостоне, да? Вы сможете вернуться обратно к исходному, вот и все. Худшее, что может произойти, это никогда не попробовать, не решиться сделать первый шаг. Однажды ты будешь благодарен за то, что это ушло из твоей жизни именно сейчас. Все, что происходит, происходит к лучшему для тебя. Скоро ты в этом убедишься. Улыбнись, все идет так, как надо.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Жители Дагестана обратились к главе Следственного комитета России с просьбой восстановить троллейбусное сообщение в Махачкале. По словам заявителей, закрытие троллейбусного движения нанесло значительный ущерб Махачкале и его жителям. Они выразили серьезную обеспокоенность затягиванием процесса восстановления движения. Пока ведется следствие, исправные троллейбусы стоят без охраны в парке, подвергаются вандализму и хищению оборудования. В настоящее время уголовное дело по данному факту расследуется в Советском районном суде города Махачкалы. Я напомню, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и междугородней линии в Каспийск. Это полностью опровергает заявление чиновников об изношенности контрактной сети и подвижного состава. Я напомню, что линия Махачкала-Каспийск является одной из самых современных в стране, так как была построена в 2018 году. В связи с этим жители Махачкалы просят Александра Бастрыгина передать уголовное дело в производство регионального управления Следственного комитета для ускорения расследования. Плановые ремонтные работы на газораспределительных станциях «Восточной» в Махачкале перенесены на 16 июля. Отключение при этом не планируется, сообщает «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Я напомню, что ранее мы анонсировали ремонт на газораспределительных станциях 9 июня. Под временным ограничением газоснабжения попадали жители Ленинского района Махачкалы и Каспийска. Ну а сегодня в нашей республике проходит один из самых массовых экзаменов основного периода ГИА – это русский язык. Успешная сдача этого предмета является обязательным условием для получения аттестата об основном общем образовании. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. В этом году для участия в экзаменационной кампании зарегистрировались свыше 45 тысяч девятиклассников по форме ОГЭ. Также еще более 2 тысяч школьников сдадут экзамен в формате ГВЭ. Для проведения аттестации в республике, я напомню, что развернули 152 пункта проведения экзаменов. В Махачкале на участке улицы Магомед-Гаджиева вводится запрет на остановку и парковку транспортных средств, об этом сообщает администрация города. Для увеличения пропускной способности одной из ключевых транспортных артерий столицы Дагестана в ближайшее время установят дорожные знаки. Водители просят быть внимательными, строго соблюдать требования знаков и заранее планировать места для парковки, чтобы избежать принудительной эвакуации на штрафстоянку. Ну и Дагестан по итогам первого квартала этого года занял второе место среди регионов России с самой высокой долей просроченной задолженности по ипотеке, это свыше 4%, об этом сообщают данные Центрального банка России. В аутсайдерах Республики Северного Кавказа хуже всего платят по ипотеке только в Ингушетии. Ну и почти половина российских владельцев малого и среднего бизнеса столкнулись с профессиональным выгоранием. Об этом сообщает газета.ру. Для 2/3 из них это уже не временное состояние, а устойчивая фаза работы, в которой снижается мотивация, ухудшается качество решений и растет ощущение неопределенности. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: 79-летний Флорентино Перес переизбран президентом мадридского Реала, и его новый срок продлится до 2030 года. Впервые почти за 20 лет на этих выборах Пересу нашлась альтернатива, но действующий глава клуба набрал 65% голосов и уверенно опередил 37-летнего бизнесмена Энрике Рикельме. Под руководством вновь избранного президента Реал 7 раз выигрывал Лигу чемпионов, но последние два сезона команда завершила без крупных побед. Сразу после объявления итогов функционер пообещал вернуть в клуб в качестве главного тренера Жозе Моуринью. Многократный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович после своего раннего вылета с Ролан-Гаррос опустился в рейтинге ATP сразу на 3 позиции и впервые с 2022 года покинул топ-5. В обновленном табеле сербский теннисист занял 7-ю строчку, тогда как первую пятерку, помимо стабильного лидера Яника Синера, составляют Карлос Алькарас, новоиспеченный чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альясим и американец Бен Шелтон. Текущая позиция 39-летнего теннисиста стала самой низкой с 2018 года. Тогда он также занимал 7-е место в рейтинге. Напомним, что поражение в третьем круге парижского мейджора от 19-летнего бразильца Жоао Фонсеки прервало затяжную серию Джоковича. 17 лет он неизменно доходил до второй недели открытого чемпионата Франции. Одни из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира футболисты сборной Франции провели заключительную репетицию перед стартом Мундиаля, обыграв в товарищеском матче команду Северной Ирландии 3-1. Победу французам принес хэт-трик вингера Баварии Майкла Алисе, вокруг которого в последнее время ходило много слухов, якобы мадридский Реал нацелен на покупку звездного футболиста. Следующий матч Франция проведет уже в рамках группового этапа чемпионата мира 16 июня. Дидье Дешама сыграют с финалистом Кубка африканских наций сборной Сенегала. В это же время команда Нидерландов в контрольном матче с трудом справилась с Узбекистаном 2-1 благодаря дублю форварда Ливерпуля Коди Гакпо с пенальти. Следующим матчем нидерландцы уже начнут свой путь на чемпионате мира в игре против команды Японии. Это были спортивные события, достойные

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским, будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется «Девичья скала». Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
4: Сегодня 9 июня, день Дональда Дака. Именно в этот день, в 1934 году, мир впервые увидел обаятельного и вспыльчивого селезня в мультфильме «Маленькая мудрая курочка». За эти годы Дональд стал настоящей легендой, снялся более чем в 150 фильмах, обзавелся звездой на голливудской аллее славы и покорил сердца миллионов. Так что сегодня отличный повод включить любимый мультик и зарядиться его неугомонной энергией. Кстати, неповторимый голос Дональду подарил актер Кларенс Нэш. Уолт Дисней услышал, как тот забавно изображает утку и понял – это то, что нужно. А еще в 2010 году в честь селезня назвали настоящий астероид. Вот уж слава так слава. Знаете, у Дональда есть даже полное имя – Дональд Фраунд Лерой Дак. А его фирменный образ «синяя матроска и бескозырка» появился не просто так. Он относится к морской тематике и подчеркивает озорной нрав героя. В разных странах селезень стал почти своим. Например, в Скандинавии он невероятно популярен, а его комиксы расходятся миллионными тиражами. И в этом, пожалуй, и есть секрет его обаяния. Дональд не идеален. Он порой сердится, попадает в нелепые ситуации, но всегда остается искренним и не боится быть смешным. Он напоминает нам, что в жизни важно не терять чувство юмора и уметь смеяться над собой. Ну что, готовы окунуться в мир забавных приключений? Тогда включайте мультфильм, и пусть этот день будет таким же ярким и заводным, как наш именинник.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году у России есть цель отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, ключевой задачей на текущий год является отмена визового режима с Малайзией и Индонезией. Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Также он обратил внимание, что в 2025 году Российская Федерация отменила визовый режим с Китайской Народной Республикой, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. И в завершении выпуска: почти четверть, 24% опрошенных россиян используют нейросети ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбиру.ру. Еще 28% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, 19% – несколько раз в месяц, 11% пользуются ими лишь эпизодически. При этом 18% россиян признали, что никогда не пользовались подобными сервисами. По данным исследования прошлого года, нейросети использовали хотя бы раз в неделю около 44% респондентов. Сегодня этот показатель достиг 52%. Чаще всего россияне используют искусственный интеллект для поиска информации и получения быстрых ответов на вопросы. Такой вариант выбрали 31% пользователей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Сбер прогнозирует резкое ослабление рубля. Пенсионные накопления россиян хотят передать под контроль госорганизаций. Российский фондовый рынок – один из самых недооцененных в мире. Стейблкоины россиян могут быть заблокированы из-за санкций. Россия и США, похоже, построят туннель от Чукотки до Аляски. Вторичная недвижимость дорожает и сокращает разрыв с новостройками. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Рубль резко упадет к доллару, по крайней мере, так считает глава Сбера. Будет на конец года около 85 рублей за доллар. Это примерно на 20% больше, чем официальный курс доллара в конце мая был. Но сейчас он уже немножечко подрос, но, конечно, до 85 еще пока достаточно далеко. Плюс есть целый ряд факторов, которые могут противодействовать этому снижению. Хотя в целом более высокий курс доллара мы, скорее всего, будем иметь в относительно ближайшем будущем, но когда именно, этого никто предсказать не может. Хотя я знаю, что регулярно идут вопросы. А вот скажите, какой точно будет курс доллара через месяц? Ну, так не работает. Мессенджер Макс был удален из официального магазина приложения App Store вроде как из-за санкций. И более того, в нем теперь не очень-то проходят звонки. Вот так Apple блокирует Макс. Роскомнадзор блокирует Telegram. Скоро будем переписываться через вопросы к товарам на Wildberries, видимо. Правительство хочет вложить средства пенсионных фондов в технологические проекты. В Внешэкономбанке правительство готовит закон о создании объединенного пенсионного фонда под контролем госорганизаций. Госкорпорации могут оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты. Вот сразу пенсии и госкорпорации, которые будут ими управлять, вкладывая в высокотехнологические проекты, вот эти три фактора, собранные в одном предложении, вызывают некоторую дрожь. Как вы считаете, сколь эффективно будет управлять пенсионными накоплениями, когда госкорпорации будут вкладывать их свои высокотехнологические современные проекты. Порог по НДС для малого бизнеса заморозят на текущих 20 миллионах рублей выручки в год. Планировалось, что далее он будет снижаться до 15, а затем и до 10 миллионов. Это было, конечно, крайне проблемное решение для малого бизнеса. Даже текущее это снижение, оно ого-го как ударило. Президент заявил, что дальше снижать пока не будут, но даже то, что было, это нанесло очень сильный удар по бизнесу, и это увидели все, в том числе и налоговые инспекции. Когда налоговые поступления вместо того, чтобы увеличиться, наоборот, упали, да еще и позакрывалось много бизнесов. Это то, к чему привело решение снизить с 60 до 20 миллионов порог по упрощенной системе налогообложения для бизнеса. Бюджет России может получить около 1 триллиона рублей доп. Доходов из-за ситуации в Армузском проливе. А речь о том, что повышенные цены на нефть привели к тому, что налогов и доходов бюджет получит побольше из этого источника, примерно на 1 триллион. И эти деньги планируется отложить фонд национального благосостояния, то есть увеличить свою финансовую подушку безопасности, что в целом разумно. И рекомендую вам тоже делать, если случаются в вашей жизни какие-то удачные моменты, когда вы хорошо заработали, то не потратьте все. Хотя бы часть отложите в вашу подушку безопасности, в ваши инвестиционные накопления на будущее. Не оставайтесь просто ни с чем. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг, сообщил министр финансов Силуанов, чтобы перестать зависеть от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда и мирового банка. Потихонечку закрывают международные кредиты, чтобы быть без долгов, опять же, чего и вам желаю, что лучше быть без долгов, по крайней мере, без плохих кредитов. Исключение может быть только ипотека, да и то по хорошей ставке. Почему не удается заменить доллар в международных расчетах? Росконгресс выпустил доклад, где перечислил причины, почему не так легко отказаться полностью от долларов. Это связано с тем, что вокруг доллара построена очень сильная инфраструктура. Сеть счетов в банках, арбитраж, ликвидность, механизмы политического принуждения со стороны США. И поэтому просто заменить доллар быстро другой валютой невозможно. А юань в полной мере нельзя использовать, потому что власти Китая не готовы ослаблять контроль за движением капитала и как бы свободно отпустить юань плавать по всему миру. Россия удаляется от цифрового суверенитета из-за блокировок интернета. А Павел Дуров, основатель Telegram, высказал мнение, что настоящий цифровой суверенитет России невозможен без собственной операционной системы для смартфонов, потому что то, что есть, будут в любой момент блокировать. Ну вот как мы видим ситуацию с Максом. Бац, и Макс заблокировали на платформе iPhone. Все другие варианты позволяют американским и китайским компаниям точечно следить за россиянами, но и использовать разного рода санкции. При этом разработка своей операционной системы становится все труднее вследствие оттока квалифицированных программистов, которые покидают Россию из-за блокировок интернета. Российский фондовый рынок остается одним из самых недооцененных в мире, заявил зампред правления Сбербанка. Несмотря на высокую дивидендную доходность, российский рынок торгуется со значительным дисконтом. Почему бы это, да, казалось бы? Замминистра финансов также сравнил российский фондовый рынок с затаившимся тигром, который готовится к мощному прыжку вперед. Надеюсь, не окажется, что этот тигр перед прыжком вперед стоял на краю пропасти. На самом деле, конечно, текущая стоимость акций очень низкая, но есть нюансы. Не просто так она низкая. ВК, имеется в виду ВКонтакте, корпорация, не ставит эффективность и финансовый успех во главу угла. Об этом сообщил вице-президент по медиа-стратегии и развитию сервисов. Жизнь — это не про эффективность, а падение и разочарование формируют наше эмоциональное состояние гораздо больше, чем успех, считает топ-менеджер. Ну, вот так прекрасно, да, когда в крупных корпорациях, особенно госкорпорациях, заявляют, а что нам эффективность? Мы и так неплохо себе живем. С начала года акции ВК упали на 23%, а за всю историю на 86%. Ну, вот так они и работают. Слова про то, что цель компании не финансовый результат, инвесторы ощущают в полной мере. Правила по народным облигациям могут поменять. Народные облигации предполагали, что инвестор может в любой момент предъявить ее к погашению, потребовать выкуп с уже накопленными процентами. Но это создает очень высокую нестабильность для заемщиков и ЦБ хочет поменять правила по народным облигациям. Россияне заработают 7 триллионов рублей в качестве процентов по депозитам в 2026 году, по вкладам и накопительным счетам, и куда-то эти деньги денут. Я думаю, в основном обратно на счета положат, по крайней мере, пока ставка остается достаточно высокой. Стейблкоины россиян могут быть заблокированы. Минфин даже об этом предупредил, что если вы открываете какие-то легальные инвестиции в криптовалюте через российских кастодианов, то появляются серьезные риски, что американские эмитенты могут заблокировать вам USDT, USDC и так далее. То есть, с одной стороны, требуют, вы делаете все через официальные криптообменники, докладывайте нам об этом, но дальше вас могут заблокировать. ЦБ добавит критерии работы с криптовалютами для получения статуса квалифицированного инвестора. А сейчас один из критериев получения статуса квал-инвестора — опыт работы с финансовыми инструментами. Однако сделки с криптой туда не входят. ЦБ хочет включить в перечень крипту. Довольно необычное решение, учитывая, что криптовалюты зачастую являются магнитом для лудоманов. Кто-то скажет, что если человек инвестировал в крипту, то наоборот, должны возникнуть сомнения в квалификации этого инвестора. Возможно, следующим признаком квалифицированного инвестора станет сливание депозита в онлайн-казино. Регуляторы США и Евросоюза договорились о мониторинге стейблкоинов. Был подписан меморандум о взаимопонимании для совместного надзора над рынком стабильных монет между Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк и Европейским банковским управлением. Они намерены контролировать объемы эмиссий, количество держателей активов, соблюдение санкций. Внимание, здесь вот возвращаемся к тому, что у россиян могут заблокировать эти самые стейблкоины. Состав резервов и управление ликвидностью, так что максимально аккуратно будьте. Вторичная недвижимость дорожает и сокращает разрыв с новостройками. В период дешевой ипотеки на новостройки, новостройки сильно обогнали в цене вторичку, но вторичка начинает догонять. С учетом низкой базы мая 2025 года годовой темп роста этого сегмента 14-15% в среднем выросла стоимость на вторичном рынке и примерно на 9,8% за год выросли цены на новостройки. Россия и США вроде бы построят туннель от Чукотки до Аляски. По крайней мере, так заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев. Туннель будет. Это будет один из больших инфраструктурных проектов между нашими странами. Ну что же, ждем, когда от Чукотки до Аляски можно будет стремительно промчаться в Америку. Почта России снова начала возить посылки из США. Операторы двух стран в конце мая возобновили почтовый импорт в Россию, приостановленный в 2022 году. Так что вроде как можно теперь посылочки слать через любимую почту. Глава Совета Федерации Матвиенко призвала российский бизнес организовывать на работе службы знакомств и вечера холостых, чтобы решать демографические проблемы. Ну, вроде как идея интересная. В конце концов, в отделе кадров уже есть вся важная информация для поиска пары. пол, возраст, зарплатная ведомость, можно их состыковать по интересам. Но стоит ли смешивать деловые отношения и романтические? Когда на фразу начальницы «зайдите ко мне в конце рабочего дня» сотрудник уже не знает, брать с собой отчет или цветы. Иначе можно лишиться премии за невыполнение KPI по свиданию. А произнесенная на корпоративе фраза «мы все одна большая семья» уже будет звучать как пропаганда нетрадиционных ценностей.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
4: Незаконное предпринимательство. Что же это такое? Какие у него есть критерии? И какое наказание? Итак, если человек торгует кукурузой на рынке, это уже незаконное предпринимательство. И он может получить как административный штраф, а если у него несколько таких точек и прибыли много, то даже уголовную ответственность. Предпринимательская деятельность – это когда человек продает товар, выполняет работы или оказывает услуги и получает за это деньги на постоянной основе. То есть однократная продажа шубы не является предпринимательской деятельностью, даже если вы это делаете с помощью Авито. А если вы постоянно продаете шубы, создали сайт, платите за рекламу, это уже предпринимательская деятельность. То есть законодательство определяет два основных признака предпринимательства. Первое – это постоянная основа. То есть человек не разово это делает. Пусть у него будет периодичность. Вы можете заниматься предпринимательской деятельностью раз в полгода. Но если это происходит постоянно, на протяжении 5 лет – это предпринимательская деятельность. И второй признак – это деятельность, направлена на извлечение прибыли. Вы получаете за это систематическую прибыль. Для простоты понимания приведу пример. Если вы себе купили квартиру вторую и сдаете ее в аренду, вы не являетесь предпринимателем. Вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью. Да, налоги вы все равно должны платить, 13% как налог с дохода физического лица, но регистрироваться как самозанятый или индивидуальный предприниматель вы не обязаны. Если же вы покупаете 5 квартир и сдаете их посуточно, это уже предпринимательская деятельность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как поступить в этой ситуации, спросите вы меня? Купите 5 квартир и передайте в доверительное управление третьему лицу или компании. Она будет заниматься тем, что будет извлекать из этого имущества, которое передано ей, прибыль и платить вам деньги. И вы будете с этого дохода платить 13%. Именно так. Ну а если вы сделали такую глупость, что купили апартаменты, то здесь доказать предпринимательскую деятельность, если вы в ней не живете, а сдаете, еще проще. Жилье – это все-таки для жилья, а апартаменты у нас пока считаются нежилыми помещениями. Если вы не хотите ни с кем делиться своей прибылью, а любая управляющая компания берет определенный процент, то тогда вам придется либо платить 13% как с дохода физического лица, либо зарегистрироваться самозанятым. Там есть лимит, если вы зарабатываете не более 2 400 000 рублей в год, имейте в виду, если вы зарабатываете больше, то вам придется регистрироваться как индивидуальному предпринимателю. И только в этом случае у вас нету незаконной предпринимательской деятельности. А кто же выявляет эту самую незаконную предпринимательскую деятельность? Безусловно, полиция. Налоговая, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор и прокуратура. Как это обычно происходит? На примере тех же квартир. Всеми нами горячо любимые соседи пишут заявление участковому, участковый приходит, проверяет и понимает, что здесь ведется коммерческая деятельность. Передает эти материалы в налоговую, дальше вызывает уже вас как собственника и спрашивает, а что собственно здесь происходит? Почему в ваших квартире живете не вы, не ваши родственники, а кто-то? А сейчас Росфинмониторинг с налоговой очень хорошо дружит и заодно вам еще покажут переводы, постоянные, ежемесячные, определенные одной и той же суммы, которые будут доказывать, что это предпринимательская деятельность. Также практикуют контрольные закупки, когда сотрудники ОЭППК или налоговой под видом обычных покупателей откликаются на ваше объявление и в тот момент, когда вы уже обо всем договорились, оформляют право нарушения. В этих случаях, если вы не зарегистрированы как самозанятый и как индивидуальный предприниматель, в зависимости от того, какой доход вы смогли получить, не регистрируясь, будет назначаться наказание. Под доходом следует понимать всю выручку от реализации товаров за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Крупным доходом считается все, что свыше 2 250 000 рублей. Очень часто бывает, что выявленное нарушение не дотягивает до уголовного. В таком случае ОЭППК или налоговая отправляет это для оформления административного правонарушения.
0: Юридическая рубрика

0: Мысли вслух.
1: Богатое мышление всегда оставляет путь к отступлению. Не потому, что оно трусливое, а потому, что оно стратегическое. Любое решение должно иметь выход, даже самое благородное. Макиавелли бы сказал, тот, кто загоняет себя в угол добровольно, сам лишает себя силы. И вот момент, где многие теряют все. Самоуверенность в оценке людей. Деньги усиливают эго. Начинает казаться, что ты лучше разбираешься в людях, чем есть на самом деле. Что тебя не обмануть, что ты все видишь. Это иллюзия.
2: Деньги не делают тебя проницательнее. Они просто увеличивают ставку ошибки. Богатое мышление не доверяет себе полностью. Оно строит проверки, ограничения, контуры безопасности. Оно предполагает, что может ошибаться, и закладывает это в систему. Макиавелли бы сказал, «Мудрый правитель сомневается в себе больше, чем в других». И если ты замечаешь, что стал принимать решения быстрее только потому, что можешь, это тревожный сигнал. Скорость без анализа — это не сила, это потеря контроля. Когда человек сохраняет деньги достаточно долго, у него появляется новый враг. Ощущение, что он уже все понял. Это самый тихий и самый разрушительный этап. Не бедность, не враги, а чувство завершенности. Макиавелли бы сказал, власть теряют не тогда, когда ошибаются, а тогда, когда перестают быть настороже. Последний слой сохранения богатства — это личная безопасность. И речь не про охрану, камеры или счета в разных юрисдикциях. Все это вторично. Первично — внутренняя архитектура жизни. То, как ты устроил свое существование так, чтобы оно не привлекало лишнего давления. Бедное мышление усложняет.
3: Богатое упрощает.
1: Чем сложнее твой образ жизни, тем больше точек атаки.
3: Чем больше обязательств, тем меньше свободы маневра.
1: Чем больше людей знает детали, тем выше риск. Простота — это не отказ от возможностей. Это отказ от лишнего. Макиавелли считал простоту высшей формой силы, потому что ее невозможно использовать против тебя. Человека с минимальными зависимостями невозможно шантажировать. Его сложно загнать в угол. Он всегда может отступить. Богатое мышление не привязывается к вещам. Не потому, что они не важны, а потому, что привязанность создает рычаг.
3: Если у тебя есть то, без чего ты не можешь, у кого-то есть власть над тобой. Следующее правило — разделение ролей. Никогда не будь полностью одинаковым во всех средах. Не все должны видеть тебя одинаково. Не все должны знать твои убеждения, планы, ресурсы, слабости. Бедное мышление хочет целостности и искренности везде. Богатое понимает, контекст важнее искренности. Разные среды, разные версии тебя. Это не ложь, это адаптация.
2: Макиавелли писал, что правитель должен уметь быть разным, не теряя сути.
1: Суть внутри. Образы снаружи. Очень важный момент — контроль над речью. После богатства слово становится дороже. Любая фраза может быть использована против тебя. Любое мнение интерпретировано. Любая шутка сохранена в памяти. Чем выше твой уровень, тем меньше тебе нужно говорить. Молчание перестает быть пустотой, оно становится сигналом. Бедный человек заполняет тишину словами.
3: Богатый оставляет ее как инструмент давления и защиты.
1: Макиавелли бы сказал, «Тот, кто говорит меньше, управляет разговором». Следующее правило — никогда не жить на максимуме. Не по доходам, не по статусу, не по возможностям. Всегда оставляй запас.

0: пространство, воздух, потому что именно запас дает спокойствие. Люди теряют богатство не тогда, когда зарабатывают меньше, а тогда, когда уже не могут снизить уровень без боли. Боль делает решения иррациональными, иррациональность — враг сохранения.
1: Богатое мышление живет ниже потолка. Не из жадности, а из расчета. Макиавелли понимал, тот, кто привык к роскоши, становится ее рабом. И вот самое важное правило, самое темное, самое трудное для принятия. Никогда не верь, что ты исключение. Не верь, что с тобой будет иначе. Не верь, что ты умнее системы. Не верь, что тебе простят то, за что других уничтожали. Это мышление губит больше богатых, чем ошибки в инвестициях. Самоощущение особости ослепляет.
2: А ослепленный человек уже наполовину побежден. Макиавелли бы сказал, судьба не наказывает за ошибки. Она наказывает за самоуверенность. Богатое мышление всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно пессимистично, а потому, что оно готово. И когда худшее не случается, это бонус, а не катастрофа. Ты должен быть способен потерять все и остаться собой. Не разрушенным, не озлобленным, а собранным.
3: Потому что если твоя личность держится только на деньгах, ты уже проиграл, даже если пока не заметил.
0: Последний маркер сохраненного богатства — это спокойствие. Не показное, не холодное, а внутреннее. Когда тебе не нужно доказывать, не нужно демонстрировать, не нужно объяснять. Ты живешь тише, чем можешь. Ты действуешь медленнее, чем позволяют ресурсы. Ты знаешь больше, чем говоришь. Макиавелли считал это состоянием настоящей силы.
4: Если подытожить все в одной фразе, она будет простой и неприятной. Когда разбогатеешь, никому не говори, даже себе. Потому что в тот момент, когда ты начинаешь считать богатство частью своей личности, ты теряешь главное — гибкость. А гибкость и есть настоящая защита. Если ты дошел до этого места, значит, ты уже понимаешь. Деньги любят тишину не потому, что боятся света, а потому что свет привлекает тех, кто хочет отнять.
5: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестанский фонд капитального ремонта за 10 лет обновил почти 600 лифтов. До 2030 года запланирована замена еще 300. В 2025 году заменили 62 лифта, а в 2026 – 63. Об этом нам сообщили в фонде. Работы сейчас ведутся в Махачкале, в Каспийске и в Кизилюрте. Подрядчик АО «Кизлярский электроаппаратный завод». В фонде нам отметили, что жильцы многоквартирных домов задерживают реализацию программы, застраивают проходы к техпомещениям и заставляют хламом машинное отделение. С 10 по 14 июня в рамках международного туристического форума «Путешествуй» в Москве Дагестан продемонстрирует туристический, культурный и гастрономический потенциал. На стенде республики ВДНХ посетителей ждет знакомство с одним из самых ярких и самобытных регионов России. Атмосферу праздника создадут яркие выступления артистов шоу-группы «Лизгинка Дэнс». Гости смогут узнать о популярных туристических маршрутах нашего края и новых возможностях для отдыха. В Донецке состоялось открытие мурала, посвященное герою Российской Федерации Нурмагомеду Гаджимагомедову. Об этом сообщает отец героя Энгельс Нурмагомедов в своих соцсетях. Автор работы – донецкая художница, заместитель председателя молодежного парламента Донецкой Народной Республики Вероника Нестеренко. На создание мурала ушло 12 дней, а концепцию композиции художница разрабатывала совместно с отцом героя. Но в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается увеличить штраф для компаний за задержку выплаты зарплаты сотрудникам до 0,5% ставки Центробанка России в день. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на документ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике существующая сумма незначительна. Кроме того, при задержке заработной платы работники нередко бывают вынуждены обращаться за заемными средствами в микрофинансовые организации. Возникает здесь и правовой, и экономический парадокс, проценты, которые работодатель выплачивает за незаконное удержание денежных средств работника, могут не покрывать процентов, которые работник вынужден уплачивать по микрозаймам. Ставки по банковским вкладам в России могут снизиться еще на 1 процентный пункт ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке. Оно запланировано на 19 июня, об этом газете.ру заявил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что коммерческие банки уже учитывают смягчение денежной кредитной политики Центробанка. Соль-лизунец для диких животных закупила Минприроды Дагестана. Об этом нам сообщают они же. Регулярное подкармливание этой солью не только улучшает здоровье диких животных Дагестана, но и поддерживает устойчивость популяции разных видов, а также поможет их размножению и выживанию в естественной среде. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

Дорожные новости. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Самозанятым таксистам разрешат работать в Москве без столичной регистрации. Это упростит жизнь жителям регионов. Другие требования при этом сохранятся. По-прежнему нужны разрешение на перевозку пассажиров, автомобиль в реестре такси, стаж от 3 лет, действующие права категории Б, медсправка и справка за отсутствие судимости. Для иностранных граждан принципиально ничего не изменится. Им по-прежнему нужно легализоваться в России. Гражданам стран ЕАЭС получить патент, а гражданам других стран разрешить. Решение на работу. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Недавно начали прорабатывать новую методику учета сведений о пробеге. Конкретики пока нет, но, скорее всего, создадут единую централизованную систему. Все данные будут стекаться в нее. Вероятно, можно будет проверить информацию через госуслуги. Сейчас они собираются разрозненно и доступны только в платных сервисах. Какие-то данные есть у дилеров страховых компаний или крупных автосервисов. При этом во многих случаях пробег вообще не отслеживается. Регионам запретят тратить доходы от штрафов не по назначению. В правительстве изменили правила использования дорожных фондов. Деньги теперь можно будет потратить только на улучшение дорог в аварийно-опасных зонах. Например, на установку ограждений, светофоров, освещение, обновление дорожной разметки и в целом на улучшение инфраструктуры. Нельзя тратить деньги на другие расходы регионального бюджета, в том числе на плановый ремонт дорог, который не связан с аварийно-опасными участками. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня 9 июня, день Дональда Дака. Именно в этот день, в 1934 году, мир впервые увидел обаятельного и вспыльчивого селезня в мультфильме «Маленькая мудрая курочка». За эти годы Дональд стал настоящей легендой, снялся более чем в 150 фильмах, обзавелся звездой на голливудской аллее славы и покорил сердца миллионов. Так что сегодня отличный повод включить любимый мультик и зарядиться его неугомонной энергией. Кстати, неповторимый голос Дональду подарил актер Кларенс Нэш. Уолт Дисней услышал, как тот забавно изображает утку, и понял – это то, что нужно. А еще в 2010 году в честь селезня назвали настоящий астероид. Вот уж слава так слава. Знаете, у Дональда есть даже полное имя – Дональд Фраунд Лерой Дак. А его фирменный образ «синяя матроска и бескозырка» появился не просто так. Он относится к морской тематике и подчеркивает озорной нрав героя. В разных странах селезень стал почти своим. Например, в Скандинавии он невероятно популярен, а его комиксы расходятся миллионными тиражами. И в этом, пожалуй, и есть секрет его обаяния. Дональд не идеален. Он порой сердится, попадает в нелепые ситуации, но всегда остается искренним и не боится быть смешным. Он напоминает нам, что в жизни важно не терять чувство юмора и уметь смеяться над собой. Ну что, готовы окунуться в мир забавных приключений? Тогда включайте мультфильм, и пусть этот день будет таким же ярким и заводным, как наш именинник.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Расходы на организацию видеонаблюдения во время единого госэкзамена в 2026 году составят не менее 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает база, проанализировав данные государственных закупок. По информации канала, в среднем на каждого из 747 тысяч участников экзамена приходится около 2 тысяч рублей затрат на обеспечение видеоконтроля. При этом лишь небольшая часть расходов финансируется на федеральном уровне, около 96 миллионов рублей. Основной объем средств выделяют регионы через собственные закупки, более 120 контрактов, которые заключают региональные министерства образования и образовательные учреждения. Всего в России действует около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов. В среднем расходы на организацию видеонаблюдения в каждом из них достигают 250 тысяч рублей. Маркетплейсы помогают жителям малых городов и сел получать доступ к тем же товарам, которые покупает население мегаполисов, и тем самым повышают качество жизни. Об этом в интервью газете «РУ» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Раньше жители небольших населенных пунктов были ограничены ассортиментом местных магазинов. Сейчас ситуация изменилась благодаря развитию пунктов выдачи заказов и доставки. Когда в населенном пункте появляется пункт выдачи заказов, люди получают доступ к огромному ассортименту товаров, который раньше был доступен только жителям крупных городов. Это напрямую влияет на качество жизни, сказал эксперт. И в завершении выпуска житель Великобритании получил номер журнала, который был отправлен ему почти 2 десятилетия назад. 52-летний писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер рассказал, что заказал журнал «Мать и дитя» около 19 лет назад. Издание содержало советы по воспитанию детей. По словам британца, тогда он даже не заметил, что журнал так и не был доставлен. Неожиданно отправление пришло только сейчас. Эдвардс рассказал, что получил наполовину порванный и помятый пакет с извинениями от почтовой службы и сначала не понял, что находится внутри. Он с юмором отметил, что к моменту доставки журнала его дети уже выросли и покинули родительский дом. Сейчас им 18 и 20 лет, оба учатся в университете. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Сотрудники отдельной специализированной роты госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в ходе несения службы остановили автомобиль для проверки документов. При осмотре багажного отсека транспортного средства были обнаружены полимерные пакеты черного цвета с рыбой осетровых пород. Общий вес изъятой рыбы составил 217 килограмм. Согласно заключению экспертизы, обнаруженная рыба является русским осетром, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать требования законодательства и бережно относиться к природным ресурсам. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан обращается к водителям с важным призывом: не выезжайте на обочину для объезда заторов. Помните, что движение по обочине – это нарушение правил дорожного движения, за которое предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Уважаемые водители, проявляйте сознательность на дороге, не создавайте опасные ситуации и не ищите преимущества за счет других. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Разные мысли.
1: Ментальные модели – это способы интеллектуальной обработки данных, без которых даже самые большие объемы информации и знаний будут бесполезны. У каждого человека есть собственные ментальные модели. Но они часто бывают ошибочны, потому что ограничены лишь личными убеждениями и опытом. Лучше использовать в качестве ментальных моделей накопленные мудрость и опыт других людей. Чтобы интерпретировать собственный опыт или факты, важно не зацикливаться на одной привычной ментальной модели, иначе восприятие реальности окажется искажено. Мы фокусируемся на срочных задачах вместо того, чтобы уделять внимание важным, потому что воспринимаем важно и срочно как синонимы. Научившись различать эти понятия, мы перестаем волноваться по пустякам и прокрастинировать. Ментальная модель балансировать информацию с действиями помогает избавиться от перфекционизма, не пытаться узнать 100% информации и начать действовать вовремя. Иногда в нашей жизни случаются выходящие из ряда вон события. Но это не повод кардинально менять свои взгляды и образ жизни. В этом суть ментальной модели – не бояться черных лебедей. Вы хотите избавиться от субъективности в суждениях? Изучайте разные точки зрения. Особенно ценные идеи, противоположные вашим. Большинство ментальных моделей – это правила и алгоритмы, способствующие достижению конкретных целей. Но иногда эффективнее работают антиментальные модели. Например, можно фиксировать не цели, а антицели, чтобы избежать того, чего мы не хотим. Ни одна система тайм-менеджмента не обходится без списка важных дел. Однако о важных делах мы, как правило, не забываем. А вот список ненужных дел, тех самых, которые вас отвлекают, воруют время, лишают мотивации, может принести пользу. В потоке ежедневных дел они могут выглядеть как реальные задачи и пожирать наше время. Ментальные модели, основанные на универсальных принципах, результат наблюдений за паттернами, встречающимися в реальной жизни. Принцип бритвы Оккама учит нас не усложнять свои решения и жизнь. Принцип Парето – делать то, что приносит больше дивидендов. А закон Мёрфи напоминает, что нужно быть бдительными.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда
15: и граната
16: всех насыщенней вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
8: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
15: Диалог ФМ. Это этикет.
9: Вежливый человек не займет столик на компанию, если не предполагает встречу с кем-либо. Этикет не запрещает занимать необходимое для себя пространство, но просит задумываться о других.
15: Диалог ФМ. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226 400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
0: Копейка рубль бережет.
1: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю. Спортивные бутылки приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
0: Деньги дороги, как память.
1: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле «Ялты», рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 2026 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эндрю Тейт – 36-летний американо-британский спортсмен, бизнесмен и блогер, родившийся в Чикаго в семье военного. С детства Тейт увлекался спортом и боевыми искусствами, а в 2007 году начал выступать как профессиональный кикбоксер. За годы спортивной карьеры Эндрю накопил множество долгов. Чтобы изменить свое финансовое состояние и расплатиться по счетам, он оставил кикбоксинг и подался в бизнес. Свои первые деньги Тейт начал получать, продавая пакеты телевизионной рекламы, не имея никакого образования. Сейчас бизнесмен зарабатывает по 10 миллионов долларов в месяц. Начать Эндрю Тейт предлагает с того, что необходимо определить, откуда берутся деньги. Если вы решили стать поистине богатым человеком, тогда вам нужно понять одну большую истину. Человек.

почему ваши деньги смогли заполучить другие люди, предприятия или сервисы, вы начнете видеть возможности. Возможности нового перспективного бизнеса или качественной услуги. Представляете, как вы соревнуетесь с другими. Определите, что вы можете сделать такого, чего нет у других. Как вы можете их обогнать, где вы можете преуспеть. Обращайте внимание на детали, которых нет у других, поскольку Эндрю Тейт убежден, что детали решают многое. Да и вообще, оглянитесь вокруг себя. Большинство людей этого не делают, но если оторвать свои глаза от телефона или мыслей, вы сможете увидеть возможности. В этом быстро меняющемся мире важно быть гибким и научиться обращать внимание на возможности, которые нам дарит Вселенная. Например, поразмыслите о том, чего не хватает месту, в котором вы находитесь. Это может быть все та же кофейня, салон красоты или заправка. Уверен, в вашу голову придет пара-тройка идей, которые можно реализовать. И следующий совет как раз о том, что переходить к действиям нужно как можно быстрее. Сфокусируйтесь на скорости. Эндрю узнал о важности скорости и своей карьеры кикбоксера. Как только он учился наносить удары, его тренер кричал: «Быстрее, быстрее, быстрее!». Кикбоксинг – стремительный вид спорта, и для победы над соперником необходимо быстро двигаться и бороться. То же самое касается и заработка денег, создания потока доходов и бизнеса. Важно, чтобы все было сделано как можно быстрее. Большое количество людей тратят недели на то, что можно сделать в течение нескольких часов, если хорошо постараться, говорит Тейт. Однако не стоит забывать о том, чтобы эта работа была выполнена качественно. Поэтому обращайте внимание на скорость. Поставьте себе задачу выполнить все быстро и качественно. Хорошей практикой станет исключение всех отвлекающих факторов в момент работы. Отключите уведомления, звонки, мессенджеры, сайты и телевизоры. Подумайте о том, что сделав ту или иную работу как можно быстрее, вы окажетесь у намеченной цели намного раньше. Действуйте незамедлительно. Создайте правильное окружение. Будете ли вы думать о деньгах, когда ваше окружение обсуждает совсем другие вещи? Эндрю Тейт убежден, что если человек желает быть богатым, владеть большим количеством денег, создавать новые бизнес-идеи и пассивный заработок, такой человек просто обязан быть в постоянном потоке мысли об этом. «В моем окружении мы постоянно говорим о деньгах», – рассказывает Тейт. Если же так случилось, что вы не знаете ничего об этом, но очень хотите быть в теме, начинайте изучать деньги и предложите это сделать вашему окружению. Нам доступны колоссальные объемы информации о финансах, причем абсолютно бесплатно. Начните смотреть видео о пассивном заработке, изучать финансовую терминологию, слушайте бизнес-советы, а потом возвращайтесь в свое окружение и вместе обсуждайте это. Так вы начнете генерировать новые идеи, обмениваться знаниями и в конечном итоге еще быстрее двигаться к заветному заработку денег. Если многие успешные личности советуют выбирать то окружение, которое будет способствовать вашему развитию, то, как видите, Тейт дает шанс вашему существующему кругу людей тоже встать на путь богатства. Тем не менее, Эндрю подчеркивает важность окружить себя успешными людьми. Он считает, что попадание в правильные компании и построение отношений с единомышленниками может открыть двери для новых возможностей и ценных связей. Посещайте нужные для вашего продвижения мероприятия, семинары и конференции. Общайтесь с профессионалами в своей области и используйте платформы социальных сетей для приобретения новых связей. Сотрудничайте с близкими. Несмотря на важность окружения себя единомышленниками, Тейт отдельно рекомендует обратить внимание на самый близкий круг людей. Он уверен, что добиться лучших результатов можно в связке с родными и близкими. К семье и друзьям намного больше доверия, поэтому если вы решили, например, создать свое дело, возьмите в партнеры своего друга или племянника. Так, один из успешных бизнесов Эндрю построил вместе со своим братом Тристаном. Используйте то, что у вас уже есть. Проведите анализ того, какие ресурсы вам уже доступны. Например, у вас есть велосипед, машина, ноутбук, профессиональные знания из какой-то области, братья и сестры. Большинство людей уже имеют в своих руках средства, которые можно использовать для обогащения, но они просто их в упор не видят. Сядьте и выпишите все преимущества и инструменты, которые у вас есть. Уже благодаря ним можно рассмотреть варианты заработка, не используя для этого дополнительные.

0: приглашение. Сосредоточьтесь на высокооплачиваемых навыках. Тейт подчеркивает важность развития востребованных умений, за которые работодатель готов платить большие деньги. Примеры высокодоходных навыков в принципе известны. Продажи, копирайтинг, программирование или цифровой маркетинг. Вкладывайте время и усилия в приобретение ценных знаний. Так вы будете увеличивать свой потенциальный доход. Ищите возможности для инвестиций. Эндрю Тейт призывает людей разумно вкладывать свои деньги. Прежде чем вкладывать свои кровные, важно проводить тщательные исследования и рассмотреть все риски, связанные с инвестициями. Так, сам бизнесмен проявляет интерес к вложениям в недвижимость, отмечая потенциальные выгоды от ее приобретения и получения пассивного дохода за счет сдачи в аренду. Контролируйте свои расходы. Тейт подчеркивает важность управления своими затратами и рекомендует жить по средствам. Он призывает внимательно контролировать, куда уходят ваши деньги. Избегайте ненужных долгов, сосредоточьтесь на сбережениях и инвестициях в будущее. Контролируя расходы, можно высвободить больше денег, чтобы направить их на создание истинного абсолютного богатства. Полагайтесь только на себя. Несмотря на то, кто будет рядом с вами, сколько пользы эти люди принесли вам в прошлом и как усердно они стараются сейчас, в любой момент все может кардинально измениться, и вам придется надеяться только на себя. Будьте готовы к любым вызовам и лично отвечать за последствия. Особенно это касается собственного дела. Частенько так бывает, что мы теряем поддержку, когда все идет наперекосяк. Поэтому крайне важно держать руку на пульсе и спасать ситуацию, ни на кого не возлагая надежды. «Вы именно там, где заслуживаете быть», — говорит Эндрю Тейт. «Если хотите чего-то большего, начинайте менять себя, тогда изменения придут и в вашу жизнь». Тейт говорит, что большинство людей обычно пытаются что-то сделать, не прилагая для этого достаточно усилий. Он уверен и на своем примере доказывает, что если человек будет стараться и выжимать максимум из своих возможностей, его ждет абсолютный успех. Напишите, какую сумму денег вам бы хотелось получать уже в конце этого года. Поставив эту цель, начинайте внедрять в свою жизнь советы Эндрю Тейта. Уверен, вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Жители Дагестана обратились к главе Следственного комитета России с просьбой восстановить троллейбусное сообщение в Махачкале. По словам заявителей, закрытие троллейбусного движения нанесло значительный ущерб Махачкале и его жителям. Они выразили серьезную обеспокоенность затягиванием процесса восстановления движения. Пока ведется следствие, исправные троллейбусы стоят без охраны в парке, подвергаются вандализму и хищению оборудования. В настоящее время уголовное дело по данному факту расследуется в Советском районном суде города Махачкалы. Я напомню, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и междугородней линии в Каспийск. Это полностью опровергает заявление чиновников об изношенности контрактной сети и подвижного состава. Я напомню, что линия Махачкала-Каспийск является одной из самых современных в стране, так как была построена в 2018 году. В связи с этим жители Махачкалы просят Александра Бастрыгина передать уголовное дело в производство регионального управления Следственного комитета для ускорения расследования. Плановые ремонтные работы на газораспределительных станциях «Восточной» в Махачкале перенесены на 16 июля. Отключение при этом не планируется, сообщает «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Я напомню, что ранее мы анонсировали ремонт на газораспределительных станциях 9 июня. Под временным ограничением газоснабжения попадали жители Ленинского района Махачкалы и Каспийска. Ну а сегодня в нашей республике проходит один из самых массовых экзаменов основного периода ГИА – это русский язык. Успешная сдача этого предмета является обязательным условием для получения аттестата об основном общем образовании. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. В этом году для участия в экзаменационной кампании зарегистрировались свыше 45 тысяч девятиклассников по форме ОГЭ. Также еще более 2 тысяч школьников сдадут экзамен в формате ГВЭ. Для проведения аттестации в республике, я напомню, что развернули 152 пункта проведения экзаменов. В Махачкале на участке улицы Магомед-Гаджиева вводится запрет на остановку и парковку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города. Для увеличения пропускной способности одной из ключевых транспортных артерий столицы Дагестана в ближайшее время установят дорожные знаки. Водители просят быть внимательными, строго соблюдать требования знаков и заранее планировать места для парковки, чтобы избежать принудительной эвакуации на штрафстоянку. Ну и Дагестан по итогам первого квартала этого года занял второе место среди регионов России с самой высокой долей просроченной задолженности по ипотеке, это свыше 4%, об этом сообщают данные Центрального банка России. В аутсайдерах Республики Северного Кавказа хуже всего платят по ипотеке только в Ингушетии. Ну и почти половина российских владельцев малого и среднего бизнеса столкнулись с профессиональным выгоранием. Об этом сообщает газета.ру. Для 2/3 из них это уже не временное состояние, а устойчивая фаза работы, в которой снижается мотивация, ухудшается качество решений и растет ощущение неопределенности. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Спортивные события.
1: Клуб «Ухта», накануне защитивший титул чемпиона России по футзалу, объявил о приостановке выступления в Суперлиге. Причиной стали финансовые проблемы. Бюджет клуба существенно сократился из-за потери регионального финансирования. Ухтинцы несколько дней назад во второй раз подряд выиграли национальное первенство, разгромив в финальной серии «Тюмень» 4-0. Теперь клуб сохранит только дублирующий состав, который будет выступать в высшей лиге. Руководство же займется трудоустройством игроков основного состава. Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева поднялась с 8 на рекордное для себя 6 место в обновленном рейтинге ВТА после триумфа на парижском мейджоре в активе 19-летней теннисистки 5751 очко. В общей классификации она обошла американку Коко Гауф и украинку Элину Свитолину. Кроме того, полуфиналистка турнира Диана Шнайдер благодаря своему результату поднялась с 23 на 16 место. Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли «Уникс» 86-74 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и повели в противостоянии со счетом 3-0. Армейцы вырвались далеко вперед во второй четверти и к большому перерыву вели 54-31. Казанцы не смогли переломить ход встречи, и, что любопытно, для них это первое домашнее поражение от ЦСКА в этом сезоне. Столичный клуб может оформить очередной титул уже в ближайшую среду, если снова обыграет «Уникс» на чужом паркете. Пресс-служба Тольяттинского «Акрона» объявила о назначении сербского специалиста Сержана Благоевича на пост главного тренера команды, подписав с 53-летним наставником 4-летний контракт. Благоевич известен по работе с белградским «Партизаном», с которым выиграл серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии. В Казахстане он привел к чемпионству «Астану». Серб сменил в «Акроне» Завура Тидеева, отправленного в отставку в мае после разгромного поражения от крыльев советов в последнем туре РПЛ. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди мужских команд подмосковный «Динамо Электросталь» продлил серию без поражений в новом розыгрыше Суперлиги до 10 игр, дважды выиграв на выезде у екатеринбургского «Динамо-строителя». Подмосковный коллектив одолел хозяев в первом матче со счетом 2-1, в то время как основное время второй встречи завершилось в ничью 2-2, и гости взяли верх в серии буллитов 4-3. «Динамо Электросталь» все еще возглавляет турнирную таблицу, опережая на 2 балла действующего чемпиона страны «Динамо Акбарс». Казанцы дома дважды с одинаковым счетом 4-1 одолели азовскую «Тану». Это были спортивные события, достойные вашего

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Второй пакет антифрутмер, рассмотрение которого запланировано Госдумой в этом месяце, оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и операторов связи в случаях, если те предотвратят действия злоумышленников. Кроме того, решено отказаться от идеи регистрации на значимых ресурсах только на российской почте и от предложений по открытию банковского счета только по привязке к ННН. Из документа авторы исключили ряд положений, в частности, норму от подтверждения значимых действий через мессенджер Макс вместо СМС, а также норму регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте. Законопроект дополнили и новыми мерами. Одна из них была анонсирована в профильном вице-премьером Дмитрием Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме 2026 и получила широкий резонанс. Это определение порядка компенсации для жертв мошенников. Так, если банк или оператор связи проигнорирует определенный порядок действия по выявлению мошеннических операций, клиент сможет претендовать на компенсацию. Как сказано в таблице поправок к новой версии законопроекта, в случае неисполнения обязанности, повлекшего хищение средств лицевого счета абонента, оператор связи обязан возместить абоненту сумму перевода в порядке, установленном правительством. Также в проект добавили норму о борьбе с так называемой заменой сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 суток после его заключения. При этом оператор обязан прекратить предоставляемые услуги связи и перестать взимать абонентскую плату, если абонент сообщил, что хочет расторгнуть договор.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 9 июня – Международный день архивов. Думаете, это скучно? А вот и нет. Архивы сегодня – это и гигантские базы данных, и оцифрованные рукописи, и проекты по искусственному интеллекту, который помогает читать старые тексты. Благодаря архивам мы можем узнать, как выглядел ваш город 100 лет назад, найти сведения о предках или восстановить важные факты. Это не просто хранилище бумаг, это точки опоры для истории, науки и даже семейных традиций. Так что в этот день скажем спасибо архивистам, людям, которые умеют слушать тишину старых документов и превращать ее в живую историю.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В китайском столовом этикете есть ряд правил, как использовать приборы, то есть палочки. Невежливо стучать китайскими палочками по столу, зажимать их в кулак и поправлять их в руке, ударяя по дну тарелки.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
5: Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение 4-дневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин – 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников 4-дневки снижается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сельбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: 9 июня 1822 года в США Чарльз Грэм получил первый патент на искусственную челюсть. Это изобретение стало важной ступенью в истории медицины и стоматологии. В те времена утрата зубов нередко означала не просто дискомфорт, но и серьезные проблемы с питанием и здоровьем, а протезирование было сложным и не всегда надежным делом. Патент Чарльза Грэма помог перевести зубное протезирование из разряда ремесленных экспериментов в область продуманных медицинских технологий. Его разработка сделала конструкции прочнее и удобнее, заложив основу для будущих прорывов. Сегодня, глядя на современные импланты и сверхточные протезы, легко забыть, с чего все начиналось. А начиналось с таких вот смелых идей и кропотливой работы первопроходцев, которые шаг за шагом возвращали людям не только здоровье, но и уверенность.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.
4: Хорошего дня всем! Мы начинаем представлять для вас новости из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Израиль и Иран впервые с момента апрельского перемирия обменялись ракетными ударами.
5: Да, и реакция рынков была, ну, абсолютно мгновенной.
4: Угу.
5: Цена на нефть марки Brent просто пробила потолок, поднялась выше $96 за баррель. Но тут самое интересное даже не сам скачок, а то, что произошло дальше.
4: Резкий откат назад.
5: Именно, резкий откат и, знаете, такая внезапная тишина в информационном поле. И этот откат — это вообще не случайность. Это результат, ну, колоссального давления. Эскалация остановилась, потому что президент США, скажем так, оказал беспрецедентное давление на израильское руководство.
4: То есть их буквально заставили остановить подготовку к ударам?
5: Да, именно так. Заставили свернуть подготовку к дальнейшим ответным мерам. И логика Вашингтона тут, в общем-то, понятна. Они делают ставку на то, чтобы сохранить, ну, хотя бы теоретические шансы на продолжение ядерных переговоров с Тегераном.
4: Понятно.
5: А прямой военный конфликт, он же просто навсегда захлопнет эту дверь.
4: Угу. Но при этом ситуация все равно как бы балансирует на грани катастрофы. Особенно на фоне вот этой связанной новости об инциденте возле Ормузского пролива.
5: Да, крушение вертолета.
4: Точно. Крушение американского военного вертолета «Апачи». И президент США уже выступил с заявлением. Он подтвердил, что пилоты не пострадали, слава богу. Но сама локация... Если посмотреть на это глобально, то весь Ближний Восток сейчас это, как знаете, карточный домик на палубе корабля во время сильного шторма.
5: Отличная аналогия.
4: Да, где цены на топливо, мировая инфляция, безопасность судов. Все это зависит от любого неосторожного движения политиков. И вот у меня вопрос. Не является ли контроль над Ормузским проливом главным козырем Ирана в этой игре?
5: Абсолютно. Это их главный рычаг. Через этот узкий морской коридор проходит огромная часть мировой нефти, и американские «Апачи» там патрулируют ли просто так? Они обеспечивают прикрытие танкеров. Как только возникает угроза перекрытия пролива, страховые компании в Лондоне, ну, они просто взвинчивают цены до небес.
4: Угу.
5: Стоимость фракта утраивается, и все, стоимость бензина растет по экспоненте везде. Именно этот инфляционный шок пугает всех больше всего.
4: Давайте перейдем к Северной Корее.
5: О, да.
4: Это просто потрясающая история какого-то чудесного преображения Ким Чен Ына. КНДР зафиксировала экономический рост в 3,7%. Видимо, это очень напрягает соседей, потому что вот эта историческая встреча, визит Си Цзиньпина в Пхеньян, это же первый его визит за 7 лет.
5: Именно.
4: Там их встречали с такой помпой, красные дорожки, все очень торжественно, но ведь за этим стоят явно не только дружеские чувства.
5: Конечно, нет. Пекин очень обеспокоен. Они видят вот это слишком тесное сближение КНДР и России, и Китаю это не нравится. Си Цзиньпин поехал туда, чтобы, ну, жестко подтвердить свое уникальное влияние на социалистического соседа.
4: Напомнить, кто в доме хозяин.
5: Да-да. И Ким Чен Ын, кстати, это принял. Он публично подтвердил приверженность принципу одного Китая. Для Пекина это было главным условием.
4: Раз уж мы заговорили о Китае, давайте перейдем к их экономике, к этому технологическому буму. Цифры просто сумасшедшие. Экспорт китайских полупроводников в мае взлетел на 111%.
5: Угу.
4: Это до 36 миллиардов долларов. И все это на фоне глобального бума искусственного интеллекта. Получается, этот экспортный скачок, он же стал настоящим буфером для их экономики. Потому что внутренние продажи автомобилей у них упали на 22%.
5: Да, экспорт их сейчас буквально спасает. Ну и есть одно «но». Вашингтон наносит ответный удар. Пентагон вот только что добавил таких технологических гигантов, как Alibaba, Baidu и того же автопроизводителя BYD в черный список.
4: Как компании, связанных с военными.
5: Да, связанных с вооруженными силами Китая. И это закрывает им доступ к любым оборонным контрактам США.
4: Но это же парадокс. Мир отчаянно нуждается в китайском железе для искусственного интеллекта. А западные правительства панически боятся вот этой концепции военно-гражданского слияния. И при этом президент США ведь совсем недавно встречался с Си Цзиньпином. Они обсуждали какую-то стратегическую стабильность.
5: Ну, политика политикой, а безопасность — это другое. В Китае граница между гражданскими стартапами и армией очень размыта. Алгоритм, который пишет Alibaba для гражданских нужд, завтра может оказаться в военных системах наведения. Компании, конечно, все это отрицают, но Пентагон рисковать не хочет.
4: Понятно. Давайте плавно перейдем к громким перестановкам в институтах, потому что там тоже все рушится. Международный уголовный суд, МУС. Беспрецедентное решение, главный прокурор Карим Хан отстранен от должности. И причина обвинения в домогательствах к помощнице.
5: Да, история громкая, и там, знаете, всплывают детали расследования ООН.
4: Угу.
5: Они нашли конкретные доказательства контактов по принуждению и в офисе, и в отелях во время командировок. Хотя до этого, что интересно, комиссия из трех судей сочла эти обвинения недостаточными.
4: То есть они пытались это замять?
5: Очень похоже на то. Но теперь маховик запущен, и окончательную судьбу Хана будут решать 125 стран-участниц на специальном голосовании.
4: ого, это будет настоящая политическая баталия. Ну, от международного правосудия мы переходим к правосудию американскому. И тут я просто излагаю факты. Президент США выдвинул своего бывшего личного адвоката Тодда Бланша на пост генерального прокурора.
5: Ох, и битва за его утверждение в Сенате будет тяжелейшей.
4: Почему?
5: Потому что Бланш, ну он уже успел уволить более 200 сотрудников Минюста.
4: 200 человек?
5: Да, это те люди, которые участвовали в расследованиях против нынешней администрации. Плюс он оказался в центре скандала вокруг фонда на 1,8 миллиарда долларов.
4: А, это фонд для выплаты компенсации участникам беспорядков 6 января?
5: Именно. И еще эта история с публикацией файлов Джеффри Эпштейна. В общем, фигура крайне поляризующая, и утвердить его будет очень непросто.
4: Да уж, институциональные кризисы везде. Давайте немного снизим градус политической напряженности и поговорим о науке. Хотя там тоже скандал на скандале. Потрясающая история из Китая. Некий Ген Хунвэй, известный в сети как «Одноклассник Ген», это недоучившийся аспирант.
5: Угу.
4: Он стал блогером и вскрыл просто массовые фальсификации в исследованиях рака. Причем в ведущих университетах, таких как университет Тунзи, он показал, что в статьях престижного журнала Nature столбцы данных буквально заканчивались на одну и ту же цифру 5.
5: Да, это выглядело абсолютно абсурдно.
4: Просто скопировали данные.
5: Да, но проблема-то структурная. В китайской науке идет бешеная погоня за количеством публикаций. За статьи в западных журналах ученым дают огромные денежные премии, дают жилье. И эта система привела к тому, что до 10% работ ведущих ученых могут быть просто сфабрикованы.
4: Ничего себе. 10%. И блогер это все вскрыл?
5: Да. В итоге уволены несколько деканов. Но знаете, что сделало государство?
4: Что?
5: Государственная цензура уже начала ограничивать охваты этого блогера. Власти панически боятся вот такого неконтролируемого гражданского расследования.
4: Решили закрыть рот, чтобы не портить имидж. Понятно. Ну а мы возвращаемся в Европу. Тут развернулась настоящая грандиозная битва за старейший банк мира. Это итальянский Монте де Пашки ди Сиена.
5: Да, МПС.
4: Банко БПМ предложил слияние, чтобы создать группу стоимостью 50 миллиардов евро, но тут же лидер рынка, гигант Интеса Сан-Пауло, ответил агрессивным встречным предложением. Они предлагают сделку на 31 миллиард евро, там сложная схема, 16 своих акций, плюс 1 евро за каждые 10 акций МПС.
5: И тут самое важное – это политический аспект.
4: Так.
5: Правительство Джорджа Мелони очень активно поддерживает эти внутренние слияния, их цель – создать национальных гигантов стоимостью вплоть до 130 миллиардов евро.
4: А зачем им такие гиганты?
5: Чтобы не дать французским банкам скупить итальянский финансовый сектор по частям. Итальянцы уже обожглись на своей индустрии моды, когда французы скупили почти все. Теперь они защищают свои банки.
4: Интересная стратегия. Строят финансовую крепость.
5: Знаете, если оглянуться на все те новости, что мы сегодня обсудили, вырисовывается такая провокационная картина.
4: Наш сегодняшний выпуск обнажает просто поразительный контраст современного мира.
5: В чем именно? С одной стороны, человечество создает сложнейшие чипы для искусственного интеллекта, а с другой — наши системы управления, будь то международное правосудие, научные исследования или геополитическая дипломатия, они оказываются невероятно хрупкими перед лицом обычных человеческих амбиций и слабостей.
4: Точно.
5: Насколько же наши моральные и институциональные системы отстают от наших технологических возможностей? Подумайте об этом. Это то, о чем действительно стоит задуматься каждому из вас.
4: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
3: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста – Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании HOF. Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
2: Ну, давай так, вот я работал в Самсунге. Почему я, например, там перешел в МВидео? Потому что я со стороны Самсунга, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал МВидео. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы, что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущества или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать, вот, и та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
1: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное price, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
2: До 2 миллиардов,
1: да, да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, HOF, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
2: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
1: Хорошо.
2: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали, потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
1: Угу.
2: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
1: Ну да. А вот к слову про любознательность вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает, и вот и все, и он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
2: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя,

0: фастфуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю, то есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. Uh-huh. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как на него выйти, удалось договориться о встрече. Там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось, было ровно 45 вопросов, такое, знаешь, просто совпадение.
1: Чек-лист.
0: Да, чек-лист, и я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там, она стоит, не знаю, там, тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек, типа, 6 миллиардов такой, я думаю, сейчас мы пройдем, там, 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там, скажет, так, на этот вопрос, там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Очень огромная, интересная индустрия.
1: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
0: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику. Угу. Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации, она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна. Только ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которую ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю, потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
1: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
0: Да, и да, в итоге... здесь же как бы, то есть, начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
1: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
0: Ну, я стал говорить про время.
1: Да.
0: То есть время – это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа.

0: потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA. Вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, я это делал, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
1: на бумажке
0: академически
1: описать, да?
0: Описать, да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важен, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайер. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, все как-то решили, что вот типа все, все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
1: Действительно, да.
0: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала. Но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестанский фонд капитального ремонта за 10 лет обновил почти 600 лифтов. До 2030 года запланирована замена еще 300. В 2025 году заменили 62 лифта, а в 2026 – 63. Об этом нам сообщили в фонде. Работы сейчас ведутся в Махачкале, в Каспийске и в Кизилюрте. Подрядчик АО «Кизлярский электроаппаратный завод». В фонде нам отметили, что жильцы многоквартирных домов задерживают реализацию программы, застраивают проходы к тех помещениям и заставляют хламом машинное отделение. С 10 по 14 июня в рамках международного туристического форума «Путешествуй» в Москве Дагестан продемонстрирует туристический, культурный и гастрономический потенциал. На стенде республики ВДНХ посетителей ждет знакомство с одним из самых ярких и самобытных регионов России. Атмосферу праздника создадут яркие выступления артистов шоу-группы «Лезгинка Дэнс». Гости смогут узнать о популярных туристических маршрутах нашего края и новых возможностях для отдыха. В Донецке состоялось открытие мурала, посвященное герою Российской Федерации Нурмагомеду Гаджимагомедову. Об этом сообщает отец героя Энгельс Нурмагомедов в своих соцсетях. Автор работы – донецкая художница, заместитель председателя молодежного парламента Донецкой Народной Республики Вероника Нестеренко. На создание мурала ушло 12 дней, а концепцию композиции художница разрабатывала совместно с отцом героя. Но в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается увеличить штраф для компаний за задержку выплаты зарплаты сотрудникам до 0,5% ставки Центробанка России в день. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на документ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике существующая сумма незначительна. Кроме того, при задержке заработной платы работники нередко бывают вынуждены обращаться за заемными средствами в микрофинансовые организации. Возникает здесь и правовой, и экономический парадокс, проценты, которые работодатель выплачивает за незаконное удержание денежных средств работника, могут не покрывать процентов, которые работник вынужден уплачивать по микрозаймам. Ставки по банковским вкладам в России могут снизиться еще на 1 процентный пункт ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке. Оно запланировано на 19 июня, об этом газете.ру заявил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что коммерческие банки уже учитывают смягчение денежной кредитной политики Центробанка. Соль-лизунец для диких животных закупила Минприроды Дагестана. Об этом нам сообщают они же. Регулярное подкармливание этой солью не только улучшает здоровье диких животных Дагестана, но и поддерживает устойчивость популяции разных видов, а также поможет их размножению и выживанию в естественной среде. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: А вы знали, что 9 июня 1719 года по указу Петра I в России стартовала новая глава в устройстве государства? Именно в этот день губернии были разделены на провинции, а провинции – на дистрикты. Эта реформа стала мощным шагом к управлению государством. Огромные губернии разделили на более мелкие и управляемые провинции, а те – на дистрикты. Петр Великий выстраивал четкую вертикаль власти, чтобы огромная страна жила слаженно, как единый механизм. И здесь интересно взглянуть на то, как такие перемены постепенно затрагивали самые дальние уголки державы, в том числе и земли, где сегодня находится Дагестан. В эту эпоху Северный Кавказ был местом пересечения торговых путей, культур и интересов разных государств. Новая система управления, рожденная указом Петра I, со временем позволила лучше налаживать связи с этими территориями, укреплять безопасность южных рубежей, развивать торговые маршруты и административные связи. Реформа не дошла до Кавказа мгновенно. Ее принципы воплощались в жизнь годами, но именно такие решения закладывали основу для того, чтобы далекие регионы прочнее становились частью общегосударственного устройства, чтобы управление становилось точнее, а жизнь упорядоченнее. Так один указ, принятый в столице, понемногу менял облик всей страны. От Балтики до Каспия. Вот такая история стоит за датой 9 июня 1719 года.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Жители Махачкалы чаще всего оставляют чаевые в ресторанах, барах и в кафе. 28% опрошенных махачкалинцев делают это всегда, а еще 40% иногда. Об этом сообщает Суперджоп по итогам опроса. В махачкалинском такси чаевые обычно оставляют 7% от чека. Иногда доходят и до 37%. Курьерам регулярно дают 6%. В отдельных случаях 32%. В парикмахерских и салонах красоты нашего города обычно поощряют персонал на 9%. На заправках Дагестана и автомойках средний чек размера чаевых 4%. Самые крупные чаевые оставляют в отелях в Махачкале до 450 рублей. В ресторанах, барах и кафе средний размер составляет около 250 рублей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Российской Федерации. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект уже предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение 4-дневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года, уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин, 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников 4-дневки снижается. И в завершении выпуска. Интерес к спортивным турнирам для знакомств имеет психологические причины. Многие люди устали от попыток познакомиться в специальных приложениях и надежды, что алгоритмы подберут подходящего человека. Об этом «Москве-24» рассказала консультант в сфере отношений Светлана Шаталина. По словам специалиста, физическая активность помогает снизить напряжение и тревогу во время знакомства, которые вызваны беспокойством о своем внешнем виде и поведении. Во время совместных занятий спортом внимание смещается на само дело, а в ходе игры появляется возможность наблюдать за человеком в разных проявлениях. Специалист подчеркнула, что знакомство во время спортивного турнира для дальнейшего построения отношений может оказаться информативнее традиционной встречи в ресторане. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня 9 июня, день Дональда Дака. Именно в этот день, в 1934 году, мир впервые увидел обаятельного и вспыльчивого селезня в мультфильме «Маленькая мудрая курочка». За эти годы Дональд стал настоящей легендой, снялся более чем в 150 фильмах, обзавелся звездой на Голливудской аллее славы и покорил сердца миллионов. Так что сегодня отличный повод включить любимый мультик и зарядиться его неугомонной энергией. Кстати, неповторимый голос Дональду подарил актер Кларенс Нэш. Уолт Дисней услышал, как тот забавно изображает утку, и понял – это то, что нужно. А еще в 2010 году в честь селезня назвали настоящий астероид. Вот уж слава так слава. Знаете, у Дональда есть даже полное имя – Дональд Фраунд Лерой Дак. А его фирменный образ «синяя матроска и бескозырка» появился не просто так. Он относится к морской тематике и подчеркивает озорной нрав героя. В разных странах селезень стал почти своим. Например, в Скандинавии он невероятно популярен, а его комиксы расходятся миллионными тиражами. И в этом, пожалуй, и есть секрет его обаяния. Дональд не идеален. Он порой сердится, попадает в нелепые ситуации, но всегда остается искренним и не боится быть смешным. Он напоминает нам, что в жизни важно не терять чувство юмора и уметь смеяться над собой. Ну что, готовы окунуться в мир забавных приключений? Тогда включайте мультфильм, и пусть этот день будет таким же ярким и заводным, как наш именинник.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Про экономику на Диалог FM.
3: Сбер прогнозирует резкое ослабление рубля. Пенсионные накопления россиян хотят передать под контроль госорганизаций. Российский фондовый рынок – один из самых недооцененных в мире. Стейблкоины россиян могут быть заблокированы из-за санкций. Россия и США, похоже, построят туннель от Чукотки до Аляски. Вторичная недвижимость дорожает и сокращает разрыв с новостройками. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Рубль резко упадет к доллару, по крайней мере, так считает глава Сбера. Будет на конец года около 85 рублей за доллар. Это примерно на 20% больше, чем официальный курс доллара в конце мая был. Но сейчас он уже немножечко подрос, но, конечно, до 85 еще пока достаточно далеко. Плюс есть целый ряд факторов, которые могут противодействовать этому снижению. Хотя в целом более высокий курс доллара мы, скорее всего, будем иметь в относительно ближайшем будущем, но когда именно, этого никто предсказать не может. Хотя я знаю, что регулярно идут вопросы. А вот скажите, какой точно будет курс доллара через месяц? Ну, так не работает. Мессенджер Макс был удален из официального магазина приложения App Store вроде как из-за санкций. И более того, в нем теперь не очень-то проходят звонки. Вот так Apple блокирует Макс. Роскомнадзор блокирует Telegram. Скоро будем переписываться через вопросы к товарам на Wildberries, видимо. Правительство хочет вложить средства пенсионных фондов в технологические проекты. Внешэкономбанк и правительство готовят закон о создании объединенного пенсионного фонда под контролем госорганизаций. Госкорпорации могут оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты. Вот сразу пенсии и госкорпорации, которые будут ими управлять, вкладывая в высокотехнологические проекты, вот эти три фактора, собранные в одном предложении, вызывают некоторую дрожь. Как вы считаете, сколь эффективно будет управлять пенсионными накоплениями, когда госкорпорации будут вкладывать их свои высокотехнологические современные проекты. Порог по НДС для малого бизнеса заморозят. На текущих 20 миллионах рублей выручки в год планировалось, что далее он будет снижаться до 15, а затем и до 10 миллионов. Это было, конечно, крайне проблемное решение для малого бизнеса. Даже текущее это снижение оно ого-го как ударило. Президент заявил, что дальше снижать пока не будут, но даже то, что было, это нанесло очень сильный удар по бизнесу, и это увидели все, в том числе и налоговые инспекции. Когда налоговые поступления вместо того, чтобы увеличиться, наоборот, упали, да еще и позакрывалось много бизнесов. Это то, к чему привело решение снизить с 60 до 20 миллионов порог по упрощенной системе налогообложения для бизнеса. Бюджет России может получить около 1 триллиона рублей доп. Доходов из-за ситуации в Армузском проливе. А речь о том, что повышенные цены на нефть привели к тому, что налогов и доходов бюджет получит побольше из этого источника, примерно на 1 триллион, и эти деньги планируется отложить фонд национального благосостояния, то есть увеличить свою финансовую подушку безопасности, что в целом разумно. И рекомендую вам тоже делать, если случаются в вашей жизни какие-то удачные моменты, когда вы хорошо заработали, то не потратьте все. Хотя бы часть отложите в вашу подушку безопасности, в ваши инвестиционные накопления на будущее. Не оставайтесь просто ни с чем. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг, сообщил министр финансов Силуанов, чтобы перестать зависеть от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда и мирового банка. Потихонечку закрывают международные кредиты, чтобы быть без долгов, опять же, чего и вам желаю, что лучше быть без долгов, по крайней мере, без плохих кредитов. Исключение может быть только ипотека, да и то по хорошей ставке. Почему не удается заменить доллар в международных расчетах? Росконгресс выпустил доклад, где перечислил причины, почему не так легко отказаться полностью от долларов. Это связано с тем, что вокруг доллара построена очень сильная инфраструктура. Сеть счетов в банках, арбитраж, ликвидность, механизмы политического принуждения со стороны США. И поэтому просто заменить доллар быстро другой валютой невозможно. А юань в полной мере нельзя использовать, потому что власти Китая не готовы ослаблять контроль за движением капитала и как бы свободно отпустить юань плавать по всему миру. Россия удаляется от цифрового суверенитета из-за блокировок интернета. А Павел Дуров, основатель Telegram, высказал мнение, что настоящий цифровой суверенитет России невозможен без собственной операционной системы для смартфонов, потому что то, что есть, будут в любой момент блокировать. Ну вот как мы видим ситуацию с Максом. Бац, и Макс заблокировали на платформе айфонов. Все другие варианты позволяют американским и китайским компаниям точечно следить за россиянами, но и использовать разного рода санкции. При этом разработка своей операционной системы становится все труднее вследствие оттока квалифицированных программистов, которые покидают Россию из-за блокировок интернета. Российский фондовый рынок остается одним из самых недооцененных в мире, заявил зампред правления Сбербанка. Несмотря на высокую дивидендную доходность, российский рынок торгуется со значительным дисконтом. Почему бы это, да, казалось бы. Замминистра финансов также сравнил российский фондовый рынок с затаившимся тигром, который готовится к мощному прыжку вперед. Надеюсь, не окажется, что этот тигр перед прыжком вперед стоял на краю пропасти. На самом деле, конечно, текущая стоимость акций очень низкая, но есть нюансы. Не просто так она низкая. ВК, имеется в виду ВКонтакте, корпорация не ставит эффективность и финансовый успех во главу угла. Об этом сообщил вице-президент по медиа-стратегии и развитию сервисов. Жизнь — это не про эффективность, а падение и разочарование формируют наше эмоциональное состояние гораздо больше, чем успех, считает топ-менеджер. Ну вот так прекрасно, да, когда в крупных корпорациях, особенно госкорпорациях, заявляют, а что нам эффективность? Мы и так неплохо себе живем. С начала года акции ВК упали на 23%, а за всю историю на 86%. Ну, вот так они и работают. Слова про то, что цель компании не финансовый результат, инвесторы ощущают в полной мере. Правила по народным облигациям могут поменять. Народные облигации предполагали, что инвестор может в любой момент предъявить ее к погашению, потребовать выкуп с уже накопленными процентами. Но это создает очень высокую нестабильность для заемщиков. И ЦБ хочет поменять правила по народным облигациям. Россияне заработают 7 триллионов рублей в качестве процентов по депозитам в 2026 году, по вкладам и накопительным счетам, и куда-то эти деньги денут. Я думаю, в основном обратно на счета положат, по крайней мере, пока ставка остается достаточно высокой. Стейблкоины россиян могут быть заблокированы. Минфин даже об этом предупредил, что если вы открываете какие-то легальные инвестиции в криптовалюте через российских кастодианов, то появляются серьезные риски, что американские эмитенты могут заблокировать вам USDT, USDC и так далее. То есть, с одной стороны, требуют, вы делаете все через официальные криптообменники, докладывайте нам об этом, но дальше вас могут заблокировать. ЦБ добавит критерии работы с криптовалютами для получения статуса квалифицированного инвестора. А сейчас один из критериев получения статуса квал-инвестора – опыт работы с финансовыми инструментами. Однако сделки с криптой туда не входят. ЦБ хочет включить в перечень крипту. Довольно необычное решение, учитывая, что криптовалюты зачастую являются магнитом для лудоманов. Кто-то скажет, что если человек инвестировал в крипту, то наоборот, должны возникнуть сомнения в квалификации этого инвестора. Возможно, следующим признаком квалифицированного инвестора станет сливание депозита в онлайн-казино. Регуляторы США и Евросоюза договорились о мониторинге стейблкоинов. Был подписан меморандум о взаимопонимании для совместного надзора над рынком стабильных монет между Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк и Европейским банковским управлением. Они намерены контролировать объемы эмиссий, количество держателей активов, соблюдение санкций. Внимание, здесь вот возвращаемся к тому, что у россиян могут заблокировать эти самые стейблкоины. Состав резервов и управление ликвидностью. Так что максимально аккуратно будьте. Вторичная недвижимость дорожает и сокращает разрыв с новостройками. В период дешевой ипотеки на новостройки, новостройки сильно обогнали в цене вторичку, но вторичка начинает догонять. С учетом низкой базы мая 2025 года годовой темп роста этого сегмента 14-15% в среднем выросла стоимость на вторичном рынке и примерно на 9,8 за год выросли цены на новостройки. Россия и США вроде бы построят туннель от Чукотки до Аляски. По крайней мере, так заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев. Туннель будет. Это будет один из больших инфраструктурных проектов между нашими странами. Ну что же, ждем, когда от Чукотки до Аляски можно будет стремительно промчаться в Америку. Почта России снова начала возить посылки из США. Операторы двух стран в конце мая возобновили почтовый импорт в Россию, приостановленный в 2022 году. Так что вроде как можно теперь посылочки слать через любимую почту. Глава Совета Федерации Матвиенко призвала российский бизнес организовывать на работе службы знакомств и вечера холостых, чтобы решать демографические проблемы. Ну, вроде как идея интересная. В конце концов, в отделе кадров уже есть вся важная информация для поиска пары. Пол, возраст, зарплатная ведомость, можно их состыковать по интересам. Но стоит ли смешивать деловые отношения и романтические? Когда на фразу начальницы «зайдите ко мне в конце рабочего дня» сотрудник уже не знает, брать с собой отчет или цветы. Иначе можно лишиться премии за невыполнение KPI по свиданию. А произнесенная на корпоративе фраза «мы все одна большая семья» уже будет звучать как пропаганда нетрадиционных ценностей.
2: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната
15: всех насыщеннее и вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Самозанятым таксистам разрешат работать в Москве без столичной регистрации. Это упростит жизнь жителям регионов. Другие требования при этом сохранятся. По-прежнему нужны разрешение на перевозку пассажиров, автомобиль в реестре такси, стаж от 3 лет, действующие права категории Б, медсправка и справка за отсутствие судимости. Для иностранных граждан принципиально ничего не изменится. Им по-прежнему нужно легализоваться в России. Гражданам стран ЕАЭС получить патент, а гражданам других стран разрешение на работу. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Недавно начали прорабатывать новую методику учета сведений о пробеге. Конкретики пока нет, но, скорее всего, создадут единую централизованную систему. Все данные будут стекаться в нее. Вероятно, можно будет проверить информацию через госуслуги. Сейчас они собираются разрозненно и доступны только в платных сервисах. Какие-то данные есть у дилеров страховых компаний или крупных автосервисов. При этом во многих случаях пробег вообще не отслеживается. Регионам запретят тратить доходы от штрафов не по назначению. В правительстве изменили правила использования дорожных фондов. Деньги теперь можно будет потратить только на улучшение дорог в аварийно-опасных зонах. Например, на установку ограждений, светофоров, освещение, обновление дорожной разметки и в целом на улучшение инфраструктуры. Нельзя тратить деньги на другие расходы регионального бюджета, в том числе на плановый ремонт дорог, который не связан с аварийно-опасными участками. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Понимание собственных желаний – это ключевой аспект самопознания, который позволяет нам лучше ориентироваться в жизни, принимать взвешенные решения и находить истинное счастье. В нашем постоянно меняющемся мире, где внешние стимулы и социальное давление могут запутать наши истинные цели и стремления, важно научиться различать, что действительно имеет значение для меня. Существуют определенные методы и стратегии, которые помогут лучше понять свои желания и стремления. Самый первый шаг к пониманию своих желаний – это регулярная рефлексия и интроспекция. Выделите время для тишины и размышлений, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Вот вопросы, которые могут помочь вам начать. Что приносит мне радость и удовлетворение? Какие моменты в моей жизни были наиболее значимыми? Что я всегда хотел попробовать или исследовать? Шаг второй. Различение внешних влияний. Важно научиться отличать истинные желания от тех, которые навязаны обществом, семьей, друзьями или логикой, то, что Фрейд назвал интроекцией. Спросите себя, делаю ли я это из-за внешнего давления или потому, что действительно хочу, потому что это важно для меня, это удовлетворяет мои потребности. Соответствует ли это желание моим ценностям и убеждениям? Шаг третий. Экспериментирование и исследование. Иногда лучший способ понять свои желания – это попробовать что-то иное. У нас в книге «Кармалоджик» в сутре действия есть несколько законов, как раз про то, что надо делать то, что никто не делал, осваивать то, что вы не знаете, искать там, где никто не искал. Или есть закон, что если будешь делать так, как делал всегда, то и получишь то, что всегда получал. Не бойтесь исследовать различные области жизни, будь то хобби, культурные мероприятия или новые формы физической активности. Шаг четвертый – ведение журнала. Регулярные записи в журнале могут стать мощным инструментом самопознания. Записывайте свои мысли, чувства и реакции на различные события и опыт. Со временем вы сможете обнаружить закономерности и предпочтения, которые помогут вам лучше понять свои желания. Выберите удобный для вас формат журнала. Это может быть классический бумажный дневник, цифровой документ или специализированное приложение для ведения журнала. Пишите регулярно. Установите для себя регулярный график ведения журнала, будь то ежедневно, еженедельно или в любой другой момент, когда вы чувствуете потребность поразмышлять. Постоянно записывайте значимые события дня, ваши действия и то, как они повлияли на ваши чувства и настроение. Обязательно учитывайте эмоциональные реакции, которые вы у себя заметили. Отмечайте любые сильные эмоциональные реакции, размышляйте о том, что именно вызвало их. Записывайте свои мысли и размышления после каждого кинофильма, разговора, спектакля. Записывайте, что происходит в вас, каким мыслям они вас привели. Записывайте свои желания и мечты. И обязательно записывайте все свои победы. У нас есть ежедневник, который называется «Новый я». Он как раз имеет все эти разделы в себе. Для саморефлексии, для записывания своих мыслей, записывания своих эмоций, записывания качеств, которые вы сегодня проявили. А каждый месяц вы можете подвести итог, что же происходило за этот месяц, отрефлексировать, сделать выводы, посмотреть, как этот месяц повлиял на ваши привычки, на ваше самочувствие, на ваше самоощущение, на вашу уверенность в себе. Именно для этого –

0: имеет смысл записывать в ежедневник свои победы каждый день, иначе ежедневник становится списком дел и проблем, а надо из него сделать ежедневник побед. Помните, что ваши желания и стремления могут меняться со временем, и это нормально. Даже ошибаться нормально. Главное продолжать двигаться вперед, исследуя и понимая себя все глубже и исправляя ошибки. Можно ошибаться. Страшно не делать из этого выводов и не меняться после этого.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи в Дагестане начали процессуальную проверку по факту обращения жителей микрорайона Турали, Анжи и Ипподрома в Махачкале. Люди там жалуются на то, что земельный участок, который зарезервирован под строительство школы, оказался в частной собственности. Жители микрорайонов обеспокоены тем, что на этом участке может появиться коммерческая застройка, тогда как эти микрорайоны Махачкалы и Остра нуждаются в школе. Я напомню, что ближайшая к ним школа перегружена и дети вынуждены заниматься в несколько смен. Сейчас следователи изучают, нет ли в действиях муниципальных чиновников признаков халатности. Об этом сообщила нам пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. На Верховный суд Дагестана отказал местному жителю в признании права собственности на искусственный созданный участок в Махачкале. По информации Минимущества Республики, в редукторном поселке в районе дома номер 53 по улице Лаптиева был искусственно создан земельный участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Участок был создан в акватории Каспийского моря с помощью засыпки части морской и прибрежной территории. Истец просил судебной инстанции обязать государственные органы заключить с ним договор о создании этого участка, признать за ним право собственности на него и расположенные на нем сооружения. Против этих требований выступили Минимущество Республики и Волжская природоохранная прокуратура. Верховный суд Дагестана сейчас поддержал позицию госорганов. Минтранс России одобрил две заявки администрации Махачкалы на закупку более 140 автобусов для пассажирских перевозок. Об этом сообщает нам мэрия столицы Дагестана. На городские маршруты должны выйти 36 автобусов большого и 105 среднего класса, которые адаптированы для маломобильных граждан. Кроме того, автобусы будут оснащены кондиционерами, системой безналичной оплаты проезда и навигационным оборудованием, таким как ГЛОНАСС и GPS. Когда новые автобусы поступят в Махачкалу, в мэрии пока нам не уточнили. В Махачкале работают 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Об этом сообщает нам также мэрия столицы. Я напомню, что пришкольные лагеря посещают более 2000 детей от 7 до 15 лет. Среди них 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. В свою очередь напомню, что на организацию летнего отдыха, как мы ранее сообщали, из бюджета Махачкалы выделено почти 10 миллионов рублей. Повышение налогов для граждан и бизнеса сейчас не обсуждается в Госдуме. Об этом порталу nefs.ru заявил первый зампред комитета по экономической политике России Николай Арефьев. Так как он прокомментировал сообщение о том, что регионам поручили активнее собирать налоги с офисов, складов и транспорта. По словам депутата, речь идет не о прямом повышении ставок, а о поиске дополнительных доходов для бюджета. Ну а российские компании все активнее пытаются вернуть тех, кто когда-то ушел. Согласно исследованию сервиса Superjob, за последний год приглашения бывшим сотрудникам направляли сразу 48% работодателей. Годом ранее этот показатель составил лишь 32%, отмечает ТАСС. Эксперты связывают такой тренд с усиливающим кадровым голодом на рынке труда. Нанимать проверенных людей банальнее, быстрее и выгоднее, ведь они уже знакомы со всеми рабочими процессами. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: 79-летний Флорентино Перес переизбран президентом мадридского Реала, и его новый срок продлится до 2030 года. Впервые почти за 20 лет на этих выборах Пересу нашлась альтернатива, но действующий глава клуба набрал 65% голосов и уверенно опередил 37-летнего бизнесмена Энрике Рикельме. Под руководством вновь избранного президента Реал 7 раз выигрывал Лигу чемпионов, но последние два сезона команда завершила без крупных побед. Сразу после объявления итогов функционер пообещал вернуть в клуб в качестве главного тренера Жозе Моуринью. Многократный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович после своего раннего вылета с Ролан-Гаррос опустился в рейтинге ATP сразу на 3 позиции и впервые с 2022 года покинул топ-5. В обновленном табеле сербский теннисист занял 7-ю строчку, тогда как первую пятерку, помимо стабильного лидера Яника Синера, составляют Карлос Алькарас, новоиспеченный чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альясим и американец Бен Шелтон. Текущая позиция 39-летнего теннисиста стала самой низкой с 2018 года, тогда он также занимал 7-е место в рейтинге. Напомним, что поражение в третьем круге парижского мейджора от 19-летнего бразильца Жоао Фонсеки прервало затяжную серию Джоковича. 17 лет он неизменно доходил до второй недели открытого чемпионата Франции. Одни из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира футболисты сборной Франции провели заключительную репетицию перед стартом Мундиаля, обыграв в товарищеском матче команду Северной Ирландии 3-1. Победу французам принес хэт-трик вингера Баварии Майкла Алисе, вокруг которого в последнее время ходило много слухов, якобы мадридский Реал нацелен на покупку звездного футболиста. Следующий матч Франция проведет уже в рамках группового этапа чемпионата мира 16 июня. Дидье Дешама сыграют с финалистом Кубка африканских наций сборной Сенегала. В это же время команда Нидерландов в контрольном матче с трудом справилась с Узбекистаном 2-1 благодаря дублю форварда Ливерпуля Коди Гакпо с пенальти. Следующим матчем нидерландцы уже начнут свой путь на чемпионате мира в игре против команды Японии. Это были спортивные события, достойные

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования название селения меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 9 июня – Международный день архивов. Думаете, это скучно? А вот и нет. Архивы сегодня – это и гигантские базы данных, и оцифрованные рукописи, и проекты по искусственному интеллекту, который помогает читать старые тексты. Благодаря архивам мы можем узнать, как выглядел ваш город 100 лет назад, найти сведения о предках или восстановить важные факты. Это не просто хранилище бумаг, это точки опоры для истории, науки и даже семейных традиций. Так что в этот день скажем спасибо архивистам, людям, которые умеют слушать тишину старых документов и превращать ее в живую историю.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, отцовский капитал мог бы предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно пишет «доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще, чем их коллеги, игнорирующие эту традицию. Исследование охватило данные 6 тысяч сотрудников из компаний различных отраслей. Результаты показали нелинейную зависимость. Сотрудники, которые приветствуют коллег 1-2 раза в неделю, не демонстрируют значимых отклонений, но те, кто делает это 3-5 раз в неделю, попадают в группу повышенного риска. А среди тех, кто инициирует приветствие первыми, в 80% случаев уровень выгорания достигает 52%, в 2 с лишним раза выше среднего.
0: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Сотрудники отдельной специализированной роты госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в ходе несения службы остановили автомобиль для проверки документов. При осмотре багажного отсека транспортного средства были обнаружены полимерные пакеты черного цвета с рыбой осетровых пород. Общий вес изъятой рыбы составил 217 килограмм. Согласно заключению экспертизы, обнаруженная рыба является русским осетром, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать требования законодательства и бережно относиться к природным ресурсам. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан обращается к водителям с важным призывом: не выезжайте на обочину для объезда заторов. Помните, что движение по обочине – это нарушение правил дорожного движения, за которое предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Уважаемые водители, проявляйте сознательность на дороге, не создавайте опасной ситуации и не ищите преимущества за счет других. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Холчада горхельгичэб, гулида берлгичэль. Сабля пашади не знает, пуля глаз не имеет. Холчада горхельгичэб, гулида берлгичэль. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Цугора стакула кинугу цугора руген. Вор думает, что все на свете воры. Цугора стакула кинугу цугора руген. Вакхун алжана шулалдеса, вёрцхун жужахасу гусик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакхун алжана шулалдеса, вёрцхун жужахасу гусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
5: Согласитесь, гораздо проще предотвратить пожар, чем тушить разгоревшееся пламя. То же самое касается повседневных задач. Если творческий беспорядок царит внутри и снаружи, вы теряете драгоценное время. Стратегия автора заключается в том, чтобы по возможности использовать превентивные меры и рационально пользоваться нашим самым ценным ресурсом — временем. Уделите несколько минут вечером или по выходным для организации пространства и распорядка дня. Порядок дома — порядок в уме. Уборка сэкономит время. Вы больше не будете ждать, пока вас клюнет жареный петух, и начнете решать проблемы до их появления. Ведь правда, что лучше лечить зубы до того, как они заболят. Когда мы плывем по течению проблем, то начинаем действовать слишком поздно. Теперь уже не так важно урегулировать саму проблему, сколько устранить неприятные последствия. Решение возникших трудностей — это видимый процесс. На человека обрушивается проблема, и он героически ее решает. В глазах окружающих такой человек будет настоящим героем. Но того, кто решает проблему до ее появления, героем вряд ли назовут. Проблемы еще не существует, а значит, нет и подвига. Иногда люди предпочитают не видеть проблему. Автор называет это намеренной слепотой. Если проблемы нет, то и решать ничего не нужно. Но как можно не заметить проблему, спросите вы? Очень просто. То, что является проблемой для одного, будет нормальной ситуацией для другого. Возьмем в пример этого работодателя. Сколько сотрудников покинули его компанию за последние несколько лет? Почему они уволились? Может, их не устраивала рабочая обстановка или руководство? Конечно, люди уходят с работы по ряду причин. Они могли допустить серьезную ошибку, либо им просто захотелось сменить сферу деятельности, мало ли какие обстоятельства. Но если постоянно говорить, мол, что есть, то есть, то есть риск не заметить реальную причину. Масштаб проблемы не важен. Важно то, что сам факт проблемы ускользает из виду. Иногда проще сказать: «Это не моя проблема, пусть ей займется кто-нибудь другой». Даже если проблема не затрагивает вас лично, вы в состоянии сделать первый шаг на пути изменений. Любой человек может высказать свое мнение. Это намного эффективнее, чем продолжать плыть по течению и справляться с неутешительными последствиями. Другая причина игнорирования проблем — слишком целенаправленное движение вперед. Зацикленность на срочном результате. Нехватка времени или денег вынуждает человека на поиски быстрого решения, игнорируя последствия в будущем. Когда проблемы наступают на пятки, действовать нужно здесь и теперь, и неважно, что будет там и потом. Большинству из нас не свойственно плыть против течения. Мы привыкли решать проблемы по мере их поступления. Разберем 6 примеров того, как найти источник проблемы. Застаньте проблему врасплох. Кто, кроме вас, заинтересован в решении этой проблемы? Привлекайте людей, объединяя их общей целью. Пусть каждый сделает свой вклад. Соберите команду единомышленников. В доме не может быть чисто, если убираетесь в нем только вы, а остальные свинячат. Если говорить о работе, то удовлетворенность покупателя должна быть приоритетной задачей каждого сотрудника. Важна слаженная работа системы для достижения общей цели. Маленькими шагами можно прийти к большим изменениям. Попробуйте взглянуть на тревожащую вас проблему с точки зрения другого человека, как бы он поступил в данной ситуации. Чаще всего тот, кто осмелился вынырнуть из воды, способен видеть проблему более ясно. Очень важно учитывать мнение других людей. Они могут знать то, чего не знаете вы. Допустим, вы хотите разбавить коллектив организации новыми лицами, но боитесь перемен и не хотите менять привычное течение дел. Вы всегда старались привлекать сотрудников, которые разделяли вашу точку зрения и во многом мыслили, как вы. Но коллектив требует разнообразия. Нужен свежий взгляд. Вот несколько идей, которые помогут взглянуть на кандидатов по-новому. Если вы всегда брали на работу молодых и перспективных, попробуйте расширить возрастной диапазон и привлечь сотрудников с многолетним опытом. Во время собеседования старайтесь поменьше говорить о жизни и больше о профессиональных качествах соискателя. Попробуйте убрать из резюме фото, год рождения, семейное положение. Это позволит менее предвзято относиться к кандидату. Вы сможете сконцентрироваться на его профессиональных навыках. Маленькие, с виду незаметные изменения приведут к большим переменам. Зрите в корень проблемы. Чем раньше вы идентифицируете проблему, тем больше у вас будет возможностей для ее решения. Не сомневайтесь в своем решении. Плыть против течения кажется неэффективным занятием. Если нет пострадавших, то нет и видимого результата. Сбор и анализ данных важен не только для разработки стратегии, но и для сравнения результатов. Будьте начеку и не признавайте ложных побед. Экспериментируйте и оценивайте. К некоторым проблемам невозможно подготовиться. К природным катаклизмам, например. Если на город обрушится шторм, то лучшая превентивная мера — это подготовка. И наоборот, даже самые благоразумные меры могут повлечь за собой неприятные последствия. Лучший способ профилактики — пробовать новое и получать обратную связь. Начинайте с малого. К примеру, вы хотите перейти от очного формата совещаний с коллегами к онлайн-формату. Можно начать онлайн-совещание с одним отделом, и если этот формат всех устроит, то внедрите это для всех остальных сотрудников. Не забывайте, что лучший способ узнать о действенности метода или продукта — получить как можно больше обратной связи. Однако не каждый готов дать честный отклик, особенно если речь идет о руководителе компании и его решениях. Поэтому проявите уважение и берите в расчет как положительные, так и отрицательные отзывы. Не оказывайте давления. Подумайте об альтернативной стоимости. Плыть против течения проблем зачастую выгоднее. Серьезно, что лучше, ежедневная физическая нагрузка или болезни сердечно-сосудистой системы? Лучше установить противопожарную сигнализацию или тушить уже разгоревшийся пожар? Вкладывать в обучение нанятых сотрудников и поощрять их? Или иметь постоянную текучку кадров? Тем не менее, траты на профилактику непросто подсчитать. Можно узнать, сколько стоит операция на сердце, но сколько стоит здоровый образ жизни, сказать сложно. Однако прежде чем плыть против течения, стоит задуматься над вопросами. Каковы издержки данной проблемы? Кто может воздействовать на проблему эффективнее всего? Как привлечь этих людей в команду? Сегодня общество не ценит пловцов против течения и не считает профилактику чем-то героическим. Никто не говорит о том, сколько аварий удалось предотвратить и сколько подростков осведомили о последствиях алкоголя и наркотиков. Тем не менее, этот метод решения проблем самый правильный. Маленькие изменения ведут к большим переменам.
2: Личный коуч.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он нечетко понимает, кто и что ему обязан.

ему обязан. И что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарны. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязан. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для

0: Его дело четвертое, чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое, чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать, а потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны, и для него это делают, хотя и не обязаны.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту закрытия троллейбусной линии между Махачкалой и Каспийском. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Я напомню, что как мы днем сообщали о том, что сегодня жители Дагестана в соцсетях разместили видеообращение. В нем они выражали беспокойство прекращением троллейбусного сообщения между городами Махачкала и Каспийск. В обращении также отмечалось, что новые троллейбусы находятся в парке, не используются по назначению и подвергаются актам вандализма. Дагестанское управление Следственного комитета России сейчас расследует уголовное дело по этому факту. Я в свою очередь напомню, что в декабре прошлого года мэрия Махачкалы приняла о ликвидации муниципального троллейбусного управления. Соответствующее постановление было подписано 9 декабря прошлого года. Мэр города Джамбулат Салабов неоднократно сообщал, что у предприятия неудовлетворительное финансовое положение. Администрации Махачкалы удалось тогда снизить долги управления с 265 миллионов до 38 миллионов рублей. Ну и как мы сегодня сообщали о том, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и по междугородней линии в Каспийск. Это полностью, кстати, опровергает заявление чиновников об изношенности контактной линии подвижного состава. Линия Махачкала-Каспийск является одной из самых современных в стране, так как была построена в 2018 году. Ну и благотворительный фонд «Надежда» завтра в 13.00 проведет в Махачкале открытую пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы о выплатах пострадавшим от чрезвычайной ситуации и о работе организации. Мероприятие пройдет по адресу БТР-11 Гранд Плаза, 9 этаж. Организатор приглашает всех желающих, подчеркивая, что личное присутствие позволит получить достоверную информацию. Петр Щукин вручил за вклад в развитие и укрепление законности и правопорядка, самоотверженность, орден почета Республики Дагестан 3-й степени генерал-майору Росгвардии Дмитрию Чистякову. До назначения на эту должность сегодня заместителя командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе он возглавлял 102-ю отдельную бригаду оперативного назначения Росгвардии. На встрече с временно исполняющим командующего Северокавказским округом Росгвардии Александром Росликом и командиром 102-й бригады Дмитрием Пешаковым сегодня они обсудили вопросы безопасности и взаимодействия при выполнении совместных задач Росгвардии. Ну и Буйнакский районный суд удовлетворил иск Россельхознадзора и запретил гражданину Арсламбекову использовать трех верблюдов в культурно-зрелищных целях с нарушением закона. Я напомню, что животные содержались у черкейского водохранилища без лицензии и надлежащих условий. Нарушение выявили в августе 2025 года. Местный житель держал двух верблюдец и верблюжонка для зрелищных целей. Россельхознадзор вынес предостережение, но они не исполнялись, несмотря на решение суда. Арсламбеков продолжил незаконную эксплуатацию животных. В связи с неисполнением судебного решения судебный пристав возбудил сейчас исполнительное производство. Дагестанские атлеты приняли участие в ультрамарафоне «Две мечети. Сильный духом» по маршруту Махачкала-Грозный, который объединил два духовных центра Северного Кавказа. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Я напомню, что более суток на дистанции провели пять представителей республики. Сердер Эмир Чубанов, Ислам Магомедов, Рабадан Багомедов, Анвар Мирзоев и Мурат Магомедтагиров, которые преодолели 170 километров до столицы Чечни. Особенным моментом финиша стала передача Исламом Магомедовым в дар Чеченской республике уважение духовного единства народа Корана как символ дружбы. Всех участников забега наградили медалями, сертификатами и памятными подарками. Ну а Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20. Документ стал частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками. Теперь физическое лицо гражданин Российской Федерации сможет иметь не более 20 платежных карт во всех банках вместе взятых. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Раб веры и свободы и есть свобода и вера. Академик Шамиль Гимбатович Алиев.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году у России есть цель отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, ключевой задачей на текущий год является отмена визового режима с Малайзией и Индонезией. Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Также он обратил внимание, что в 2025 году Российская Федерация отменила визовый режим с Китайской Народной Республикой, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. И в завершении выпуска. Почти четверть, 24% опрошенных россиян используют нейросети ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Еще 28% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, 19% – несколько раз в месяц, 11% пользуются ими лишь эпизодически. При этом 18% россиян признали, что никогда не пользовались подобными сервисами. По данным исследования прошлого года, нейросети использовали хотя бы раз в неделю около 44% респондентов. Сегодня этот показатель достиг 52%. Чаще всего россияне используют искусственный интеллект для поиска информации и получения быстрых ответов на вопросы. Такой вариант выбрали 31% пользователей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Сегодня 9 июня, день Дональда Дака. Именно в этот день, в 1934 году, мир впервые увидел обаятельного и вспыльчивого селезня в мультфильме «Маленькая мудрая курочка». За эти годы Дональд стал настоящей легендой, снялся более чем в 150 фильмах, обзавелся звездой на Голливудской аллее славы и покорил сердца миллионов. Так что сегодня отличный повод включить любимый мультик и зарядиться его неугомонной энергией. Кстати, неповторимый голос Дональду подарил актер Кларенс Нэш. Уолт Дисней услышал, как тот забавно изображает утку, и понял – это то, что нужно. А еще в 2010 году в честь селезня назвали настоящий астероид. Вот уж слава так слава. Знаете, у Дональда есть даже полное имя – Дональд Фраунд Лерой Дак. А его фирменный образ «синяя матроска и бескозырка» появился не просто так. Он относится к морской тематике и подчеркивает озорной нрав героя. В разных странах селезень стал почти своим. Например, в Скандинавии он невероятно популярен, а его комиксы расходятся миллионными тиражами. И в этом, пожалуй, и есть секрет его обаяния. Дональд не идеален. Он порой сердится, попадает в нелепые ситуации, но всегда остается искренним и не боится быть смешным. Он напоминает нам, что в жизни важно не терять чувство юмора и уметь смеяться над собой. Ну что, готовы окунуться в мир забавных приключений? Тогда включайте мультфильм, и пусть этот день будет таким же ярким и заводным, как наш именинник.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
4: Хорошего дня всем! Мы начинаем представлять для вас новости из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Израиль и Иран впервые с момента апрельского перемирия обменялись ракетными ударами.
5: Да, и реакция рынков была, ну, абсолютно мгновенной.
4: Угу.
5: Цена на нефть марки Brent просто пробила потолок, поднялась выше $96 за баррель. Но тут самое интересное даже не сам скачок, а то, что произошло дальше.
4: Резкий откат назад.
5: Именно, резкий откат и, знаете, такая внезапная тишина в информационном поле. И этот откат — это вообще не случайность. Это результат, ну, колоссального давления. Эскалация остановилась, потому что президент США, скажем так, оказал беспрецедентное давление на израильское руководство.
4: То есть их буквально заставили остановить подготовку к ударам?
5: Да, именно так. Заставили свернуть подготовку к дальнейшим ответным мерам. И логика Вашингтона тут, в общем-то, понятна. Они делают ставку на то, чтобы сохранить, ну, хотя бы теоретические шансы на продолжение ядерных переговоров с Тегераном.
4: Понятно.
5: А прямой военный конфликт, он же просто навсегда захлопнет эту дверь.
4: Угу. Но при этом ситуация все равно как бы балансирует на грани катастрофы. Особенно на фоне вот этой связанной новости об инциденте возле Ормузского пролива.
5: Да, крушение вертолета.
4: Точно. Крушение американского военного вертолета «Апачи». И президент США уже выступил с заявлением. Он подтвердил, что пилоты не пострадали, слава богу. Но сама локация... Если посмотреть на это глобально, то весь Ближний Восток сейчас это, как знаете, карточный домик на палубе корабля во время сильного шторма.
5: Отличная аналогия.
4: Да, где цены на топливо, мировая инфляция, безопасность судов. Все это зависит от любого неосторожного движения политиков. И вот у меня вопрос. Не является ли контроль над Ормузским проливом главным козырем Ирана в этой игре?
5: Абсолютно. Это их главный рычаг. Через этот узкий морской коридор проходит огромная часть мировой нефти, и американские «Апачи» там патрулируют ли просто так? Они обеспечивают прикрытие танкеров. Как только возникает угроза перекрытия пролива, страховые компании в Лондоне, ну, они просто взвинчивают цены до небес.
4: Угу.
5: Стоимость фракта утраивается, и все, стоимость бензина растет по экспоненте везде. Именно этот инфляционный шок пугает всех больше всего.
4: Давайте перейдем к Северной Корее.
5: О, да.
4: Это просто потрясающая история какого-то чудесного преображения Ким Чен Ына. КНДР зафиксировала экономический рост в 3,7%. Видимо, это очень напрягает соседей, потому что вот эта историческая встреча, визит Си Цзиньпина в Пхеньян, это же первый его визит за 7 лет.
5: Именно.
4: Там их встречали с такой помпой, красной дорожки, все очень торжественно, но ведь за этим стоят явно не только дружеские чувства.
5: Конечно, нет. Пекин очень обеспокоен. Они видят вот это слишком тесное сближение КНДР и России, и Китаю это не нравится. Си Цзиньпин поехал туда, чтобы, ну, жестко подтвердить свое уникальное влияние на социалистического соседа.
4: Напомнить, кто в доме хозяин.
5: Да-да. И Ким Чен Ын, кстати, это принял. Он публично подтвердил приверженность принципу одного Китая. Для Пекина это было главным условием.
4: Раз уж мы заговорили о Китае, давайте перейдем к их экономике, к этому технологическому буму. Цифры просто сумасшедшие. Экспорт китайских полупроводников в мае взлетел на 111%.
5: Угу.
4: Это до 36 миллиардов долларов. И все это на фоне глобального бума искусственного интеллекта. Получается, этот экспортный скачок, он же стал настоящим буфером для их экономики. Потому что внутренние продажи автомобилей у них упали на 22%.
5: Да, экспорт их сейчас буквально спасает. Но есть одно «но». Вашингтон наносит ответный удар. Пентагон вот только что добавил таких технологических гигантов, как Alibaba, Baidu и того же автопроизводителя BYD в черный список.
4: Как компаний, связанных с военными.
5: Да, связанных с вооруженными силами Китая. И это закрывает им доступ к любым оборонным контрактам США.
4: Но это же парадокс. Мир отчаянно нуждается в китайском железе для искусственного интеллекта. А западные правительства панически боятся вот этой концепции военно-гражданского слияния. И при этом президент США ведь совсем недавно встречался с Си Цзиньпином. Они обсуждали какую-то стратегическую стабильность.
5: Ну, политика политикой, а безопасность — это другое. В Китае граница между гражданскими стартапами и армией очень размыта. Алгоритм, который пишет Alibaba для гражданских нужд, завтра может оказаться в военных системах наведения. Компании, конечно, все это отрицают, но Пентагон рисковать не хочет.
4: Понятно. Давайте плавно перейдем к громким перестановкам в институтах, потому что там тоже все рушится. Международный уголовный суд, МУС. Беспрецедентное решение, главный прокурор Карим Хан отстранен от должности. И причина обвинения в домогательствах к помощнице.
5: Да, история громкая, и там, знаете, всплывают детали расследования ООН.
4: Угу.
5: Они нашли конкретные доказательства контактов по принуждению и в офисе, и в отелях во время командировок. Хотя до этого, что интересно, комиссия из трех судей сочла эти обвинения недостаточными.
4: То есть они пытались это замять?
5: Очень похоже на то. Но теперь маховик запущен, и окончательную судьбу Хана будут решать 125 стран-участниц на специальном голосовании.
4: Ого, это будет настоящая политическая баталия. Но от международного правосудия мы переходим к правосудию американскому. И тут я просто излагаю факты. Президент США выдвинул своего бывшего личного адвоката Тодда Бланша на пост генерального прокурора.
5: Ох, и битва за его утверждение в Сенате будет тяжелейшей.
4: Почему?
5: Потому что Бланш, ну он уже успел уволить более 200 сотрудников Минюста.
4: 200 человек?
5: Да, это те люди, которые участвовали в расследованиях против нынешней администрации. Плюс он оказался в центре скандала вокруг фонда на 1,8 миллиарда долларов.
4: А, это фонд для выплаты компенсации участникам беспорядков 6 января?
5: Именно. И еще эта история с публикацией файлов Джеффри Эпштейна. В общем, фигура крайне поляризующая, и утвердить его будет очень непросто.
4: Да уж, институциональные кризисы везде. Давайте немного снизим градус политической напряженности и поговорим о науке. Хотя там тоже скандал на скандале. Потрясающая история из Китая. Некий Ген Хунвэй, известный в сети как «Одноклассник Ген», это недоучившийся аспирант.
5: Угу.
4: Он стал блогером и вскрыл просто массовые фальсификации в исследованиях рака. Причем в ведущих университетах, таких как Университет Тунзи, он показал, что в статьях престижного журнала Nature столбцы данных буквально заканчивались на одну и ту же цифру 5.
5: Да, это выглядело абсолютно абсурдно.
4: Просто скопировали данные.
5: Да, но проблема-то структурная. В китайской науке идет бешеная погоня за количеством публикаций. За статьи в западных журналах ученым дают огромные денежные премии, дают жилье. И эта система привела к тому, что до 10% работ ведущих ученых могут быть просто сфабрикованы.
4: Ничего себе. 10%. И блогер это все вскрыл?
5: Да. В итоге уволены несколько деканов. Но знаете, что сделало государство?
4: Что?
5: Государственная цензура уже начала ограничивать охваты этого блогера. Власти панически боятся вот такого неконтролируемого гражданского расследования.
4: Решили закрыть рот, чтобы не портить имидж. Понятно. Ну а мы возвращаемся в Европу. Тут развернулась настоящая грандиозная битва за старейший банк мира. Это итальянский Монте де Пашки ди Сиена.
5: Да, МПС.
4: Банко БПМ предложил слияние, чтобы создать группу стоимостью 50 миллиардов евро, но тут же лидер рынка, гигант Интеса Сан-Паула, ответил агрессивным встречным предложением. Они предлагают сделку на 31 миллиард евро, там сложная схема, 16 своих акций, плюс 1 евро за каждые 10 акций МПС.
5: И тут самое важное – это политический аспект.
4: Так.
5: Правительство Джорджа Мелони очень активно поддерживает эти внутренние слияния. Их цель – создать национальных гигантов стоимостью вплоть до 130 миллиардов евро.
4: А зачем им такие гиганты?
5: Чтобы не дать французским банкам скупить итальянский финансовый сектор по частям. Итальянцы уже обожглись на своей индустрии моды, когда французы скупили почти все. Теперь они защищают свои банки.
4: Интересная стратегия. Строят финансовую крепость.
5: Знаете, если оглянуться на все те новости, что мы сегодня обсудили, вырисовывается такая провокационная картина.
4: Наш сегодняшний выпуск обнажает просто поразительный контраст современного мира.
5: В чем именно? С одной стороны, человечество создает сложнейшие чипы для искусственного интеллекта, а с другой — наши системы управления, будь то международное правосудие, научные исследования или геополитическая дипломатия, они оказываются невероятно хрупкими перед лицом обычных человеческих амбиций и слабостей.
4: Точно.
5: Насколько же наши моральные и институциональные системы отстают от наших технологических возможностей? Подумайте об этом. Это то, о чем действительно стоит задуматься каждому из вас.
4: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова – сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акул гечкеда – фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акул гечкеда – фаткфида. Акул кюридан мез ярыгыжеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгыжеда. Акул масака чужедайта, ахмакни кадар тимиль жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили 3 заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за 2 суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте – холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждые 5 лет мы пересматриваем нашу стратегию. Наша стратегия всегда рассчитана на 30 или 10 лет. И принимая каждое стратегическое решение, мы задаемся главным вопросом. Решает ли оно какую-то социальную проблему? Потому что мы верим, чем большую социальную проблему ты решаешь, тем более ты успешен. И если никакую проблему оно не решает, мы от него отказываемся. Второе, будет ли этот продукт успешен через 10 лет? Если да, давайте сделаем это. Если же он будет успешен 1 месяц или год, я скажу, забудьте об этом. Потому что зачем быть успешным год или месяц? 5 лет назад мы активно обсуждали, что будет через 10, через 20 лет. Чего по-прежнему будут хотеть жители Китая? И мы пришли к выводу – счастье и здоровье. Две главные стратегии. Счастье и здоровье. Мы верим, что киноиндустрия приносит людям счастье, потому что сегодня никто не счастлив. Богатые несчастны, бедные несчастны. Хотя бы кино посмотрев, я могу счастье почувствовать. Так что я считаю, что нам следует сотрудничать с Голливудом, особенно учитывая наш разный образ жизни. В китайском кино множество героев. Но китайские киногерои всегда умирают. Американские же герои не умирают в принципе. А если все герои умирают, кто захочет стать героем? В своих фильмах я хочу видеть героев живыми. И этому нам стоит поучиться. Пока всего 2 года прошло, и у нас есть еще 8. Это уже не электронная коммерция. Это то, что дает людям вдохновение. Я у кино научился очень многому. Мой любимый фильм всех времен – «Форрест Гамп». «Жизнь трудна». Я это усвоил, и это меня вдохновило. Вот почему, когда люди называют меня сумасшедшим, безмозглым, последние 17 лет я только и слышал, да это глупость, это никогда не сработает, это безумие. Как ты собираешься запустить эту модель? У Амазона такая стратегия, у eBay такая.

0: что будешь делать с Алибаба?» А я подумал, Форест Гамп сказал, иди вперед, никогда не беспокойся, что думают другие. И еще кое-что. Люди не богатеют, ловя китов. Люди богатеют, ловя креветок. Так что мы служим малому бизнесу.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту закрытия троллейбусной линии между Махачкалой и Каспийском. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Я напомню, что как мы днем сообщали о том, что сегодня жители Дагестана в соцсетях разместили видеообращение. В нем они выражали беспокойство прекращением троллейбусного сообщения между городами Махачкала и Каспийск. В обращении также отмечалось, что новые троллейбусы находятся в парке, не используются по назначению и подвергаются актам вандализма. Дагестанское управление Следственного комитета России сейчас расследует уголовное дело по этому факту. Я в свою очередь напомню, что в декабре прошлого года мэрия Махачкалы приняла о ликвидации муниципального троллейбусного управления. Соответствующее постановление было подписано 9 декабря прошлого года. Мэр города Джамбулат Салабов неоднократно сообщал, что у предприятия неудовлетворительное финансовое положение. Администрации Махачкалы удалось тогда снизить долги управления с 265 миллионов до 38 миллионов рублей. Ну и как мы сегодня сообщили о том, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и по междугородней линии в Каспийск. Это полностью, кстати, опровергает заявление чиновников об изношенности контактной линии подвижного состава. Линия Махачкала-Каспийск является одной из самых современных в стране, так как была построена в 2018 году. Ну и благотворительный фонд «Надежда» завтра в 13.00 проведет в Махачкале открытую пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы о выплатах пострадавшим от чрезвычайной ситуации и о работе организации. Мероприятие пройдет по адресу БТР 11 Гранд Плаза, 9 этаж. Организаторы приглашают всех желающих, подчеркивая, что личное присутствие позволит получить достоверную информацию. Ну и Буйнакский районный суд удовлетворил иск Россельхознадзора и запретил гражданину Арсламбекову использовать трех верблюдов в культурно-зрелищных целях с нарушением закона. Я напомню, что животные содержались у черкейского водохранилища без лицензии и надлежащих условий. Нарушение выявили в августе 2025 года. Местный житель держал двух верблюдец и верблюжонка для зрелищных целей. Россельхознадзор вынес предостережение, но они не исполнялись. Несмотря на решение суда, Арсламбеков продолжил незаконную эксплуатацию животных. В связи с неисполнением судебного решения судебный пристав возбудил сейчас исполнительное производство. Дагестанские атлеты приняли участие в ультрамарафоне «Две мечети. Сильные духом» по маршруту Махачкала-Грозный, который объединил два духовных центра Северного Кавказа. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Я напомню, что более суток на дистанции провели пять представителей республики. Сердер Эмир Чубанов, Ислам Магомедов, Рабадан Багомедов, Анвар Мирзоев и Мурат Магомедтагиров, которые преодолели 170 километров до столицы Чечни. Особенным моментом финиша стала передача Исламом Магомедовым в дар Чеченской республике уважение духовного единства народа Корана как символ дружбы. Всех участников забега наградили медалями, сертификатами и памятными подарками. Ну а Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20. Документ стал частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками. Теперь физическое лицо гражданин Российской Федерации сможет иметь не более 20 платежных карт во всех банках вместе взятых. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 9 июня – Международный день архивов. Думаете, это скучно? А вот и нет. Архивы сегодня – это и гигантские базы данных, и оцифрованные рукописи, и проекты по искусственному интеллекту, который помогает читать старые тексты. Благодаря архивам мы можем узнать, как выглядел ваш город 100 лет назад, найти сведения о предках или восстановить важные факты. Это не просто хранилище бумаг, это точки опоры для истории, науки и даже семейных традиций. Так что в этот день скажем спасибо архивистам, людям, которые умеют слушать тишину старых документов и превращать ее в живую историю.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: «Этикет» рекомендует, получив приглашение на ужин, поинтересоваться пожеланиями хозяев, что принести к столу. И в случае отрицательного ответа преподнести букет цветов.
0: Диалог FM. Это «Этикет».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226 400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
0: Копейка рубль бережет.
1: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю. Спортивные бутылки приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
0: Деньги дороги, как память.
1: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле Ялты, рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 2026 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Расходы на организацию видеонаблюдения во время единого госэкзамена в 2026 году составят не менее 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает база, проанализировав данные государственных закупок. По информации канала, в среднем на каждого из 747 тысяч участников экзамена приходится около 2 тысяч рублей затрат на обеспечение видеоконтроля. При этом лишь небольшая часть расходов финансируется на федеральном уровне, около 96 миллионов рублей. Основной объем средств выделяют регионы через собственные закупки, более 120 контрактов, которые заключают региональные министерства образования и образовательные учреждения. Всего в России действует около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов. В среднем расходы на организацию видеонаблюдения в каждом из них достигают 250 тысяч рублей. Маркетплейсы помогают жителям малых городов и сел получать доступ к тем же товарам, которые покупает население мегаполисов, и тем самым повышают качество жизни. Об этом в интервью газете «РУ» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Раньше жители небольших населенных пунктов были ограничены ассортиментом местных магазинов. Сейчас ситуация изменилась благодаря развитию пунктов выдачи заказов и доставки. Когда в населенном пункте появляется пункт выдачи заказов, люди получают доступ к огромному ассортименту товаров, который раньше был доступен только жителям крупных городов. Это напрямую влияет на качество жизни, сказал эксперт. И в завершении выпуска житель Великобритании получил номер журнала, который был отправлен ему почти два десятилетия назад. 52-летний писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер рассказал, что заказал журнал «Мать и дитя» около 19 лет назад. Издание содержало советы по воспитанию детей. По словам британца, тогда он даже не заметил, что журнал так и не был доставлен. Неожиданно отправление пришло только сейчас. Эдвардс рассказал, что получил наполовину порванный и помятый пакет с извинениями от почтовой службы и сначала не понял, что находится внутри. Он с юмором отметил, что к моменту доставки журнала его дети уже выросли и покинули родительский дом. Сейчас им 18 и 20 лет, оба учатся в университете. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Про экономику на «Диалог FM».
2: Сбер прогнозирует резкое ослабление рубля. Пенсионные накопления россиян хотят передать под контроль госорганизаций. Российский фондовый рынок – один из самых недооцененных в мире. Стейблкоины россиян могут быть заблокированы из-за санкций. Россия и США, похоже, построят туннель от Чукотки до Аляски. Вторичная недвижимость дорожает и сокращает разрыв с новостройками. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Рубль резко упадет к доллару, по крайней мере, так считает глава Сбера, будет на конец года около 85 рублей за доллар. Это примерно на 20% больше, чем официальный курс доллара в конце мая был. Но сейчас он уже немножечко подрос, но, конечно, до 85 еще пока достаточно далеко. Плюс есть целый ряд факторов, которые могут противодействовать этому снижению. Хотя в целом более высокий курс доллара мы, скорее всего, будем иметь в относительно ближайшем будущем, но когда именно, этого никто предсказать не может. Хотя я знаю, что регулярно идут вопросы. А вот скажите, какой точно будет курс доллара через месяц? Ну, так не работает. Мессенджер Макс был удален из официального магазина приложения App Store вроде как из-за санкций. И более того, в нем теперь не очень-то проходят звонки. Вот так Apple блокирует Макс. Роскомнадзор блокирует Telegram. Скоро будем переписываться через вопросы к товарам на Wildberries, видимо. Правительство хочет вложить средства пенсионных фондов в технологические проекты. В Внешэкономбанке правительство готовит закон о создании объединенного пенсионного фонда под контролем госорганизаций. Госкорпорации могут оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты. Вот сразу пенсии и госкорпорации, которые будут ими управлять, вкладывая в высокотехнологические проекты, вот эти три фактора, собранные в одном предложении, вызывают некоторую дрожь. Как вы считаете, сколь эффективно будет управлять пенсионными накоплениями, когда госкорпорации будут вкладывать их в свои высокотехнологические современные проекты? Порог по НДС для малого бизнеса заморозят. На текущих 20 миллионах рублей выручки в год планировалось, что далее он будет снижаться до 15, а затем и до 10 миллионов. Это было, конечно, крайне проблемное решение для малого бизнеса. Даже текущее это снижение, оно ого-го как ударило. Президент заявил, что дальше снижать пока не будут, но даже то, что было, это нанесло очень сильный удар по бизнесу, и это увидели все, в том числе и налоговые инспекции. Когда налоговые поступления вместо того, чтобы увеличиться, наоборот, упали, да еще и позакрывалось много бизнесов. Это то, к чему привело решение снизить с 60 до 20 миллионов порог по упрощенной системе налогообложения для бизнеса. Бюджет России может получить около 1 триллиона рублей доп. Доходов из-за ситуации в Армузском проливе. А речь о том, что повышенные цены на нефть привели к тому, что налогов и доходов бюджет получит побольше из этого источника, примерно на 1 триллион, и эти деньги планируется отложить фонд национального благосостояния, то есть увеличить свою финансовую подушку безопасности, что в целом разумно, и рекомендую вам тоже делать, если случаются в вашей жизни какие-то удачные моменты, когда вы хорошо заработали, то не потратьте все. Хотя бы часть отложите в вашу подушку безопасности, в ваши инвестиционные накопления на будущее. Не оставайтесь просто ни с чем. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг, сообщил министр финансов Силуанов, чтобы перестать зависеть от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда и мирового банка. Потихонечку закрывают международные кредиты, чтобы быть без долгов, опять же, чего и вам желаю, что лучше быть без долгов, по крайней мере, без плохих кредитов. Исключение может быть только ипотека, да и то по хорошей ставке. Почему не удается заменить доллар в международных расчетах? Росконгресс выпустил доклад, где перечислил причины, почему не так легко отказаться полностью от долларов. Это связано с тем, что вокруг доллара построена очень сильная инфраструктура. Сеть счетов в банках, арбитраж, ликвидность, механизмы политического принуждения со стороны США. И поэтому просто заменить доллар быстро другой валютой невозможно. А юань в полной мере нельзя использовать, потому что власти Китая не готовы ослаблять контроль за движением капитала и как бы свободно отпустить юань плавать по всему миру. Россия удаляется от цифрового суверенитета из-за блокировок интернета. А Павел Дуров, основатель Telegram, высказал мнение, что настоящий цифровой суверенитет России невозможен без собственной операционной системы для смартфонов, потому что то, что есть, будут в любой момент блокировать. Ну вот как мы видим ситуацию с Максом. Бац, и Макс заблокировали на платформе айфонов. Все другие варианты позволяют американским и китайским компаниям точечно следить за россиянами, но и использовать разного рода санкции. При этом разработка своей операционной системы становится все труднее вследствие оттока квалифицированных программистов, которые покидают Россию из-за блокировок интернета. Российский фондовый рынок остается одним из самых недооцененных в мире, заявил зампред правления Сбербанка. Несмотря на высокую дивидендную доходность, российский рынок торгуется со значительным дисконтом. Почему бы это, да, казалось бы. Замминистра финансов также сравнил российский фондовый рынок с затаившимся тигром, который готовится к мощному прыжку вперед. Надеюсь, не окажется, что этот тигр перед прыжком вперед стоял на краю пропасти. На самом деле, конечно, текущая стоимость акций очень низкая, но есть нюансы. Не просто так она низкая. ВК, имеется в виду ВКонтакте, корпорация не ставит эффективность и финансовый успех во главу угла. Об этом сообщил вице-президент по медиа-стратегии и развитию сервисов. Жизнь — это не про эффективность, а падение и разочарование формируют наше эмоциональное состояние гораздо больше, чем успех, считает топ-менеджер. Ну вот так прекрасно, да, когда в крупных корпорациях, особенно госкорпорациях, заявляют, а что нам эффективность? Мы и так неплохо себе живем. С начала года акции ВК упали на 23%, а за всю историю на 86%. Ну, вот так они и работают. Слова про то, что цель компании не финансовый результат, инвесторы ощущают в полной мере. Правила по народным облигациям могут поменять. Народные облигации предполагали, что инвестор может в любой момент предъявить ее к погашению, потребовать выкуп с уже накопленными процентами. Но это создает очень высокую нестабильность для заемщиков. И ЦБ хочет поменять правила по народным облигациям. Россияне заработают 7 триллионов рублей в качестве процентов по депозитам в 2026 году, по вкладам и накопительным счетам, и куда-то эти деньги денут. Я думаю, в основном обратно на счета положат, по крайней мере, пока ставка остается достаточно высокой. Стейблкоины россиян могут быть заблокированы. Минфин даже об этом предупредил, что если вы открываете какие-то легальные инвестиции в криптовалюте через российских кастодианов, то появляются серьезные риски, что американские эмитенты могут заблокировать вам USDT, USDC и так далее. То есть, с одной стороны, требуют, вы делаете все через официальные криптообменники, докладывайте нам об этом, но дальше вас могут заблокировать. ЦБ добавит критерии работы с криптовалютами для получения статуса квалифицированного инвестора. А сейчас один из критериев получения статуса квал-инвестора – опыт работы с финансовыми инструментами. Однако сделки с криптой туда не входят. ЦБ хочет включить в перечень крипту. Довольно необычное решение, учитывая, что криптовалюты зачастую являются магнитом для лудоманов. Кто-то скажет, что если человек инвестировал в крипту, то наоборот, должны возникнуть сомнения в квалификации этого инвестора. Возможно, следующим признаком квалифицированного инвестора станет сливание депозита в онлайн-казино. Регуляторы США и Евросоюза договорились о мониторинге стейблкоинов. Был подписан меморандум о взаимопонимании для совместного надзора над рынком стабильных монет между Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк и Европейским банковским управлением. Они намерены контролировать объемы эмиссий, количество держателей активов, соблюдение санкций. Внимание, здесь вот возвращаемся к тому, что у россиян могут заблокировать эти самые стейблкоины. Состав резервов и управление ликвидностью, так что максимально аккуратно будьте. Вторичная недвижимость дорожает и сокращает разрыв с новостройками. В период дешевой ипотеки на новостройки, новостройки сильно обогнали в цене вторичку, но вторичка начинает догонять. С учетом низкой базы мая 2025 года годовой темп роста этого сегмента 14-15% в среднем выросла стоимость на вторичном рынке и примерно на 9,8% за год выросли цены на новостройки. Россия и США вроде бы построят туннель от Чукотки до Аляски. По крайней мере, так заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев. Туннель будет. Это будет один из больших инфраструктурных проектов между нашими странами. Ну что же, ждем, когда от Чукотки до Аляски можно будет стремительно промчаться в Америку. Почта России снова начала возить посылки из США. Операторы двух стран в конце мая возобновили почтовый импорт в Россию, приостановленный в 2022 году. Так что вроде как можно теперь посылочки слать через любимую почту. Глава Совета Федерации Матвиенко призвала российский бизнес организовывать на работе службы знакомств и вечера холостых, чтобы решать демографические проблемы. Ну, вроде как идея интересная. В конце концов, в отделе кадров уже есть вся важная информация для поиска пары. Пол, возраст, зарплатная ведомость, можно их состыковать по интересам. Но стоит ли смешивать деловые отношения и романтические? Когда на фразу начальницы «зайдите ко мне в конце рабочего дня» сотрудник уже не знает, брать с собой отчет или цветы. Иначе можно лишиться премии за невыполнение KPI по свиданию. А произнесенная на корпоративе фраза «мы все одна большая семья» уже будет звучать как пропаганда нетрадиционных ценностей.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. юридическая рубрика «Хитро-мудро».
5: В группе компаний есть одна такая денежная компания, которая оплачивает за всех и офис, и рекламу, и интернет, и телефонию, за всех своих собратьев. Остальные компании группы показывают минимум расходов. Конечно, налоговая замечает такой дисбаланс и превращает это в обвинение. Посмотрите это внимательно, потому что это выдает как общий бизнес, который попал под дробление. Идеально, когда у каждой компании есть и свои доходы, расходы, но при схемах обычно делают иначе. Какая-нибудь компания, которая находится на общей системе налогообложения, компания А, покупает и аренду офиса за всех, интернет, рекламу, закупки, а в компаниях Б, В и так далее, как бы не несут вообще затраты, они находятся на упрощенках, а зачем там показывать расходы? Поэтому обычно все вешают на какую-нибудь компанию, которая эти расходы может приложить себе в затраты. Соответственно, заплатить опять же с этого налоги. И получается, что те остальные спецрежимники, упрощенцы, либо патентщики, на них не вешают затраты, а вешают только на какую-то одну компанию. Объединяет ли их всех? Конечно, сразу объединяет, поэтому это нужно учесть. Идеально, когда у каждой компании есть свои расходы. Поэтому как бы видимость высокой прибыли на упрощенке не имеет смысла демонстрировать, потому что если у вас все-таки расходов нет, это говорит о том, что, скорее всего, бизнес не ведется реально по этим компаниям. Налоговая, конечно, анализируя такие движения денежных средств, видит, что плательщик за аренду, за связь, за охрану один и тот же, а остальные компании официально вообще ничего не платят, ни копейки, хотя используют те же самые помещения и те же самые услуги. Явная улика общего центра финансов, а значит, конечно, единого бизнеса. Допустим, ситуация. Компания А, назовем ее, на общей системе налогообложения оплачивает аренду, рекламу, коммуналку. Компании Б и В на упрощенках сидят себе в том же офисе, но в их отчетности нет ни расходов на аренду, от чего бы у них красиво бы, конечно, росла прибыль. Налоговая выяснила, что реально все работают вместе. Получился такой, знаете, объединенный бизнес, доначисление налогов, конечно же, пени, штрафы и так далее. По статистике, на что мы обратили внимание, что примерно четверть всех схем дробления подтверждается с помощью этих вот схем дробления через анализ платежей. Если, допустим, плательщик закрывает общие счета, серьезный аргумент для перспективного разделения. Если налоговая видит, что одна компания оплачивает все счета, содержание бизнеса, я считаю, это такие деловые необходимые затраты за всю группу, она делает вывод о том, что это централизованное управление. Впоследствии что? Начисление налогов, даже в рамках камералках, в рамках предпроверочного анализа все сразу превращается в формирование цифр и, конечно же, на комиссии по понуждению к оплате налогов, приведению соответствия, конечно же, оплата будет требоваться от вас. На что нужно обратить внимание? Каждая фирма должна сама оплачивать аренду. Вы это знаете, я напоминаю. Рекламу, техподдержку, если она реально независима. Если вы проводите какие-то взаиморасчеты, если, допустим, ваша компания А что-то купила для компании Б, оформляйте договоры, компенсируйте расходы законно, не молочком, не ждите чего-то там. Если вы сейчас этот вопрос оставили на потом, это не сделается никогда. И в итоге проверка это все найдет. Не создавайте одну денежную компанию, одну денежную кассу. Наличие такого типа кошелька, который оплачивает все и за всех, это такой прямо реальный, верный признак единого управления.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь собирал пазл? Сначала кажется, что все детали не подходят. Пробуешь вставить одну, другую, ничего не совпадает. И чем быстрее ты стараешься, тем больше все запутывается. А теперь простой вопрос. А если жизнь устроена так же? Иногда мы слишком переживаем о том, что будет завтра, о том, что думают другие, о том, что, возможно, вообще не случится. Это как пытаться вставить деталь не на свое место, только потому, что хочется быстрее закончить. Но когда ты останавливаешься, дышишь, смотришь спокойно, вдруг понимаешь, что нужная деталь все это время была рядом. Может, дело никогда не было в самой детали. Может, дело было в спешке. И вот вопрос. А может, все начинает складываться именно тогда, когда мы перестаем так сильно переживать и просто начинаем наблюдать? Когда мы маленькие, нам почти никто не говорит «переживай». Дети играют, ошибаются, пробуют снова. Они не проводят весь день в мыслях о том, что завтра что-то пойдет не так. Но в какой-то момент все меняется. Мы начинаем слышать фразы вроде «нужно думать о будущем», а вдруг не получится, надо готовиться к худшему. И незаметно усваиваем невидимое правило. Если ты переживаешь, значит тебе не все равно. Если не переживаешь, значит ты безответственный. Но позволь задать простой вопрос. Переживания действительно решают проблему. Если ты представишь, что завтра пойдет дождь, это остановит его? Если тысячу раз прокрутишь в голове, что можешь потерпеть неудачу, это гарантирует успех. Переживание кажется важным, кажется взрослым, кажется разумным. Но часто это просто шум, как сигнализация, которая орет весь день, даже когда пожара нет. И самое интересное, наше тело не различает реальную опасность и воображаемую. Оно реагирует одинаково. Сердце бьется быстрее, сон исчезает, мысли не останавливаются. И тогда возникает еще один вопрос. Если переживания не защищают нас так, как обещают, почему мы продолжаем держаться за них так крепко? Представь, что ты держишь веревку, а на другом конце твой страх. Ты тянешь, он тянет, ты напрягаешься, он тоже. Устаешь, правда? А теперь представь, что вдруг ты отпускаешь веревку. Что происходит? Ты падаешь? Или просто замечаешь, что никто и не тянет?

0: это не значит сдаться, то что на самом деле значит доверять? Вспомни, как ты учился кататься на велосипеде. Если ты сдаешься, ты просто перестаешь пытаться. Убираешь велосипед, уходишь. Но доверие – это другое. Доверять – значит снова сесть, даже зная, что можешь упасть. Смотреть вперед, а не на возможное падение. Многие думают, что перестать переживать – значит стать равнодушным. Но это не так. Сдаться – значит оставить путь. Доверять – значит продолжать ехать, не прокручивая в голове все возможные падения. Когда ты слишком переживаешь, вся энергия уходит в голову. Ты думаешь, думаешь, думаешь и почти не действуешь. Когда ты доверяешь, энергия возвращается в тело. Ты делаешь то, что можешь сегодня. Шаг за шагом. Ты не контролируешь ветер, но можешь настроить парус. И вот что интересно, лучшие решения почти никогда не рождаются из страха. Они появляются из более спокойного состояния. Возможно, доверять – это не закрывать глаза. Возможно, это наоборот – открыть их и увидеть, что действительно в твоих руках. Но если жизнь лучше откликается на спокойствие, чем на страх, почему нам все еще так трудно перестать сопротивляться? Ты когда-нибудь соединял точки в рисунке? Сначала это просто разбросанные цифры. Ничего не понятно, похоже на хаос. Но ты соединяешь одну точку с другой, потом еще одну. И вдруг появляется картинка. Жизнь похожа на это. Иногда что-то идет не так. Одна дверь закрывается, планы меняются. В тот момент это кажется просто отдельной точкой. Но через несколько месяцев, через годы, ты смотришь назад и думаешь, а вот почему? Школа, которая не сложилась, привела к другой возможности. Дружба, которая закончилась, освободила место для новых людей. Путь, который казался ошибкой, оказался короткой дорогой. Связь почти никогда не видна сразу. Она становится понятной только потом. И, возможно, именно переживания этому мешают. Потому что когда мы слишком напряжены, мы видим только недостающую точку. Мы не видим весь рисунок. И вот последний вопрос на этом пути. Если картинка появляется только в спокойствии, что может случиться, если ты решишь доверять достаточно долго, чтобы увидеть, как она проявляется? Возможно, жизнь никогда и не была сломанным пазлом. Возможно, она всегда была рисунком в процессе. Мы смотрим вперед и видим неопределенность. Смотрим по сторонам и видим сравнение. Смотрим внутрь и видим страх. И тогда начинаем давить на детали, вытягивать ответы силой, пытаться контролировать ветер. Но совпадение не любит спешку. Оно приходит, когда ум становится тише, когда сердце бьется спокойнее, когда ты делаешь то, что можешь, и отпускаешь то, что не можешь. Речь не о равнодушии. Речь о правильной заботе. С присутствием, с вниманием, с доверием. Возможно, все складывается не потому, что ты сильнее боролся, а потому, что, наконец, остановился. Перестал придумывать тысячу финалов. Перестал держать веревку. Перестал пытаться собрать весь рисунок сразу. И в этом простом, почти в детском пространстве детали сами находят свое место.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи в Дагестане начали процессуальную проверку по факту обращения жителей микрорайона Турали, Анжи и Ипподрома в Махачкале. Люди там жалуются на то, что земельный участок, который зарезервирован под строительство школы, оказался в частной собственности. Жители микрорайонов обеспокоены тем, что на этом участке может появиться коммерческая застройка, тогда как эти микрорайоны Махачкалы остро нуждаются в школе. Я напомню, что ближайшая к ним школа перегружена, и дети вынуждены заниматься в несколько смен. Сейчас следователи изучают, нет ли в действиях муниципальных чиновников признаков халатности. Об этом сообщила нам пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. На Верховный суд Дагестана отказал местному жителю в признании права собственности на искусственный созданный участок в Махачкале. По информации Минимущества Республики, в редукторном поселке в районе дома номер 53 по улице Лаптиева был искусственно создан земельный участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Участок был создан в акватории Каспийского моря с помощью засыпки части морской и прибрежной территории. Истец просил судебной инстанции обязать государственные органы заключить с ним договор о создании этого участка и признать за ним право собственности на него и расположенные на нем сооружения. Против этих требований выступили Минимущество Республики и Волжская природоохранная прокуратура. Верховный суд Дагестана сейчас поддержал позицию госорганов. Минтранс России одобрил две заявки администрации Махачкалы на закупку более 140 автобусов для пассажирских перевозок. Об этом сообщает нам мэрия столицы Дагестана. На городские маршруты должны выйти 36 автобусов большого и 105 среднего класса, которые адаптированы для маломобильных граждан. Кроме того, автобусы будут оснащены кондиционерами, системой безналичной оплаты проезда и навигационным оборудованием, таким как ГЛОНАСС и GPS. Когда новые автобусы поступят в Махачкалу, в мэрии пока нам не уточнили. В Махачкале работает 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Об этом сообщает нам также мэрия столицы. Я напомню, что пришкольные лагеря посещают более 2000 детей от 7 до 15 лет. Среди них 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. В свою очередь напомню, что на организацию летнего отдыха, как мы ранее сообщали, из бюджета Махачкалы выделено почти 10 миллионов рублей. Повышение налогов для граждан и бизнеса сейчас не обсуждается в Госдуме. Об этом порталу nevs.ru заявил первый зампред комитета по экономической политике России Николай Арефьев. Так как он прокомментировал сообщение о том, что регионам поручили активнее собирать налоги с офисов, складов и транспорта. По словам депутата, речь идет не о прямом повышении ставок, а о поиске дополнительных доходов для бюджета. Ну а российские компании все активнее пытаются вернуть тех, кто когда-то ушел. Согласно исследованию сервиса SuperJob, за последний год приглашения бывшим сотрудникам направляли сразу 48% работодателей. Годом ранее этот показатель составил лишь 32%, отмечает ТАСС. Эксперты связывают такой тренд с усиливающим кадровым голодом на рынке труда. Нанимать проверенных людей банальнее, быстрее и выгоднее, ведь они уже знакомы со всеми рабочими процессами. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидатль. У села Кванхидатль, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Андийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидатль составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу-Муслим вторгся в Кванхидатль со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечулал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечулал – самые первые основоположники села. Чагер-Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидатль по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Кунзахский хан Умахан собирал налог от Кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, Кванхидатли и Инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидатль называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак-Дибир, Амач-Дибир, Гусейн-Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан-Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидатль, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: А вы знали, что 9 июня 1719 года по указу Петра I в России стартовала новая глава в устройстве государства? Именно в этот день губернии были разделены на провинции, а провинции – на дистрикты. Эта реформа стала мощным шагом к управлению государством. Огромные губернии разделили на более мелкие и управляемые провинции, а те – на дистрикты. Петр Великий выстраивал четкую вертикаль власти, чтобы огромная страна жила слаженно, как единый механизм. И здесь интересно взглянуть на то, как такие перемены постепенно затрагивали самые дальние уголки державы, в том числе и земли, где сегодня находится Дагестан. В эту эпоху Северный Кавказ был местом пересечения торговых путей, культур и интересов разных государств. Новая система управления, рожденная указом Петра I, со временем позволила лучше налаживать связи с этими территориями, укреплять безопасность южных рубежей, развивать торговые маршруты и административные связи. Реформа не дошла до Кавказа мгновенно. Ее принципы воплощались в жизнь годами, но именно такие решения закладывали основу для того, чтобы далекие регионы прочнее становились частью общегосударственного устройства, чтобы управление становилось точнее, а жизнь упорядоченнее. Так один указ, принятый в столице, понемногу менял облик всей страны. От Балтики до Каспия. Вот такая история стоит за датой 9 июня 1719 года.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что бы вы сказали всем тем людям, кто не пытается реализовать свои мечты и привязан к своей работе, потому что слишком боится рисковать и осуществить что-то более значимое в своей жизни? Ну, во-первых, я бы сказал, что вы должны бояться рисковать, стремясь к чему-то значимому. Но еще больше, вы должны бояться оставаться на прежнем месте, если эта работа делает вас несчастным. Первое, что вы должны осознать, это отказаться от иллюзий безопасности и признать свою неспособность бороться и адаптироваться. Вы как будто расплачиваетесь за то, что вы несчастны. Вы, конечно, можете сказать, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, но не стоит быть так в этом уверенным. Время-то идет. И если ты сейчас несчастен на своей работе и не думаешь ничего менять, то через 5 лет станет только хуже. К тому же ты станешь намного старше. А разве это не роскошь следовать за своей мечтой? Ведь у обычных людей есть дети, ипотека, долги, кредиты. Им банально не хватает ресурсов. А я и не говорю о тех вещах, что делает тебя счастливым. Это роскошь стремиться к тому, что делает тебя счастливым. Но твое моральное право стремиться к тому, чтобы быть значимым и реализовать себя. И это не значит, что это легко. Это может потребовать от вас самопожертвования. Если вам, к примеру, нужно сменить работу, скажем, у вас семья, дети или ипотека, у вас полно обязательств. На вас уже висят все эти обязательства. Вы просто не можете бросить все это и сказать: «Мне не нравится моя работа, мне плевать, я ухожу». Это не стратегия. Сперва вы должны хорошенько подумать. Если эта работа причиняет мне душевную боль, что мне с этим делать? Что ж, мне придется искать другую работу, но никто не хочет меня нанимать. Окей, может быть, вам нужно больше обучать себя? Возможно, вам следует исправить свое резюме, или вам нужно преодолеть свой страх перед собеседованием, а может, нужно отточить свои социальные навыки. Вы должны размышлять об этом стратегически. Если вы собираетесь сменить профессию, вы должны отнестись к этому как здравомыслящий человек. Это даже может занять у вас пару лет, чтобы сделать все правильно. Представьте, что вы заботитесь о себе так же, как вы могли бы позаботиться о другом человеке. Какой должна быть его жизнь в таком случае? Что бы я предпочел, если бы я мог это получить? Но люди так не думают. Поразмыслите об этом, только думайте внимательно. Вы не можете получить всего, но вы можете получить то, что будет лучшим для вас. И вы должны понять, что это, и нацелить себя на это.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение 4-дневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин – 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников 4-дневки снижается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Этикет дня рождения рекомендует собрать вокруг себя близких людей, загадать желание и задуть свечи на именинном торте так, чтобы он не оказался на гостях.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну ты, очевидно, умный человек. Очевидно. Ты вот такие страшные вещи говоришь, как для предпринимательства много мозгов не надо.
2: Ну, опять,
1: я же... Типа умные люди в науке или...
2: Ну, там правда умные. Ну, они правда умные. Ну, знаешь, вот... Ну, ты когда общаешься, не знаю, с теми же физиками, ну, ты же понимаешь, что... Может быть, можно по-разному сказать, что он по-разному умный, да, там у них один ум, у нас другой ум. Но я знаю при этом огромное количество очень успешных предпринимателей, которые, ну, в принципе, не сказать, что очень умные. Ты же наверняка таких тоже видел. Они решительные, они рисковые. Они, может быть, практически мудрые, ну, как менеджеры, да? Они часто наглые. Но я видел очень много неумных предпринимателей и успешных.
1: Да, действительно, я согласен, что я знаю людей, которые, я бы сказал, наверное, в головоломках точно далеко не уйдут, но в жизни ушли очень далеко.
2: Ну, вот видишь, ну, что такое ум, да?
1: Для меня это способность достижения цели. Для тебя что?
2: Ну, если чисто подходить к этому с околонаучного подхода, способность мозга создавать новые нейронные связи, там, запоминать, вспоминать, генерить новые образы. Ну, знаешь, что, живость мозга такая.
1: Ну, это все инструменты, которые нужны, чтобы в дальнейшем вот по карте мира приходить туда, куда ты захотел.
2: Ну, опять,
1: ты вот захотел это... прийти сюда, да, ты пришел
2: бесспорно,
1: сюда.
2: Бесспорно. Это некая физическая способность. Знаешь, как баскетболист. Вот он 2-10 ростом. Ну, как бы, ну, такая физическая особенность у человека. Он высокий. У него есть хорошие шансы стать успешным баскетболистом. Ум — это, в принципе, твоя физиологическая особенность. И, наверное, в науку у тебя нет шансов пойти, если у тебя рост 1,55 м баскетбол, да? То есть если у тебя мозг не очень быстрый, плохая память, ну, в науке у тебя будет мало шансов. А в бизнесе не факт. В своих вот этих, пусть провокационных фразах, что умные в бизнес не идут, я пытаюсь сказать другое, что все-таки в бизнесе есть такие качества, которые сильно недооценены, такие как толерантность к риску, потому что бизнес — это всегда обмен риска на прибыль, наглость в хорошем смысле этого слова, супер полезный навык, если собрался заниматься бизнесом. Просто подойти и сказать: «Привет, меня зовут Миша, пойдем дружить, ну там, работать, или вот моя визитка, в лифте подойти к человеку». Это эмпатия, чтобы управлять людьми. И вот есть четвертое, типа твоя стратегическое мышление, логика, способность просчитать какие-то паттерны. И вот четыре компонента. Мы один-то можем убрать и при этом преуспеть. Еще неизвестно, какой из четырех. Знаешь, это я всем объясняю на примере. Я говорю, вот в машине где-то 6 тысяч деталей, но без 2 тысяч деталей она не едет. Вопрос. Что в машине главная деталь?
1: Мотор.
2: Без колес тоже не едет. Что нужно, чтобы машина поехала? Там где-то 1002 детали, без которых она не едет. И многие люди почему-то успех... жизненный, постоянно хотят связь с чем-то одним.
1: Да, да, да.
2: Говорят, а вот он просто умный.
1: Да. Ну, вообще-то людей с результатами обычно называют умными. Если у тебя есть результаты, тебе автоматически присваивают ум.
2: Ну, это неправильно. Во-первых, это зачем-то превозносит людей, которых бы не стоило слушать, и зачем-то закрывает нам доступ к людей, которые бы стоило послушать, но просто они не добились таких ярких результатов. Люди же обожают слушать писателей. Какой-нибудь Пелевин. У него есть какие-то жизненные успехи супербольшие? Или он просто красиво пишет? Но люди любят читать и цитировать, и делать какие-то выводы, искать в этом какие-то умозаключения. Но мы же не говорим, что писатель перед этим должен обязательно карьеру построить и миллиард долларов заработать. Почему писатель, если он хорошо пишет, нами признается как авторитет? Например, там Пушкин берет и пишет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. И все это принимается как догма. Это эмпирически доказано? Есть статистическое исследование, доказывающее, что меньше женщин любите? Это научно? Нет. Так просто Пушкин сказал. И все это принимают как догму и аксиому. Я лишь хочу сказать, что люди немножко переоценивают успех. Ну, то есть, вот, допустим, человек заработал денег.
1: Это разные вещи. Это разные вещи. Успех — это когда человек достигает те цели, которые он сам выбрал.
2: Окей.
1: Это может быть что угодно.
2: Это правильные замечания. Тут я с тобой полностью согласен. Успешный хирург не обязательно должен быть богатым, если он просто успешный хирург.
1: Вот деньги 100%. Человек может просто получить деньги.
2: Бесспорно. И тогда у нас с тобой нет спора. Просто там мы же говорим в основном, вот тут в тех фразах речь идет об успешном бизнесе, а это деньги, и вот это...
1: Ну вот сейчас ты говоришь очень сильно против тренда, потому что тренд сейчас в мире идет к тому, что за счет информационного шума сумасшедшего люди пытаются как-то фильтровать, и они говорят, Есть ли у человека результаты, либо нет? Если у человека нет результата,
2: да,
1: зачем его слушать?
2: Но ну, ты только что правильно сделал уточнение. А успешный хирург — это результат?
1: Да, конечно, 100%.
2: Но они же так не говорят. Они говорят: не, покажи мне богатого.
1: Ну да, если он, это человек с большим домом, автоматически имеет,
2: да,
1: якобы
2: авторитет. Это плохо, авторитет. Это не так. Хороший хирург, я с удовольствием буду слушать.
1: Ну или там вот в социальных сетях: вот моя машина, вот мои часы, это я сейчас
2: плохо
1: вам расскажу.
2: Это,
1: да.
2: Плохо, это
1: самое
2: плохо.
1: Главное, это если плохо. Это еще фейк.
2: Да,
1: фейк.
2: Это очень плохо. И мы мало слушаем по-настоящему успешных людей, это которые достигли выбранной ниши результата. Учитель. Мы знаем хоть одного успешного учителя? На Ютубе, где угодно. Назови имя. Я не знаю. А представь, мы бы взяли статистику с тобой самых, там, не знаю, богатых людей, и кто у них был учителем. И вдруг нашли бы там одну фамилию,
1: да,
2: которая бы встретилась в 100 раз чаще, чем все остальные.
1: Так делал Сорос. Сорос брал всех успешных людей, спрашивал их, кто на них больше всего повлиял, и находил самых влиятельных учителей и давал им стипендии.
2: Интересно послушать самого успешного.
1: Кто недооценен? Ну, не знаю, МЧСник.
2: Следователь. У нас в России очень плохо относятся к следователям. А это люди, которые приносят огромную... Хороший следователь приносит огромную пользу обществу. Кто в России самый лучший следователь? Он наверняка же есть.
1: И на Нина Мойча, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, нам они очень нужны.
2: Да, и нам он сразу нужен. Да, но почему его нет? Почему нет вот этих вот людей, которые нам очень нужны? Врачи, учителя, следователи.
1: Ну да. Что в мире есть сейчас люди, у которых капитал 500 миллиардов долларов.
2: Но мы будем слушать их, да. Там.
1: Один человек, представляешься? Да, и получается даже сейчас предприниматель, у которого миллиард долларов, он уже... Ну это в 500 раз меньше, чем у... Ну зачем его слушать вообще? Да,
2: да, есть... Давай этого слушать.
1: Да. Да. Доля эфира, который занимает Маск, она невероятная. И он сейчас позволяет себе говорить про все. Вот образом у него есть мнение на все.
2: Ну, это у меня тоже есть. И у тебя. Это нормально. У любого человека есть мнение обо всем, это окей. Но мы не должны его во всем слушать. Воспитание детей. Мы должны слушать Илона Маска? Нет. Но мы почему-то слушаем обо всем. Я об этом пытаюсь сказать, что финансовый успех, давай так, оговорка, переоценен. Настоящий успех недооценен.
1: Окей, как человеку фильтровать, кого слушать? Вот твой алгоритм, ты кого слушаешь?
2: Как писателей стараться убрать вот этот компонент авторитета за скобки, мы не слушаем регалии, мы слушаем текст. Ну, то есть вот ты слушаешь два текста. Постарайся убрать вообще, кто это говорит, какие у него регалии и достижения. Просто послушай текст. То, как мы воспринимаем писателей, кстати. Ты же только что сказал, если человек способен написать хорошую книгу, его стоит послушать. Здесь то же самое. Ты же можешь просто слушать аргументы. Просто слушать логику. Не помножать эту логику на его регалии. А, ну раз Маск, значит он прав. Можешь же просто послушать аргументацию. Это же такой научный способ познания мира. Убери авторитеты и просто опирайся на какие-то логические рассуждения, статистику, аргументы. Аргументы.
1: А ты как делаешь? Ты вообще, что попадает в твой фокус внимания? Вот как работает твой фильтр информации?
2: Я стараюсь найти экспертов о больших профессионалах в каких-то отдельных темах и взахлеб слушать, что они говорят про эти темы. Ну, там вот есть, например, Егор Сусин, аналитик Газпромбанка. Я вот взахлеб читаю все, что он пишет нам по статистике финансовой, по там, или есть Вакуленко, который пишет про нефть. То есть я стараюсь по каждой теме найти какого-то авторитета.
1: Кто глубоко разбирается.
2: В этой теме, да. И свой вот этот вот прибор калибровать по этому человеку. И за счет этого потреблять, как мне кажется, чуть более качественный контент.
1: Да.
2: Причем все люди, которых я назвал, это не какие-то богачи, это просто эксперты, это просто специалисты. Самое главное, ты должен постоянно себе отвечать на вопрос. Я по этой теме того человека слушаю? Ну, то есть вот есть тема, есть человек. Они как бы совпадают или не совпадают? Бесспорно, есть люди, для которых нас начинают заступать какими-то морально-этическими ориентирами, и нам, в принципе, становится интересно их мнение по любому вопросу. Ну вот мы считаем, что вот он для нас авторитет, есть такое, да? Интересно, что он по этому поводу думает. Тоже путь. Но опять пусть это будет индивидуально. Не только потому, что тебе сказали, что он богатый, или тебе сказали, что у него миллиард подписчиков. Ну, то есть сам выбери себе тогда авторитета. Но скажи, да, вот именно этот человек пока почему-то. То ли по его набору ценностей, то ли потому, что мне близка его жизненная позиция.
1: Есть, кстати, парадокс тоже. 80% психологов страдают депрессией.
2: Ну, конечно, 80. Да, они себя лечат.
1: И это получается... противоречие. Ты слушаешь человека, у которого самого не получилось.
2: С другой стороны, он уже прошел большой путь борьбы, и ты идешь просто по его стопам и экономишь много времени.
1: Да. У него шрамы похожи на твои раны.
2: Да, и он тебе говорит, делай так, не работает. И он... Это нормально, кстати, то, что человека заботит какая-то его жизненная ситуация. Не всегда, кстати, на нем отраженная. Там у тебя может быть... что-то было с родственниками, тебя это травмировало, ты начал заниматься этой темой и стал очень успешным. Нормально так это как бы.
1: Ну вот у меня вот убеждение такое, что свобода воли наша выражается в том, на что мы фокусируемся. Это наш, это вот управление моей жизнью происходит через управление моим фокусом внимания. И информационный поток, который попадает в меня, это нас... Я так оберегаю свой мозг от всего лишнего. И мне кажется, вот это вызов нашего поколения, вот в этом... Сейчас еще искусственный интеллект, роботы начали писать столько. Вот с этим вообще непонятно, что делать. Вот вообще непонятно.
2: Ты по себе судишь. А у тебя есть такие черты, которые всем остальным не присущи, типа вот это у тебя сумасшедшая воля, например. Я тебя, может быть, плохо знаю лично, но все, что я знаю про тебя, ты это... свой уровень воли на других-то не экстраполируй. Ну, у тебя большая воля. Ты можешь сказать, я не буду читать про курс рубля.
1: Это самоконтроль и...
2: Ты что, думаешь, все так
1: управление можешь? Своим поведением — это ключевое. Мне кажется, вот это и есть ум. Если ты умный, но ты не умеешь управлять своим поведением, к сожалению, у тебя все плохо будет в жизни.
2: Опять, это не ум. Воля. Воля — важная штука. Волевые люди действительно могут достигать огромных результатов, потому что они могут себя заставить, они могут сфокусироваться, они могут... Потому что такой хороший фокус. Хороший фокус — это отказ от чего-то. И да. Сказать, я не буду это делать, да. Потому что я делаю то. Я не буду это читать, потому что мне это воля.
1: Потому что ты понимаешь, что вот, здесь, вот эта штука работает так, она будет дофаминовая вот эта ловушка. Я знаю, что она так работает, я знаю, куда она меня затянет, поэтому я туда не хочу.
2: Ты знаешь, что я тебя привожу в качестве примера человека всем сумасшедшей волей?
1: Спасибо.
2: Не знаешь?
1: Спасибо, да.
2: Я всем рассказываю, что когда мы познакомились, ты по-русски-то говорил не идеально.
1: Да.
2: И вообще не писал даже по-русски, я помню, не читал.

0: То есть не полезный, потому что она вкусная. Сахар и жир — это вкусно. И любая информация, которую мы хотим потреблять, по умолчанию вредная. Ну, потому что мы так устроены. Мы любим трэш, мы любим скандалы. Мы люди.
1: Кровь.
0: Да, вот жир и сахар. Мы его будем жрать, потому что мы так устроены. Так устроен наш мозг. И для того, чтобы сказать себе, а я не буду потреблять жир и сахар.
1: Да, но это есть.
0: А я не буду потреблять тот трэш-контент, оградить себя от токсичного, вредного контента требует сумасшедшего усилия воли, недоступного для большинства людей. 100%.
1: Окей, ты запустил YouTube-канал.
0: Я делаю ужасные, вредные контенты.
1: У тебя хорошо получается отвечать на вопрос.
0: Меня уговорили все-таки попробовать. Вот пробуем, посмотрим, насколько это все далеко зайдет.
1: Твой формат — это такой совет.
0: Да, я...
1: Хотя, говоря,
0: отвечать на вопросы.
1: Советы хуже всего, не надо давать советы. Слишком все...
0: Не надо это переоценивать. Я не сертифицированный психотерапевт и не... К этому надо относиться как к развлекательному контенту. Вот я воспринимаю свое творчество как что-то... Может быть, это звучит прецизионно, и надо быть скромнее, но это что-то вот такое, с юморком, но при этом с небольшой толикой пользы. Потому что еще одна интересная мысль, что сам по себе контент и знания не имеют ценности.
1: Да.
0: Ценность имеет только усвоенное знание и контент. И когда люди часто ругают всяких мотивационных спикеров или публичных лирсов, они говорят, ну там ничего нового, там ничего интересного. А они что хотели? Лекцию по квантовой физике? Если спикер говорит простые вещи, но зритель их воспринимает, принимает, верит в них, чувствует их, да? Это намного лучше, чем прочитать ему сложную лекцию, он зашел, вышел, в одно ухо влетело, другое вылетело. И поэтому, когда мы говорим развлекательный контент, иногда он лучше, чем сложный, умный контент.
1: Да, 100%.
0: Я знаю людей, которые смотрят художественные фильмы и выносят какие-то лютые инсайты по устройству вселенной.
1: Да ладно, фильм — это Форест Гамп, это лекция.
0: Вот, видишь? Хотя это развлекательный же контент.
1: Конечно.
0: И вот я хочу создавать что-то такое, чтобы это было, с одной стороны, развлекательное, но чтобы в нем была вот эта толика смысла, и чтобы это заходило за счет этого.
1: Как ты думаешь, вот когда тебя не будет 100 лет, какие твои топ-5 высказывания останутся в истории?
0: Я надеюсь, я их еще не сказал.
1: Ты в конце жизни по-любому скажешь, вот все, что я говорил тогда, это было полностью...
0: Это нормально. Это нормально. Ты знаешь, еще одна мысль, которая меня очень увлекает, что нет Миши Токовинина. Есть сотни Миши Токовининых. И вот Миша Токовинин тогда, сегодня, завтра, вот тот умер, появился какой-то новый. И они часто очень разные люди. И мы за нашу жизнь, мы меняемся многократно, проживаем множество жизней. Это разные люди. Они разные. У них разный опыт. Они совершали разные ошибки, да. И ты можешь сам на себя посмотреть в прошлом и сказать, что он несет, Господи.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюрте произошел взрыв газовой трубы рядом с автозаправочной станцией. Предварительно произошел прорыв газопровода. Газ под высоким давлением продолжает вырываться наружу и гореть. В МЧС предварительно сообщили о трех хлопках. Район вокруг места происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. В данный момент решается вопрос об эвакуации жителей ближайших домов. Бригады скорой медицинской помощи Дагестанского центра медицины катастроф дежурят у места возгорания в Кизилюртовском районе. На данный момент информации о пострадавших нет. В РИО главы республики Федор Щукин держит на личном контроле ситуацию. На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС. Работают все экстренные службы. Принимаются необходимые меры для безопасности людей и объектов. Пострадавших нет, отметил Щукин.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Спортивные события.
1: Клуб «Ухта», накануне защитивший титул чемпиона России по футзалу, объявил о приостановке выступления в Суперлиге. Причиной стали финансовые проблемы. Бюджет клуба существенно сократился из-за потери регионального финансирования. Ухтинцы несколько дней назад во второй раз подряд выиграли национальное первенство, разгромив в финальной серии «Тюмень» 4-0. Теперь клуб сохранит только дублирующий состав, который будет выступать в высшей лиге. Руководство же займется трудоустройством игроков основного состава. Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева поднялась с 8-го на рекордное для себя 6-е место в обновленном рейтинге ВТА после триумфа на парижском мейджоре в активе 19-летней теннисистки 5751 очко. В общей классификации она обошла американку Коко Гауф и украинку Элину Свитолину. Кроме того, полуфиналистка турнира Диана Шнайдер благодаря своему результату поднялась с 23-го на 16-е место. Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли «Уникс» 86-74 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и повели в противостоянии со счетом 3-0. Армейцы вырвались далеко вперед во второй четверти и к большому перерыву вели 54-31. Казанцы не смогли переломить ход встречи, и, что любопытно, для них это первое домашнее поражение от ЦСКА в этом сезоне. Столичный клуб может оформить очередной титул уже в ближайшую среду, если снова обыграет «Уникс» на чужом паркете. Пресс-служба Тольяттинского «Акрона» объявила о назначении сербского специалиста Сержана Благоевича на пост главного тренера команды, подписав с 53-летним наставником 4-летний контракт. Благоевич известен по работе с белградским «Партизаном», с которым выиграл серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии. В Казахстане он привел к чемпионству Астану. Серб сменил в «Акроне» Завура Тидеева, отправленного в отставку в мае после разгромного поражения от крыльев советов в последнем туре РПЛ. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди мужских команд подмосковный «Динамо Электросталь» продлил серию без поражений в новом розыгрыше Суперлиги до 10 игр, дважды выиграв на выезде у екатеринбургского «Динамо-строителя». Подмосковный коллектив одолел хозяев в первом матче со счетом 2-1, в то время как основное время второй встречи завершилось в ничью 2-2, и гости взяли верх в серии буллитов 4-3. «Динамо Электросталь» все еще возглавляет турнирную таблицу, опережая на 2 балла действующего чемпиона страны «Динамо Акбарс». Казанцы дома дважды с одинаковым счетом 4-1 одолели азовскую «Тану». Это были спортивные события, достойные вашего

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Не у многих людей есть дисциплина, но у великих она есть. Немногие люди работают над собой каждый день, но великие делают это. Немногие люди готовы жертвовать годами, чтобы жить лучшей жизнью в будущем, но великие люди готовы. Есть что-то стоящее в этом – учиться у людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите. Учитесь у тех, кто добивается не только финансовых результатов, но и живет богатой жизнью. Богатой не только в денежном плане, но во всех областях – здоровье, счастье, качество жизни. Видите ли, иметь самодисциплину обычно не весело в данный момент. Но эта самодисциплина ведет к более качественной жизни позже. Так всегда бывает. Если вы будете дисциплинированно выполнять свою работу последовательно, со временем вы увидите награду. Если вы дисциплинированы, последовательно едите здоровую пищу, со временем вы увидите результаты в своей физической форме и энергии от большого здоровья. Дисциплина работает всегда. Проблема в том, что большинство людей не хотят страдать сейчас ради большего будущего. Большинство людей выбирает легкое сейчас и боль позже. Это действительно единственный вариант. Дисциплина сейчас, результаты позже. Полегче сейчас, потерпи потом. Что же вы выбираете? Большинство людей заканчивают школу и пакуют книги. Это большая ошибка. Жизнь не заканчивается после школы. И ваше образование тоже не должно заканчиваться, особенно самообразование. Потому что практически всему, что вас интересует, в школе не учили. Вы должны учиться сами. Нужно найти то, что вы любите, и построить что-то вокруг этого. Школа никогда не будет учить самым важным предметам – психическому здоровью, как построить умственную силу, как развить эмоциональную силу и устойчивость, как стать самодостаточным и построить доход для себя, чтобы можно было наслаждаться свободой, которая приходит с этим. Поэтому вам не нужно полагаться на других, чтобы жить той жизнью, которую вы хотите. Важно спросить себя, чего вы хотите от жизни и чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить это. Готовы ли вы отказаться от 10 лет, чтобы прожить 50 лет в комфорте? Готовы ли вы пожертвовать одним годом, чтобы построить более сильные привычки, которые будут длиться всю жизнь? Что вы готовы сделать, чтобы жить той жизнью, о которой вы мечтаете? И какая она будет, выбор за вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын давно не навещал родителей. Жил он в большом городе, был богатым купцом и владел огромным магазином. Каждый месяц присылал родителям деньги, а по праздникам – подарки. Конечно, мать с отцом скучали по сыну и часто звали его в гости. Но в будни тот был занят в магазине, а в праздники пировал с друзьями, такими же знатными купцами. Все было хорошо, пока воры не подожгли его магазин. Воров поймали и посадили в тюрьму, но купцу от этого легче не стало. Его магазин и склады с товарами сгорели дотла. Пошел купец к банкиру, чтобы занять деньги на строительство нового магазина. А тот говорит: «Я не даю деньги в долг беднякам. Не хочу, чтобы их сажали в тюрьму за неуплату долга». Отказали купцу в помощи и все его друзья. В этот момент он получил письмо от отца. «Сынок, слышали мы о твоем несчастье. Скорее приезжай. И с высокого дерева листья падают к корням». Ничего не понял купец, но все-таки решил съездить навестить родителей, которых не видел уже много лет. Грустный вошел он в родительский дом. Мать захлопотала, не знала, куда усадить сыночка, чем накормить. А отец принес сумку, полную денег, и сказал: «Сынок, здесь деньги, которые ты нам присылал, да еще и мои сбережения. Не беспокойся, мы сами себя можем прокормить. Главное, не забывай, что мы твои корни, и чаще к нам возвращайся».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Второй пакет антифрутмер, рассмотрение которого запланировано Госдумой в этом месяце, оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и операторов связи в случаях, если те предотвратят действия злоумышленников. Кроме того, решено отказаться от идеи регистрации на значимых ресурсах только на российской почте и от предложений по открытию банковского счета только по привязке к ННН. Из документа авторы исключили ряд положений, в частности, норму от подтверждения значимых действий через мессенджер Макс вместо СМС, а также норму регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте. Законопроект дополнили и новыми мерами. Одна из них была анонсирована в профильном вице-премьером Дмитрием Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме 2026 и получила широкий резонанс. Это определение порядка компенсации для жертв мошенников. Так, если банк или оператор связи проигнорируют определенный порядок действия по выявлению мошеннических операций, клиент сможет претендовать на компенсацию. Как сказано в таблице поправок к новой версии законопроекта, в случае неисполнения обязанности, повлекшего хищение средств лицевого счета абонента, оператор связи обязан возместить абоненту сумму перевода в порядке, установленном правительством. Также в проект добавили норму о борьбе с так называемой заменой сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 суток после его заключения. При этом оператор обязан прекратить предоставляемые услуги связи и перестать взимать абонентскую плату, если абонент сообщил, что хочет расторгнуть договор.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге, ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решение за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег, и как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах. О том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом», «Я покажу результатом», «Я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют. Они не доверяют.
2: Не инвестируют внимание, не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедному. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе.
1: смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться. Потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость. Потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
3: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители, и мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят. О ком делают выводы, от кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой. Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег.
4: А мышление – мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают, соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним, он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного, ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль, ты не теряешь его. ты не доказываешь ценность, ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не спорь.

0: по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи в Дагестане начали процессуальную проверку по факту обращения жителей микрорайона Турали, Анжи и Ипподром в Махачкале. Люди там жалуются на то, что земельный участок, который зарезервирован под строительство школы, оказался в частной собственности. Жители микрорайонов обеспокоены тем, что на этом участке может появиться коммерческая застройка, тогда как эти микрорайоны Махачкалы остро нуждаются в школе. Я напомню, что ближайшая к ним школа перегружена, и дети вынуждены заниматься в несколько смен. Сейчас следователи изучают, нет ли в действиях муниципальных чиновников признаков халатности. Об этом сообщила нам пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. На Верховный суд Дагестана отказал местному жителю в признании права собственности на искусственный созданный участок в Махачкале. По информации Минимущества Республики, в редукторном поселке в районе дома номер 53 по улице Лаптиева был искусственно создан земельный участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Участок был создан в акватории Каспийского моря с помощью засыпки части морской и прибрежной территории. Истец просил судебной инстанции обязать государственные органы заключить с ним договор о создании этого участка и признать за ним право собственности на него и расположенные на нем сооружения. Против этих требований выступили Минимущество Республики и Волжская природоохранная прокуратура. Верховный суд Дагестана сейчас поддержал позицию госорганов. Минтранс России одобрил две заявки администрации Махачкалы на закупку более 140 автобусов для пассажирских перевозок. Об этом сообщает нам мэрия столицы Дагестана. На городские маршруты должны выйти 36 автобусов большого и 105 среднего класса, которые адаптированы для маломобильных граждан. Кроме того, автобусы будут оснащены кондиционерами, системой безналичной оплаты проезда и навигационным оборудованием, таким как ГЛОНАСС и GPS. Когда новые автобусы поступят в Махачкалу, в мэрии пока нам не уточнили. В Махачкале работает 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Об этом сообщает нам также мэрия столицы. Я напомню, что пришкольные лагеря посещают более 2000 детей от 7 до 15 лет. Среди них 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. В свою очередь напомню, что на организацию летнего отдыха, как мы ранее сообщали, из бюджета Махачкалы выделено почти 10 миллионов рублей. Повышение налогов для граждан и бизнеса сейчас не обсуждается в Госдуме. Об этом порталу nevs.ru заявил первый зампред комитета по экономической политике России Николай Арефьев. Так как он прокомментировал сообщение о том, что регионам поручили активнее собирать налоги с офисов, складов и транспорта. По словам депутата, речь идет не о прямом повышении ставок, а о поиске дополнительных доходов для бюджета. Ну а российские компании все активнее пытаются вернуть тех, кто когда-то ушел. Согласно исследованию сервиса SuperJob, за последний год приглашения бывшим сотрудникам направляли сразу 48% работодателей. Годом ранее этот показатель составил лишь 32%, отмечает ТАСС. Эксперты связывают такой тренд с усиливающим кадровым голодом на рынке труда. Нанимать проверенных людей банальнее, быстрее и выгоднее, ведь они уже знакомы со всеми рабочими процессами. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 9 июня 1822 года в США Чарльз Грэм получил первый патент на искусственную челюсть. Это изобретение стало важной ступенью в истории медицины и стоматологии. В те времена утрата зубов нередко означала не просто дискомфорт, но и серьезные проблемы с питанием и здоровьем, а протезирование было сложным и не всегда надежным делом. Патент Чарльза Грэма помог перевести зубное протезирование из разряда ремесленных экспериментов в область продуманных медицинских технологий. Его разработка сделала конструкции прочнее и удобнее, заложив основу для будущих прорывов. Сегодня, глядя на современные импланты и сверхточные протезы, легко забыть, с чего все начиналось. А начиналось с таких вот смелых идей и кропотливой работы первопроходцев, которые шаг за шагом возвращали людям не только здоровье, но и уверенность.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я правильно понимаю, что вы были первой компанией на российском рынке, которая запустила онлайн-продажи?
2: Да, было такое дело.
1: В каком это было году?
2: 16-й год, 24 ноября.
1: Давай мы разберем твою бизнес-модель на примере одного автосалона. Какая там доходная и расходная часть?
2: Ну что ж, расходов у нас хоть отбавляй.
1: Какие основные статьи?
2: Ну, давайте расскажу, как должен быть устроен классический дилерский бизнес. Фонд оплаты труда по всем механикам, производственный, непроизводственный персонал, все те, кто участвует в цепочке добавленной стоимости и так далее, это расходы, которые стоят на первом месте. Второе место – это налоги. Третье место – это маркетинг. Четвертое место, ну, в тех случаях, когда есть аренда, или внутренняя, или не внешняя. Ну, давайте я поясню просто ситуацию. В автобизнесе принято как? Недвижимость выводится на определенные, она, как правило, принадлежит самой компании, выводится на какие-то юридические лица, и после этого сдается в аренду.
1: То есть такое понятие «вменяемая аренда».
2: Абсолютно, да. То есть аренда, и после этого идут так называемые разного рода иные затраты. Вот, ну, под иными затратами имущественные комплексы в Москве – это очень дорого. Кадастровая стоимость, как вы знаете, 1.5% налог на недвижимость, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы оперируете первыми четырьмя параметрами, это фонд оплаты труда, маркетинг, арендные платежи и банковские проценты на сегодняшний день. То есть, раньше мы как-то их не особо считали. Сейчас это стало отдельной темой, которая нуждается, ну, в учете. Соответственно, да, это...
1: Можно вот прям с точки зрения ритейла. Вот это же автомобильный ритейл, по сути.
2: Да.
1: Вот есть твой оборот.
2: Есть.
1: Сколько из этого оборота у тебя маржинальная прибыль? И в процентном отношении основные статьи расходов.
2: Я могу четко сказать то, что прописано в контракте с производителями.
1: Давай.
2: Значит, маржинальный...
1: Как open book, да, у вас контракт?
2: Абсолютно, да. Еще раз, мы все-таки пытаемся работать как олигополия. Поэтому наценка на основном товаре 5%. Угу. Наценка на запасных частях от 30 до 45%. Наценка дополнительная... Ну как, это не наценка, это возвратные бонусы от производителя, которые выплачиваются, ну как то, у каждого по-разному, порядка 3% вариативная маржа. И дополнительно может быть ситуация, связанная с компенсацией затрат на маркетинг. Это не у всех, но тем не менее, как правило, раньше это было 50%.
1: А какая доля продажи автомобилей и запчастей?
2: Это очень хороший вопрос. Как правило, зависит от объема продаж дилерского центра и конкретной марки. Я вам более интересную штуку скажу. Коэффициент покрытия всех издержек сервисом в классике должен быть 75%.
1: Это как?
2: У тебя есть автобизнес. 75% твоих затрат должен покрывать автосервис. Берешь директора, трясешь и говоришь, а у тебя как? И он тебе начинает что-то объяснять. Ну, ты-то парень опытный, ты берешь и начинаешь говорить, значит, смотри. На каждый машинозаезд у тебя должно быть столько-то, столько-то нормы часов. Ну, например, не менее 3,5. Почему? Ну, потому что регламентные работы это. Он говорит, так, хорошо. Содержание запасных частей в заказ снаряда должно быть такое-то. Содержание ГСМ должно быть такое-то. Содержание нефтехимии такое-то. Дополнительных товаров такое-то и так далее.
1: Слушай, извини, пожалуйста, я от тебя не отстану. Я все-таки вот на своем таком хочу...
2: Задел я тебя за живое, я смотрю.
1: Да. Я прям хочу для себя понять, мне важно в это погрузиться. Вот смотри, у автосалона есть выручка 100 рублей. Как она делится между продажами автомобилей, продажами запчастей и продажей услуг?
2: Ты это не поймешь. Объясню, почему. Потому что есть разные модели ведения дилерского бизнеса. Например, у тебя машина стоит 100 рублей. Предположим, к тебе пришли какие-то люди и сказали, все, что вы делаете, это полная чушь. Ты говоришь, как чушь? Так делали последние 100 лет. Они говорят, это вообще не нужно. Значит, 100 рублей, уже не 100 рублей, а 300 рублей финпродуктов. Сервис – это уже тоже не 30 тысяч рублей на заказ снаряда, а из них 15 рублей – это 15 тысяч финпродукты. И вот дальше ты должен посчитать. Классически, если смотреть на выручку автобизнеса, ну, опять же, ну, например, ты продал 2000 машин Яндексу за один месяц. Какая у тебя будет доля автосервиса в выручке твоей компании?
1: Ноль.
2: Да никакая. Но если ты этого не делаешь, то считается, что дилерский бизнес должен продавать не менее 100 машин в месяц. Тогда он рентабельно купаем. Если это так, то примерно 25-30% это сервис. Тебе должен давать выручки. Внутри сервиса у тебя должно продаваться не менее 45-50% запасных частей. Внутри запасных частей у тебя должно продаваться определенное количество масел. Но маслы тоже разделяются на категории А, Б, С. Когда ты делаешь факторный анализ, АБЦ-анализ, ты делаешь логистические запасы. Логистические запасы – это мы их дальше трансформируем в страховые запасы. Когда мы заказываем страховые запасы, мы исходим из того, что… Не очень я сейчас сложно рассказываю.
1: Сложно.
2: Понятно. Значит, короче говоря, если вы решили заниматься автобизнесом, бросьте это гиблое дело, потому что это очень технологичная штука. Реально требует колоссального труда, низкой маржинальности, огромных капиталов и впахивания с утра до вечера в дилерских центрах. И если вы не привыкли разговаривать с механиком, который, надо это понимать, умеет разговаривать на чистейшем русском языке с вами и понимает, что это нормально, который обнимет ваш костюм Бриони, сказав: «Братан, как я тебя давно не видел», и это тоже нормально, кстати, абсолютно. То есть, если вы ко всему этому не готовы, то вам не надо заниматься автобизнесом.
1: Ребята, в нашем интервью еще будет много очень полезных инсайтов от Владимира Попова, владельца компании «Фаворит Моторс». Подумайте, прежде чем заниматься автобизнесом. Все-таки, смотри, вот давай еще раз. Ты сказал, что сервисы должны покрывать 75% расходной части.
2: Да. В идеале.
1: Значит, у меня обратным счетом появилась, ну, простая мысль, которую я хочу подвести. Значит, у тебя доходная часть формируется из двух вещей. Маржи на
2: машинах
1: и...
2: Новых. Да. Отдельно пробег.
1: Да. Ну, давай так упростим. То есть, доходная часть формируется из маржи на машинах.
2: Продаж, да.
1: Маржи на подержанных автомобилях.
2: Да.
1: Маржи на запчастях.
2: На нормочасах вначале.
1: И на сервисе, то есть на нормочасах.
2: Да.
1: И плюс еще большой источник доходов – это финансовые продукты, где тоже вы, безусловно, зарабатываете. Правильно?
2: Ну, конечно.
1: То есть, выдавая, скажем так, являясь таким каналом для выдачи кредитов, для продажи кредитов, по сути,
2: да,
1: вы тоже в этой цепочке, вам на этом удается зарабатывать, потому что вы, контролируя вот этот канал продаж кредитов, соответственно, да, вы сотрудничаете с банками и выстраиваете так модель, чтобы и потребитель получал хорошие кредиты, и вы могли в этой цепочке заработать, правильно?
2: Ну, нам банки дают какое-то комиссионное, да, вознаграждение, безусловно.
1: Как бы можешь сопоставить доход от финансовых продуктов по отношению к воловой марже, которую вы генерите с продаж?
2: Понимаешь, это самый сложный вопрос, потому что это очень сильно зависит от бизнес-модели, которую делает тот или иной дилер. Есть классическая модель, где долей финансовых продуктов можно, ну, не то что пренебречь, но ты должен продавать в классике. Это именно страховые продукты. Каска, реальная каска. Ну, мы его продаем порядка 75%. Угу. Вот это всегда просто, да? Это тяжелая каска и легкая каска какое-то. Значит, второе – это кредиты и так называемые финпродукты. Вот в чем здесь основная проблема? Когда мы говорим «маржа на машине», то ты предполагаешь, это именно маржа. Купил за 10, продал за 11. Но та модель, вот, которую мы сейчас с тобой рассматриваем, это купил за 10, продал за 9, и только за 11 ты продаешь вместе с финпродуктами и дополнительным оборудованием.
1: Понятно. То есть то, о чем я как раз говорил, что у вас может быть отрицательная маржа на продаже автомобилей.
2: Она сейчас всегда.
1: Да. Но при этом вы зарабатываете на сервисе, вы зарабатываете на продаже страховок, вы зарабатываете на продаже финуслуг.
2: Ну, бывает, что и ничего не зарабатываем на продаже автомобилей. Такое тоже бывает. Зарабатываем только на финуслугах и только на продаже, допустим, автомобилей с пробегом.
1: Такое, ну да, тоже бывает. Так и говорит, что может быть отрицательная, да, маржа, да, на продаже просто,
2: да,
1: новых автомобилей. Это мы разобрали доходную
2: ты
1: часть.
2: Ты хочешь сказать, а на кой черт вы продаете автомобили в минус?
1: Не, мне очень понятно, потому что продавая автомобили в минус, вы можете с этой сделки зарабатывать на том, что вы к этому автомобилю продаете страховку, вы продаете кредит, и вы там, не знаю, впоследствии в своей модели понимаете, что клиент в ваш же салон приедет за обслуживанием этого автомобиля, вы заработаете еще в будущем на сервисе.
2: Ну, когда-то зарабатываем, когда-то нет, потому что в этой модели очень важно на сегодняшний день, в больших числах, да, магия больших чисел, это сколько тебе стоит непосредственно деньги. Если раньше деньги тебе стоили меньше 1% в месяц, меньше 1%, то сейчас они тебе стоят 2+% в месяц. Соответственно, когда некоторые производители ставят тебе наценку маржу на автомобилях 3%, то вот здесь-то как раз это тонкий лед. Потому что ты должен в своей бизнес-модели совершенно четко посчитать, как это, потянешь ли ты новые расходы. Далеко не факт, что это вот обрадует в качестве результата. Я в этом не уверен. У нас в бизнесе пришло сейчас очень много романтиков. И я вот с ними говорю, понимаю, что мы в следующем году узнаем много нового о этих дарованиях, потому что с математикой там как раз было плохо.
1: Мне нравится твой сарказм все время.
2: Вот. Нет, почему?
1: Я думаю, аудитория тоже будет это как-то уже почувствовать, будет понимать. Ты знаешь, еще хотел такие вот быстро сейчас позадавать вопросы. Вот ты сказал, что сколько там салонов? Больше 3000, правильно? Дилеров.
2: Ну да, по России в целом.
1: А салонов?
2: Ну, примерно столько же.
1: Нет, ну есть же дилеры, у которых несколько салонов.
2: Есть. Десятки. Не-не-не, секундочку. Это салоны и дилеры вот всего где-то примерно. А ты знаешь, ты классный вопрос задал. Мы в ассоциации даже таких данных не имеем, не зная. Вот знаем до 4000 дилеров и понимаем, что такой объем у нас было примерно 3640 до начала событий на объем продаж 2250. А сейчас у нас больше на объем продаж 1 600 000. Ну, то есть, по идее, Бобик должен сдохнуть. Но это очевидно. Вот посмотрим, как это будет происходить.
1: Понятно. Ну, то есть, в среднем, давай так, условно, продажи на один автосалон в штуках, они упали.
2: Конечно.
1: Да, но тем не менее, Бобик еще жив, как ты говоришь.
2: Ну, как сказать?
1: Вот, да. Вот в этой ситуации, когда в среднем продажи падают на одну точку, да, становится очень важным какая-то дифференциация одних автосалонов от других. Вот с точки зрения клиентского опыта, что вы делаете такого, что вас отличает от других автосалонов?
2: Ух ты, смотри, как на сокровенное потянуло. Ну да ладно, расскажу. Значит, корни берем с 94 года. И тогда уже было понятно, ты либо отличайся, либо умри, потому что был совершенно рынок со свободной конкуренцией, такой жесткий, это рынок «Лада». Другого
1: ты тоже читал эту книжку Траута?
2: Я написал свою «Автобизнес новой реальности».
1: Отлично. Да. Значит, мы сделаем вставочку прям.
2: Сейчас, как называется Траут, книжка? Классный. Он классный просто. «Отличайся или умри», да, она, по-моему, называется?
1: «Дифференцируй или умри».
2: Ну, да.
1: А «Differentiate to die» по-английски.
2: А, да.
1: А твоя книжка как называется?
2: «Автобизнес новой реальности». Значит, была «Лада». Для тех, кто ездил на «Ладе», все понимают, но машина не то чтобы марка устремления. И у меня тогда, я увлекался дифференциацией бизнеса, тогда это было можно. Я мог дифференцировать, наверное, получить самый шикарный вид дифференцирования – это по основному продукту, по машине. Что я сделал? Я действительно создал цех по доработке автомобилей. Я сделал свой бренд «Лада специальная серия». Я в Китае произвел сигнализацию Deutsche Panzer, причем она выдавалась клиенту с бейсбольной битой. В 90-е это было очень, кстати, так, ну, заходило людям. И тогда «Лада специальная серия» продавалась на 1500 в среднем дороже, чем любая другая «Лада» на российском рынке. То есть, если спросить, а как вы заработали деньги? Вот ровно так, дифференцировавшись по основному продукту.
1: Это был тюнинг от Владимира Попова.
2: Да.
1: Образца 94 года.
2: Да. «Лада Фаворит» специальная серия, Special Series. Так они до сих пор ездят, вот, вот иногда встречаю, она уже прогнила вся, но ездит, красавец. Вспоминаю все время один разговор с одним клиентом. Он говорит, слушайте, я все никак не мог понять, а чем вы отличаетесь от других? Я говорю, ну чем, мне самому интересно, я не знаю, все дилеры одинаковые. Вниманием к мелочам. Вот в «Фаворите» действительно внимание к мелочам. Вот простые мелочи.
1: Можешь просто вот 2-3 простых примера, простых мелочей.
2: Да, элементарно. А вот девушка приехала к нам на сервис. Ей нужно перебортировать резину. Ей перебортировали резину, но обязательно подняли капот и специальным средством отдраили пластиковые детали двигателя. Я могу сказать, ей наплевать, если честно, на то, как вы ей перебортировали резину, она не ожидает ничего другого. Но когда ей показали капот, сказали, вы знаете, вот в следующий раз приедете, вам кое-что нужно будет сделать. Она говорит, а что вы мне сделали с машиной? Мы говорим, ничего. Но она же стала совсем другой. Ну, просто мы не знаем, как иначе.
1: Какие основные советы ты бы дал начинающим предпринимателям?
2: Ну, я, наверное, у меня самый такой начинающий предприниматель, это младший сын. И когда он меня о чем-то спрашивает, у него масса идей, как всегда, но он еще молодой. Могу ли я вот это вот начать делать? Я говорю, Рома, вначале, пожалуйста, ответь на вопрос, чтобы что. И вот как только он начинает отвечать на вопрос, чтобы что, он на меня смотрит и говорит, пап, наверное, это не надо начинать. Я говорю, ну вот видишь, иногда носишься с идеей, это вообще свойственно, ну вот я вижу, ты тоже по душе, по складу предприниматель, да, и вот мы горим этим, смотрим, думаем, блин, ну надо пилить, надо просто делать, но лучше перед тем, как делать, начать отвечать себе на вопрос, чтобы что, а потом посмотреть на ресурсную базу. А потом ответить себе уже на конкретные вопросы, связанные там с планированием, опять же, организацией, мотивацией собственной. Как ты будешь осуществлять контроль в том или ином регионе, да? Ну и после этого только инвестировать деньги. Потому что, как правило, все потери в бизнесе, они идут от именно вот... духа предпринимательства в нас, который сидит...
1: Нам авантюризма.
2: Очень... Да. Авантюризма здорового. Но я скажу так, если бы мы не знали в 90-е, что так нельзя, более того, если бы мы не знали, что так вообще невозможно, мы бы не построили того, пускай даже небольшого бизнеса, который у нас есть, никогда. То есть мы занимались бы какими-то другими вещами. Но здоровый дух предпринимательства, что, цените его... Любите это качество в себе. Я вот все-таки скажу еще одну штуку. Недавно Сбер приглашал, и собирались такие ребята, большие генеральные директора, и спрашивали, а что вам вообще нравится в последнее время в бизнесе? Я сегодня у себя в корпоративке увидел подведение итогов конкурса молодых механиков. И я с ними общаюсь, и мы работаем с колледжами, с техниками, и я смотрю на... лица молодых людей, классные лица, глаза, внешность. Слушай, мне настолько приятно это поколение, оно настолько крутое, что мы даже не представляем в России, каким невероятнейшим потенциалом мы обладаем. То есть вот мы просто не ценим ту самую молодежь, 18-летнюю, 17 где-то, 16-летнюю, которая подрастает. Они другие, они крутые, они классные. Поэтому вот, чтобы вы, если будете заниматься бизнесом, вы, во-первых, цените сами себя, во-вторых, никогда не сдавайтесь, это полная конченная фигня. Всегда помните о том, что вообще не важно, кто против вас, важно, кто рядом. И очень важно... чтобы вы вначале отвечали себе, зачем вы это делаете. То есть зачем это сильно важнее, чем как я буду делать. Вот зачем.
1: Супер.
2: По-моему, ответил.
1: Супер, супер. Володь, спасибо огромное за твое время.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халади кай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз касак ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, который его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его четырехступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт, словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли – все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты. «Не, я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки Кадзира его противник явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции, скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец» он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны с одержимостью. Подумай о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает. Он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе три вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует, скорее всего, раскритикует и твое новое предложение. Друг, избегающий конфликтов, вероятно, сменит тему, если ты затронешь что-то острое. Предугадывая эти реакции, ты убираешь эмоциональный сюрприз. Современный пример подтверждает этот принцип. Во время переговоров с высокими ставками опытные переговорщики ФБР, работающие с заложниками, тратят много времени на анализ личности человека, с которым имеют дело. Они изучают его прошлые реакции, чтобы предсказать поведение. Это признание позволяет им оставаться спокойными, когда другие бы запаниковали, выбирая слова и тактики, которые снижают напряжение, а не разжигают его. Но даже с эмоциональной дистанцией и предвидением Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мячом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей или беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему. Режим «отдыхай и переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал один контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин, не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа в текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечисление старых обид, личные нападки и боль. Это происходит, потому что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя, какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие. А целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь с чем-то гораздо более глубоким, чем просто управление конфликтами. Эти техники раскрывают фундаментальную истину о человеческой природе, которую большинство никогда не осознает. Эти принципы напрямую связаны с буддийской концепцией непривязанности. Создавая эмоциональную дистанцию, ты практикуешь непривязанность к своим реактивным мыслям. Через предвидящую осведомленность ты выходишь за пределы узкого взгляда на текущий момент. С помощью стратегического дыхания ты осознаешь непостоянство эмоциональных состояний, а через целенаправленное действие ты соответствуешь даосской идее Увэй, естественного действия без усилий, которое следует природному пути. Этот подход особенно актуален сегодня, потому что мы живем в эпоху постоянных конфликтов. Алгоритмы социальных сетей подталкивают нас к спорам. Политические системы процветают на разделении. Даже личные отношения страдают от повышенного стресса и снижения терпения. Современный человек сталкивается с большим количеством конфликтов за день, чем Мусаши. Возможно, сталкивался за месяц. Самая большая ирония в том, что хотя нам как никогда нужен эмоциональный контроль, мы практикуем его меньше, чем когда-либо. Люди мгновенно реагируют на провокации, отправляют гневные сообщения, публикуют эмоциональные комментарии или превращают мелкие разногласия в ссоры, разрушающие отношения. Тот, кто сохраняет спокойствие в такой среде, не просто выигрывает споры, он достигает уровня ясности, который другим даже не понять. И есть еще одна вещь о мастерстве эмоционального контроля, о которой мало говорят. Оно показывает, как много конфликтов на самом деле не нужны. Когда ты перестаешь автоматически реагировать на провокации, ты обнаруживаешь, что многие конфликты просто растворяются без твоего участия. По-настоящему сильный человек не тот, кто выигрывает каждый конфликт, а тот, кто вступает только в те конфликты, которые действительно имеют значение.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Советы начинающим предпринимателям. Первое. Планируйте свои действия. Чтобы создать успешный стартап, необходимо иметь четкую цель. Второе. Рекламируйте свой бизнес. Никто не узнает о вашей продукции или услугах, если вы не расскажете о своих преимуществах. Сегодня лучшей площадкой для саморекламы являются соцсети. Там о вас обязательно узнает большое количество потенциальных клиентов. Третье. Учитывайте интересы клиентов. Первостепенной задачей любого стартапа является удовлетворение клиентских потребностей. Хорошие взаимоотношения с клиентами – это ключ к успешному бизнесу. Четвертое. Не бойтесь идти на риск, иначе вы не сможете выйти за привычные рамки. Вначале вам предстоит сделать много рискованных шагов. Перед вами может возникнуть сложный выбор. Не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед. Пятое. Не теряйте силу духа. Кто-то будет сомневаться в вашем успехе, кто-то осудит вас, кто-то даже попытается вас остановить. Не обращайте внимания на нездоровую критику. Если вы решились на что-то, двигайтесь к своей цели.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту закрытия троллейбусной линии между Махачкалой и Каспийском. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Я напомню, что, как мы днем сообщали о том, что сегодня жители Дагестана в соцсетях разместили видеообращение. В нем они выражали беспокойство прекращением троллейбусного сообщения между городами Махачкала и Каспийск. В обращении также отмечалось, что новые троллейбусы находятся в парке, не используются по назначению и подвергаются

0: Это актом вандализма. Дагестанское управление Следственного комитета России сейчас расследует уголовное дело по этому факту. Я в свою очередь напомню, что в декабре прошлого года мэрия Махачкалы приняла о ликвидации муниципального троллейбусного управления. Соответствующее постановление было подписано 9 декабря прошлого года. Мэр города Джамбулат Салабов неоднократно сообщал, что у предприятия неудовлетворительное финансовое положение. Администрации Махачкалы удалось тогда снизить долги управления с 265 миллионов до 38 миллионов рублей. Ну и как мы сегодня сообщили о том, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и по междугородней линии в Каспийск. Это полностью, кстати, опровергает заявление чиновников об изношенности контактной линии подвижного состава. Линия Махачкала-Каспийск является одной из самых современных в стране, так как была построена в 2018 году. Ну и благотворительный фонд «Надежда» завтра в 13.00 проведет в Махачкале открытую пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы о выплатах пострадавшим от чрезвычайной ситуации и о работе организации. Мероприятие пройдет по адресу БТР-11 Гранд Плаза, 9 этаж. Организаторы приглашают всех желающих, подчеркивая, что личное присутствие позволит получить достоверную информацию. Петр Щукин вручил за вклад в развитие и укрепление законности и правопорядка, самоотверженность, орден почета Республики Дагестан 3-й степени генерал-майору Росгвардии Дмитрию Чистякову. До назначения на эту должность сегодня заместителя командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе он возглавлял 102-ю отдельную бригаду оперативного назначения Росгвардии. На встрече с временно исполняющим командующего Северокавказским округом Росгвардии Александром Росликом и командиром 102-й бригады Дмитрием Пешаковым сегодня они обсудили вопросы безопасности и взаимодействия при выполнении совместных задач Росгвардии. Ну и Буйнакский районный суд удовлетворил иск Россельхознадзора и запретил гражданину Арсламбекову использовать трех верблюдов в культурно-зрелищных целях с нарушением закона. Я напомню, что животные содержались у Черкейского водохранилища без лицензии и надлежащих условий. Нарушение выявили в августе 2025 года. Местный житель держал двух верблюдец и верблюжонка для зрелищных целей. Россельхознадзор вынес предостережение, но они не исполнялись. Несмотря на решение суда, Арсламбеков продолжил незаконную эксплуатацию животных. В связи с неисполнением судебного решения пристав возбудил сейчас исполнительное производство. Дагестанские атлеты приняли участие в ультрамарафоне «Две мечети. Сильные духом» по маршруту Махачкала-Грозный, который объединил два духовных центра Северного Кавказа. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Я напомню, что более суток на дистанции провели 5 представителей республики. Сердер Эмир Чубанов, Ислам Магомедов, Рабадан Багомедов, Анвар Мирзоев и Мурат Магомедагеров, которые преодолели 170 километров до столицы Чечни. Особенным моментом финиша стала передача Исламом Магомедовым в дар Чеченской республике уважение духовного единства народа Корана как символ дружбы. Всех участников забега наградили медалями, сертификатами и памятными подарками. Ну а Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20. Документ стал частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками. Теперь физическое лицо гражданина Российской Федерации сможет иметь не более 20 платежных карт во всех банках вместе взятых. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: 79-летний Флорентино Перес переизбран президентом мадридского Реала, и его новый срок продлится до 2030 года. Впервые почти за 20 лет на этих выборах Пересу нашлась альтернатива, но действующий глава клуба набрал 65% голосов и уверенно опередил 37-летнего бизнесмена Энрике Рикельме. Под руководством вновь избранного президента Реал 7 раз выигрывал Лигу чемпионов, но последние два сезона команда завершила без крупных побед. Сразу после объявления итогов функционер пообещал вернуть в клуб в качестве главного тренера Жозе Моуринью. Многократный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович после своего раннего вылета с Ролан-Гаррос опустился в рейтинге ATP сразу на 3 позиции и впервые с 2022 года покинул топ-5. В обновленном табеле сербский теннисист занял 7-ю строчку, тогда как первую пятерку, помимо стабильного лидера Яника Синера, составляют Карлос Алькарас, новоиспеченный чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альясим и американец Бен Шелтон. Текущая позиция 39-летнего теннисиста стала самой низкой с 2018 года. Тогда он также занимал 7-е место в рейтинге. Напомним, что поражение в третьем круге парижского мейджора от 19-летнего бразильца Жоао Фонсеки прервало затяжную серию Джоковича. 17 лет он неизменно доходил до второй недели открытого чемпионата Франции. Одни из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира футболисты сборной Франции провели заключительную репетицию перед стартом Мундиаля, обыграв в товарищеском матче команду Северной Ирландии 3-1. Победу французам принес хэт-трик вингера Баварии Майкла Алисе, вокруг которого в последнее время ходило много слухов, якобы мадридский Реал нацелен на покупку звездного футболиста. Следующий матч Франция проведет уже в рамках группового этапа чемпионата мира 16 июня. Дидье Дешама сыграют с финалистом Кубка африканских наций сборной Сенегала. В это же время команда Нидерландов в контрольном матче с трудом справилась с Узбекистаном 2-1 благодаря дублю форварда Ливерпуля Коди Гакпо с пенальти. Следующим матчем нидерландцы уже начнут свой путь на чемпионате мира в игре против команды Японии. Это были спортивные события, достойные вас.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я много думал о феномене ощущения того, будто бы я не успеваю за жизнью. Это чувство, с которым я довольно-таки часто сталкиваюсь. И то, с чем, я думаю, сталкивались многие мои друзья и ровесники. Особенно, когда я упоминаю об этом в разговоре, я чувствую, как люди очень быстро идентифицируют с собой это ощущение. И это наводит меня на мысль, что проблема гораздо масштабнее, чем мне казалось. Понимаете? Это что-то, к чему многие из нас не могут прикоснуться или как-то четко сформулировать. И просто молча с этим борются. Но оно никуда не уходит. Это чувство, что ты не соответствуешь и никак не можешь нагнать. И что интересно, у каждого есть своя версия этого ощущения. Размышления об этом заставили меня пересмотреть свои собственные черты характера. Например, то, что во мне очень силен соревновательный дух. И я правда думал, что это очень хорошо, потому что я целеустремлен, мотивирован и думаю наперед. Но в то же время я чувствую, что это лишило меня многих радостей и удовольствия от жизни. Я всегда должен быть лучше, двигаться вперед, пользоваться преимуществом, стремиться и достигать все дальше и дальше. И это было не самой приятной штукой, которую пришлось признать. Я пытался понять, почему это так часто всплывает в моей жизни. Понимаете? Откуда это глубинное желание? И я знаю, что я не должен сравнивать себя с остальными, а сосредоточиться на себе и своем пути. Но это вшито в нас, понимаете? Тысячи лет назад, если вы были фермером, а фермер по соседству делает то же самое, что и вы, ну или вы так думаете, но у него результаты гораздо лучше, и в ваших интересах узнать, так что он такого делает, так? И становится немного запутанно, когда приходится признать факт, а я ведь и есть часть проблемы. То есть, кто захочет делиться худшими моментами своей жизни, так? Если посмотреть на мою страницу в Инстаграм и то, что я выкладываю, то можно прийти к выводу, что я живу какую-то невероятную жизнь. И я не хочу жаловаться на жизнь. У меня, правда, был удивительный год. Было полным-полно чудесных событий. Но то, что я выкладываю, это не вся история. В ней нет упоминания о сомнениях, о страхах, о моментах, когда не знаешь, что делать дальше, о сожалениях, о стрессе, который я испытывал, о тревоге. Я не пытаюсь сейчас рассказать какую-то жалостливую историю, но это те вещи, через которые мы все проходим, так или иначе. Мы все в разной степени прочувствовали депрессию или, как минимум, печаль. И это та часть, которую многие из нас хотят отодвинуть в сторону. Ну или я вот точно знаю, что хочу. Я знаю, что хочу быть счастлив так часто и так сильно, насколько это вообще возможно. И если бы я всегда мог быть позитивным и креативным, и щедрым, кто бы не хотел быть таким все время? Но я не думаю, что это так работает. То, что я постепенно начал осознавать, это жажда соревнования и эта необходимость не чувствовать, что отстаешь, эта потребность двигаться вперед, думаю, по крайней мере для меня, и я говорю про свой случай, основана на недостатке любви к самому себе. И я не то чтобы себя ненавижу, по крайней мере не думаю так, но в то же время меня не устраивает то, кто я и где нахожусь в настоящий момент. Я не принял себя. И я думаю, что это было бы очень освобождающим. Это чувство, будто бы ты отстал. Отстал от чего? Чьей меркой я пользуюсь? Понимаете, откуда это вообще взялось? И это все у меня в голове. У каждого разная версия этого, и это должно быть вам знакомо. Будто бы это выдумано. Это не что-то, что объективно имеет смысл. Думать, что жизнь может быть просчитана или предсказана. Это неверно, она нелинейна, и ты не можешь просчитать, где ты окажешься через 5, 10 или 20 лет. Ты не можешь. Это невозможно. Я пытался это сделать и разочаровал себя. Я однажды работал с директором по фотографии, который, как я думаю, исключительно талантлив. И у нас состоялся душевный разговор. И он гораздо старше меня, так что у него гораздо больше жизненный опыт, чем у меня. Но в этой беседе мы говорили о подобных вещах, и он сказал мне, Да по сути, я там же, где и ты. Я на том же этапе, где пытаюсь выяснить, куда я двигаюсь и что собираюсь делать. И это было огромным откровением. Я понял, что мы все через это проходим. Это что-то, что все мы делим между собой. И это даже здорово. Это облегчение. Я чувствую, будто бы с меня упал огромный груз, когда я позволил себе принять это. Что я не сумасшедший, раз я так думаю. Многие из нас через это проходят. Когда наступит момент, если он вообще наступит, когда я смогу вбить себе в голову, что я тот, кто я есть, и таков, какой есть, я смогу принять, что стараюсь, как могу. И нет вообще такого понятия, как не успевать за жизнью, отставать в жизни, что это просто использование мерила, которое тебе не подходит, которое основано на успехе других, который может быть вообще случайен, и в нем нет никакого смысла, когда применяешь его на свою жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
1: Притчи народов мира.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Юхари-Мака – упраздненное село в Курахском районе Дагестана. На момент упразднения входило в состав Курахского сельсовета. Располагалось оно на правом берегу реки Аркуук у подножья горы Чафардак. До вхождения Дагестана в состав Российской империи селение входило в состав Курахского Магала, Кюринского ханства. А уже после присоединения числилось в Юхари-Макинском сельском обществе Курахского наибства Кюринского округа Дагестанской области. По данным на 1926 год, село состояло из 78 хозяйств, а спустя 10 лет в ауле создали колхоз имени Кагановича, и первым председателем правления колхоза стал Фатали Магомедов. В 1935 году в селе функционировала неполная средняя школа, где также обучались дети соседних сел. Ее первым директором был Багаудин Рагимов из села Кири. По данным всесоюзной переписи населения 1926 года, в национальной структуре население села полностью состояло из лезгинов. С 1960 года было начато плановое переселение жителей села в село Магарамкент, и позже Юхари-Маку исключили из учетных данных.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Остановись на секунду. Не смотри на баланс. Не вспоминай зарплату, статус или должность. Забудь, сколько у тебя денег. Посмотри, откуда ты играешь. Потому что деньги не добавляют тебе ума, не добавляют морали и уж точно не добавляют справедливости. Деньги усиливают уровень сознания, с которого ты принимаешь решение. Если ты чувствуешь внутреннюю тишину, странное ощущение, что ты отдаешь больше, чем получаешь, ты не один. Если ты выполнял все правильно, работал, старался, был терпеливым, и все равно что-то не сходится, значит, проблема не в усилиях. Проблема в уровне игры. Самая опасная иллюзия современного человека – вера в справедливый мир. В то, что если ты делаешь все правильно, система обязана наградить тебя. Эта вера не наивна. Она функциональна. Человек, который верит, что усилия автоматически приводят к вознаграждению, удобен. Он работает больше. Он жалуется меньше. Он принимает свое положение как судьбу. Деньги – это не награда за добродетель. Это не инструмент справедливости. Это механизм позиционирования. Они движутся не к тем, кто заслужил, а к тем, кто умеет создавать рычаги, зависимости и структуры. Уровень первый – выживание. Первый уровень – это не бедность, это срочность. Здесь нет стратегии, нет планирования, нет будущего. Есть только счета, страх, дедлайны, ощущение, что ты постоянно опаздываешь. На этом уровне решение принимает не разум, а амигдала, центр страха. И страх всегда выбирает краткосрочное облегчение вместо долгосрочной силы. Ты берешь любую работу. Ты соглашаешься на плохие условия. Ты тратишь не потому, что хочешь, а потому, что нужно сбросить напряжение. Это не слабость, это биология. Человек выживания не может мыслить стратегически. Не потому, что он глупый, а потому, что его мозг занят спасением. И вот здесь происходит первый обман системы. Тебе говорят, тебе нужно больше работать. Но проблема не в количестве усилий. Проблема в режиме, в котором ты находишься. Если ты сейчас на этом уровне, просто признай это. Уровень второй. Стабильность. Второй уровень начинается не тогда, когда ты становишься богатым. Он начинается, когда страх перестает управлять каждым днем. Ты можешь дышать. Ты не просыпаешься с паникой. Время перестает быть врагом. Но здесь кроется опасность. Большинство людей путают стабильность с безопасностью. Стабильная зарплата, предсказуемый график, небольшая подушка. Стабильность может быть фундаментом, а может быть клеткой. На этом уровне ты учишься дисциплине. Ты перестаешь сливать деньги импульсивно. Ты начинаешь считать, планировать, структурировать. Это важный этап. Без него выше не подняться. Но здесь умирает амбиция. Человек начинает думать «мне достаточно». И система любит таких людей. Потому что человек, который не хочет расти, не задает вопросов. Он защищает то, что имеет, вместо того, чтобы расширяться. Настоящий перелом на втором уровне происходит, когда ты задаешь себе страшный вопрос. Я продаю свое время дешевле, чем оно стоит. Этот вопрос разрушает жизни, потому что после него невозможно притворяться. Ты начинаешь понимать, проблема была не в экономике, она была в зависимости, в том, что ты слишком нуждался. Стабильность – это дисциплина, ставшая видимой. Но если ты остаешься здесь слишком долго, она становится крышей, которая не дает расти. Скажи честно себе, ты строишь жизнь для развития или просто чтобы не упасть? Уровень 3. Сорплюс. Третий уровень начинается тихо, без аплодисментов, без внешних изменений. Но внутри все меняется. Здесь появляется маржа. место для маневра, возможность сказать «нет». И впервые в жизни ответственность становится реальной. Потому что теперь у тебя есть выбор. Макиавелли писал: «Самый сложный момент для человека – не когда он слаб, а когда он понимает, что может больше не быть слабым». На этом уровне деньги перестают быть успокоительным. Они становятся инструментом. Ты начинаешь мыслить годами, а не месяцами. Ты задаешь вопросы о позициях, а не только о доходе. Ты понимаешь, что настоящая свобода – это не доход, а опции. Работник думает, сколько я заработаю в этом месяце. Стратег думает, в какую позицию меня ставит это решение через 5 лет. И здесь происходит отсев. Многие возвращаются назад. Не потому, что не могут, а потому, что рост требует нового «я». Уровень 4. Капитал в движении. Четвертый уровень начинается с простой, но беспощадной истины. Деньги, которые не двигаются, умирают. Они могут умирать медленно, съедаемые инфляцией, тихо, растворяясь в неэффективных решениях. Или резко, уничтоженные страхом в неправильный момент. До этого момента ты был хранителем денег. Считал, сохранял, контролировал. Теперь этого недостаточно. На четвертом уровне ты перестаешь быть сторожем капитала и становишься его командиром. Меняется сама логика мышления. Ты больше не думаешь категориями «не потерять». Ты начинаешь думать категориями позиционирования. Где этот ресурс дает асимметричное преимущество? Где один шаг создает рычаг, а не просто доход? Где риск ограничен, а потенциал открыт? Макиавелли писал, что сила не терпит эмоциональных решений. Она подчиняется структуре. И тот, кто действует без структуры, даже с хорошими намерениями, становится жертвой обстоятельств. На этом уровне капитал – это уже не сумма. Это набор решений, распределенных во времени. Ты начинаешь учитывать то, о чем большинство людей никогда не думают. Ликвидность – время заморозки. Контроль – зависимость от людей. Возможность выхода. Ты задаешь вопросы, которые режут иллюзии. Если это не сработает, что я теряю? Если сработает, что это мне дает, кроме денег? Увеличивает ли это мою свободу или просто комфорт? Именно здесь многие падают. Не из-за нехватки ума, из-за эго. Они начинают верить, что разобрались. Ослабляют дисциплину. Доверяют людям без проверки. Влюбляются в идеи вместо того, чтобы анализировать их. Макиавелли предупреждал: власть наиболее уязвима в момент, когда чувствует себя в безопасности. Четвертый уровень – это не про агрессию. Это про холодное уважение к игре. И здесь происходит фундаментальный сдвиг. Впервые деньги начинают работать без твоего постоянного участия. Для большинства людей это пугающе, потому что с детства им внушали: время равно деньги. И если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. Но на этом уровне валютой становятся системы. Внизу ты продавал время, в середине ты управлял излишком. Здесь ты строишь механизмы, которые производят результат сами. И это открывает дверь к следующему уровню. Уровень 5. Невидимое влияние. 5 уровень – самый неправильно понятый, потому что он почти не виден. Здесь деньги перестают быть целью полностью. Они становятся побочным эффектом. Ты больше не ищешь возможности. Возможности начинают искать тебя. Но не потому, что ты громкий, а потому, что ты занимаешь позицию. Это уровень невидимого архитектора. Невидимый архитектор не в кадре. Он не объясняет. Он не убеждает. Он создает структуры, внутри которых другие действуют по заданной логике, даже не осознавая этого. На этом уровне доход больше не привязан к усилию. Время перестает быть входом. Ранние медиамагнаты понимали это. Не те, кто был лицом на экране, а те, кто владел распространением. Они формировали нарративы, не участвуя в них. И деньги шли за вниманием. Но у этого уровня есть новый враг – самоуспокоенность. Люди начинают верить, что достигли финала. Перестают слушать. Перестают корректировать. Перестают сомневаться. Макиавелли писал: «Правители падают не тогда, когда теряют силу, а когда ошибаются с моментом удержания. Сила – не состояние. Это процесс, который требует постоянной настройки. И если ты способен удерживать это напряжение достаточно долго, происходит последний сдвиг». Шестой уровень – это не богатство и не власть в привычном смысле. Это суверенность. Здесь деньги больше не возбуждают и не пугают. Ты слишком хорошо понимаешь их механику. Ты знаешь, как они создаются, как они теряются, как они притягивают людей, как они искажают решения, и главное, ты знаешь, что они не определяют тебя. Если завтра все будет обнулено, ты восстановишься не из-за удачи, а из-за структуры мышления. История полна таких людей. Они теряли состояние и создавали новые, потому что реальный актив был не внешним, он был внутренним. Способность видеть возможность, спокойствие в хаосе, движение, когда другие замирают. На этом уровне твое время не продается, твоя энергия защищена, твое окружение отфильтровано. Ты перестаешь потреблять то, что делает тебя слабее. Ты перестаешь общаться с теми, кто тянет тебя назад к старым версиям себя. Ты больше не соревнуешься, не спешишь, не доказываешь, ты притягиваешь. И здесь появляется то, что люди называют легендой. Не как статус, а как след, который

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации мерах поддержки Почты России. Об этом свидетельствует статус инициативы в думском системе документооборота. Проектом предполагается внести поправки в федеральный закон о почтовой связи. Согласно этому документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться через портал госуслуги. Почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компания и сторонние организации только по решению общего собрания жильцов. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Почта России также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений. Я напомню, что в апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильным источником дохода. 25 мая этого года инициативу поддержала правкомиссия.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Махачкале?

Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему я все еще чувствую себя пустым, несмотря на то, что имею все, о чем всегда мечтал? Возможно, вы достигли того, что, как вы думали, принесет счастье, но вместо этого нашли тихое недовольство, которое трудно объяснить. Вы не одиноки. Мы живем в эпоху, когда немедленное удовлетворение предлагается как решение всего, но действительно ли оно заполняет пустоту внутри нас? Правда в том, что потребительство обещает нам счастье в обмен на вещи – одежду, путешествия, лайки. Но в глубине души эти вещи только маскируют большую disconnection с тем, что действительно важно. Не ищем ли мы в неправильном месте? Проблема в том, как понимается и преследуется удовольствие в нашей повседневной жизни. Немедленное удовольствие, безусловно, может быть приятным. Вкусная еда, профессиональное достижение или лайк под фотографией могут вызвать всплеск счастья. Однако это удовольствие неустойчиво, оно мимолетно. После короткого периода удовлетворения чувство пустоты возвращается еще сильнее, чем раньше. Не имеет значения, сколько у вас есть или сколько вы испытаете, само по себе удовольствия недостаточно, чтобы заполнить то, что нам не хватает. Этот цикл постоянного поиска удовольствия заставляет многих верить, что имея больше денег, больше подписчиков или больше вещей, пустота будет заполнена. Но это иллюзия. То, что многие из нас не замечают, это то, что, ища немедленное удовлетворение, мы теряем связь с чем-то гораздо более важным – целью. Современное потребительство создало нарратив, который учит нас, что наше счастье зависит от того, что мы имеем, от опыта, который мы можем купить, и даже от образа, который мы создаем для других. Бренды, рекламные объявления и цифровые платформы точно знают, как манипулировать нашими глубочайшими желаниями. Нас побуждают искать удовольствие и идентичность в материальных вещах, новых продуктах, последней моде, экстравагантных путешествиях или даже статусе в социальных сетях. И часто это превращается в бесконечную гонку. Чувство, что нам нужно больше вещей, больше опыта, подпитывается неправильной идеей, что, имея достаточно, мы достигнем счастья. Но правда в том, что сколько бы общество нам ни говорило, что счастье зависит от большего количества вещей или большего внешнего одобрения, эта бесконечная погоня за большим никогда не даст нам долговременного мира. Чем больше мы получаем, тем больше хотим. И чем больше мы хотим, тем более неудовлетворенными становимся. Пустота сохраняется. Этот цикл укрепляется обществом потребления, которое неустанно пытается убедить нас, что мы не полны, и что единственный способ заполнить эту пустоту – это покупать или переживать больше. Социальные сети усиливают это поведение, показывая идеальные жизни, экзотические путешествия и высокий статус, создавая ложное ощущение, что если мы получим то, что имеют другие, мы, наконец, будем счастливы. Но это иллюзия. Недовольство никогда не прекращается, потому что мы ищем счастье в неправильном месте, вне себя. И когда мы просто стремимся иметь и показывать, мы теряем связь с чем-то гораздо более глубоким. Кто мы на самом деле? Что мы на самом деле ценим? И что делает нас целыми? Погоня за немедленным удовольствием и потребительство отдаляют нас от настоящей связи с тем, что действительно важно в нашей жизни, опытом и отношениями, которые нельзя купить, но которые можно развивать. Поиск немедленного удовольствия, подкрепленный потребительством и цифровой культурой, глубоко укоренился в нашей человеческой природе, но это не означает, что это путь к полноценной жизни. Чтобы понять, почему мы ищем в неправильном месте, нам нужно заглянуть в глубины философии и психологии. Виктор Франкл, психолог и выживший в Холокосте, написал в своей книге «В поисках смысла», что основной мотивацией человека является не стремление к счастью или удовольствию, а поиск смысла. Для него смысл жизни – это то, что придает нашему существованию настоящую глубину. Франкл утверждал, что даже в самых трудных обстоятельствах люди могут найти смысл, и это помогает им выжить и быть мотивированными. Удовольствие же, с другой стороны, мимолетно и не предоставляет прочной основы для жизни. Когда мы начинаем искать смысл вместо немедленного удовольствия, мы создаем прочную основу для нашего счастья и долгосрочного удовлетворения. Заменив поиск вещей на поиск смысла, мы начинаем жить с большей ясностью и связью с тем, что действительно важно. Теперь, когда мы понимаем, как постоянный поиск немедленного удовольствия и потребительства отвлекают нас от нашего истинного предназначения, встает вопрос: как мы можем вернуть этот смысл? Ответ непрост, но начинается с решения замедлиться и заглянуть внутрь себя. Чтобы выйти из этого порочного круга, нам нужно вернуть контроль над нашей жизнью, восстановить связь с нашими основными ценностями и сосредоточиться на значимых переживаниях, которые действительно обогащают наше существование. Замедлитесь, чтобы услышать свой внутренний голос. Мы живем в быстром ритме, где давление потреблять и производить кажется бесконечным. Но для того, чтобы найти смысл, нам нужно замедлиться. Один из самых мощных способов вернуть смысл жизни – это сосредоточиться на обогащающих переживаниях, которые соединяют нас с другими людьми, с собой и с окружающим миром. Путешествие, обучение чему-то новому, помощь другим, времяпрепровождение с семьей или работа над проектом, который оказывает положительное влияние на мир – все это способы жить с более глубоким смыслом. Такие переживания создают долговременные воспоминания и соединяют нас с чем-то большим, чем просто желание потреблять. Они заставляют нас чувствовать себя живыми так, как это не может дать мимолетное удовольствие.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокой изолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивации у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель. Наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести два таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что, когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно на них. Вычеркивая задачи в бумажном ежедневнике, видя наглядно, сколько всего вы сделали за день, за месяц, за год, вы можете наблюдать свой прогресс в реальном времени и ощущать чувство удовлетворения. Еще один аргумент в защиту бумажного ежедневника – перенос записей. Если какую-то задачу вы решили перенести на другой день, то в электронном это сделать можно легко и незаметно. И вы сами можете потерять счет того, сколько раз вы уже откладывали выполнение того или иного действия. В бумажном варианте можно отследить перенос. Плюс, опять же, переписывая от руки такие задачи, мы запоминаем, как правило, лучше. И наш мозг начинает испытывать чувство, схожее со стыдом от переноса задачи, что мотивирует скорее ее выполнить. Второй лайфхак – привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию. Тот самый огонек.
2: Личный

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: А ты инструкцию читал? На самом деле, для всего в этой жизни есть инструкция. Все уже испытано и описано. Делай раз, делай два, делай три, и вот результат. Есть даже инструкция, как делать научные открытия и изобретения. Инструкция, как похудеть. Инструкция, как набрать вес. Инструкция, как построить счастливую семью. И инструкция, как всегда быть здоров. Ты можешь найти и в книгах, и в интернете. Есть одна большая инструкция к жизни, которая объединяет все эти инструкции в себе. На все, на каждый вопрос есть понятный, четкий и простой ответ. Чего же нам не хватает? Чтобы добиться любой цели, нужно всего 5 вещей. Карта, ключ, огонь и нож. Карта. Инструкция. Найди карту и проложи маршрут. Без нее ты даже не будешь знать, куда идти. Тот, кто ставит перед собой четкие цели и непоколебимо пытается их добиться, приговорен к успеху. Ключ. Постоянство. Оно откроет все двери. Делай регулярно, несмотря ни на что. Каждый день, каждый раз. Если ты что-то начал, то должен обязательно закончить. И нельзя останавливаться, пока не будет так, как надо. А если не получается, нужно начинать сначала. И так, пока не добьешься успеха. Огонь. Результативность. Делай, чтобы сделать, а не чтобы подделать. Не останавливайся, пока не достигнешь нужного результата. Доводи каждое действие до конца. Приди к результату любой ценой. Сегодня, сейчас, а завтра повтори снова. Доводи каждое дело до конца, не оставляя хвостов. Каждая решенная и завершенная задача будет приносить облегчение и ощущение маленькой победы. А это минус одна причина для стресса. Разделяй процесс на несколько частей, тогда любая задача кажется проще и легче. Иди поэтапно, двигайся поступательно. Слона нужно есть по кусочкам. И нож. Жертва. Только в сказках что-то дается просто так. Если ты хочешь что-то получить, что-то придется принести в жертву. Что-то обязательно придется положить на алтарь твоей цели. Готов ли ты? А какое пятое, спросите вы? Пятое – загадка и ответ на любой вопрос. Пятое – это причина, это зачем. Это твоя воля к победе, страстное желание и огонь твоего сердца. То, что заставляет тебя двигаться. То, что заставляет тебя просыпаться по утрам. Это причины, по которой ты все это делаешь. Инструкция есть для всего. Но нужны еще 4 фактора. Если у тебя есть все 5, ты победишь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды хозяин повелел своему рабу посеять на поле пшеницу, а раб вместо пшеницы посеял рожь. И вот пришло время собирать урожай. Хозяин видит, что вместо пшеницы раб собирает рожь. Разозлился хозяин на раба и начал его ругать. «Я же тебе велел посеять пшеницу, а ты что посеял?» На что раб ответил: «Я посеял рожь в надежде собрать урожай пшеницы». Хозяин продолжал его ругать: «Ты глупый раб! Где ты видел, что, посеяв рожь, можно собирать пшеницу?» «Я это видел в тебе», — ответил раб. «Ты тоже совершаешь плохие деяния, злословишь и надеешься на милость Всевышнего. Ослушиваясь Всевышнего, ты надеешься на его милость».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад, собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. Да. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: С самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своей же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги, одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третьи там недвижимость накапливают. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Вот все время думать над этим надо.
1: Угу.
2: Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думать. Но это уже за кого замуж выходили, как говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да, но давайте тем не менее вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен, факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще, сменить формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон, или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты как бы продолжаешь делать что-то новое. Просто зачастую бывает так, что человек скачет, нигде не дожимает.
2: То, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, это непутевый человек.
1: Опа.
2: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было бы меня. А почему меня надо слышать? А потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить, да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия. Если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределы. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Угу. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский. Да. Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже неинтересно ни право, ни влево, ни право, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или навигатор его ведет по пути. Угу. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, у которого нет этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
1: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки да. и модели управления меняются, и технологии меняются, да. там искусственный интеллект приходит в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
2: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа, все сами себе шефы. Туда идет человечество, оно идет туда, в эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Но это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Но когда строят структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая неорганизационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна в данный момент, и будете все менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Ну, не сразу, но она идет. Она идет, дезинтеграция.
1: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели да. продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще да. какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет
2: происходить? А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он и размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
1: Формальная работа.
2: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашнее животное. Из они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
1: Так, не помню, о чем.
2: Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там сказал слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Он такой пьяный, подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
1: Интересно. Нам остается, как бы опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться. Но по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это как бы тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, да. Через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. А, во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
2: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что придем не открыть. А Андропову я сразу написал, и, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят, и не посадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нету. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем,
1: давай.
2: Что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что... Тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актер, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя ее. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь, и у тебя становится адекватная картина мира.
1: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
2: Да.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
1: Давайте.
2: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой». Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не скатываешься, делаешь ошибки. Но если ты не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Угу. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского, принципы Форда, которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
1: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
2: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
1: Нужно раскрыть немножко здесь.
2: Дело в том, что человек может делать твердое, одно пустое, и все пустое. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
1: Ну, у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто захотят углубиться, могут
2: это
1: посмотреть.
2: Это самое главное, потому что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть, различать твердое и пустое. Это самый главный навык.
1: Отлично. Совет себе 18-летнему.
2: 18-летнему? Поставь цель, ставь положительным героем, и ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
1: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни,
2: да.
1: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
2: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
1: Давайте, конечно.
2: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
1: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
2: Да, вам спасибо за хороший разговор.
1: Очень интересно. И интересный у вас взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться. И у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих
2: пор... до сих пор. Все интереснее становится. Что вы?
1: Рассказывайте с большим интересом, с живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
2: Но ведь кино, вот вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
1: Это тоже. Согласен,
2: ну и
1: согласен.
2: Жизнь так же. Правильно построена жизнь, все интереснее жить.
1: Это согласен. Спасибо вам большое.
2: Да.
1: До новых встреч. Пока-пока.
2: Всего, до свидания.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Налогоплательщиками, проживающими на территории Дагестана, представлено более 35 тысяч деклараций по форме 3 НДФЛ. Об этом сообщили РИА Дагестан в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по нашей республике. Большинство дагестанских деклараций, а их 98%, подано в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Из всех поданных деклараций в 26 тысячах случаях заявляли право на налоговый вычет и возврата налога из бюджета. Управление Федеральной налоговой службе по Дагестану напоминает, что налог, рассчитанный по декларации, нужно уплатить не позднее 15 июля этого года. Форму 3 НДФЛ для получения вычетов можно подать до конца текущего года за 3 предыдущих года. Самый удобный способ взаимодействия с налоговой через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на сайте Федеральной налоговой службы России или через мобильное приложение «Налоги физических лиц».
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все, что вы делаете, неэффективно, пока вы не найдете свою точку приложения усилий. Поверьте, сколько бы сил вы ни вкладывали, результат всегда будет ниже ваших ожиданий, если вы тратите время и энергию не на точку приложения усилий. А ведь можно же было сделать меньше и достигать большего. Если вы не внедрите в свою жизнь то, о чем я вам сейчас расскажу, то вы всю жизнь будете двигаться по кругу. Давайте начнем с того, что волнует каждого из нас. Все мы заняты, мы перегружены делами, обязательствами, бесконечными задачами. Нас учат, что чем больше мы работаем, тем большего успеха мы добьемся. Но это ловушка. Как часто вы работаете, трудитесь изо дня в день, но замечаете, что результата все равно нет или результаты небольшие. Большинство людей вынуждены признавать, что все их старания приносят лишь незначительный прогресс. А бывают ситуации, когда вы вроде бы сделали так небольшое усилие, а результат превосходит все ваши ожидания. Почему не все наши действия дают одинаковую отдачу? Почему, несмотря на все советы, учебу, книги, подкасты, мы не можем достигнуть того, чего хотим? Почему другие подходы не работают? Давайте разбираться. Причина здесь проста. Дело не в количестве усилий, а в том, куда мы их прилагаем. Вам часто говорят, надо работать больше, работать нужно усерднее. Но мало кто говорит, работай умнее. И это ключевое. Как говорил основатель компании Apple Стив Джобс, работать нужно немного, работать нужно с умом. Я часто вижу, как успешные предприниматели застревают в рутине, пытаясь успеть все и сразу. Но в современном мире выигрывают не те, кто много пашет, а выигрывают те, кто умеет сконцентрироваться на главном и отбросить все ненужное. Заметьте, повторю здесь, кто умеет, во-первых, сконцентрироваться и на главном. В любом деле или процессе есть 20% задач, которые дают 80% результатов. Это принцип Парето. Наверняка вы его слышали или знаете. Так вот, самое важное при выполнении любого дела – понять, где находятся эти 20%. Чем чаще я сталкиваюсь с успешными людьми, тем больше я убеждаюсь в том, что они интуитивно понимают, где находятся те 20%, которые дают максимальный результат. Как же найти свою точку приложения усилий? Способ первый. Если вы только начинаете какое-то дело, то обязательно выявите ключевой фактор успеха или то, без чего успех в этом деле труден или невозможен. Что такое ключевой фактор успеха? В любом деле или процессе есть ключевой фактор успеха. Это фактор, который прямо влияет на ваши шансы достичь успеха или результата. Заметьте, фактор, который влияет на ваши шансы, потому что между вашим решением и результатом этого решения всегда есть шансы. Так вот, там вам нужно найти ключевой фактор, который максимально увеличивает ваши шансы. Выявление ключевого фактора успеха и будет вашей точкой приложения усилий в начале любого дела. Поверьте мне, это непростое дело. После того, как вы выявили ключевой фактор успеха, вашей точкой приложения усилий будет выполнение ключевого фактора успеха или направление ваших усилий на максимизацию шансов достижения результата или усиление этого ключевого фактора успеха. Если вы, например, открываете магазин, то для него ключевым фактором успеха будет локация с высокой проходимостью. Соответственно, направьте лучше 80% своих усилий на поиск хорошей локации, а 20% на все остальное. В то время как ваша команда может работать наоборот. 20% направлять на поиск локации, а 80% на выстраивание работы самого магазина, кафе или ресторана. Способ второй. Если вы хотите, но не можете вырасти в бизнесе или карьере, то точкой приложения усилий для вас будет выявление и нахождение вашего узкого горлышка или того, что мешает или ограничивает ваш рост. Это тоже непростое дело. Именно поэтому сюда нужно направлять 80% своих усилий. А если вы нашли узкое горлышко, то точкой приложения усилий у вас уже будет загрузка, расшивка или обход этого узкого горлышка. Если вы хотите решить проблему, то направьте 80% усилий на выявление корневой причины и далее уже решайте ее. Выявление корневой причины – это самое сложное, но в то же время самое эффективное в решении любой проблемы. Поэтому направьте все усилия туда. После решения проблемы направьте 80% усилий на то, чтобы такие проблемы больше не повторялись. Как вы видите, точка приложения усилий все время меняется, и нужно четко понимать, где она. Это и называется работать с умом.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. У меня в гостях Михаил Токовинин. Человек, которого вы не можете не знать, потому что, мне кажется, каждый предприниматель в нашей стране либо пользовался, либо пользуется AMA CRM. У нас стоит везде абсолютно. Это, мне кажется, знаешь, такое именно нарицательное просто, когда начинается любой стартапчик, любой проект, и все говорят, ну давай амку накинем, просто на старте, чтобы была вороночку соберем. Спасибо тебе большое, что доехал до меня, несмотря на то, что ты говоришь, что ты ленивый человек, я рад тебя очень видеть.
2: Спасибо.
1: Я начну с такого вопроса, знаешь, я много что с тобой смотрел, много что с тобой читал, расскажи мне, откуда твой образ взялся? Очочки, кепка,
2: черная... Очочки от
1: здоровья. Очочки, ладно, да. Такой лаконичный наряд, жилеточка, черная майка. Ты фанат Джобса?
2: Нет, так просто случайно сложилось. Я как-то с годами стал все равнодушней, равнодушней, равнодушней. И как-то вот удобно. Ну, это же все говорят, когда ты носишь одно и то же, это удобно.
1: Потому что не нужно принимать решения?
2: Да. Ну, потому что все время, знаешь, ты все время одинаковый. И меня уже дети спрашивают, типа, почему у тебя все майки черные? Ну.
1: Они хотят быть похожи на тебя тоже в черном?
2: Нет, я думаю, нет, конечно.
1: Я почему-то подумал, что ты большой фанат Джобса, потому что я еще читал в какой-то момент старая статья, вообще древняя какая-то, где я читал, что у тебя есть Mercedes SL. Я такой, так, ну у Джобса тоже был SL.
2: Это совпадение.
1: Никаких, да? Никаких линий не проводишь?
2: Нет, я действительно фанател от SL-ов, и у меня всегда были SL-ы, правда, новые мне не нравятся. Мне просто всегда нравились кабриолеты. Uh-huh. Это лучший кабриолет на земле. Был всегда. И просто совпадение. Я не фанат Джобса, я ничей не фанат. Последним, чей я был фанат, Майкл Джексон я был в детстве фанат. В общем, это был мой последний кумир. Поэтому нет, просто совпадение. Хорошая машина.
1: Слушай, не фанат Джобса, удивительно, потому что ты для меня, знаешь, он, я, глядя на тебя, я как бы много лет, естественно, знаю тебя постольку, поскольку как бы все знают AMA, и ты так, ты и AMA, прямая ассоциация. И у меня, наоборот, создавалось ощущение, что ты вот такой человек, который много лет занимается... Сколько? AMA в 2009 году появилась?
2: Да.
1: Сейчас 13-й год. То есть, да. Это 14 лет компании. То есть человек, который много лет занимается делом, такой фокусированный чисто на том, что он... И вот есть такие параллели, потому что для меня Джобс это вот такой, знаешь, человек, который тоже посвятил свою жизнь делу, у него много что пошло не по тем местам. А почему ты, ну, как бы, не фанат или...
2: Не, ну, просто что такое фанат? Ну, то есть я, конечно, признаю гений Джобса в продукте, в маркетинге, в пиаре. Бесспорно, очень талантливый предприниматель. Как все талантливые предприниматели, очень неоднозначный. Да, мы знаем, что там некрасиво поступил с первой дочкой, и с первой женой, и вообще противный тип. Ну, что значит фанат? Ты же не можешь быть... Не создай себе кумира, как там...
1: Ну да-да-да. Чтобы потом не разочаровываться.
2: Да. Ну, то есть мы понимаем, мы признаем его способности, мы признаем его талант.
1: Понял. У тебя на конференции как-то раз был Стив Возняк.
2: Угу.
1: Это, по-моему, в 2015-16 году
2: был. В 18-м.
1: В 18-м. Угу. Удалось ли тебе пообщаться с ним?
2: О, очень быстро, мельком. Да и о чем?
1: Особо не было. Ну, так, знаешь, как... у меня вот почему-то, я говорю, это, возможно, мое чисто восприятие, но вот образно я такой думал, блин, как-то приятно так сочетается. Ладно, давай для тех, кто не знает, я уверен, что все-таки большая часть предпринимателей так или иначе где-то видели хотя бы краем уха, но для тех, кто тебя видит впервые, кто впервые видит вообще этот логотип, AMA CRM сегодня в цифрах, в каких-то показателях, в людях, в еще в чем-то, чтобы у людей, которые нас смотрят, сложилось понимание.
2: Слушай, ну мы же не публичная компания, поэтому мы так очень осторожно раскрываем цифры, но несколько сотен тысяч компаний пользуются этим продуктом в России. Очень много уже компаний пользуются за рубежом. Мы, к сожалению, ведь в новых реалиях про это стараемся лишний раз не распространяться. Хотя, конечно, хотелось бы похвастаться. Вот. Работает у нас человек 400, наверное. Вот. Выручка, ну, это миллиарды рублей.
1: Миллиарды?
2: Да.
1: Миллиарды это ближе к двум или ближе к 10? Ну, дай какой-то ориентир. Я знаю, что ты никогда не рассказываешь.
2: Не 10, нет, не 10.
1: Не 10, ну, где-то 2-3.
2: Типа того.
1: Похоже на правду. Ну окей. В любом случае, мне кажется, знаешь, вот я когда размышлял, я такой понял, что мы с тобой будем записывать, и думаю, AMA, вот это не, даже не какая-то лесть, не комплект, а реальность такова, что AMA ассоциируется очень четко с малым бизнесом вообще в России. Мне кажется, это такой один из ключевых продуктов вообще, который у нас есть. И здорово, что так долго весь этот путь длится, вы много классных штук сделали, но мне сегодня интересно поговорить немножко про тебя, потому что ты очень много где-то рассказывал про то, как у вас там в компании что устроено, прям мотивацию людей и так далее. Мне интересно про тебя. Я немножко почитал, и вообще я понял, что ты из крайне интересной семьи, что у тебя родители астрофизики.
2: Папа астрофизик.
1: Да, и мама, по-моему, тоже...
2: Нет, мама педагог. А. Да, брат у меня еще ученый.
1: Вот, брат еще ученый. И я в какой-то момент читал, что как бы там брат старше у тебя, да. И что на него как бы родители сделали условную ставку в какой-то момент, у тебя такой бунт внутренний был детский, и ты такой стал плохишом. И потом брат поступил в Гарвард, а ты не, как бы поступил в МАИ.
2: В МАДИ,
1: Московский автодорожный. Расскажи мне, пожалуйста, мне кажется, почему я спрашиваю, потому что мне кажется, такие штуки, они очень сильно формируют человека и вот его будущее как бы. Расскажи мне, пожалуйста, что у тебя... Какие у тебя ощущения были, когда ты понимаешь, что ты вот тоже такой человек с каким-то внутренним стремлением, и твой брат поступает в Гарвард, а ты поступаешь в МАДИ?
2: Не, ну просто у меня брат всегда очень хорошо учился. Это прям вот золотая медаль в школе, потом МГУ, потом МГУ с красным дипломом ни одной четверки, потом он поступил в аспирантуру МГУ, а потом он действительно бросил аспирантуру в МГУ и поступил в Гарвард, получил там PhD, преподавал долгое время. И когда ты младший брат на фоне такого старшего брата, тебе в школе все время говорят, ну что же ты...
1: Подводишь брата на репутацию.
2: Да, я понял, что, видимо, ну это сейчас я анализирую. Тогда я, конечно, так не анализировал, что отстроиться от брата я могу только, если он будет лучшим учеником в школе, а я буду худшим учеником в школе. Так вот, я, мне кажется, в 10-11 классе был худшим учеником в школе. У меня были двойки по всем предметам, включая физкультуру.
1: Реально?
2: Да, у меня была только одна пятерка по физике. Все остальное было хроническое 2 такое. Меня еле-еле выпустили из школы. Меня грозились выпустить со справкой. Я еле-еле поступил в МАДИ на платное отделение. Это при семье, в которой все закончили МГУ. Мама МГУ, папа МГУ, все МГУ. Ну, в общем, такой позор семьи. Но потом родители сделали правильное решение, они уехали.
1: В Чили, по-моему, да?
2: Сначала, не, недолгое время папа жил во Франции, преподавал и работал, в Германии была. Потом уехали в Чили, да, потому что все телескопы основные находятся в Чили. И мы остались с братом одни, какое-то время пожили, потом он уехал в Гарвард, я остался один. И как бы выпендрил...
1: Концерт окончен.
2: Концерт окончен, да, зрители уехали. Я вдруг стал хорошо учиться. Я в итоге закончил свой институт, ну, практически с отличием, там мешали тройки с первого курса. То есть, естественно, второй курс я перешел с подвигом. То закончил я практически с отличием, уже работал, уже бизнес был, то есть мне даже это стало легко даваться. Я там какие-то олимпиады, в олимпиадах по сопромату участвовал, в каких-то городских. Ну, то есть, да, это просто такой вот бунт детский.
1: Кстати, вот по поводу вот этой, знаешь, скидки, а можно 50, мне кажется, тоже это вот школьные времена очень сильно формируют, по крайней мере, ощущение такое создается, потому что когда у тебя есть какие-то определенные рамки, тебе говорят, делай уроки, иначе... Будет плохо, там, двойка, вызовем родителей и так далее. И вот там отличник, он, опять же, никого ни в коем случае, очень восхищаюсь людьми, которые классно учились, но вот он делает, и он как бы не знает, что будет, если не сделать. Он боится очень и не знает. А вот троечник, он не сделал, он такой, а что будет-то? И он, бац, он там ничего не сделал. Ну и глобально ничего не произошло. Ну, знаешь, пришли родители в школу, ну там отругали его, как бы и все.
2: Ну,
1: и...
2: слушай, это такая сложная история. Отличник, может, понимает, что последствия наступят через 10 лет, а этот не понимает. Ну, это же как это.
1: Ну да, но я к тому, что, знаешь, он, вот этот человек, который плохо учится, он как будто бы проверяет гипотезы. Знаешь, у него такой широкий спектр тестированных возможностей. Что дозволено, что недозволено, что можно, что нельзя. И поэтому, когда он приходит в магазин, ему говорят 100 рублей, он говорит, 50. Знаешь, у него нету вот этого страха совершить ошибку или там вот спросить что-то, что вот нельзя, и мне кажется, тоже такая вот штука сформирована.
2: Ну, опять, отличник, может быть, просто умеет думать чуть дальше, да, и он понимает, что учиться сейчас нужно, чтобы через 20 лет было хорошо. Был такой эксперимент на тему успешных людей про зефирку.
1: Да, я знаю, что это вообще твой любимый, по-моему, да?
2: Мой самый любимый маршмеллоу-тест, да. Мы когда с моим партнером думали, что у нас будут дети, обещали друг другу, что в 4 года обязательно прогоним детей через маршмеллоу-тест.
1: Прогнали?
2: Ну, на самом деле, нет. Это не те знания, которые я хочу знать про своего ребенка, скажем так.
1: Не хочу расстраиваться, да?
2: А может, ну, не хочу, я не хочу это проверять. Это когда детям давали зефирку и просили потерпеть. И в интернете куча видео прикольных сейчас уже, как там дети страдают, терпят. И вот это умение сегодня потерпеть ради будущего, оно действительно краеугольный камень. И в этом смысле и отличник, и двоечник действуют по одной парадигме. Они оба терпят. Отличие на самом деле в другом. Отличие в том, что троечник часто работает просто на другую публику. По себе сужу. Мне имеет больше значение... Наташа Даши, из моего класса, чем учительница. У меня просто другие авторитеты. И я жду похвалы не родителей и учительницы, а той прикольной девочки из соседнего класса, потому что она не может сказать: да пошли вы все, не буду я делать вашу математику, а я могу, и я клевый. И это просто... Мы выступаем перед разными объектами просто, у нас разные зрители. В этом отличие часто.
1: Классно. По поводу, кстати, зефирного теста, я знаю, что у вас вот была история, когда у вас Qsoft, угу, был на грани такого, на грани разорения, и вот потом...
2: Это было такая... пару раз даже.
1: Да, да, да, я к тому, что у вас как раз, это даже как-то называлось, типа зефирка, а-ля там внутри, да, когда вы откладывали там все деньги, и ты говорил, что нужно потерпеть для того, чтобы в будущем вот...
2: Так получить... я заработал первые деньги.
1: Потерпел. Но вот сейчас, смотри, прошло уже достаточно много лет, и вот эта идея с потерпеть сейчас для того, чтобы в будущем было хорошо, ты все так же ее разделяешь? Или
2: абсолютно, конечно.
1: Разделяешь ее?
2: Я тебе скажу, я же такой вот предприниматель сахи, то есть вот мы же начали бизнес, ну там вот у меня $200 и у товарища. Потом мы их все просрали, конечно, потому что полгода ничего не делали, играли в игры компьютерные, приходили в офис и играли. То есть первые годы всего этого предпринимательства – это стыд, срам и позор. То есть ты приходишь на встречу с одноклассниками, а ты лузер. Они карьеры строят, машины покупают, кто-то уже квартиры в ипотеке покупает, а ты это... Мы сайты делаем, там, коммерс какой-то. Стыд, срам. И копишь там на Ашан, на еду. То есть это вообще первые годы, это одно сплошное терпение. И стартапинг любой, то же самое. То есть это у стартаперов такая картинка сейчас извращенная, что это всегда такое приятное времяпрепровождение. Получил деньги инвестора, и начинается смузи и латте на кокосовом молоке. А нет... Всегда надо потерпеть. Всегда. То есть в любом случае любая плюшка большая, она через определенные ограничения, конечно.
1: Я почему тебя спросил об этом? Потому что сейчас, последние пару лет, они нам очень ярко как бы показывают, что есть огромное количество компаний, которые, например, где фаундеры, и среди моих знакомых огромное количество таких людей, и там, ты их тоже прекрасно знаешь, которые много лет развивали свой бизнес, и у них была как бы идея там, построить большую компанию, выйти на IPO, стать публичными там, и так далее. Ну, там, приведу пример. Dodo, Skyeng, там, все ребята, которых ты знаешь прекрасно. И, как бы, и это ребята, которые там, 10-12 лет пахали 24 на 7, там, ни рубля на себя, зарплата 300 тысяч, для того, чтобы все реинвестировать и на выходе получить огромные иксы. По итогу случается война, IPO все отменяются, что будет с компаниями, не до конца понятно, и в итоге оказывается, что те ребята, которые в это время, допустим, работали в кэш, зарабатывали деньги, они, непонятно, как на дистанции, там, 30-40 лет будет, но вот локально у них была более правильная стратегия, по крайней мере, в нашей стране, где будущее туманно, каждые 5 лет какие-то перемены. И вот не кажется ли тебе, что если мы говорим про российский бизнес конкретно, а у тебя все равно основной бизнес в России, что зефирный тест, он зачастую может наоборот
2: играть? Ну, во-первых, не надо раньше времени судить.
1: Это безусловно. Я говорю, пока что, на текущий.
2: Бизнес – это не спринт, это марафон. И мы еще не знаем, как все повернется, и может и IPO вернуться, скорее всего вернуться, и продать удастся, потерпеть надо.
1: Это, кстати, российская черта, потерпеть.
2: Слушай, это разные два навыка. Уметь работать в прибыль, уметь работать в капитализацию, немножко разные навыки. И обычно те, кто работает в капитализацию, зарабатывают больше, надо сказать. Да, вот сейчас их ставка не сыграла, сыграла ставка тех, кто умеет работать в прибыль. Ну, такое время. Но это такие специфические гонки, бизнес. Еще неизвестно, что будет через 2-3 года. Еще неизвестно то, как распорядиться текущим выигрышным положением, кто кого обойдет. У этой гонки нет финала. Самый прикол-то. Она бесконечна. Поэтому, ну да, сейчас выгоднее оказалось работать в прибыль. Мы не знаем, что будет через 5 лет.
1: Ну, наверное, здесь, безусловно, сложно рассуждать, но вот я почему тебя опять же спросил, потому что есть все равно специфика, знаешь, рынков. То есть, когда мы говорим, например, про европейский рынок, про американский рынок, сейчас там про азиатский рынок, есть какая-то когда стабильность там экономики, какая-то прогнозируемость определенная, да, то бизнесы, почему они играют во многом на капитализацию?
2: Ну, подожди, подожди. Нет никаких абсолютных здесь значений. Все относительно. Когда мы говорим, рынок нестабильный или горизонт планирования небольшой, это лишь влияет на мультипликаторы и цены. И на есть всегда риск-профит. И когда ты говоришь, российский рынок менее предсказуемый, чем рынок США, Что тоже по последнему году такое бы я не сказал, что утверждение, знаешь, когда у тебя гособлигации США падают на 30%.
1: Ну и оценки компаний валятся всех тоже.
2: Ну не, гособлигации, ну, казалось, да, что да, это вообще да. Это монстр, незыблемое что-то, и ты делаешь минус 25%.
1: Нет ничего более нерушимого.
2: Да. Тут еще можно поспорить, но окей, нет, действительно, когда ты работаешь на западных рынках, первое, на что ты обращаешь внимание, я помню как... В Сан-Франциско у меня был такой был инсайт, когда я где-то гулял в парке, там была лавочка, я вдруг осознал, что эта лавочка стояла здесь 50 лет назад, и через 50 лет стоять будет.
1: Да.
2: И, скорее всего, ничего вообще в этой деревне не поменяется. Хотя и там тоже меняется, конечно. Еще раз, ну вот, в принципе, когда ты работаешь в прибыль, это менее рисково и менее прибыльно. Когда ты работаешь на капитализацию IPO-продажу, это более рискованно и более прибыльно. И вот этот баланс риск-профит никуда не девается. Поэтому в России действительно оказывается, что риски зашкаливают, они их перебрали, и сейчас они, может быть, проиграли, но опять в моменте. Риск-профит. Прибыльный бизнес, менее рискованный, но и не такой богатый станешь.
1: Окей, зафиксировали. Давай тогда дальше вернемся чуть назад. АМА, до АМА Qsoft. До этого я знаю, что там какие-то старые компьютеры продавал, перепродавал.
2: Там 5-6 позорных.
1: Вот, расскажи, пожалуйста, почему мне интересно этот момент, потому что все мы начинали с какого-то очень позорного, непонятного бизнеса, какой-то просто, ну, вот лично у меня был просто стыдно рассказывать, чем я только не занимался. Вот,
2: типа
1: и,
2: того, да.
1: Да-да-да, вот расскажи, пожалуйста, что там было, и, ну, давай для начала с этого начнем.
2: Да там все было. Там был компьютеры перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно, по сути, случайно оказался директором сети видеопрокатов. Ну, так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. Я вроде как получилось на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока найдут нормального директора. А мне там было 20 лет. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами.
1: Это вот старые вот эти, пришел,
2: да,
1: взял
2: да,
1: кассету.
2: Да-да, кассету сдал, кассету получил, кассету отдал.
1: Да, недавно только читал книжку, простите, я перебью, про Netflix, где они как раз рассказывают.
2: Да,
1: про...
2: вообще рынок умирал. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. Сильно расти тебя как менеджер. Вообще легко работать на растущем рынке, потому что тебя все прощает.
1: Да,
2: ты
1: да.
2: Попробуй на... И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Тоже очень интересный экспириенс, но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему-то решил с тобой возиться. Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле такой вот супер важный и самый высокооплачиваемый в мире.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
2: В любом риске спрятано зерно большой возможности. Те, кто готов меняться, уже сидят на своих рабочих местах. Дайте им шанс. Чувство безотлагательности перемен – краеугольный камень всех начинаний. Воодушевляйте персонал возможностями, а не запугивайте рисками. Не управляйте, а побуждайте. Маленькие победы порождают большую уверенность. Фокусируйте энергию перемен. Чем конкретнее цель компании, тем быстрее она будет достигнута. Позвольте сотрудникам быть инициативными. Поощряйте самые странные таланты. Держите сотрудников в курсе дел. Каждый из них должен понимать, на какую цель работает и каковы риски. Если вы задумались о том, пришло ли время измениться, значит, оно уже пришло.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров – первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на Мире были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите и решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, не заводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я ушел из дома, когда мне было 17-18 лет. Я переехал из Торонто в Лос-Анджелес в 20. У Киану Ривза было непростое детство. Его отец ушел из семьи, когда ему было 3. У меня были трудности с чтением. Я не был хорошим учеником. Я так и не закончил школу. В детстве я много притворялся. Это был мой способ справиться с тем, что я был не такой, как все. За 5 лет Киану сменил 4 средние школы, в числе которых школу актерского мастерства, из которой его исключили. Кем вы хотели стать? И видели ли вы себя как актер? Совсем нет, я просто очень хотел играть. Я был безумно увлечен этим. В школе по вечерам я посещал театральный кружок, играл в летнем и любительском театре. Вам просто нравилось это? Да, мне это нравилось. Но еще я чувствовал, что это... Что это, судьба? Не знаю, судьба или нет, но я знал, что точно хотел этим заниматься. И все еще хочу. Я все еще наслаждаюсь этим. Его верной спутницей и вдохновением всей его жизни всегда была любимая жена Дженнифер. Актер всегда скрывал свои личные взаимоотношения и семейные тонкости от посторонних глаз. Он считал это личным и сокровенным, а не достоянием общественности. Профессиональная карьера Киану началась с 15 лет, но по-настоящему он прославился после фильма «Матрица». Ривз несколько раз уменьшал свой гонорар, чтобы к съемкам были привлечены известные актеры. Например, он урезал свой заработок в фильме «Адвокат дьявола», чтобы в нем принял участие Аль Пачино. А большую часть своего гонорара за фильм «Матрица» Киану Ривз пожертвовал съемочной группе, специалистам по спецэффектам и дизайнерам по костюмам. «Меньше всего меня волнуют деньги. Того, что я уже заработал, мне хватит на несколько столетий безбедной жизни». Через несколько лет любовь всей его жизни Дженнифер забеременела дочкой Авой. Но в конце декабря 99 года, всего за одну неделю до родов, что-то пошло не так, и ребенок родился мертвым. Убитая горем Дженнифер погрузилась в серьезную депрессию, что в итоге привело к разрыву их отношений. Но трагедии на этом не закончились. Спустя 1.5 года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Эти трагические события навсегда разбили сердце Киану, и полностью оправиться от этого актер так и не смог. Это было невыносимо. Горе меняет форму, но оно никогда не заканчивается. Когда любимые люди уходят, ты становишься одинок. Я скучаю по тому, когда был частью их жизни. Они частью моей. Интересно, что было бы, если бы они были здесь? Что бы мы делали вместе? Я пропустил все великие моменты жизни, которые уже никогда не произойдут. То самое время, как он потерял любимую женщину и дочь, пришла новость о том, что его сестра Ким заболела лейкемией. Они всегда были очень близки, и для Ривза такой поворот событий стал сокрушительным ударом. Начались долгие годы, на протяжении которых работа сменялась ухаживанием за сестрой, и наоборот. В моменты обострений он откладывал съемки и посвящал все свое время заботе о сестре. Киану пожертвовал более 5 миллионов долларов на исследование раковых заболеваний. За 10 лет борьбы сестры с раком он основал благотворительный фонд, который принимает участие в исследованиях рака и помогает детским больницам. «Я не хочу привязывать свое имя к этому фонду. Я просто позволяю фонду делать то, что он делает». После 10 лет болезни Ким поправилась. И уже долгое время с ней все в порядке. «Я больше не чувствую себя таким одиноким, как раньше. но мне все еще нужно время для себя и вдали от всего основного в этой жизни. Именно в такие моменты ты чувствуешь себя максимально свободно. Часто наша жизнь и наш долг непрерывно связаны, и нам всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы добиться чего-то или чего-то избежать. Киану живет простой жизнью, часто гуляет на улице и ездит в метро без охраны, не носит дорогую одежду и не позволяет деньгам управлять его жизнью. Несмотря на многие трудности и трагедии в его жизни, Киану Ривз не винит в этом мир. Вместо этого он научился быть позитивным и щедрым человеком. «Для меня деньги не значат ничего. Я заработал много денег, но предпочитаю наслаждаться жизнью, а не заботиться о своем счете в банке. Я много отдаю и живу просто. Все знают, что самое главное – это здоровье». Жизнь учит нас ценить то, что на самом деле важно, и ты перестаешь тратить так много времени на бесполезные вопросы, которые только отвлекают тебя от того, куда ты хочешь идти и кем ты хочешь быть. Видите людей позади меня? Они спешат на работу, не обращая внимания ни на что. Иногда мы так увязнем в наших ежедневных обязанностях, что забываем насладиться красотой жизни. Мы словно зомби. Поднимите глаза и выньте наушники из ушей. Скажите привет кому-то, кого вы видите. Обнимите кого-то, если вам кажется, что этот человек испытывает боль. Помогите кому-нибудь. Каждый день нужно жить так, словно он последний. Люди не знают кое-что обо мне. Пару лет назад у меня была депрессия. Я никогда никому о ней не говорил. Мне нужно было найти собственный способ ее побороть. Человек, который не давал мне быть счастливым, был я сам. Каждый день драгоценен. И давайте относиться к ним так же. Нет гарантии, что завтра наступит. Так что живите сегодня. Каждая трудность в твоей жизни сформировала тебя таким, какой ты есть. Будь благодарен за трудности, которые преподнесла тебе жизнь. Именно они делают тебя сильнее. Что происходит, когда мы умираем, Киану? Я знаю, что те, кто любят нас, будут очень сильно по нам скучать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог FM. Цифра дня. О чем говорят цифры?
0: 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь. Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания на ночь, и организм не требует на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли это за привычку ужинать рано.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Внук пришел навестить своего деда. Тот стал его о делах расспрашивать, но юноша был неразговорчив. «Ты выглядишь усталым, словно прожил тяжелую жизнь», — заметил дед. «Ты прав, в моей жизни нет ничего хорошего», — вздохнул внук. «Я приготовил подарок, чтобы развеять твою грусть», — продолжил дед. «Да положил его в ящик секретера и забыл, в какой именно. Секретер у деда был старинный, с множеством дверок. Не беда, я быстро его найду», — усмехнулся внук и принялся открывать одну дверку за другой. Вскоре подарок нашелся, а под ним лежала записка. «В жизни много дверей, и за одной из них — подарок судьбы. Мудрые говорят, нужно постучать в 7 дверей, чтобы одна открылась».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Люди будут учить тебя, что жертва – это благородно, что отдавать себя ради других – высшая добродетель. Не верим. Они хотят, чтобы ты был уставшим. Они хотят, чтобы ты был пустым. Потому что человек, который всегда ставит других на первое место, предсказуем. А предсказуемого легко контролировать. Макиавелли писал не для слуг, он писал для государей. И в «Государе» он сказал прямо: «Люди менее остерегаются обидеть того, кто внушает любовь, чем того, кто внушает страх». А еще, люди по природе своей таковы, что их больше связывает выгода, которую они получают, чем страх перед наказанием. Значит, вывод прост. Если ты не поставишь себя на первое место, тебя съедят. Сегодня ты получишь 10 законов, по которым живут те, кого невозможно сломать. Те, кто не просит разрешения. Те, кто движется первым. Те, кто выигрывает еще до начала игры. Готов? Тогда начнем. Закон первый. Ты, государство, государь должен иметь только одну цель – сохранение и укрепление своей власти, – писал Макиавелли. Ты не просто человек, ты – суверенное государство из плоти, крови и воли. У любого государства есть первый закон – выживание. Государства рушатся не потому, что мало отдавали соседям. Они рушатся, потому что истекали кровью ради всех подряд. Твое тело – территория, твой разум – столица, твое время – казна. Если столица пала, все, что ты построил, превратится в пепел. Большинство мужчин сегодня – слуги в собственном доме. Они отдают время, здоровье, силы за похлопывание по плечу, которое никогда не придет. Они не суверенны, они в колонии, ты нет. С этого момента твое здоровье не обсуждается. Твой фокус не обсуждается. Твоя энергия не обсуждается. Ты – двигатель. Двигатель, который сгорел, никому не нужен. Самоприоритет – это не эгоизм. Это долг государя перед своим государством. Закон 2. Милосердие без клыков – приманка. Лучше быть скупым, чем щедрым до расточительства, потому что щедрость без меры ведет к ненависти. Глава 16 «Государя». Доброта без силы – не добродетель. Это реклама слабости. Человек, который прощает все, дает все, извиняется за все, становится ковриком. Его не уважают. Его используют и вытирают ноги. А человек, который сначала построил силу, навыки, деньги, тело, репутацию и только потом, по своему выбору, проявляет милосердие. Вот его милосердие ценят, его боятся потерять. Люди скорее забудут смерть отца, чем потерю наследства. Жестко? Да, но правда. Пока у тебя нет клыков, держи улыбку за закрытым ртом. Сначала построй рычаг, потом решай, кому подарить прощение. Милосердие – это роскошь сильных. Слабым она не положена. Закон 3. Контролируемая холодность – оружие. Люди переменчивы, легко убедить их в чем-то, но трудно удержать в этом убеждении. Эмоциональный человек – марионетка. Каждая обида, каждый лайк, каждый звонок дергает за ниточки. Тот, кто не умеет отстраняться, раб чужих эмоций. Контролируемая холодность – не бесчувственность, это точность. Ты не гонишься, ты выбираешь, ты не цепляешься, ты командуешь. Когда ты перестаешь раздавать внимание направо и налево, люди начинают тянуться к тебе. Дефицит рождает ценность. Молчание висит тяжелее тысячи слов. Макиавелли советовал государям быть великими притворщиками и лицемерами. Не потому, что он любил ложь, а потому что эмоции выдают тебя врагу раньше, чем ты успеваешь вытащить меч. Оставайся холодным, и ты увидишь ходы, которые другие пропустят. Ты будешь двигаться первым, а тот, кто движется первым, выигрывает. Закон четвертый. Репутация – доспех, который ты надеваешь до войны. Люди судят больше глазами, чем руками, ибо видеть дано каждому, а осязать – немногим. Репутация входит в комнату раньше тебя. Она шепчет врагам: «Не связывайся». Она притягивает возможности без единого твоего слова. Большинство мужчин уничтожают свою репутацию сами, просят прощения за то, что не сделали, хвастаются тем, чего еще не достигли, объясняют, почему не могут. Не хвастайся, не оправдывайся, не объясняй. Пусть результаты говорят. Пусть молчание создает тайну. Пусть другие гадают, насколько глубоко твоя сила. Репутация – это то, что говорят о тебе, когда тебя нет рядом. Пиши эту историю сам. Или ее напишут за тебя, и тебе не понравится. Закон 5. Границы – стены с воротами, а не рвы с дырами. Государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любовь, то избежать ненависти. Границы – это не просьба. Это закон твоего государства. Слабые мужчины говорят: «Ну ладно, в этот раз можно». Сильные просто закрывают ворота. Без крика, без объяснений. Люди проверяют границы не потому, что им так нужно. Они проверяют, насколько ты тверд. Каждый раз, когда ты поддаешься, ты расписываешься в слабости. Слухи разносятся быстрее ветра. Когда ты тихо, но железно держишь линию, люди сначала злятся, а потом начинают уважать. Их «нет» становится ценнее золота. Потому что «да» теперь надо заслужить. Стены высокие, ворота – по твоему решению. Ты – непроходной двор. Закон 6. Монополия на ресурсы – время, энергия. Фокус – это твоя нефть, твое золото, твоя армия. Большинство раздает их, как будто у них бесконечный запас. Каждое «да» – это солдат, которого ты отправляешь на чужую войну. Большинство этих войн тебя не касаются. Макиавелли. Государь должен избегать всего, что сделало бы его ненавистным или презренным. А самое быстрое, как стать презренным, быть вечно доступным. Научись говорить «нет» с королевским спокойствием. Без оправданий, без вины, просто «нет». Охраняй сон. Охраняй внимание. Охраняй энергию. Тот, кто владеет этими тремя ресурсами, владеет своей жизнью. Остальные владеют только усталостью. Закон 7. Асимметричные ходы. Побеждай, не вступая в борьбу. Никогда не следует допускать беспорядок ради избежания войны, ибо война тем самым не устраняется, а только откладывается к твоей невыгоде. Не дерись со свиньями в грязи. Заставь свиней драться друг с другом, а сам займи трон. Большинство тратит жизнь на симметричные битвы. Спорят, доказывают, отвечают на каждый выпад. Это рабский труд. Асимметрия – это когда ты меняешь правила игры. Ты не защищаешься, ты переносишь поле боя туда, где ты уже победил. Ты не споришь с идиотом. Ты заставляешь его спорить с самим собой. Ты не отвечаешь на провокацию. Ты исчезаешь, и провокатор остается кричать в пустоту. Макиавелли всю жизнь восхищался Чезаре Борджиа, который побеждал не числом солдат, а точным выбором момента и союзников. «Думай, как Чезаре, двигайся, как тень. Бей, когда противник еще натягивает сапоги». Закон 8. Маска и зеркало. Люди так просты и так подчиняются необходимости, что тот, кто обманывает, всегда найдет того, кто даст себя обмануть. Маска – это то лицо, которое ты показываешь миру. Зеркало – это то, как ты видишь себя и других без иллюзий. Маска должна быть безупречной. Спокойствие, контроль, сила, загадка. Люди не хотят видеть твои сомнения. Они хотят верить, что ты – скала. Дай им эту веру, и они сами вручат тебе власть. Но маска без зеркала – самообман. Каждый вечер смотри в зеркало без жалости. Где я был слаб? Где предсказуем? Где дал себя использовать? Только тот, кто видит себя без прикрас, может носить маску, которая никогда не треснет. Маска наружу, зеркало внутрь. Так рождаются легенды. Закон 9. Лояльность по проекту, а не по просьбе. Наемники и союзники ненадежны и опасны. Они не связаны с тобой ничем, кроме платы. Люди не бывают лояльны просто так. Лояльность – это инженерная конструкция. Она строится из трех вещей – выгоды, страха потери и веры в твою непобедимость. Не проси верности. Создай такие условия, при которых предательство будет дороже лояльности. Награждай лояльных щедро и публично. Карай предателей быстро и навсегда, и никогда. Никогда не отдавай все ключи от трона одному человеку, даже самому близкому. Макиавелли предупреждал: «Тот, кто помог тебе стать государем, может помочь другому стать им вместо тебя». Лояльность не про любовь. Лояльность про правильно выстроенные рычаги. Закон 10. Неприкасаемый стандарт. Корона внутрь, сталь наружу, фортуна, женщина. И кто хочет с ней совладать, должен бить и толкать ее. Внутри – корона. Это абсолютная власть над собой. Никакая привычка, никакая эмоция, никакое «потом» не правит тобой. Ты просыпаешься и первым делом надеваешь корону. Не надел – день проигран. Снаружи – сталь. Это то, что чувствуют другие. Спокойная, тяжелая, неизбежная сила. Ты не кричишь. Ты не доказываешь. Ты просто есть. И этого достаточно, чтобы люди подстраивались под тебя. Корона создает суть. Сталь создает восприятие. Вместе они делают тебя неприкасаемым. Макиавелли закончил «Государя» словами: «Фортуна дает случай, но доблесть должна его использовать. Ты – доблесть. Случай уже здесь. 10 законов ты получил. Теперь выбор за тобой. Продолжать быть удобным или стать неизбежным. Продолжать отдавать себя или начать править».
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вне зависимости от взглядов на жизнь, скорее всего, вам известно, что еда, которую мы потребляем, влияет на то, как мы чувствуем. Но как насчет того, как мы думаем? Влияет ли пища на работу мозга? Тело и разум – это единый слаженный рабочий механизм, и все в нем взаимосвязано. Мозг, как и другие органы, накапливает в себе токсины, шлаки и подвержен влиянию вредной и полезной пищи. То, что мы съедаем, либо очищает наш организм, либо в некоторой степени загрязняет его. Разумеется, это влияет и на умственную деятельность. Наш образ питания – это отражение нашего образа жизни. Если мы ставим минутное удовольствие от еды превыше долгосрочного здоровья, есть большой шанс, что и в других жизненно важных решениях мы ведем себя так же. Но чтобы достичь лучшего, важно следовать лучшему себе. Так как это сделать и с чего начать? Разнообразьте жиры в своем рационе. Тысячи исследований подтверждают, что жирные кислоты омега-3 необходимы для нормальной работы мозга. Есть также исследования, результаты которых говорят, что люди, не потребляющие достаточное количество омега-3, имеют меньший объем мозга и стабильно хуже других справляются с тестом IQ. Это происходит потому, что примерно 8% объема мозга приходится на жирные кислоты омега-3, которые являются домом для 100 миллиардов нейронов. Люди, потребляющие умеренное количество этих жиров, фактически имеют более развитый мозг, чем другие. Множество исследований выявили прямую зависимость между низким уровнем потребления жиров омега-3 и депрессией и суицидальными настроениями. Пациенты с низким уровнем жиров омега-3 имеют сниженную функцию серотонина, нейротрансмиттера счастья. Иными словами, такие люди испытывают меньше удовольствия от жизни. Налегайте на зелень. Исследователи наблюдали за тысячей взрослых людей в течение 5 лет только для того, чтобы выяснить, есть ли зависимость между потреблением зелени и сохранением когнитивных функций. Те, кто съедал в день достаточное количество темнолистовой зелени, типа шпината, сохраняют чистоту ума и скорость мышления. Те же, кто пренебрегает этой привычкой, со временем теряют когнитивные способности, и скорость их мышления снижается. Кто бы мог подумать? Вероятно, вы, если едите много зелени. Живая растительность полна фолиевой кислоты и витаминов группы В, которые абсолютно первостепенны для качественной работы мозга. Также в зелени найдено множество антиоксидантов, сражающихся со свободными радикалами. Полюбите ягоды еще больше. Большинство ягод содержат ключевые антиоксиданты, присутствующие только в них. И они не просто избавляют от свободных радикалов. Исследования говорят, что стабильное потребление небольшого количества ягод значительно снижает скорость ухудшения памяти, координации и старения. Так что сделайте себе одолжение, кушайте ягоды. Ваш мозг любит воду. Наши привычки потребления воды очень связаны с работой мозга. Дегидрированность не только служит проблемам со вниманием, памятью, сном, раздражительностью и депрессией, но и в целом влияет на здоровье организма. Обычное питание современного человека – это ад гидрированности для тела. Большинство людей, учитывая их питание, даже близко не пьют достаточно воды. Жареная, вареная, сушеная еда дегидрирована, в ней нет воды. Для переваривания такой еды и формирования пищевого комка организм вынужден использовать внутренние запасы воды. Берется она из межклеточного пространства и самих клеток. Из-за этого страдают все функции организма. И, конечно, у человека очень быстро стареет мозг. Еда для мозга – это голодание. Возможно, вы уже слышали о периодическом голодании, но что это такое на самом деле? Если коротко, то в сутки у вас есть 8-часовое окно, во время которого можно кушать. Но в следующие 16 часов вы не едите еду, а только пьете воду. Например, вы начинаете кушать в 10 часов утра, и последний прием пищи у вас будет в 18:00, вплоть до следующего утра. Циклическое голодание улучшает метаболические функции организма, улучшает работу мозга и его здоровье, снижает количество окислительных процессов, уменьшает воспаление и резистентность к инсулину, а также очищает кишечник и другие внутренние органы.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты на удивление начитанный человек. Какие вот три, может быть, пять книг ты бы порекомендовал прочитать любому человеку для того, чтобы начать делать как коуч, мыслить как коуч?
2: Угу. Первое. Делай как коуч. Второе. Млодинов «Неосознанное». Ну, я для широкой публики. Томас Харрис «Токи, я окей». Это вообще Библия, я считаю, для родителей в первую очередь. Дальше для всех остальных. Третье. Кто хочет поглубже, просто учебник психологии, первый курс, базовая психология. Это то, с чего я начал, в принципе, изучать психологию, с учебника по психологии. Правда, хорошая штука. В учебнике, ребят, в учебнике по психологии для первого-второго курса есть столько всего интересного. И третья, и пятую книгу Сиддхартха Гессе я рекомендую прочитать, и я бы сказал так, я бы начал с этой книги и, возможно, прочитал бы ее не раз. Моя книга первая, вообще самая первая, которую мне посоветовала Людмила Александровна, Ричард Бах, это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я после прочтения этой книги понял, что можно быть особенным. И те люди, которые хотят действительно изучать коучинг или стать клиентами коуча, и им важно признать свою уникальность. И вполне возможно, стоит начать читать эту книгу «Человека по имени Джонатан Ливингстон» о том, что можно быть другим. И вот это мое позволение мне быть другим и при этом не бороться с большинством. Кстати, не бороться научил меня коучинг. Вот не бороться, а интегрировать, поддерживать, открывать сердце, быть полезным другой системе, научил меня коучинг.
1: Сейчас слово «коучинг», как когда-то НЛП было. Ну, с НЛП понятно, потому что Гриндер, Бендлер до сих пор судятся за это название, и никто не контролирует, кто себя называет НЛПистом, кто нет. В результате, в общем, каждый третий НЛПист. И я уже стараюсь там отстраняться от того, что я когда-то это привез, и поэтому защитил кандидатскую и докторскую. Кстати, доказав, что корни НЛП – это российская и советская психология. Как раз Выгодский,
2: и Лурия,
1: Гальперин,
2: Узнадзе.
1: Кстати, однажды…
2: И я к ним именно обращался, когда я изучил НЛП, потом я изучил труды на психологии. Я понял, что это просто описание.
1: Да, кульминацией стал Гальперин, который все эти нейрофизиологические, психофизиологические и психолингвистические теории там уложил, в общем, в алгоритмы. Но он работал на армию, поэтому это не очень распространялось. Но однажды во время разговора с Гриндером я его так спровоцировал, что, слушай, да ты же пользуешься тем, что большая часть российских и советских психологов на английский не переведены, и здесь действительно думают, что это ты придумал. На самом деле вы где-то вы переизобрели типа ТТ-модель, но основой-то того, что вы делаете, являются как раз разработки, которые там в начале 20 века и в середине 20 века появились как раз в Советском Союзе, в России. И он вынужден был признать, да, Леш, конечно же, мы там лукавим, что это что-то новое. Да, конечно, мы понимаем, но вот это уже маркетинг.
2: Вообще экспериментальная психология – это абсолютно российские корни. Вся научно обоснованная психология – это как раз нейропсихология. Это абсолютно наша. Но потом утеряна из-за, к сожалению, невежественного отношения к ученым.
1: Ну, это была политика. Просто они слишком умные и понимали, что происходит. Умных боятся. Умных боятся. Дальше. И вот когда-то НЛП скомпрометировано было шарлатанами и полуобразованными людьми, прошедшими трехдневные курсы НЛП или там, или пикаперство, да, и поэтому в обществе...
2: Я помню эти времена, да.
1: Да, в обществе такое сложилось. Даже сейчас есть такие объявления, типа «коуч, не НЛП». То есть человек рекламирует себя, что он не знает НЛП. И теперь с коучингом происходит примерно то же самое за счет того, что каждый третий человек называет себя коучем. Вот большое количество людей, мы это увидели во время ковида, когда мы ожидали, что вот эта тревожность, которая возникла за счет неопределенности будущего, непонимания даже врачами, что нужно делать, как вообще помочь людям, пока там не появилась прививка. И мы ожидали, что люди пойдут к психологам, психотерапевтам снимать вот эту тревожность. А большая часть людей, да, увеличилось примерно в полтора раза количество пациентов, но основная масса людей пошла не к психологам, она пошла к такой парапсихологической, околопсихологической сфере, там, астрологам, гадалкам, знахарям, колдуньям, ведуньям. И есть некое предубеждение, что психологи, ну, это люди, имеющие классическое психологическое образование, психотерапевты, имеющие там образование и обязательный диплом клинического психолога. А слово «коучинг» немного уже дискредитировано, и поэтому и вот и появилась идея сертификации, лицензирования коучей. И мы активно сейчас обсуждаем, чтобы обязательно профессиональное сообщество включили, и настаиваем, чтобы это не чиновник делал на основании диплома, а в каких-нибудь курсах или заочного какого-нибудь захолустного университета или пединститута, где преподаватели даже не видели и даже не знают вообще, это психически здоровый человек или нет. То есть, не дай бог, там, без профессионального сообщества заняться оценкой профессионалов. И что ты можешь сказать, почему нужно идти к коучу, как выбрать коуча?
2: Угу, я да, понял.
1: Вот осознанно принять решение все-таки пойти к коучу и как определить профессионального коуча от непрофессионального коуча?
2: Я расскажу свой путь. Я когда начал изучать коучинг, я учился год, и в итоге я выяснил, что это психотерапия, а не коучинг. Потом я снова пошел учиться на коуча, снова учился год. И понял, что это коучинг, который не имеет под собой международную аккредитацию соответствующую. То есть это больше некий подход и видение. Очень, кстати, был сопряженный с НЛП-ским подходом. Потом я начал углубляться и встретил Ольгу Рыбину. И Ольга Рыбина первая мне показала, что такое настоящий коучинг. Коучинг, который аккредитован Международной федерацией коучинга. Не просто аккредитован, это общественная организация, которая существует 25 лет, где 50 тысяч, уже 65 тысяч активных членов по миру, она всемирно признана, там очень видные деятели, там свои научные разработки, и я начал изучать компетенции. Я человек науки, мне нужны компетенции, где мат-часть, на что опираться. Я прошел первый ассессмент, и понял, что я делаю не коучинг. Ассессмент – это оценка. Что угодно. Это мне ментор говорит: Юр, великолепная работа, но ты не можешь назвать себя коучем. Да, это чистый язык. Да, это... Ну, есть метод чистого языка, наверное, да. Ну, не наверное, то есть я там в разных методах мог работать. Что угодно, но это не коучинг. Я говорю, а что такое коучинг? И я начал учиться заново у Ольги. И я так взялся за голову. Оказывается, есть четкая методология работы с клиентом. Вот условно упал, отжался. Ольга, она же в психотерапии, и она вообще спортивный психолог. То есть она не только преподаватель клинической психологии, заканчивала Бехтерева, ну, кандидатскую защищала, но еще и спортивный психолог высшей лиги. А я из бизнеса. И у нас, нам надо все очень четко. Знаете, да, у нас у меня в коучинге, как у спортивного психолога, точнее, в бизнесе, как у спортивного психолога, нет ситуации «выиграл на 99%». Ты либо план сделал, либо не сделал. У тебя либо первое место, либо ты кто-то. Все просто. И я начал изучать технологию коучинга, которая пробирована, проверена 25-летним опытом. Раз, где есть четкие компетенции, четкие поведенческие маркеры. Не просто я решил, что это коучинг, а это нет, а есть технология определения. Да, вот мое дальше психологическое образование – это психодиагностика. Я, в принципе, поэтому пошел дальше изучать психодиагностику. И я начал смотреть на свои сессии через призму конкретных инструментов проверки. Это что сейчас? И я год уже на базе всех своих образований, я год занялся изучением этой истории. И когда я стал самым молодым коучем МСС в мире, мне подтвердили этот статус, 10-м в России, вошел в первую десятку и молодым в мире, я осознал, что такое настоящий коучинг действительно. Я могу называть коучинг, раньше называл чем угодно, но это не было чистым коучингом. И я учу людей как раз тому самому чистому коучингу, чистому подходу, и дальше он может интегрировать любой метод. Как определить, коуч-профессионал или нет? Аккредитована ли эта организация в Международной федерации коучинга или в той организации, ну вот в данном случае у нас сейчас российская есть федерация профессиональных коучей и наставников. Я очень хочу и надеюсь, чтобы на законодательном уровне были очень четкие маркеры и принципы, по которым мы можем определить, это было коучинговый диалог или нет. Не на базе мнения или отзыва клиента, потому что это слишком субъективная позиция. А наш материал, наш с тобой материал, это прямо работа, разговор. У нас жанр разговор. И в зависимости от того, как я использую свой язык, мы можем назвать это консультация, коучинг, тренинг, мотивационная беседа. Слова предопределят этот метод. И вот очень важно, чтобы профессионал очень четко определял, я сейчас какие лингвистические конструкты использую, из какой песни, из коучинговой, из психотерапевтической, из гештальт-подхода. Но должна быть красная линия. То есть первое, образование, которое человек получил, и это важно. Второе, очень важно, чтобы вы, поговорив с человеком, называется химическое интервью, как бы химия, чтобы была химия. Как мой педагог говорил, некоторые думают, что очень важен метод, которым работает специалист для результата клиента. Гештальт, подход, психотерапия, психоанализ, коучинг, арт-терапия. Другие думают, что очень важна личность специалиста, личность. Насколько он опытный, насколько он профессионал. Но мой педагог говорит, я считаю, ну и вообще, говорит, история показывает, клиент определяет, результат будет или нет. И после этого я очень сильно успокоился. Я как коуч выбираю себе клиентов, потому что клиент, когда ко мне приходит, я вижу с помощью разговора, он пришел подтвердить свой негативный сценарий, и тогда я точно порекомендую ему или в паре поработать с психотерапевтом или психологом. И изначально важна личность самого клиента. Он хочет прийти к этому результату или нет? И действительно ли он осознает, к какому результату он хочет прийти? Поэтому несколько критериев. Образование, клиент предопределяет результат и насколько чист тот метод, в котором работает специалист. А чист – это означает, управляет ли осознанно специалист теми методиками, в арсенал которых он имеет. И является ли честным по отношению к клиенту? Вот как ты сказал, очень честно. Сейчас у нас коучинг, а сейчас у нас психотерапия. И я считаю, что клиент очень четко должен знать. И вот это очень...
1: Ну, короче, должен знать сам специалист.
2: Сам специалист. И когда клиент слышит от специалиста, сейчас мы с тобой работаем в этом подходе. Я знаю, как клиент... Я клиенту говорю, слушай, сейчас давай мы можем эксперимент. Можем сейчас поиграть в разговор о будущем. Или я могу сказать, давай сейчас попредставляем. То есть я каждый раз клиенту начинаю, или я могу использовать элементы транзактного анализа. Ну, мне очень, хоть и бытовая психотерапия, но мне она очень нравится. Я показываю, каким методом я работаю со своим клиентом. Ему это не важно, но мне как специалисту важно, чтобы он понимал, я сейчас кто перед ним. Я сейчас в какой методике перед ним? И мы не определим, на самом деле, профессионально. Я знаю докторов наук, которые великолепно могут читать лекции, но не могут работать с людьми. Я знаю людей, которые не имеют профессионального образования, но феноменально работают с людьми. Феноменально работают с людьми. Поэтому действительно надо создавать защиту от дураков, но нельзя в этом случае подавлять гениев. И в этом и есть большая проблематика, что когда мы создаем очень жесткие правила, и это защита от дурака, в этом случае мы очень часто выдавливаем этих гениев, которые еще не понимают, что они делают. Помимо своей такой коучинговой, знаешь, как я делю, хоть и вроде бы вышел, да, из бинарной модели, но все же какая-то классификация есть. И вот есть сознательная и иррациональная, и иррациональная часть, творческая часть.
1: Ну, Канеман об этом и пишет, за это он получил Нобелевскую премию.
2: Да. И одна из моих творческих частей – это игры, которые я создаю. И по мотивам игры я создал книгу «Алхимия мечты», «Игра атлантов». Это знания, я верю, что существовали, ну ничего, верю, это факт, существовали цивилизации до нас, потому что уже подтверждено, что, оказывается, не самая древняя цивилизация, которая 6 тысяч лет, есть цивилизация, которым 20 тысяч лет, 24 тысячи лет. Учебники почему-то не переписывают, но факты о существовании этой цивилизации есть. Дорого, видимо, переписывать историю. Это художественная книга, миф. О знании атлантов, которые нам они передали.
1: Ну, теперь я все буду знать. Спасибо тебе, дорогой. Все прочитаю обязательно.
2: Легкое, художественное.
1: Спасибо большое.
2: Не обязывающее.
1: Спасибо большое, дорогой.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации мерах поддержки Почты России. Об этом свидетельствует статус инициативы в думском системе документа оборота. Проектом предполагается внести поправки в федеральный закон о почтовой связи. Согласно этому документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться через портал госуслуги. Почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компания и сторонние организации только по решению общего собрания жильцов. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Почта России также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений. Я напомню, что в апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильным источником дохода. 25 мая этого года инициативу поддержала правкомиссия.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
5: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров. Высота вместе с вышкой почти 42 метра. Толщина подводных стен 1,5 метра. Толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
4: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».